0: все бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Это родной ваш хлеб. Бюджет – это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно. Ну и у нашего правительства сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем президенту, подмахнет, подпишет, ну и пойдет. А надо организовывать, чтобы пресс-подборщик был, чтобы робот был у краника, который коров будет доить сам и так далее. И шевелиться надо каждый день, коль президент поручил. Ну, может, уже и сделали, не знаю. Ну и вот пришел новый человек, Александр Александрович и Терехов. Ну и его посадили в ту же лужу, в которой сидят сами. Он тоже уже вчерашний человек, который директором фактически был, понимает все. Ну он уже предлагает, давайте цементникам там или кому-то поможем, еще чего-то. Спросить с них надо, ты вчерашний директор.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Алкореки Беларуси. В Полоцке умер мужчина от экстремальной дозы алкоголя. Врачи в шоке.
3: В собственной квартире нашли мертвым 54-летнего палачанина. Результаты судебно-медицинской экспертизы шокировали специалистов. Концентрация этилового спирта в крови составила 7,1 промилле.
2: Об этом пишут полоцкие журналисты. Медики поясняют, что условно смертельной для взрослого человека считается доза уже от 3 до 5 промилле, рассказывает врач-нарколог Сергей Иванов.
4: Мужчина при жизни систематически и сильно пил. Из-за этого организм выработал мощную толерантность к спиртному, что и позволило ему оставаться на ногах при критической концентрации алкоголя. То есть его доза уже давно была больше, чем у менее пьющего и тем более не пьющего человека. Однако в этот раз доза оказалась фатальной. Она вызвала отек головного мозга, паралич жизненно важных центров и мгновенную смерть.
2: И, к сожалению, трагедия в Полоцке – нередкое исключение. Эксперты напоминают, что в прошлом году Беларусь заняла первое место в мире по смертности от алкоголя. Об этом свидетельствуют глобальные исследования, опубликованные в сентябре в авторитетном медицинском журнале «The Lancet Public Health».
3: В Беларуси стандартизированный показатель составил 164 смерти на 100 тысяч человек. Второе место заняла Молдова с показателем 162 человека. На третьем Россия с показателем 156.
2: Увеличение зависимых от алкоголя людей врачи связывают стрессом и социально-экономическими потрясениями. Люди просто не уверены в завтрашнем дне, признаются в этом и сами белорусы.
5: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
6: Безработица. Ну, люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
7: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться

0: друзьями выпить.
1: По данным Минздрава, среднестатистический белорус, начиная с 15 лет, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Такой уровень потребления несет непоправимый вред здоровью человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
4: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что ну не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому я понимаю, вы там разбирались, а где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и прежде всего министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделять именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
6: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21-м столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
5: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую, у них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
7: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
5: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
8: Том, как Зеленский в данном случае переиграл Путина, просто сформировав контекст для его при этом воспринятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, не говоря вперед, проливая ОМОН, больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе роскоши позволит быть адекватным. Он не адекватен в реальности. Да, реалии совсем другие, все это знают.
5: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается, личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
5: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
2: Синий.
10: Нила.
2: Коричневый.
10: Бура.
2: Зеленый.
10: Сабз.
2: Оранжевый.
10: Наранджи.
2: Фиолетовый.
10: Джамуни.
2: Красный.
10: Сурх.
2: Белый.
10: Сафед.
2: Желтый.
10: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк».
12: Привет.
11: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
12: Ага, ну, например, пилот или хирург.
11: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
12: А путеец, монтёр пути.
11: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
12: Угу.
11: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
12: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
11: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
12: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма-катастрофы.
11: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
12: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
11: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
12: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
11: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
12: Интересно.
11: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
12: Но я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
11: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
12: Подожди. Сколько?
11: 36.
12: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
11: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
12: Именно.
11: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
12: Какая?
11: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
12: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
11: Вот-вот.
12: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
11: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
12: Ну да, когда работать вообще некому.
11: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
12: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
11: Точно.
12: И слушай, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
11: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
12: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
11: Да, около 300 долларов.
12: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
11: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
12: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
11: Кажется, что да, но...
12: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
11: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
12: Ну да, логично.
11: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
12: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
11: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
12: И сколько это?
11: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
12: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
11: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
12: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
11: Нет, конечно.
12: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
11: платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
12: Ага. А еще медстраховка нужна.
11: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
12: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
11: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
12: Что? Подожди. То есть... Они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
11: Да, именно так система и работает.
12: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
11: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
12: А то есть денег в бюджете на всех нет?
11: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив 1000 за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
12: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
11: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
12: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
11: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
12: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
11: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
12: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
11: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
12: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
11: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
12: В смысле, как турагентство?
11: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
12: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
11: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
12: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
11: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
12: Ну, разница с $300 очевидна.
11: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-$700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
12: На этом фоне предложение в $300 выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
11: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
12: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
11: Согласен.
12: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
11: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
12: А кому обслуживать, если людей нет?
11: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
12: А когда массово увольняли за нелояльность?
11: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
12: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
11: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
12: Жутко звучит.
11: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
12: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
11: О чем именно?
12: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
11: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
12: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель директора департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии Бакытбек Исаев о внедрении в ЕАЭС справедливых тарифов на роуминг.
13: Евразийский экономический союз сегодня работает над созданием условий, комфортных условий для граждан населения союза, в том числе в направлении создания комфортных условий при перемещении людей между государственными членами. Вот. И одно из таких направлений работы комиссии является снижение стоимости услуг в роуминге. Вот такая задача поставлена перед комиссией. Есть план по роумингу, согласно которому с 1 января 2028 года будут внедрены справедливые тарифы на услуги роуминга. Ну, какой уровень справедливых тарифов? Мы видим, это приближенный к домашним уровням. Есть домашние тарифы, вот, максимально приближенные к этому уровню и есть тот уровень справедливости.
2: Важный сигнал.
14: Молочка опять в опале. За что в Смоленской области задержали партию сливочного масла из Беларуси?
15: Рубрика «Скажи мне, кто твой друг».
14: Россельхознадзор снова в деле. Специалисты ведомства задержали крупную партию сливочного масла белорусского производства в Смоленской области. Водителя, перевозившего груз, остановили сотрудники местного УМВД якобы для проверки документов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
16: Каким образом на месте оказались представители Россельхознадзора, которые параллельно с проверкой водительских документов начали собственную проверку содержимого машины, не уточняется. Что имеем по факту? Задержано около 2 тонн сливочного масла от Полоцкого молочного комбината. Россельхознадзор говорит, что это контрабанда, так как у перевозчика не было товарно-сопроводительных и ветеринарных документов, а также были нарушены условия транспортировки продукции, которая подлежит обязательному ветконтролю. В подтверждение этой информации ведомство не предоставляет никаких официальных бумаг. Интересно и то, что машину не развернули обратно в Беларусь для разбирательств, а попросту изъяли масло. На фоне всех майских ограничений и запретов на ввоз белорусской молочки в Россию, эта история выглядит очень сомнительно.
14: Отмечу, по информации Россельхознадзора, взятые образцы задержанного масла отправят на лабораторное исследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе груза. Почему белорусским производителям буквально с каждым днем все сложнее попасть на так называемый дружественный рынок? Сообщение от российских специалистов о несоответствии стандартам таможенного союза, проблемах с качеством и обнаружении в товарах из Беларуси опасных бактерий. Миф или реальность? Чтобы приблизиться к правде, достаточно вспомнить недавние случаи, когда в России демонстративно уничтожили более 20 тонн свинины Столбцовского мясокомбината, говорит экономист Павел Лабейко.
17: Формальный повод для столь жестких мер найден быстро. Российский регулятор заявил о фальшивых сертификатах и отсутствии клейм на продукции Столбцовского мясокомбината. Груз остановили на первом же этапе контроля. Этого оказалось достаточно, чтобы всю 20-тонную фуру немедленно пустили в утилизацию. Уничтожение такого объема – это больше, чем борьба за качество. Это наглядный сигнал белорусским производителям. Любая документальная нестыковка теперь используется как железный повод для недопуска продукции. Сбыт отечественного продовольствия усложняется с каждым месяцем. Соседний рынок полномерно и жестко защищает свои полки от чужого товара.
14: Причина всех этих действий очевидна. Российские склады забиты собственной продукцией. Это подтверждает и само Минэкономики РФ. Им не с кем торговать. Вот и строят препоны. А парадокс в том, что белорусы не хотят покупать продукцию производства России, а сами россияне предпочитают своим товарам наши, из Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак об активном наращивании товарооборота между Беларусью и Кыргызстаном.
18: На сегодняшний день активно работаем с кыргызской страной, с Кыргызстаном. Действительно, ежегодно мы наращиваем свой товарооборот. Прирастаем непосредственно как по экспорту товаров, так и по импорту, который приходит к нам в страну. Конечно, хотелось бы отметить, что мы, наверное, не пришли еще к пределу, который возможен, потому что сегодня тот товарооборот, который есть, мы ежегодно добавляем. Мы понимаем, что возможность еще наращивать объемы есть. Текущий год, 2025 год, показал, что товарооборот мы сумели нарастить. В основном наши продукты – это мясомолочная продукция, которая реализовывается на рынке Кыргызстана. Ну а страна, которая сегодня более солнечная, поставляет на наш рынок – это овощи, фрукты. Вот, мы также наладили сотрудничество и по реализации ветеринарных препаратов, которые производятся в Республике Беларусь. На сегодняшний день 5 препаратов зарегистрировано в Кыргызстане. Я думаю, что и дальше пойдет регистрация, и дальше мы будем наращивать реализацию. Вчера буквально мы посещали предприятие сельскохозяйственное Кыргызстана и вели разговор о совместной работе в области семеноводства. Тех культур, которые у нас сегодня невозможно в наших климатических условиях вырастить. Вместе с тем Кыргызстан по своей климатической зоне способен обеспечить семеноводства данной культуры, именно размножения. Это говорим мы о люцерне и о сахарной свекле. На сегодняшний день у нас есть разработанные нами сорта нашей Национальной академии наук. И мы, скажем так, изыскиваем возможность, где можно было бы продолжить семеноводство. В наших условиях климатических получить семена люцерны очень сложно. Здесь же климатические условия более благоприятные, подходят для ведения семеноводства. Вчера, посещая одно из предприятий Кыргызстана, мы действительно убедились, что здесь есть все возможности для того, чтобы выращивать данные семена. Я думаю, что мы отработаем в рабочем порядке все нюансы касаемо. И есть возможность, что мы в этой области тоже начнем сотрудничество.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
20: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
19: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
20: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
19: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
20: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
19: Ну, математика в руках корпорации.
20: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
19: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
21: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
19: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
20: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
19: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
21: А что тогда?
19: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
20: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
19: Да ладно? И почему же?
20: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
19: Бумажки. Просто бумажки.
20: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
19: Это как?
20: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
19: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
20: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
19: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
20: Ну, давай, в чем вред?
19: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
20: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
19: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
20: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
19: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
20: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
19: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
20: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
19: Ой, кто это вообще читает?
20: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
19: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
20: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
19: Ну, не знаю.
20: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
19: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
20: Да, ну, логично.
19: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
20: Да, есть такая проблема.
19: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
20: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
19: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
20: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
19: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
20: Чтобы ты не списывал. Логично.
19: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
20: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
19: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритм поэтому тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
0: Звучит как медицинский термин.
19: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
0: Жесть.
19: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
0: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
19: Это как же?
0: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
19: Да, да, помню такое.
0: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
19: А опять штрафами пугаешь.
0: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
19: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
0: Давай.
19: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
0: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
19: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
0: Это правда.
19: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
0: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
19: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
21: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
19: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
21: Какая же?
19: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
21: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
19: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
21: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об антикризисном плане по присоединении к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината.
1: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там было. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо. Подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятии, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информировали. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
2: Важный сигнал.
4: Алкорейки, Беларуси. В Полоцке умер мужчина от экстремальной дозы алкоголя. Врачи в шоке.
22: В собственной квартире нашли мертвым 54-летнего палачанина. Результаты судебно-медицинской экспертизы шокировали специалистов. Концентрация этилового спирта в крови составила 7,1 промилле.
4: Об этом пишут полоцкие журналисты. Медики поясняют, что условно смертельной для взрослого человека считается доза уже от 3 до 5 промилле, рассказывает врач-нарколог Сергей Иванов.
6: Мужчина при жизни систематически и сильно пил. Из-за этого организм выработал мощную толерантность к спиртному, что и позволило ему оставаться на ногах при критической концентрации алкоголя. То есть его доза уже давно была больше, чем у менее пьющего и тем более не пьющего человека. Однако в этот раз доза оказалась фатальной. Она вызвала отек головного мозга, паралич жизненно важных центров и мгновенную смерть.
4: И, к сожалению, трагедия в Полоцке – нередкое исключение. Эксперты напоминают, что в прошлом году Беларусь заняла первое место в мире по смертности от алкоголя. Об этом свидетельствуют глобальные исследования, опубликованные в сентябре в авторитетном медицинском журнале «The Lancet Public Health».
7: В Беларуси стандартизированный показатель составил 164 смерти на 100 тысяч человек. Второе место заняла Молдова с показателем 162 человека. На третьем Россия с показателем 156.
4: Увеличение зависимых от алкоголя людей врачи связывают стрессом и социально-экономическими потрясениями. Люди просто не уверены в завтрашнем дне, признаются в этом и сами белорусы.
8: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
23: Безработица. Ну, люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
24: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить.
4: По данным Минздрава, среднестатистический белорус, начиная с 15 лет, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Такой уровень потребления несет непоправимый вред здоровью человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
25: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
1: Но очень важный вопрос – кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек – беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
25: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
5: Гяра.
25: 12.
5: Бара.
25: 13.
5: Тера.
25: 14.
5: Чода.
25: 15.
5: Пандраха.
25: 16.
5: Сола.
25: 17.
5: Сатра.
25: 18.
5: Атара.
25: 19.

0: Пограничная охрана Латвии. Всего за первые три дня июня латвийские пограничники пресекли 293 попытки прорыва границы нелегалами.
1: Мы наблюдаем резкий рост напора мигрантов. За аналогичный период мая нарушителей было 3 раза меньше.
0: Аналогичная ситуация и на границе с Польшей, которая буквально отгородила себя от Беларуси огромным 200-километровым забором миграционного кризиса 2021 года. Тогда же началось постепенное ограничение работы пунктов пропуска и установка антидроновых систем, комментирует министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
1: Это необходимо, чтобы полностью закрыть восточную границу страны, включая морской участок. Также мы увеличиваем численность пограничной службы на 3000 человек.
0: Официальный Минск свою позицию по данному вопросу не скрывает. Александр Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь не будет сдерживать потоки мигрантов на границе с Евросоюзом.
2: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
0: Так или иначе, но для обычных белорусов поездки в соседние страны становятся все сложнее. И если нынешняя политическая ситуация не изменится, граница с Европой рискует окончательно превратиться в железный занавес, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
4: В Гродненской области в суд направлено уголовное дело о коррупции в одном из предприятий агропромышленного комплекса. По данным прокуратуры, обвиняемый занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам в одном из филиалов крупного предприятия. С января 2025 года по январь 2026 он неоднократно получал денежные средства от представителя иностранной коммерческой структуры. Следствие считает, что деньги передавались за содействие в поставках продукции предприятия и увеличение объемов ее реализации в адрес иностранного контрагента. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 100 тысяч долларов. Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей. В Брославском районе задержали мужчину, которого подозревают в серии проникновений в дачные дома. Серия краж произошла в апреле текущего года. Неизвестный выбирал дачи и попадал внутрь разными способами. Выставлял оконные рамы, разбивал стекла или вырывал дверные пробои. Чаще всего он использовал пустующие дома как временное убежище. При этом хозяева нередко обнаруживали пропажу продуктов питания и алкогольных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Брославского района. Одним из ключевых доказательств стал отпечаток пальца на бутылке от спиртного, обнаруженный во время осмотра одного из мест преступления. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала полное совпадение с отпечатками задержанного. Мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу. В Глузском районе несовершеннолетний призывал в телеграм-чате булить сверстницу и ее родных. Отец школьницы обратился в милицию. Там выяснили, что травлей занимался 13-летний подросток. Он агитировал остальных направлять девочке сообщения оскорбительного содержания. Ответственность за подобное наступает с 14 лет, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Однако правоохранительные органы усмотрели в действиях родителей мальчика признаки невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Тогда мать пострадавшей обратилась с гражданским иском в суд. Она просила признать недействительными, порочащими честь и достоинство ее дочери и ее самой сведения, распространенные малолетним в групповом чате мессенджера. Кроме того, еще и взыскать компенсацию морального вреда, возместить понесенные судебные расходы. Требования были предъявлены к матери подростка как законному представителю. В ходе заседания стороны достигли мирового соглашения, согласно которому мать писавшего оскорбления в чате мальчика

0: обязалась выплатить по 500 рублей моральной компенсации матери и дочери, а также возместить 1710 рублей судебных расходов. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник отдела управления уголовного розыска Главного управления внутренних дел Сергей Кухарчик о минчанке, которая продала квартиру и отдала мошенникам почти 140 тысяч долларов.
3: В милицию Фрунзенского района обратилась 68-летняя минчанка, которая по указанию мошенников продала квартиру в столице. Женщину обманули по схеме «Fake Boss». Еще в марте ей в мессенджер пришло голосовое сообщение от ненастоящего ректора, который посоветовал выполнять все указания сотрудников отдела финансовых расследований. Незнакомцы по телефону сообщили женщине, что она является подозреваемой в деле по отмыванию денег, и посоветовали задекларировать ее сбережения. Минчанка вывезла около 25 тысяч долларов за город и оставила в обозначенном месте под камнем. Она думала, что таким образом в Национальном банке проводится дистанционная инкассация. Затем минчанку заставили продать квартиру, чтобы спасти ее от реализации на черном рынке. Вырученные 105 тысяч долларов женщина также вывезла в Минский район и оставила в мусорном баке. Затем у нее потребовали продать гараж, но минчанка отказалась. Вместо этого женщина взяла 4,5 тысячи евро у своего сожителя и перевела на мошеннические карты. И только когда в квартиру приехал новый хозяин и попросил ее забрать свои вещи, минчанка поняла, что стала жертвой мошенника. Милиция напоминает, если кто-то по телефону сообщает вам о продаже вашей квартиры или машины на сером рынке, немедленно кладите трубку и обращайтесь в милицию.
1: Важный сигнал.
4: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
5: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
4: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
6: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
4: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
7: там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившееся именно в Беларуси военное учение. Вот только недавно сразу два анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
4: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о взаимодействии в сфере промышленности Минска и Бишкека.
8: Безусловно, взаимодействие в сфере промышленности является важнейшей составляющей нашего двустороннего сотрудничества в целом. И сотрудничеству в промышленной кооперации уделяется очень большое внимание. У нас есть положительные примеры такого взаимодействия. Завод «Автомаш-Радиатор» поставляет комплектующие для наших промышленных гигантов, таких как МТЗ, МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш. Сейчас мы работаем над рядом проектов по линии Могилев-Лифтмаша, электротехнического завода имени Козлова, БелАЗа, Белкоммунмаша. И сегодня, в частности, в рамках официального визита, в рамках переговорного процесса будут и на бизнес-форуме будут обсуждаться в том числе и тематика промышленной кооперации.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
10: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
9: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
10: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
9: Угу.
10: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
9: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебаний, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
10: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
9: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
10: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
9: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
10: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
9: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
10: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
9: Ого.
10: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
9: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
10: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
9: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартуют от 2,5.
10: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
9: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
10: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
9: А 3% – это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
10: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
9: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
10: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
9: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
10: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
9: Оптическая иллюзия процентов.
10: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
9: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
10: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
9: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
10: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга?
9: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
10: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
9: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
10: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
9: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
10: К инфляционным ножницам, да?
9: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
10: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
9: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
10: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту. Хотя приборы показывают, что все окей.
9: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
10: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
9: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
10: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
9: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
10: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
9: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
10: А остановка строек тянет за собой производители бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
9: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
10: Да?
9: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
10: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
9: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
10: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
9: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
10: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
9: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
10: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
9: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
10: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
9: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
10: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, оплатить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
9: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
10: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
9: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
10: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
9: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
10: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
9: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируются в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
10: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
9: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетия.
10: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
9: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
10: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
9: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
10: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
9: А почему нельзя просто влить деньги в систему? Повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
10: Это прямой путь к гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
9: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
10: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
9: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
10: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
9: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
10: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
9: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
10: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
9: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
10: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
9: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
11: Новости союзного государства. Бензин в дефиците, топливный кризис накрыл уже минимум 15 регионов России. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели в частности в Курской, Белгородской, Воронежской и Псковской областях, на Камчатке, а также в Карелии, Москве и Петербурге. На городских заправках в подмосковном Троицке в одни руки отпускают не более 60 литров бензина. На отдельных АЗС в Петербурге действует лимит в 50 литров на один чек. Ранее в Белгородской и Курской областях заправки Роснефти перестали отпускать бензин в канистры. С аналогичной ситуацией столкнулись и жители Красноярского края. Там местные власти объясняют это усилением требований промышленной безопасности. Одновременно с нехваткой растут цены на еще оставшийся в запасах бензин.
12: Кто там следит за новостями? Екатеринбург, а что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе», по-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня, но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
11: Самая тяжелая ситуация в Крыму, где из-за дефицита бензина уже практически не ходит общественный транспорт. Дороги на полуострове опустели даже в прежний час пик. Туристы призывают отменить запланированные поездки в Крым и сообщают в соцсетях, что не могут заправить автомобили даже для того, чтобы уехать домой.
13: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму, не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней и, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
11: С 31 мая бензин в Крыму начали продавать по талонам, однако уже сейчас их не найти. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей не искать талоны, ведь их пока не будет в свободной продаже.
14: Значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов в свободной продаже нет и не будет в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации.
11: Кризис в Крыму начался после того, как весной этого года ВСУ нарастили дроновые удары по логистическим маршрутам российских войск. Проблема в том, что используют новые самонаводящиеся беспилотники «Хорнет», которым не страшны средства РЭП. Ситуация стала настолько серьезной, что власти перекрыли сухопутный коридор в районе Джанкоя для гражданского транспорта. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Вот Крым и оказался в топливной блокаде, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: Крым потребляет примерно 3000 тонн в сутки. Это 100 бензовозов каждый день. Вы видели дорогу на Крым, сухопутный коридор? Как вы думаете, 100 бензовозов может получить Крым? Нет, конечно, не может. Крым в блокаде. И Крым не разобьет эту блокаду до окончания войны. С Крыма надо уезжать. Всем, кто может уехать из Крыма, должны уехать. Не будет ни продуктов, ни бензина, ничего. Если Россия попробует пустить железнодорожные составы, а составами нужно привозить по 70 железнодорожных цистерн топлива каждый день, теперь представьте, каждый день перед ВСУ проходит цель длиной 70 цистерн по Крымскому мосту. Сколько жить Крымскому мосту после этого? Вы все прекрасно понимаете.
11: Ситуация обостряется и в центральных регионах России. Только за май БПЛА атаковали российские тылы более 30 раз. Из них 16 раз поразили НПЗ, выбив 8 из 10 крупнейших. Поэтому в европейской части страны нефтепереработка практически остановилась, и топливный кризис набирает обороты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Союзное государство спешит на помощь. Белорусские саперы уехали на разминирование Курской области. Подставили плечо или поставили под удар. Белорусских саперов отправили в помощь коллегам из России. Они участвуют в разминировании Курской области. Как заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн, цитирую, представители противоминного центра Беларуси уже расчистили от неразорвавшихся боеприпасов около 168 тысяч гектаров территории. Очередное сомнительное мероприятие, делится мнением военный аналитик Антон Лаврентьев.
16: Казалось бы, ну что такого? Наши специалисты просто помогают обезопасить территории, чтобы жители Курского региона могли спокойно жить дальше и вести хозяйственную деятельность на земле. Но возникает справедливый вопрос. Зачем России белорусские саперы? Неужели в такой огромной державе, во второй армии мира, как они любят говорить, недостаточно своих специалистов? Отвечу – достаточно. Это просто очередной момент включения Беларуси в военные действия. Территория Курского региона разминируется не в целях создания безопасных условий для жизни местного населения. Если вспомнить события лета 2024 года, то очевидным становится тот факт, что этот регион определен армией РФ как выгодное направление наступления и атак по Украине. Кроме того, на фотографиях с мест работ по разминированию в Курске, которые публикуют российские издания и интернет-ресурсы, белорусские саперы — это исключительно зеленые, то есть совсем молодые ребята, у которых нет достаточного опыта в таких опасных работах. Так скажите мне, для чего же их все-таки отправили в поля? Продемонстрировать суперспособности или использовать в качестве живого щита для российских спецов?
0: Напомню, приграничные районы Курской области были местом интенсивных боев в августе 2024 года. Тогда вооруженные силы Украины прорвали границу с Россией и взяли под свой контроль почти 1000 квадратных километров, в основном в Суджанском районе, чтобы купировать угрозу нового прорыва вглубь украинских территорий. Армии РФ потребовалось более 8 месяцев, чтобы вернуть контроль над регионом, отмечает Лаврентьев.
16: Таким образом, Украина пыталась отодвинуть российские ракетные системы от своей территории, чтобы обезопасить мирных жителей в приграничных районах. К слову, действия ВСУ в Курском регионе позитивно, если так можно выразиться, сказались на количестве российских атак по украинским городам. Исходя из имеющихся аналитических данных, в тот период они снизились на 17%, что позволило населению Украины хотя бы ненадолго выдохнуть. Российская армия вернула контроль над территориями в Курском регионе весной прошлого года. Тогда и началось разминирование. Зачем спустя столько времени, когда сегодня отношения между Белоруссией и Украиной и без того напряженные, в этот процесс втянули белорусских саперов? Для меня и моих коллег это очевидно. Очередная завуалированная провокация.
0: Не исключено, что активная расчистка Курской области может быть подготовкой к очередной операции РФ по продвижению вглубь Украины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: 95% отказов. Почему в Гродно не хотят сдавать квартиры россиянам? Житель Гродно хотел снять жилье для двоюродного брата из Москвы, который собирается погостить несколько месяцев в Беларуси. Но столкнулся с проблемой. Молодой человек рассказал, что обзвонил полсотни объявлений и не услышал ни одного «да». По словам гродненца, беседы с арендодателями шли хорошо до того момента, как последние узнавали, что проживать в квартире будут граждане с паспортом РФ.
17: Как только речь заходила о том, что снимать квартиру будут граждане России, сыпались самые разные причины для отказа. То пугали проблемами с оформлением документов, то говорили, что непонятно, как платить налоги, то потому что с россиянами проблем не оберешься.
0: Есть такое дело, и не только в Гродно. Но родной город в своих ответах просто выдал базу. Прокомментировал историю гродненец Михаил.
18: Не знаю, по какой причине парень не захотел приютить родственника на своей территории. А вот для арендодателей причины очевидны. Я сам сдаю однушку в Фолюше посуточно. Так вот, чтобы никто не сказал, что на пустом месте разжигаем неприязнь по национальному признаку, два раза сдавал россиянам. Ну что они, не люди? Так вот, после этого зарекся иметь с ними вообще какие-либо дела. Первая семья смылась, не доплатив и оставив после себя свинарник, как после самой отвязной вечеринки в американских фильмах. Со второй девушки я уже сразу всю сумму взял. Так она съехала, не дождавшись меня, а с собой прихватила ручки со всех кухонных шкафов. Они такие со стразиками были. Туалетное зеркало из ванной с USB-зарядкой и сенсорным управлением, коврик под шкуру тигра и, внимание, бабушкин торшер. Вопросы есть? Почему нет? Не хотим сдавать.
0: Отмечу, что на фоне участившихся в Беларуси неприятных инцидентов, в частности, хамского поведения, скандалов и потасовок, инициаторами которых были граждане РФ, белорусы стали более внимательно и настороженно относиться к гостям из страны-соседки. Лето начинается с хороших новостей. Как минимум, город чуть безопаснее будет, говорит жительница Гродно Ядвига.
19: Это правда. Мы с мужем, когда искали квартиру, потому что хотели район ближе к центру, все спрашивали, а гражданство РБ? И только когда мы говорили «да», с нами продолжали разговор. Я не испытываю никакой ненависти, неприязни или еще чего-то там. Но прошу, россияне, услышьте. Из тех, кто приезжает к нам в гости или на работу, на 50 человек хорошо, если 2 адекватных и воспитанных найдется. Вы хамите в магазинах, в общественном транспорте, в заведениях, затеваете драки и недвусмысленно цепляетесь к нашим девушкам. Вы оставляете после себя такой беспорядок, что нашим асоциальным гражданам даже не снилось. Вы высмеиваете белорусов и белорусский язык, наши товары, наши деньги в интернете. И чего вы ждете в ответ? Что вас встретят с красной дорожкой и лимузином? Нет. Каждый получает то, что заслуживает по делам своим. У нас своих проблем выше крыши. Чужие нам не нужны.
0: А если в вашем городе определенные условия или правила при аренде квартир для иностранцев? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
20: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
0: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
21: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
0: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
22: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
23: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
24: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
25: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифидин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
0: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак об активном наращивании товарооборота между Белоруссией и Кыргызстаном.
3: На сегодняшний день активно работаем с кыргызской страной, с Кыргызстаном. Действительно, ежегодно мы наращиваем свой товарооборот. Прирастаем непосредственно как по экспорту товаров, так и по импорту, который приходит к нам в страну. Конечно, хотелось бы отметить, что мы, наверное, не пришли еще к пределу, который возможен, потому что сегодня тот товарооборот, который есть, мы ежегодно добавляем. И мы понимаем, что возможность еще наращивать объемы есть. Текущий год, 2025 год, показал, что товарооборот мы сумели нарастить. В основном наши продукты – это мясо-молочная продукция, которая реализовывается на рынке Кыргызстана. Ну а страна, которая сегодня более солнечная, поставляет на наш рынок – это овощи, фрукты. Вот, мы также наладили сотрудничество и по реализации ветеринарных препаратов, которые производятся в Республике Беларусь. На сегодняшний день 5 препаратов зарегистрировано в Кыргызстане. Я думаю, что и дальше пойдет регистрация, и дальше мы будем наращивать реализацию. Вчера буквально мы посещали предприятие сельскохозяйственное Кыргызстана и вели разговор о совместной работе в области семеноводства. Тех культур, которые у нас сегодня невозможно в наших климатических условиях вырастить. Вместе с тем Кыргызстан по своей климатической зоне способен обеспечить семеноводства данной культуры, именно размножения. Это говорим мы о люцерне и о сахарной свекле. На сегодняшний день у нас есть разработанные нами сорта нашей Национальной академии наук. И мы, скажем так, изыскиваем возможность, где можно было бы продолжить семеноводство. В наших условиях климатических получить семена люцерны очень сложно. Здесь же климатические условия более благоприятные, подходят для ведения семеноводства. Вчера, посещая одно из предприятий Кыргызстана, мы действительно убедились, что здесь есть все возможности для того, чтобы выращивать данные семена. Я думаю, что мы отработаем в рабочем порядке все нюансы касаемо, и есть возможность, что мы в этой области тоже начнем сотрудничество.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия в следующие 20 лет будет в состоянии военных действий.
5: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
4: Слова Безрукова означают две вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
6: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, на одну годовую зарплату месячную, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
4: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
7: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
8: Да, хлеб элементарно.
7: Хлеб элементарно, да.
9: Продукты питания и бензин больше всего.
7: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
9: на ту же картошку.
10: На детские товары. Тоже очень цены поднялись. И вот иногда думаешь, то, что как вообще
9: жить.
10: Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
12: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
13: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
4: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились и риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Молочка опять в опале. За что в Смоленской области задержали партию сливочного масла из Беларуси?
26: Рубрика «Скажи мне, кто твой друг».
0: Россельхознадзор снова в деле. Специалисты ведомства задержали крупную партию сливочного масла белорусского производства в Смоленской области. Водителя, перевозившего груз, остановили сотрудники местного УМВД якобы для проверки документов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
27: Каким образом на месте оказались представители Россельхознадзора, которые параллельно с проверкой водительских документов начали собственную проверку содержимого машины, не уточняется. Что имеем по факту? Задержано около 2 тонн сливочного масла от Полоцкого молочного комбината. Россельхознадзор говорит, что это контрабанда, так как у перевозчика не было товарно-сопроводительных и ветеринарных документов, а также были нарушены условия транспортировки продукции, которая подлежит обязательному ветконтролю. В подтверждение этой информации ведомство не предоставляет никаких официальных бумаг. Интересно и то, что машину не развернули обратно в Беларусь для разбирательств, а попросту изъяли масло. На фоне всех майских ограничений и запретов на ввоз белорусской молочки в Россию, эта история выглядит очень сомнительно.
0: Отмечу, по информации Россельхознадзора, взятые образцы задержанного масла отправят на лабораторное исследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе груза. Почему белорусским производителям буквально с каждым днем все сложнее попасть на так называемый дружественный рынок? Сообщение от российских специалистов о несоответствии стандартам таможенного союза, проблемах с качеством и обнаружении в товарах из Беларуси опасных бактерий. Миф или реальность? Чтобы приблизиться к правде, достаточно вспомнить недавние случаи, когда в России демонстративно уничтожили более 20 тонн свинины Столбцовского мясокомбината, говорит экономист Павел Лабейко.
28: Формальный повод для столь жестких мер найден быстро. Российский регулятор заявил о фальшивых сертификатах и отсутствии клеем на продукции Столбцовского мясокомбината. Груз остановили на первом же этапе контроля. Этого оказалось достаточно, чтобы всю 20-тонную фуру немедленно пустили в утилизацию. Уничтожение такого объема – это больше, чем борьба за качество. Это наглядный сигнал белорусским производителям. Любая документальная нестыковка теперь используется как железный повод для недопуска продукции. Сбыт отечественного продовольствия усложняется с каждым месяцем. Соседний рынок полномерно и жестко защищает свои полки от чужого товара.
0: Причина всех этих действий очевидна. Российские склады забиты собственной продукцией. Это подтверждает и само Минэкономики РФ. Им не с кем торговать. Вот и строят препоны. А парадокс в том, что белорусы не хотят покупать продукцию производства России, а сами россияне предпочитают своим товарам наши, из Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Радиосигнал». Военная правда.
8: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер, братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
11: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту. Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать».
8: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже 4 родственников – зять, 2 брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье,

0: сотрудников, говорит мать солдата.
1: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких готовых пойти воевать, но в итоге на подписание документов пошли только трое ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
0: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
1: Очень редко выходит на связь, смски от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам? Поначалу он почаще звонил, сам сказал, на мам обещали очень много, а на самом деле этого нет. Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал, получается, я себя продал за 2,5 миллиона.
0: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
4: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
3: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
5: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
3: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
6: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу 2 анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное

0: напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
1: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Белоруссии, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
4: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
5: Да, я понимаю.
4: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
5: Да, я понимаю.
4: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
6: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
4: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделит 50 миллионов евро помощи Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
8: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
7: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с 3 заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсец.
9: Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Не знаю, помните эту историю, нет? Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
7: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России. Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать, а значит цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
10: Смотрите, когда начались санкции, им ответ России приняла контрсанкции, вы же помните этот термин, его же сейчас редко употребляют, то контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания.
11: Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свои товары, как безальтернативные. Это же модель рынка, че, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей. Мы сейчас поднимем все, что выращивается в России. Куда же ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки?
7: Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости и пока не намерена возвращаться к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко предложил рациональное использование земель возле Минска.
4: Государство подставляло плечо, помогало. Ну, и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает. Но он мне так и не ответил. А за чей счет вот эта мелиорация? Красиво. Я и сегодня, и вчера посмотрел. Ну, молодец. Только я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь себе предлагать. Я знаю, что там надо под Минском. Боюсь себе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка Боровляны выезжаешь, сад заложил бы там под Минском. Нашел бы, может, даже он сам. Вот мы бы ему помогли. Это прямо здесь. Хороший сад индустриального образа. Мы умеем это делать. Дальше едем туда, где Кухаров уже противно смотреть. Это уже не кухаровская земля, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. Или что? Ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Ну, сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Ну, может, и там сад иметь на этих низких землях. Может быть. А почему? Потому что там речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там бы сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили. Плодоовощное это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть. А хотя бы министр сельского хозяйства пошел с Кухаревым, понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». В небе над Белоруссией регулярно теряются и падают российские ударные беспилотники типа «Шахет». Чтобы понять всю серьезность ситуации, нужно рассмотреть один совершенно конкретный случай, который произошел в городе Слуцк. Обычный день, промышленная зона, работает автосервис, по улице Богдановича идут люди. И вдруг прямо над крышами на критически малой высоте проносится крупный черный беспилотник. Размах крыльев, ну, метра 2,5.
13: И звук такой, будто в небе едет мопед без глушителя. Это совершенно характерный, ни на что не похожий гул двухтактного двигателя, который вообще ни с чем не перепутаешь.
12: Ага, мопедный звук, точно. И аппарат падает прямо в промзоне рядом с заброшенными корпусами бывшей воинской части. И дальше события развиваются по сценарию, который вызывает огромную кучу вопросов. На место моментально прибывают силовики. Улицу перекрывают военные и сотрудники МЧС. Начинается сбор обломков. Но самая интересная и пугающая часть этой истории разворачивается вообще не на улице.
13: А в телефонах?
12: Информационное поле начинает зачищаться просто с невероятной скоростью.
13: Буквально в реальном времени?
12: В местных чатах появляются фотографии черного треугольного крыла на земле. И через несколько минут эти сообщения удаляются модераторами или самими испуганными пользователями. А в государственных медиа вообще ни единого упоминания об инциденте. Никаких предупреждений, никаких объяснений того, что боевой аппарат с десятками килограммов взрывчатки рухнул рядом с работающим автосервисом.
13: Слушай, ну здесь есть одна очень важная географическая деталь. одно дело, когда инциденты происходят прямо на линии границы, в непосредственной близости от зоны боевых действий, но Слуцк – это Минская область. Это более 100 километров от южной границы. По сути, глубокий тыл.
12: В 100 километров, то есть этот аппарат, который ревет как газонокосилка и весит под 200 килограммов, пролетел сотню километров над территорией страны, и военные радары его просто проигнорировали или не захотели замечать?
13: Вот, в этом и заключается главная проблема. Тот факт, что беспилотник долетел до Слуцка, означает, что радиолокационный щит либо имеет огромные слепые зоны, либо система принятия решений просто парализована. И если следовать этой логике, любой город находится под потенциальной угрозой. Воздушное пространство не является герметичным.
12: И если один дрон может пролететь 100 километров, значит, это не разовая аномалия? Если проанализировать доступную статистику, цифры реально пугают. За год зафиксировано около 400 подтвержденных случаев проникновения таких аппаратов. А за 14 месяцев эта цифра переваливает за 700. Бывали дни, когда границу пересекало по 5 дронов за сутки.
13: 5 боевых дронов в день – это уже никакая не навигационная ошибка. Это плотный транзитный трафик.
12: Надо быть реалистами. 700 объектов, каждый размером с небольшой автомобиль. Горючее у них заканчивается, двигатель глохнет. Куда девается вся эта масса пластика, металла и взрывчатки?
13: Ну, они падают. Законы гравитации отменить невозможно. Огромная часть, безусловно, падает в безлюдных местах, в непроходимых болотах Полесья, в густых лесах. Но теория вероятности берет свое, и периодически они падают прямо на населенные пункты.
12: И тут начинается самое сложное. Например, инцидент в Гомеле, 8-й переулок Ильича. Обломки падают на кирпичный склад, начинается сильный пожар, крыша здания полностью уничтожена. Взрыв был такой силы, что его отчетливо слышали жители соседних спальных районов. Или Калинковичи – взрыв при падении. Повреждение построек, часть города остается без электричества. Но если открыть официальную статистику происшествий, там будет идеальный ноль.
13: Ага, никто не пострадал, ничего не произошло. И этот идеальный ноль создает колоссальную правовую и финансовую черную дыру для владельцев пострадавшего имущества. Если разобрать это на практическом уровне, ситуация тупиковая. Горит склад, владелец бизнеса вызывает МЧС, пожар тушит. Дальше нужен официальный акт о причинах возгорания для страховой компании.
12: А в акте не может быть написано попадание иностранного военного беспилотника, потому что официально в небе ничего не было.
13: Абсолютно верно. Инспектор оказывается в безвыходном положении, пишет что-то нейтральное, ну, короткое замыкание или возгорание по неустановленной причине. С этим документом владелец идет к страховщику. А страховая компания – это бюрократическая машина. Если причина не установлена, выплаты не будет. Более того, военные действия часто прописываются как форс-мажор, который вообще не покрывается обычной страховкой, если официально не введено военное положение.
12: То есть человек остается с уничтоженным складом, сгоревшим товаром и долгами просто один на один. Государство говорит, ничего не падало, а страховая говорит, раз ничего не падало, то и компенсировать нечего. Юридический вакуум.
13: И именно так. Люди несут реальные материальные потери, заявления которого на бумаге не существует.
12: Хорошо, с последствиями непонятно. Но если отмотать ситуацию назад, к моменту, когда этот дрон только оказывается в воздушном пространстве Беларуси. Ведь их запускают по совершенно другим целям, в другом направлении. Как получается, что они делают такой крюк на север?
13: Чтобы это понять, нужно разобраться в том, что вообще представляет собой аппарат «Шахет-136», ну или «Герань-2». Это предельно прагматичное дешевое оружие. Его главная задача – массовость. Корпус делается из композитных материалов и стеклоткани. Внутри стоит простейший бензиновый двигатель. И боевая часть – около 50 килограммов взрывчатки.
12: Слушай, ну даже в дешевом гражданском квадрокоптере есть кнопка «Возврат домой». Если он теряет пульт, он просто летит на точку старта. Почему военный аппарат ведет себя в воздухе, как слепой котенок?
13: Потому что военная инженерия всегда балансирует между ценой и точностью. Настоящая крылатая ракета стоит сотни тысяч долларов. Там сложнейшая инерциальная система, лазерные гироскопы. Она по внутренним датчикам точно знает, где находится. А задача Шахеда – быть дешевым. Поэтому туда ставят недорогие гражданские GPS-модули.
12: То есть он полностью зависит от спутникового сигнала, как навигатор в смартфоне?
13: Да, И это делает его невероятно уязвимым для систем РЭП, радиоэлектронной борьбы.
12: Вот про РЭП стоит сказать подробнее. Для многих это просто магия какая-то. Как невидимый радиосигнал заставляет физический объект с мотором развернуться на 180 градусов?
13: Это не магия, это математика и спуфинг, ну, подмена сигнала. Вот едет водитель на машине по навигатору, не знает дороги и полностью доверяет экрану. И вдруг система РЭП перехватывает канал связи со спутником и начинает транслировать навигатору ложные координаты. Навигатор внезапно решает, что машина находится не на трассе, а где-то в центре Черного моря.
12: Угу. И компьютер начинает паниковать.
13: Он не паникует, он пытается исправить ошибку. Бортовой компьютер «Шахеда» видит новые ложные координаты, рассчитывает новый маршрут до своей изначальной цели и резко меняет курс, закладывает крутой вираж. И поскольку система внутреннего контроля у него примитивная, он не понимает, что его обманули. В итоге он летит в совершенно случайном направлении, пока не выйдет из зоны действия РЭП. А когда выходит, он уже на территории другой страны, часто с пустыми баками или с сбитой программой.
14: Если добавить к этому тот факт, что аппарат легкий и аэродинамика у него специфическая, сильный боковой ветер на высоте может просто сдувать его с траектории. Какой тогда напрашивается вывод?
13: Вывод очень суровый. Над жилыми кварталами летают невысокоточные ракеты, за которыми следит оператор, и которые можно дистанционно подорвать в воздухе при отклонении от курса.
14: То есть контроля над ними нет вообще? Ни у тех, кто запустил, ни у тех, кто защищается?
13: Абсолютно никакого контроля. Это просто пластиковая болванка с бензином и полусотни килограммов взрывчатки. Она может упасть из-за бракованной китайской микросхемы, из-за того, что закончилось топливо, или из-за обледенения крыльев. И упасть она может в любую секунду.
14: И вот тут мы подходим к самому большому парадоксу. Если угроза настолько реальна, сгоревшие склады, поврежденные дома, сотни пролетов, почему реакция системы сводится к тому, чтобы заставить людей удалить видео из чатов? Почему не воют сирены?
13: Ответ кроется в структуре политических союзов. Существует концепция союзного государства с Россией. В рамках этой концепции Россия – это главный военный, экономический и политический союзник.
14: А признать, что дроны союзника падают на города, значит публично признать союзника источником угрозы.
13: Вот именно. Это создает неразрешимое противоречие для государственной идеологии. Если включить сирены и официально объявить по радио об угрозе от российского беспилотника, это разрушит всю выстраиваемую годами политическую парадигму.
14: Получается, приоритеты расставлены предельно жестко. Информационная картинка абсолютного контроля и нерушимости Союза оказывается гораздо важнее физической безопасности людей на Земле.
13: И это четко подтверждается распределением ресурсов. Огромные усилия направляются на мониторинг социальных сетей, вычисление тех, кто снял пролет дрона на камеру телефона, на административные меры. Но эти же ресурсы не тратятся на разработку планов эвакуации или раздачу инструкций жителям приграничных деревьев.
14: Людей оставляют в информационном вакууме. И у этого вакуума есть колоссальный побочный эффект – психологический ущерб. Для жителей южных регионов это превращается в пытку. Человек ложится спать, открывает окно из-за жары и слышит этот характерный гул.
13: Угу, хронический стресс.
14: Да, перманентный стресс. Человек лежит и понимает, что прямо сейчас в небе летит бомба. Никто не знает, куда она летит, работает ли у нее навигация, или топливо закончится прямо над этой крышей. И никто не пришлет СМС с предупреждением.
13: Хорошо, допустим, политические мотивы диктуют молчание. Но в стране же есть профессиональная армия, есть войска противовоздушной обороны. Их прямая работа – защищать небо. Почему военные радары просто не засекают эти медленные цели и почему их не сбивают еще на подлете?
14: А вот здесь начинается сложнейшая военно-техническая проблема. Стоит начать с радаров. Большинство комплексов ПВО проектировались еще в советское время или являются их модернизацией. Их задача – сбивать быстрые, летящие на большой высоте, металлические цели. Грубо говоря, тяжелые бомбардировщики или сверхзвуковые истребители.
13: То есть у них совершенно разные физические профили с дронами?
14: Кардинально разные. В радиолокации есть понятие эффективной площади рассеяния. Для радара огромный металлический самолет светится на экране, как новогодняя елка, а «Шахед» сделан из стеклоткани, карбона и пластика. У него очень маленькая площадь. Для старого радара он выглядит как птица.
13: Но радар же все-таки видит птиц.
14: Видит. Но алгоритмы специально настроены отсеивать мелкие медленные объекты, иначе экран оператора будет полностью забит стаями гусей и облаками. Шахет летит на высоте всего 100 метров, со скоростью около 180 км в час. Радар воспринимает его как наземный шум и просто стирает с экрана. Система оказывается слишком умной для такой примитивной угрозы, и цель замечают слишком поздно.
13: Но ведь постоянно фиксируются взлеты истребителей. С авиабазы периодически поднимаются самолеты именно во время пролетов дронов. Значит, армия их все-таки видит и может перехватить?
14: Технически может. Самолет наводится в нужный квадрат, пилот визуально находит этот черный треугольник в небе, но дальше возникает дилемма. Во-первых, есть негласный политический запрет на массовое уничтожение техники союзника. Без приказа с самого верха стрелять просто не будут.
13: А во-вторых, законы физики.
14: Точно. Если начать взбивать сотни дронов зенитными ракетами или из пушки истребителя над трассами, деревнями или городами, в небе произойдет взрыв. И на головы людям польется дождь из горящего авиационного топлива и острых обломков стекловолокна.
13: А если боеголовка не сдетонирует в воздухе, то 50 килограммов взрывчатки просто упадут кому-то во двор?
14: Совершенно верно. Кинетический перехват над населенным пунктом часто опаснее, чем сам пролет дрона. Пилотам остается только сопровождать его и надеяться, что он рухнет где-нибудь в пустом поле.
13: И из всего этого вытекает, пожалуй, самый сюрреалистичный факт. На аэродроме «Зебровка» в Гомельской области расположены современные российские зенитно-ракетные комплексы с 400 «Панцири». Они охраняют этот объект. И когда мимо пролетает заблудившийся дрон...
14: Происходит абсолютный абсурд.
13: Да, периодически именно эти российские комплексы ПВО вынуждены открывать огонь и сбивать над территорией Беларуси свои же собственные российские беспилотники. Правая рука абсолютно не понимает, что делает левая. Система настолько разрознена, что российским зенитчикам приходится защищать себя от российского же оружия, у которого сбился навигатор.
14: Это просто высший уровень управленческого паралича. Нужно собрать всю картину воедино. То, что начиналось как единичные инциденты, превратилось в системную проблему. Сотни неуправляемых аппаратов пересекают границу. Радары их почти не видят, а сбивать над городами смертельно опасно.
13: И в этих условиях виден кристально четкий выбор системы. Политические приоритеты поставлены выше гражданской безопасности. Людей оставляют один на один с угрозой, без предупреждений, без сирен, без права на компенсации.
14: И тут возникает фундаментальный вопрос. Если официальные институты отказываются предупреждать об опасности с воздуха, к чему это приведет в перспективе?
13: Когда государство самоустраняется от защиты неба, общество начинает организовываться само. Возникает низовая гражданская оборона. Люди создают децентрализованные сети оповещения, пишут мобильные приложения, человек услышал звук мотора, нажал кнопку, и алгоритм рассылает предупреждение соседям. По сути, общество строит свой собственный народный акустический радар из тысяч смартфонов.
14: И это меняет абсолютно все. Потому что когда граждане понимают, что государственная машина их не защищает, и успешно выстраивают защиту сами, монополия государства на обеспечение безопасности дает огромную трещину. Это уже вопрос того, кому люди доверяют свою жизнь.
13: И этот процесс автономизации общества остановить гораздо сложнее, чем просто удалить пару фотографий из местного чата.
14: Всем пока. Услышимся в следующий раз.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
16: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
1: Перевалочный пункт на границе. Латвия заявила о рекордном наплыве мигрантов со стороны Белоруссии.
17: Зафиксирована 171 попытка незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за одни сутки. Это абсолютный рекорд за последние 32 месяца.
1: Об этом заявила Государственная пограничная охрана Латвии. Всего за первые три дня июня латвийские пограничники пресекли 293 попытки прорыва границы нелегалами.
17: Мы наблюдаем резкий рост напора мигрантов. За аналогичный период мая нарушителей было 3 раза меньше.
1: Аналогичная ситуация и на границе с Польшей, которая буквально отгородила себя от Беларуси огромным 200-километровым забором миграционного кризиса 2021 года. Тогда же началось постепенное ограничение работы пунктов пропуска и установка антидроновых систем, комментирует министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
17: Это необходимо, чтобы полностью закрыть восточную границу страны, включая морской участок. Также мы увеличиваем численность пограничной службы на 3000 человек.
1: Официальный Минск свою позицию по данному вопросу не скрывает. Александр Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь не будет сдерживать потоки мигрантов на границе с Евросоюзом.
18: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
1: Так или иначе, но для обычных белорусов поездки в соседние страны становятся все сложнее. И если нынешняя политическая ситуация не изменится, граница с Европой рискует окончательно превратиться в железный занавес, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Опасное лето. На детских аттракционах сразу в 2 крупных городах Беларуси нашли нарушение норм безопасности. В парке Челюскинцев в Минске аттракцион «Башня свободного падения» во время катания людей издал хлопающий звук, после чего из него пошел дым. Видео с инцидентом опубликовали местные журналисты. На видео можно рассмотреть, как после хлопка аттракцион будто завис в воздухе. Люди в этот момент не на шутку испугались. В аттракцион группы пояснили, что произошло.
17: выдавило резиновое уплотнение, из-за чего разгерметизировалась гидравлическая магистраль. Аттракцион остановили, посетителей высадили. Риска для жизни и безопасности людей не было.
1: Сейчас специалисты заканчивают ремонт. После наладки и испытаний аттракцион вновь начнет работу. Правда, минчане признаются, что после такого инцидента башни свободного падения свои жизни навряд ли доверят. Тем более, что по всей стране Госпромнадзором регулярно выявляются нарушения безопасности на аттракционах. Вот как о свежих инцидентах с детскими батутами накануне отчиталась прокуратура Брестской области.
17: В Бресте, на улице Ленинградской, на надувных конструкциях, вместо двух предусмотренных технической документации вентиляторов для батута, использовался только один. Кроме того, часть креплений не была зафиксирована должным образом. Организация допуска посетителей и контроль за безопасностью на месте осуществлялись ненадлежащим образом. Похожие нарушения обнаружили и в агрогородке Альшаны Сталинского района. Там надувной батут эксплуатировался без технического освидетельствования. Элементы питания оборудования не были защищены от доступа посторонних, а само устройство оказалось недостаточно закреплено. Работник не имел соответствующей квалификации и документов.
1: По данным Госпромнадзора, всего в стране под наблюдением находится 176 аттракционов с высокой и средней степенью риска, и нарушения там фиксируют регулярно. Эксперты прогнозируют, что ситуация будет только ухудшаться. Часть аттракционов уже старая и уставшая, а из-за санкций и проблем с поставками обслуживать такую технику качественно все труднее. В итоге летний отдых для детей превращается в лотерею. Родители платят за развлечения, но не всегда могут быть уверены в безопасности. Но помните, если у вас есть жалобы на качество услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Данила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой в палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
19: Чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
13: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
20: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
13: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
21: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
0: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о важном месте Кыргызстана среди партнеров Беларуси в Центральноазиатском регионе.
5: Кыргызстан занимает важное место среди партнеров Беларуси в Центральноазиатском регионе. Наши отношения строятся на принципах взаимного уважения и доверия и имеют устойчивую тенденцию к развитию. Ключевую роль в этом играет открытый и доверительный диалог между руководителями наших государств. Беларусь и Кыргызстан эффективно взаимодействуют на площадках международных и региональных объединений, включая ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ. Отмечаем результативность действующего председательства Кыргызской республики в ШОС и поддерживаем усилия кыргызской стороны по укреплению сотрудничества в рамках организации. Я еще раз хочу поздравить кыргызскую сторону с ее избранием и постоянные члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций. И хочу, чтобы работа в этом статусе принесла значимый результат не только для Кыргызской республики, но и для всего мирового сообщества.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
22: Союзное государство спешит на помощь. Белорусские саперы уехали на разминирование Курской области. Подставили плечо или поставили под удар. Белорусских саперов отправили в помощь коллегам из России. Они участвуют в разминировании Курской области. Как заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн, цитирую, «Представители противоминного центра Беларуси уже расчистили от неразорвавшихся боеприпасов около 168 тысяч гектаров территории». Очередное сомнительное мероприятие, делится мнением военный аналитик Антон Лаврентьев.
23: Казалось бы, ну что такого? Наши специалисты просто помогают обезопасить территории, чтобы жители Курского региона могли спокойно жить дальше и вести хозяйственную деятельность на земле. Но возникает справедливый вопрос. Зачем России белорусские саперы? Неужели в такой огромной державе, во второй армии мира, как они любят говорить, недостаточно своих специалистов? Отвечу – достаточно. Это просто очередной момент включения Беларуси в военные действия. Территория Курского региона разминируется не в целях создания безопасных условий для жизни местного населения. Если вспомнить события лета 2024 года, то очевидным становится тот факт, что этот регион определен армией РФ как выгодное направление наступления и атак по Украине. Кроме того, на фотографиях с мест работ по разминированию в Курске, которые публикуют российские издания и интернет-ресурсы, белорусские саперы — это исключительно зеленые, то есть совсем молодые ребята, у которых нет достаточного опыта в таких опасных работах. Так скажите мне, для чего же их все-таки отправили в поля? Продемонстрировать суперспособности или использовать в качестве живого щита для российских спецов?
22: Напомню, приграничные районы Курской области были местом интенсивных боев в августе 2024 года. Тогда вооруженные силы Украины прорвали границу с Россией и взяли под свой контроль почти 1000 квадратных километров, в основном в Суджанском районе, чтобы купировать угрозу нового прорыва вглубь украинских территорий. Армии РФ потребовалось более 8 месяцев, чтобы вернуть контроль над регионом, отмечает Лаврентьев.
23: Таким образом, Украина пыталась отодвинуть российские ракетные системы от своей территории, чтобы обезопасить мирных жителей в приграничных районах. К слову, действия ВСУ в Курском регионе позитивно, если так можно выразиться, сказались на количестве российских атак по украинским городам. Исходя из имеющихся аналитических данных, в тот период они снизились на 17%, что позволило населению Украины хотя бы ненадолго выдохнуть. Российская армия вернула контроль над территориями в Курском регионе весной прошлого года. Тогда и началось разминирование. Зачем спустя столько времени, когда сегодня отношения между Белоруссией и Украиной и без того напряженные, в этот процесс втянули белорусских саперов? Для меня и моих коллег это очевидно. Очередная завуалированная провокация.
22: Не исключено, что активная расчистка Курской области может быть подготовкой к очередной операции РФ по продвижению вглубь Украины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
16: Синий.
6: Нила.
16: Коричневый.
6: Бура.
16: Зеленый.
6: Сабз.
16: Оранжевый.
6: Наранджи.
16: Фиолетовый.
6: Джамуни.
16: Красный.
6: Сурх.
16: Белый.
6: Сафед.
16: Желтый.
6: Пила.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
3: Министр связи и информатизации Кирилл Залесский о сотрудничестве Беларуси с Российской Федерацией в цифровой сфере.
8: В рамках двустороннего взаимодействия, как двустороннего в рамках союзного государства, так и многостороннего в рамках интеграционных объединений, существует огромное количество горизонтальных связей между отраслевыми структурами. Транспорт транспортом, сельское хозяйство сельским хозяйством, промышленность с промышленностью и так далее. И в стандартном плане мы вырабатываем в рамках интеграционных объединений некие правила и общие стандарты работы. Что происходит сегодня? Сегодня в каждую из этих сфер внедряются цифровые решения и внедряются системы искусственного интеллекта в том числе. Тогда, когда некие решения принимаются уже без участия живого человека, а соразмерно тому, той логике искусственного интеллекта, которая принимает решение самостоятельно и двигается ему дальше. И вот нам важно сегодня найти стандартизацию и принципы взаимного доверия этих систем для того, чтобы внедрение этих цифровых решений и систем на базе искусственного интеллекта не стало очередным непреодолимым препятствием, которому мы вдруг перестаем доверять. Соответственно, это и является, как мне кажется, повесткой для обсуждения в различных международных форматах в зависимости от той глубины интеграции, той или иной интеграционной структуры.
16: Новости регионов на радиосигнал.
22: Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в дошкольных учреждениях Борисова. Напомню, 2-3 июня в приемное отделение инфекционной райбольницы поступило 30 детей с идентичными жалобами и симптомами – тошнота, рвота, высокая температура. Следователи уже провели осмотры, допросили пострадавших, их родителей и сотрудников учреждений образований. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировке продуктов. Также назначен ряд экспертных исследований. Дополнительно установлены еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, и стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах страны, заявили в милиции. В Минске автомобиль столкнулся с троллейбусом. Происшествие случилось днем 4 июня. По данным инспекторов ГАИ, 61-летний водитель УАЗ ехал по проспекту Пушкина. Вблизи здания номер 66 при перестроении он не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в троллейбус. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели 81-летнюю пассажирку общественного транспорта. От госпитализации женщина отказалась. Водители транспортных средств и другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались. В крови умершего жителя Полоцка обнаружили дозу алкоголя выше условно-смертельной. Тело 54-летнего палачанина обнаружили в его квартире. Исследование показало, что концентрация этилоспирта в крови мужчины составила 7,1 промилле. Как отметили специалисты, условно-смертельной дозой для взрослого человека считается концентрация свыше 3-5 промилле. Во время экспертизы также выявили признаки, характерные для острого алкогольного отравления. Нарушение свертываемости крови, острое венозное полнокровие внутренних органов, а также отек головного мозга и его оболочек. С учетом результатов экспертизы и данных осмотра места происшествия, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. По информации ГКС, горожанин при жизни систематически злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него сформировалась высокая толерантность к спиртному. Это и позволило организму функционировать даже при критической концентрации алкоголя в крови. Однако в итоге все привело к параличу жизненно важных центров и летальному исходу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Важный сигнал.
22: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпро», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
7: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
22: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
9: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
22: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
10: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
11: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
24: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
25: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифидин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
22: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
2: Новости союзного государства.
0: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
4: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
0: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
12: «Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете».
0: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
14: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, а просто сформировав контекст для его восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, и вперед, проливаем. Он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволить быть адекватным. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
0: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается – личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
0: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о неправильном подходе и плохой тенденции.
17: Вот все вопросы – это вопросы деньги, деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть. Может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты. Они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть. Иди работай. Иди упирайся, давай результат. А мы все в бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет.

0: Терехов. Ну, и его посадили в ту же лужу, в которой сидят сами. Он тоже уже вчерашний человек, который директором фактически был, понимает все. Ну, он уже предлагает, давайте цементникам там или кому-то поможем, еще чего-то. Спросить с них надо, ты вчерашний директор.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Алкорейки Беларуси. В Полоцке умер мужчина от экстремальной дозы алкоголя. Врачи в шоке.
3: В собственной квартире нашли мертвым 54-летнего палачанина. Результаты судебно-медицинской экспертизы шокировали специалистов. Концентрация этилового спирта в крови составила 7,1 промилле.
2: Об этом пишут полоцкие журналисты. Медики поясняют, что условно смертельной для взрослого человека считается доза уже от 3 до 5 промилле, рассказывает врач-нарколог Сергей Иванов.
4: Мужчина при жизни систематически и сильно пил. Из-за этого организм выработал мощную толерантность к спиртному, что и позволило ему оставаться на ногах при критической концентрации алкоголя. То есть его доза уже давно была больше, чем у менее пьющего и тем более не пьющего человека. Однако в этот раз доза оказалась фатальной. Она вызвала отек головного мозга, паралич жизненно важных центров и мгновенную смерть.
2: И, к сожалению, трагедия в Полоцке – нередкое исключение. Эксперты напоминают, что в прошлом году Беларусь заняла первое место в мире по смертности от алкоголя. Об этом свидетельствуют глобальные исследования, опубликованные в сентябре в авторитетном медицинском журнале «The Lancet Public Health».
3: В Беларуси стандартизированный показатель составил 164 смерти на 100 тысяч человек. Второе место заняла Молдова с показателем 162 человека. На третьем Россия с показателем 156.
2: Увеличение зависимых от алкоголя людей врачи связывают стрессом и социально-экономическими потрясениями. Люди просто не уверены в завтрашнем дне, признаются в этом и сами белорусы.
5: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
6: Безработица. Ну, люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
7: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить.
2: По данным Минздрава, среднестатистический белорус, начиная с 15 лет, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Такой уровень потребления несет непоправимый вред здоровью человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
9: Масштабная

0: проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках. А их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну, и на показ же мы особо их не выставляли, потому что, ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
3: Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет.
2: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую, у них приказ взять Донецкую область любой ценой. Z-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
4: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны безмерно лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
2: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
5: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, а просто сформировав контекст для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, и вперед, проливаем. Он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволить быть адекватным. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
2: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается, личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
2: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиаха.
1: Синий.
7: Нила.
1: Коричневый.
7: Бура.
1: Зеленый.
7: Сабз.
1: Оранжевый.
7: Наранджи.
1: Фиолетовый.
7: Джамуни.
1: Красный.
7: Сурх.
1: Белый.
7: Сафед.
1: Желтый.
7: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет!
8: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
9: Ага, ну, например, пилот или хирург.
8: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
9: А, путеец, монтёр пути.
8: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
9: Угу.
8: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
9: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
8: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
9: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма-катастрофы.
8: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
9: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
8: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
9: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
8: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
9: Интересно.
8: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете. Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
9: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
8: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
9: Подожди. Сколько?
8: 36.
9: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
8: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
9: Именно.
8: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
9: Какая?
8: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
9: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
8: Вот-вот.
9: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
8: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
9: Ну да, когда работать вообще некому.
8: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
9: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
8: Точно.
9: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
8: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
9: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
8: Да, около 300 долларов.
9: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
8: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
9: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
8: Кажется, что да, но...
9: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
8: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
9: Ну да, логично.
8: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
9: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
8: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
9: И сколько это?
8: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
9: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
8: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
9: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
8: Нет, конечно.
9: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
8: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
9: Ага. А еще медстраховка нужна.
8: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
9: Жесть. Это же безумие! Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
8: Итоговый чек на одного необученного мигранта около 3000 рублей в месяц.
9: Что? Подожди. То есть, они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
8: Да, именно так система и работает.
9: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
8: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
9: А то есть денег в бюджете на всех нет?
8: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив 1000 за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
9: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
8: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
9: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
8: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
9: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
8: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
9: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
8: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
9: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
8: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
9: В смысле, как турагентство?
8: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
9: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
8: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
9: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
8: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
9: Ну, разница с 300 долларами очевидна.
8: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают 500-700 долларов, плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
9: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
8: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
9: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
8: Согласен.
9: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
8: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
9: А кому обслуживать, если людей нет?
8: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
9: А когда массово увольняли за нелояльность?
8: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров, тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
9: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
8: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
9: Жутко звучит.
8: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
9: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
8: О чем именно?
9: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
8: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
9: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Заместитель директора департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии Бакытбек Исаев о внедрении в ЕАЭС справедливых тарифов на роуминг.
11: Евразийский экономический союз сегодня работает над созданием условий, комфортных условий для граждан населения союза, в том числе в направлении создания комфортных условий при перемещении людей между государственными членами. Вот. И одно из таких направлений работы комиссии является снижение стоимости услуг в роуминге. Вот такая задача поставлена перед комиссией. Есть план по роумингу, согласно которому с 1 января 2028 года будут внедрены справедливые тарифы на услуги роуминга. Ну, какой уровень справедливых тарифов? Мы видим, это приближенный к домашним уровням. Есть домашние тарифы, вот, максимально приближенные к этому уровню и есть тот уровень справедливости.
1: Важный сигнал.
12: Молочка опять в опале. За что в Смоленской области задержали партию сливочного масла из Беларуси?
13: Рубрика «Скажи мне, кто твой друг».
12: Россельхознадзор снова в деле. Специалисты ведомства задержали крупную партию сливочного масла белорусского производства в Смоленской области. Водителя, перевозившего груз, остановили сотрудники местного УМВД якобы для проверки документов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
14: Каким образом на месте оказались представители Россельхознадзора, которые параллельно с проверкой водительских документов начали собственную проверку содержимого машины, не уточняется. Что имеем по факту? Задержано около 2 тонн сливочного масла от Полоцкого молочного комбината. Россельхознадзор говорит, что это контрабанда, так как у перевозчика не было товарно-сопроводительных и ветеринарных документов, а также были нарушены условия транспортировки продукции, которая подлежит обязательному ветконтролю. В подтверждение этой информации ведомство не предоставляет никаких официальных бумаг. Интересно и то, что машину не развернули обратно в Беларусь для разбирательств, а попросту изъяли масло. На фоне всех майских ограничений и запретов на ввоз белорусской молочки в Россию, эта история выглядит очень сомнительно.
12: Отмечу, по информации Россельхознадзора, взятые образцы задержанного масла отправят на лабораторное исследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе груза. Почему белорусским производителям буквально с каждым днем все сложнее попасть на так называемый дружественный рынок? Сообщение от российских специалистов о несоответствии стандартам таможенного союза, проблемах с качеством и обнаружении в товарах из Беларуси опасных бактерий. Миф или реальность? Чтобы приблизиться к правде, достаточно вспомнить недавние случаи, когда в России демонстративно уничтожили более 20 тонн свинины Столбцовского мясокомбината, говорит экономист Павел Лабейко.
15: Формальный повод для столь жестких мер найден быстро. Российский регулятор заявил о фальшивых сертификатах и отсутствии клейм на продукции Столбцовского мясокомбината. Груз остановили на первом же этапе контроля. Этого оказалось достаточно, чтобы всю 20-тонную фуру немедленно пустили в утилизацию. Уничтожение такого объема – это больше, чем борьба за качество. Это наглядный сигнал белорусским производителям. Любая документальная нестыковка теперь используется как железный повод для недопуска продукции. Сбыт отечественного продовольствия усложняется с каждым месяцем. Соседний рынок полномерно и жестко защищает свои полки от чужого товара.
12: Причина всех этих действий очевидна. Российские склады забиты собственной продукцией. Это подтверждает и само Минэкономики РФ. Им не с кем торговать. Вот и строят препоны. А парадокс в том, что белорусы не хотят покупать продукцию производства России, а сами россияне предпочитают своим товарам наши из Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак об активном наращивании товарооборота между Беларусью и Кыргызстаном.
16: На сегодняшний день активно работаем с кыргызской страной, с Кыргызстаном. Действительно, ежегодно мы наращиваем свой товарооборот. Прирастаем непосредственно как по экспорту товаров, так и по импорту, который приходит к нам в страну. Конечно, хотелось бы отметить, что мы, наверное, не пришли еще к пределу, который возможен, потому что сегодня тот товарооборот, который есть, мы ежегодно добавляем. Мы понимаем, что возможность еще наращивать объемы есть. Текущий год, 25-й год, показал, что товарооборот мы сумели нарастить. В основном наши продукты – это мясомолочная продукция, которая реализовывается на рынке Кыргызстана. Ну а страна, которая сегодня более солнечная, поставляет на наш рынок – это овощи, фрукты. Вот, мы также наладили сотрудничество и по реализации ветеринарных препаратов, которые производятся в Республике Беларусь. На сегодняшний день 5 препаратов зарегистрировано в Кыргызстане. Я думаю, что и дальше пойдет регистрация, и дальше мы будем наращивать реализацию. Вчера буквально мы посещали предприятие сельскохозяйственное Кыргызстана и вели разговор о совместной работе в области семеноводства. Тех культур, которые у нас сегодня невозможно в наших климатических условиях вырастить, вместе с тем Кыргызстан по своей климатической зоне способен обеспечить семеноводство данной культуры, именно размножение. Это говорим мы о люцерне и о сахарной свекле. На сегодняшний день у нас есть разработанные нами сорта нашей Национальной академии наук. И мы, скажем так, изыскиваем возможность, где можно было бы продолжить семеноводство. В наших условиях климатических получить семена люцерны очень сложно. Здесь же климатические условия более благоприятные, подходят для ведения семеноводства. Вчера, посещая одно из предприятий Кыргызстана, мы действительно убедились, что здесь есть все возможности для того, чтобы выращивать данные семена. Я думаю, что мы отработаем в рабочем порядке все нюансы касаемо, и есть возможность, что мы в этой области тоже начнем сотрудничество.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
9: Всем привет!
2: В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
17: Всем привет. Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
2: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
17: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
2: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
17: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
2: Ну, математика в руках корпорации.
17: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
2: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
18: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
2: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
17: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
2: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
18: А что тогда?
2: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
18: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
2: Да ладно? И почему же?
18: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
2: Бумажки. Просто бумажки.
18: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
2: Это как?
18: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
2: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
18: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
2: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
18: Ну давай, в чем вред?
2: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
18: Ну, стресс сейчас от всего бывает. мешает.
19: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
18: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
19: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
18: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
19: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
18: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
19: Ой, кто это вообще читает?
18: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
19: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
18: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
19: Ну, не знаю.
18: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
19: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
18: Ну, логично.
19: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
18: Да, есть такая проблема.
19: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
18: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
19: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
18: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
19: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
18: Чтобы ты не списывал. Логично.
19: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
18: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
19: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритм тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
18: Звучит как медицинский термин.
19: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
18: Жесть.
19: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. максимизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
18: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
19: Это как же?
18: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
19: Да, да, помню такое.
18: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
19: А опять штрафами пугаешь.
18: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
19: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
18: Давай.
19: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
18: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
19: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
18: Это правда.
19: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
18: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
19: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
18: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
19: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
20: Какая же?
19: Аргумент «мне нечего скрывать» – это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа – это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
20: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность – это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
19: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
20: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко об антикризисном плане по присоединении к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината.
0: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие я там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
1: Важный сигнал.
21: Алкореки, Беларуси. В Полоцке умер мужчина от экстремальной дозы алкоголя. Врачи в шоке.
22: В собственной квартире нашли мертвым 54-летнего палачанина. Результаты судебно-медицинской экспертизы шокировали специалистов. Концентрация этилового спирта в крови составила 7,1 промилле.
21: Об этом пишут полоцкие журналисты. Медики поясняют, что условно смертельной для взрослого человека считается доза уже от 3 до 5 промилле, рассказывает врач-нарколог Сергей Иванов.
23: Мужчина при жизни систематически и сильно пил. Из-за этого организм выработал мощную толерантность к спиртному, что и позволило ему оставаться на ногах при критической концентрации алкоголя. То есть его доза уже давно была больше, чем у менее пьющего и тем более не пьющего человека. Однако в этот раз доза оказалась фатальной. Она вызвала отек головного мозга, паралич жизненно важных центров и мгновенную смерть.
21: И, к сожалению, трагедия в Полоцке – нередкое исключение. Эксперты напоминают, что в прошлом году Беларусь заняла первое место в мире по смертности от алкоголя. Об этом свидетельствуют глобальные исследования, опубликованные в сентябре в авторитетном медицинском журнале «The Lancet Public Health».
10: В
22: Беларуси стандартизированный показатель составил 164 смерти на 100 тысяч человек. Второе место заняла Молдова с показателем 162 человека. На третьем Россия с показателем 156.
21: Увеличение зависимых от алкоголя людей врачи связывают стрессом и социально-экономическими потрясениями. Люди просто не уверены в завтрашнем дне, признаются в этом и сами белорусы.
3: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство, я так считаю.
4: Безработица, люди вот страдают, вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот нет работы, и людям ничего не остается делать.
5: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться с друзьями, выпить.
21: По данным Минздрава, среднестатистический белорус, начиная с 15 лет, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Такой уровень потребления несет непоправимый вред здоровью человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать, первое, официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
0: Но очень важный вопрос кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
7: 12.
8: Бара.
7: 13.
8: Тера.
7: 14.
8: Чода.
7: 15.
8: Пандра.
7: 16.
8: Сола.
7: 17.
8: Сатра.
7: 18.
8: Атара.
7: 19.
8: Унис.
7: 20.
8: Бис.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Важный сигнал.
21: Перевалочный пункт на границе. Латвия заявила о рекордном наплыве мигрантов со стороны Белоруссии.
13: Зафиксирована 171 попытка незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за одни сутки. Это абсолютный рекорд за последние 32 месяца.
21: Об этом заявила государственная пограничная охрана Латвии. Всего за первые три дня июня латвийские пограничники пресекли 293 попытки прорыва границы нелегалами.
13: Мы наблюдаем резкий рост напора мигрантов. За аналогичный период мая

0: мешает. Александр Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь не будет сдерживать потоки мигрантов на границе с Евросоюзом.
1: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
0: Так или иначе, но для обычных белорусов поездки в соседние страны становятся все сложнее. И если нынешняя политическая ситуация не изменится, граница с Европой рискует окончательно превратиться в железный занавес, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Гродненской области в суд направлено уголовное дело о коррупции в одном из предприятий агропромышленного комплекса. По данным прокуратуры, обвиняемый занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам в одном из филиалов крупного предприятия. С января 2025 года по январь 2026 он неоднократно получал денежные средства от представителя иностранной коммерческой структуры. Следствие считает, что деньги передавались за содействие в поставках продукции предприятия и увеличение объемов ее реализации в адрес иностранного контрагента. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 100 тысяч долларов. Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей. В Брославском районе задержали мужчину, которого подозревают в серии проникновений в дачные дома. Серия краж произошла в апреле текущего года. Неизвестный выбирал дачи и попадал внутрь разными способами. Выставлял оконные рамы, разбивал стекла или вырывал дверные пробои. Чаще всего он использовал пустующие дома как временное убежище. При этом хозяева нередко обнаруживали пропажу продуктов питания и алкогольных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Брославского района. Одним из ключевых доказательств стал отпечаток пальца на бутылке от спиртного, обнаруженный во время осмотра одного из мест преступления. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала полное совпадение с отпечатками задержанного. Мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу. В Глузском районе несовершеннолетний призывал в телеграм-чате булить сверстницу и ее родных. Отец школьницы обратился в милицию. Там выяснили, что травлей занимался 13-летний подросток. Он агитировал остальных направлять девочке сообщения оскорбительного содержания. Ответственность за подобное наступает с 14 лет, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Однако правоохранительные органы усмотрели в действиях родителей мальчика признаки невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Тогда мать пострадавшей обратилась с гражданским иском в суд. Она просила признать недействительными, порочащими честь и достоинство ее дочери и ее самой сведения, распространенные малолетним в групповом чате мессенджера. Кроме того, еще и взыскать компенсацию морального вреда, возместить понесенные судебные расходы. Требования были предъявлены к матери подростка как законному представителю. В ходе заседания стороны достигли мирового соглашения, согласно которому мать писавшего оскорбления в чате мальчика обязалась выплатить по 500 рублей моральной компенсации матери и дочери, а также возместить 1710 рублей судебных расходов. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Начальник отдела управления уголовного розыска, главного управления внутренних дел Сергей Кухарчик о минчанке, которая продала квартиру и отдала мошенникам почти 140 тысяч долларов.
5: В милицию Фрунзенского района обратилась 68-летняя минчанка, которая по указанию мошенников продала квартиру в столице. Женщину обманули по схеме «Фейк-босс».

0: Еще в марте ей в мессенджер пришло голосовое сообщение от ненастоящего ректора, который посоветовал выполнять все указания сотрудников отдела финансовых расследований. Незнакомцы по телефону сообщили женщине, что она является подозреваемой в деле по отмыванию денег, и посоветовали задекларировать ее сбережения. Мельчанка вывезла около 25 тысяч долларов за город и оставила в обозначенном месте под камнем. Она думала, что таким образом в Национальном банке проводится дистанционная инкассация. Затем мельчанку заставили продать квартиру, чтобы спасти ее от реализации на черном рынке. Вырученные 105 тысяч долларов женщина также вывезла в Минский район и оставила в мусорном баке. Затем у нее потребовали продать гараж, но мельчанка отказалась. Вместо этого женщина взяла 4,5 тысячи евро у своего сожителя и перевела на мошеннические карты. И только когда в квартиру приехал новый хозяин и попросил ее забрать свои вещи, мельчанка поняла, что стала жертвой мошенника. Милиция напоминает, если кто-то по телефону сообщает вам о продаже вашей квартиры или машины на сером рынке, немедленно кладите трубку и обращайтесь в милицию.
1: Важный сигнал.
2: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
3: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
2: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
4: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
2: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
5: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу 2 анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
2: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о взаимодействии в сфере промышленности Минска и Бишкека.
7: Безусловно, взаимодействие в сфере промышленности является важнейшей составляющей нашего двустороннего сотрудничества в целом. И сотрудничеству в промышленной кооперации уделяется очень большое внимание. У нас есть положительные примеры такого взаимодействия. Завод «Автомаш-радиатор» поставляет комплектующие для наших промышленных гигантов, таких как МТЗ, МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш. Сейчас мы работаем над рядом проектов по линии Могилев-Лифтмаша, электротехнического завода имени Козлова, БелАЗа, Белкоммунмаша. И сегодня, в частности, в рамках официального визита, в рамках переговорного процесса будут и на бизнес-форуме будут обсуждаться в том числе и тематика промышленной кооперации.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
9: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
8: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
9: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
8: Угу.
9: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
8: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег – что-то сломалось.
9: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
8: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
9: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
8: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
9: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
8: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
9: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
8: Ого.
9: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
8: получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
9: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
8: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартуют от 2,5.
9: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
8: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
9: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
8: А 3% – это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
9: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
8: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
9: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
8: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
9: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
8: Оптическая иллюзия процентов.
9: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
8: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
9: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
8: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
9: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга?
8: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
9: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
8: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
9: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
8: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
9: К инфляционным ножницам, да?
8: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
9: Ну, Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
8: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются?
9: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту, хотя приборы показывают, что все окей.
8: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
9: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
8: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
9: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
8: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
9: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
8: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
9: А остановка строек тянет за собой производители бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
8: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
9: Да?
8: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
9: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
8: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
9: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
8: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
9: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
8: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
9: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
8: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
9: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
8: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
9: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, оплатить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
8: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
9: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
8: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
9: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть – это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел. И когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
8: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
9: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
8: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
9: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
8: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетия.
9: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
8: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
9: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
8: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
9: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
8: А почему нельзя просто влить деньги в систему? Повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
9: Это прямой путь гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
8: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
9: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
8: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
9: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
8: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
9: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
8: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
9: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
8: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
9: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиты от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
8: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Бензин в дефиците, топливный кризис накрыл уже минимум 15 регионов России. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели в частности в Курской, Белгородской, Воронежской и Псковской областях, на Камчатке, а также в Карелии, Москве и Петербурге. На городских заправках в подмосковном Троицке в одни руки отпускают не более 60 литров бензина. На отдельных АЗС в Петербурге действует лимит в 50 литров на один чек. Ранее в Белгородской и Курской областях заправки Роснефти перестали отпускать бензин в канистры. С аналогичной ситуацией столкнулись и жители Красноярского края. Там местные власти объясняют это усилением требований промышленной безопасности. Одновременно с нехваткой растут цены на еще оставшийся в запасах бензин.
11: Кто там следит за новостями? Екатеринбург, а что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе», по-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня, но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
10: Самая тяжелая ситуация в Крыму, где из-за дефицита бензина уже практически не ходит общественный транспорт. Дороги на полуострове опустели даже в прежний час пик. Туристы призывают отменить запланированные поездки в Крым и сообщают в соцсетях, что не могут заправить автомобили даже для того, чтобы уехать домой.
12: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
10: С 31 мая бензин в Крыму начали продавать по талонам. Однако уже сейчас их не найти. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей не искать талоны, ведь их пока не будет в свободной продаже.
13: Значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов в свободной продаже нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации.
10: Кризис в Крыму начался после того, как весной этого года ВСУ нарастили дроновые удары по логистическим маршрутам российских войск. Проблема в том, что используют новые самонаводящиеся беспилотники «Хорнет», которым не страшны средства РЭП. Ситуация стала настолько серьезной, что власти перекрыли сухопутный коридор в районе Джанкоя для гражданского транспорта. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Вот Крым и оказался в топливной блокаде, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: Крым потребляет примерно 3000 тонн в сутки. Это 100 бензовозов каждый день. Вы видели дорогу на Крым, сухопутный коридор? Как вы думаете, 100 бензовозов может получить Крым? Нет, конечно, не может. Крым в блокаде. И Крым не разобьет эту блокаду до окончания войны. С Крыма надо уезжать. Всем, кто может уехать из Крыма, должны уехать. Не будет ни продуктов, ни бензина, ничего. Если Россия попробует пустить железнодорожные составы, а составами нужно привозить по 70 железнодорожных цистерн топлива каждый день, теперь представьте, каждый день перед ВСУ проходит цель длиной 70 цистерн по Крымскому мосту. Сколько жить Крымскому мосту после этого? Вы все прекрасно понимаете.
10: Ситуация обостряется и в центральных регионах России. Только за май БПЛА атаковали российские тылы более 30 раз. Из них 16 раз поразили НПЗ, выбив 8 из 10 крупнейших. Поэтому в европейской части страны нефтепереработка практически остановилась, и топливный кризис набирает обороты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Союзное государство спешит на помощь. Белорусские саперы уехали на разминирование Курской области. Подставили плечо или поставили под удар. Белорусских саперов отправили в помощь коллегам из России. Они участвуют в разминировании Курской области. Как заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн, цитирую, представители противоминного центра Беларуси уже расчистили от неразорвавшихся боеприпасов около 168 тысяч гектаров территории. Очередное сомнительное мероприятие, делится мнением военный аналитик Антон Лаврентьев.
15: Казалось бы, ну что такого? Наши специалисты просто помогают обезопасить территории, чтобы жители Курского региона могли спокойно жить дальше и вести хозяйственную деятельность на земле. Но возникает справедливый вопрос. Зачем России белорусские саперы? Неужели в такой огромной державе, во второй армии мира, как они любят говорить, недостаточно своих специалистов? Отвечу – достаточно. Это просто очередной момент включения Беларуси в военные действия. Территория Курского региона разминируется не в целях создания безопасных условий для жизни местного населения. Если вспомнить события лета 2024 года, то очевидным становится тот факт, что этот регион определен армией РФ как выгодное направление наступления и атак по Украине. Кроме того, на фотографиях с мест работ по разминированию в Курске, которые публикуют российские издания и интернет-ресурсы, белорусские саперы — это исключительно зеленые, то есть совсем молодые ребята, у которых нет достаточного опыта в таких опасных работах. Так скажите мне, для чего же их все-таки отправили в поля? Продемонстрировать суперспособности или использовать в качестве живого щита для российских спецов?
8: Напомню, приграничные районы Курской области были местом интенсивных боев в августе 2024 года. Тогда вооруженные силы Украины прорвали границу с Россией и взяли под свой контроль почти 1000 квадратных километров, в основном в Суджанском районе, чтобы купировать угрозу нового прорыва вглубь украинских территорий. Армии РФ потребовалось более 8 месяцев, чтобы вернуть контроль над регионом, отмечает Лаврентьев.
15: Таким образом, Украина пыталась отодвинуть российские ракетные системы от своей территории, чтобы обезопасить мирных жителей в приграничных районах. К слову, действия ВСУ в Курском регионе позитивно, если так можно выразиться, сказались на количестве российских атак по украинским городам. Исходя из имеющихся аналитических данных, в тот период они снизились на 17%, что позволило населению Украины хотя бы ненадолго выдохнуть. Российская армия вернула контроль над территориями в Курском регионе весной прошлого года. Тогда и началось разминирование. Зачем спустя столько времени, когда сегодня отношения между Белоруссией и Украиной и без того напряженные, в этот процесс втянули белорусских саперов? Для меня и моих коллег это очевидно. Очередная завуалированная провокация.
8: Не исключено, что активная расчистка Курской области может быть подготовкой к очередной операции РФ по продвижению вглубь Украины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
8: 95% отказов. Почему в Гродно не хотят сдавать квартиры россиянам?
16: Житель Гродно хотел снять жилье для двоюродного брата из Москвы, который собирается погостить несколько месяцев в Беларуси. Но столкнулся с проблемой. Молодой человек рассказал, что обзвонил полсотни объявлений и не услышал ни одного «да». По словам гродненца, беседы с арендодателями шли хорошо до того момента, как последние узнавали, что проживать в квартире будут граждане с паспортом РФ.
17: Как только речь заходила о том, что снимать квартиру будут граждане России, сыпались самые разные причины для отказа. То пугали проблемами с оформлением документов, то говорили, что непонятно, как платить налоги, то потому что с россиянами проблем не оберешься.
16: Есть такое дело, и не только в Гродно, но родной город в своих ответах просто выдал базу. Прокомментировал историю гродненец Михаил.
18: Не знаю, по какой причине парень не захотел приютить родственника на своей территории. А вот для арендодателей причины очевидны. Я сам сдаю однушку в Фолюше посуточно. Так вот, чтобы никто не сказал, что на пустом месте разжигаем неприязнь-то национальному признаку, два раза сдавал россиянам. Ну что они, не люди? Так вот, после этого зарекся иметь с ними вообще какие-либо дела. Первая семья смылась, не доплатив и оставив после себя свинарник, как после самой отвязной вечеринки в американских фильмах. Со второй девушки я уже сразу всю сумму взял. Так она съехала, не дождавшись меня, а с собой прихватила ручки со всех кухонных шкафов. Они такие со стразиками были. Туалетное зеркало из ванной с USB-зарядкой и сенсорным управлением, коврик под шкуру тигра и, внимание, бабушкин торшер. Вопросы есть? Почему нет? Не хотим сдавать.
16: Отмечу, что на фоне участившихся в Беларуси неприятных инцидентов, в частности, хамского поведения, скандалов и потасовок, инициаторами которых были граждане РФ, белорусы стали более внимательно и настороженно относиться к гостям из страны-соседки. Лето начинается с хороших новостей. Как минимум, город чуть безопаснее будет, говорит жительница Гродно Ядвига.
19: Это правда. Мы с мужем, когда искали квартиру, потому что хотели район ближе к центру, все спрашивали, а гражданство РБ? И только когда мы говорили «да», с нами продолжали разговор. Я не испытываю никакой ненависти, неприязни или еще чего-то там. Но прошу, россияне, услышьте. Из тех, кто приезжает к нам в гости или на работу, на 50 человек хорошо, если 2 адекватных и воспитанных найдется. Вы хамите в магазинах, в общественном транспорте, в заведениях. Затеваете драки и недвусмысленно цепляетесь к нашим девушкам. Вы оставляете после себя такой беспорядок, что нашим асоциальным гражданам даже не снилось. Вы высмеиваете белорусов и белорусский язык, наши товары, наши деньги в интернете. И чего вы ждете в ответ? Что вас встретят с красной дорожкой и лимузином? Нет. Каждый получает то, что заслуживает по делам своим. У нас своих проблем выше крыши. Чужие нам не нужны.
16: А если в вашем городе определенные условия или правила при аренде квартир для иностранцев? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифедин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
20: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
16: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
21: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
16: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
22: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
23: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
24: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
25: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифидин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
16: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак об активном наращивании товарооборота между Беларусью и Кыргызстаном.
26: На сегодняшний день активно работаем с кыргызской страной, с Кыргызстаном. Действительно, ежегодно мы наращиваем свой товарооборот. Прирастаем непосредственно как по экспорту товаров, так и по импорту, который приходит к нам в страну. Конечно, хотелось бы отметить, что мы, наверное, не пришли еще к пределу, который возможен, потому что сегодня тот товарооборот, который есть, мы ежегодно добавляем. И мы понимаем, что возможность еще наращивать объемы есть. Текущий год, 2025 год, показал, что товарооборот мы сумели нарастить. В основном наши продукты – это мясо-молочная продукция, которая реализовывается на рынке Кыргызстана. Ну, а страна, которая сегодня более солнечная, поставляет на наш рынок – это овощи, фрукты. Вот, мы также наладили сотрудничество и по реализации ветеринарных препаратов, которые производятся в Республике Беларусь. На сегодняшний день 5 препаратов зарегистрировано. Кыргызстане. Я думаю, что и дальше пойдет регистрация, и дальше мы будем наращивать реализацию. Вчера буквально мы посещали предприятие сельскохозяйственное Кыргызстана и вели разговор о совместной работе в области семеноводства. Тех культур, которые у нас сегодня невозможно в наших климатических условиях вырастить. Вместе с тем Кыргызстан по своей климатической зоне способен обеспечить семеноводство данной культуры, именно размножение. Это говорим мы о люцерне и о сахарной свекле. На сегодняшний день у нас есть разработанные нами сорта нашей Национальной академии наук. И мы, скажем так, изыскиваем возможность, где можно было бы продолжить семеноводство. В наших условиях климатических получить семена люцерны очень сложно. Здесь же климатические условия более благоприятные, подходят для ведения семеноводства. Вчера, посещая одно из предприятий Кыргызстана, мы действительно убедились, что здесь есть все возможности для того, чтобы выращивать данные семена. Я думаю, что мы отработаем в рабочем порядке все нюансы касаемо, и есть возможность, что мы в этой области тоже начнем сотрудничество.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия в следующие 20 лет будет в состоянии военных действий.
2: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
0: Слова Безрукова означают две вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что мы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, на одну годовую зарплату месячную, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
0: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
4: Конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
5: Да, хлеб
4: элементарно. Хлеб элементарно, да.
7: Продукты питания и бензин больше всего.
9: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
27: на ту же картошку,
28: на детские
27: на
28: товары. Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
29: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
30: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
0: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
16: Молочка опять в опале. За что в Смоленской области задержали партию сливочного масла из Беларуси?
5: Рубрика «Скажи мне, кто твой друг».
16: Россельхознадзор снова в деле. Специалисты ведомства задержали крупную партию сливочного масла белорусского производства в Смоленской области. Водителя, перевозившего груз, остановили сотрудники местного УМВД якобы для проверки документов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
8: Каким образом на месте оказались представители Россельхознадзора, которые параллельно с проверкой водительских документов начали собственную проверку содержимого машины, не уточняется. Что имеем по факту? Задержано около 2 тонн сливочного масла от Полоцкого молочного комбината. Россельхознадзор говорит, что это контрабанда, так как у перевозчика не было товарно-сопроводительных и ветеринарных документов, а также были нарушены условия транспортировки продукции, которая подлежит обязательному ветконтролю. В подтверждение этой информации ведомство не предоставляет никаких официальных бумаг. Интересно и то, что машину не развернули обратно в Беларусь для разбирательств, а попросту изъяли масло. На фоне всех майских ограничений и запретов на ввоз белорусской молочки в Россию, эта история выглядит очень сомнительно.
16: Отмечу, по информации Россельхознадзора, взятые образцы задержанного масла отправят на лабораторное исследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе груза. Почему белорусским производителям буквально с каждым днем все сложнее попасть на так называемый дружественный рынок? Сообщение от российских специалистов о несоответствии стандартам таможенного союза, проблемах с качеством и обнаружении в товарах из Беларуси опасных бактерий. Миф или реальность? Чтобы приблизиться к правде, достаточно вспомнить недавние случаи, когда в России демонстративно уничтожили более 20 тонн свинины с Толбцовского мясокомбината, говорит экономист Павел Лабейко.
10: Формальный повод для столь жестких мер найден быстро. Российский регулятор заявил о фальшивых сертификатах и отсутствии клеем на продукции Столбцовского мясокомбината. Груз остановили на первом же этапе контроля. Этого оказалось достаточно, чтобы всю 20-тонную фуру немедленно пустили в утилизацию. Уничтожение такого объема – это больше, чем борьба за качество. Это наглядный сигнал белорусским производителям. Любая документальная нестыковка теперь используется как железный повод для недопуска продукции. Сбыт отечественного продовольствия усложняется с каждым месяцем. Соседний рынок полномерно и жестко защищает свои полки от чужого товара.
16: Причина всех этих действий очевидна. Российские склады забиты собственной продукцией. Это подтверждает и само Минэкономики РФ. Им не с кем торговать. Вот и строят препоны. А парадокс в том, что белорусы не хотят покупать продукцию производства России, а сами россияне предпочитают своим товарам наши, из Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер, братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
12: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту. Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать».
11: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже четверо родственников – зять, два брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
12: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его. Мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
11: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
12: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких

0: клиники тоже не проходят, когда может звонить сам. Поначалу он почаще звонил, сам сказал, на мам обещали очень много, а на самом деле этого нет. Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал, получается, я себя продал за 2,5 миллиона.
1: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
4: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
3: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
5: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
3: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
6: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу 2 анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
3: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
2: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
3: Да, я понимаю.
2: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
3: Да, я понимаю.
2: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
4: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
2: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть. Никак по-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Новости союзного государства. Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделит 50 миллионов евро помощи Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
6: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
5: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с трех заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсец.
7: Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Не знаю, помните эту историю, нет? Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
5: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России. Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать. А значит, цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
8: Смотрите, когда начались санкции, им ответ России приняла контрсанкции. Вы же помните этот термин? Его же сейчас редко употребляют. То контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания.
9: Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свои товары, как безальтернативные. Это же модель рынка, че, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей, мы сейчас поднимем все, что выращивается в России, куда же ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки.
5: Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости и пока не намерена возвращаться к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко предложил рациональное использование земель возле Минска.
10: государство подставляло плечо, помогало. Ну, и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает. Но он мне так и не ответил. А за чей счет вот эта мелиорация? Красиво, я и сегодня, и вчера посмотрел. Ну, молодец. Только я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь себе предлагать. Я знаю, что там надо под Минском. Боюсь тебе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка Боровляны выезжаешь, сад заложил бы там под Минском. Нашел бы, может, даже он сам. Вот мы бы ему помогли. Это прямо здесь. Хороший сад индустриального образа. Мы умеем это делать. Дальше едем туда, где... Кухаров уже противно смотреть. Это уже не кухаровская земля, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. Или что, ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Ну, сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Ну, может, и там сад иметь на этих низких землях. Может быть. А почему? Потому что там речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там бы сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили. Плодоовощное это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть. А хотя бы министр сельского хозяйства пошел с Кухаревым, понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». В небе над Белоруссией регулярно теряются и падают российские ударные беспилотники типа «Шахет». Чтобы понять всю серьезность ситуации, нужно рассмотреть один совершенно конкретный случай, который произошел в городе Слуцк. Обычный день, промышленная зона, работает автосервис, по улице Богдановича идут люди. И вдруг прямо над крышами на критически малой высоте проносится крупный черный беспилотник. Размах крыльев, ну, метра 2,5.
12: И звук такой, будто в небе едет мопед без глушителя. Это совершенно характерный, ни на что не похожий гул двухтактного двигателя, который вообще ни с чем не перепутаешь.
11: Ага, мопедный звук, точно. И аппарат падает прямо в промзоне рядом с заброшенными корпусами бывшей воинской части. И дальше события развиваются по сценарию, который вызывает огромную кучу вопросов. На место моментально прибывают силовики. Улицу перекрывают военные и сотрудники МЧС. Начинается сбор обломков. Но самая интересная и пугающая часть этой истории разворачивается вообще не на улице.
12: А в телефонах?
11: Информационное поле начинает зачищаться просто с невероятной скоростью.
12: Буквально в реальном времени?
11: В местных чатах появляются фотографии черного треугольного крыла на земле. И через несколько минут эти сообщения удаляются модераторами или самими испуганными пользователями. А в государственных медиа вообще ни единого упоминания об инциденте. Никаких предупреждений, никаких объяснений того, что боевой аппарат с десятками килограммов взрывчатки рухнул рядом с работающим автосервисом.
12: Слушай, ну здесь есть одна очень важная географическая деталь. Одно дело, когда инциденты происходят прямо на линии границы, в непосредственной близости от зоны боевых действий, но Слуцк — это Минская область. Это более 100 километров от южной границы. По сути, глубокий тыл.
11: В 100 километров, то есть этот аппарат, который ревет как газонокосилка и весит под 200 килограммов, пролетел сотню километров над территорией страны, и военные радары его просто проигнорировали или не захотели замечать?
12: Вот, в этом и заключается главная проблема. Тот факт, что беспилотник долетел до Слуцка, означает, что радиолокационный щит либо имеет огромные слепые зоны, либо система принятия решений просто парализована. И если следовать этой логике, любой город находится под потенциальной угрозой. Воздушное пространство не является герметичным.
11: И если один дрон может пролететь 100 километров, значит, это не разовая аномалия? Если проанализировать доступную статистику, цифры реально пугают. За год зафиксировано около 400 подтвержденных случаев проникновения таких аппаратов. А за 14 месяцев эта цифра переваливает за 700. Бывали дни, когда границу пересекало по 5 дронов за сутки.
12: 5 боевых дронов в день – это уже никакая не навигационная ошибка. Это плотный транзитный трафик.
11: Надо быть реалистами. 700 объектов, каждый размером с небольшой автомобиль. Горючее у них заканчивается, двигатель глохнет. Куда девается вся эта масса пластика, металла и взрывчатки?
12: Ну, они падают. Законы гравитации отменить невозможно. Огромная часть, безусловно, падает в безлюдных местах, в непроходимых болотах Полесья, в густых лесах. Но теория вероятности берет свое, и периодически они падают прямо на населенные пункты.
11: И тут начинается самое сложное. Например, инцидент в Гомеле, 8-й переулок Ильича. Обломки падают на кирпичный склад, начинается сильный пожар, крыша здания полностью уничтожена. Взрыв был такой силы, что его отчетливо слышали жители соседних спальных районов. Или Калинковичи, взрыв при падении. Повреждение построек, часть города остается без электричества. Но если открыть официальную статистику происшествий, там будет идеальный ноль.
12: Ага, никто не пострадал, ничего не произошло. И этот идеальный ноль создает колоссальную правовую и финансовую черную дыру для владельцев пострадавшего имущества. Если разобрать это на практическом уровне, ситуация тупиковая. Горит склад, владелец бизнеса вызывает МЧС, пожар тушит. Дальше нужен официальный акт о причинах возгорания для страховой компании.
11: А в акте не может быть написано попадание иностранного военного беспилотника, потому что официально в небе ничего не было.
12: Абсолютно верно. Инспектор оказывается в безвыходном положении, пишет что-то нейтральное, ну, короткое замыкание или возгорание по неустановленной причине. С этим документом владелец идет к страховщику. А страховая компания – это бюрократическая машина. Если причина не установлена, выплаты не будет. Более того, военные действия часто прописываются как форс-мажор, который вообще не покрывается обычной страховкой, если официально не введено военное положение.
11: То есть человек остается с уничтоженным складом, сгоревшим товаром и долгами просто один на один. Государство говорит, ничего не падало, а страховая говорит, раз ничего не падало, то и компенсировать нечего. Юридический вакуум.
12: И именно так. Люди несут реальные материальные потери, заявления которого на бумаге не существует.
11: Хорошо, с последствиями непонятно. Но если отмотать ситуацию назад, к моменту, когда этот дрон только оказывается в воздушном пространстве Беларуси. Ведь их запускают по совершенно другим целям, в другом направлении. Как получается, что они делают такой крюк на север?
12: Чтобы это понять, нужно разобраться в том, что вообще представляет собой аппарат «Шахет-136», ну или «Герань-2». Это предельно прагматичное дешевое оружие. Его главная задача – массовость. Корпус делается из композитных материалов и стеклоткани. Внутри стоит простейший бензиновый двигатель. И боевая часть – около 50 килограммов взрывчатки.
11: Слушай, ну даже в дешевом гражданском квадрокоптере есть кнопка «Возврат домой». Если он теряет пульт, он просто летит на точку старта. Почему военный аппарат ведет себя в воздухе, как слепой котенок?
12: Потому что военная инженерия всегда балансирует между ценой и точностью. Настоящая крылатая ракета стоит сотни тысяч долларов. Там сложнейшая инерциальная система, лазерные гироскопы. Она по внутренним датчикам точно знает, где находится. А задача «Шахеда» — быть дешевым. Поэтому туда ставят недорогие гражданские GPS-модули.
11: То есть он полностью зависит от спутникового сигнала, как навигатор в смартфоне?
12: Да, и это делает его невероятно уязвимым для систем РЭП, радиоэлектронной борьбы.
11: Вот про РЭП стоит сказать подробнее. Для многих это просто магия какая-то. Как невидимый радиосигнал заставляет физический объект с мотором развернуться на 180 градусов?
12: Это не магия, это математика и спуфинг, ну, подмена сигнала. Вот едет водитель на машине по навигатору, не знает дороги и полностью доверяет экрану. И вдруг система РЭП перехватывает канал связи со спутником и начинает транслировать навигатору ложные координаты. Навигатор внезапно решает, что машина находится не на трассе, а где-то в центре Черного моря.
11: Угу. И компьютер начинает паниковать.
12: Он не паникует, он пытается исправить ошибку. Бортовой компьютер «Шахеда» видит новые ложные координаты, рассчитывает новый маршрут до своей изначальной цели и резко меняет курс, закладывает крутой вираж. И поскольку система внутреннего контроля у него примитивная, он не понимает, что его обманули. В итоге он летит в совершенно случайном направлении, пока не выйдет из зоны действия РЭП. А когда выходит, он уже на территории другой страны, часто с пустыми баками или с сбитой программой.
11: Если добавить к этому тот факт, что аппарат легкий и аэродинамика у него специфическая, сильный боковой ветер на высоте может просто сдувать его с траектории. Какой тогда напрашивается вывод?
12: Вывод очень суровый. Над жилыми кварталами летают невысокоточные ракеты, за которыми следит оператор, и которые можно дистанционно подорвать в воздухе при отклонении от курса.
11: То есть контроля над ними нет вообще? Ни у тех, кто запустил, ни у тех, кто защищается.
12: Абсолютно никакого контроля. Это просто пластиковая болванка с бензином и полусотни килограммов взрывчатки. Она может упасть из-за бракованной китайской микросхемы, из-за того, что закончилось топливо, или из-за обледенения крыльев. И упасть она может в любую секунду.
11: И вот тут мы подходим к самому большому парадоксу. Если угроза настолько реальна, сгоревшие склады, поврежденные дома, сотни пролетов, почему реакция системы сводится к тому, чтобы заставить людей удалить видео из чатов? Почему не воют сирены?
12: Ответ кроется в структуре политических союзов. Существует концепция союзного государства с Россией. В рамках этой концепции Россия – это главный военный, экономический и политический союзник.
11: А признать, что дроны союзника падают на города, значит публично признать союзника источником угрозы.
12: Вот именно. Это создает неразрешимое противоречие для государственной идеологии. Если включить сирены и официально объявить по радио об угрозе от российского беспилотника, это разрушит всю выстраиваемую годами политическую парадигму.
11: Получается, приоритеты расставлены предельно жестко. Информационная картинка абсолютного контроля и нерушимости Союза оказывается гораздо важнее физической безопасности людей на Земле.
12: И это четко подтверждается распределением ресурсов. Огромные усилия направляются на мониторинг социальных сетей, вычисление тех, кто снял пролет дрона на камеру телефона, на административные меры. Но эти же ресурсы не тратятся на разработку планов эвакуации или раздачу инструкций жителям приграничных деревьев.
11: Людей оставляют в информационном вакууме. И у этого вакуума есть колоссальный побочный эффект – психологический ущерб. Для жителей южных регионов это превращается в пытку. Человек ложится спать, открывает окно из-за жары и слышит этот характерный гул.
12: Хронический стресс.
11: Да, перманентный стресс. Человек лежит и понимает, что прямо сейчас в небе летит бомба. Никто не знает, куда она летит, работает ли у нее навигация, или топливо закончится прямо над этой крышей. И никто не пришлет СМС с предупреждением.
12: Хорошо, допустим, политические мотивы диктуют молчание. Но в стране же есть профессиональная армия, есть войска противовоздушной обороны. Их прямая работа – защищать небо. Почему военные радары просто не засекают эти медленные цели и почему их не сбивают еще на подлете?
11: А вот здесь начинается сложнейшая военно-техническая проблема. Стоит начать с радаров. Большинство комплексов ПВО проектировались еще в советское время или являются их модернизацией. Их задача – сбивать быстрые, летящие на большой высоте, металлические цели. Грубо говоря, тяжелые бомбардировщики или сверхзвуковые истребители.
12: То есть у них совершенно разные физические профили с дронами?
11: Кардинально разные. В радиолокации есть понятие эффективной площади рассеяния. Для радара огромный металлический самолет светится на экране, как новогодняя елка, а шахет сделан из стеклоткани, карбона и пластика. У него очень маленькая площадь. Для старого радара он выглядит как птица.
12: Но радар же все-таки видит птиц.
11: Видит. Но алгоритмы специально настроены отсеивать мелкие медленные объекты, иначе экран оператора будет полностью забит стаями гусей и облаками. Шахет летит на высоте всего 100 метров, со скоростью около 180 км в час. Радар воспринимает его как наземный шум и просто стирает с экрана. Система оказывается слишком умной для такой примитивной угрозы, и цель замечают слишком поздно.
12: Но ведь постоянно фиксируются взлеты истребителей. С авиабазы периодически поднимаются самолеты именно во время пролетов дронов. Значит, армия их все-таки видит и может перехватить?
11: Технически может. Самолет наводится в нужный квадрат, пилот визуально находит этот черный треугольник в небе, но дальше возникает дилемма. Во-первых, есть негласный политический запрет на массовое уничтожение техники союзника. Без приказа с самого верха стрелять просто не будут.
12: А во-вторых, законы физики.
11: Точно. Если начать взбивать сотни дронов зенитными ракетами или из пушки истребителя над трассами, деревнями или городами, в небе произойдет взрыв. И на головы людям польется дождь из горящего авиационного топлива и острых обломков стекловолокна.
12: А если боеголовка не сдетонирует в воздухе, то 50 килограммов взрывчатки просто упадут кому-то во двор?
11: Совершенно верно. Кинетический перехват над населенным пунктом часто опаснее, чем сам пролет дрона. Пилотам остается только сопровождать его и надеяться, что он рухнет где-либо в пустом поле.
12: И из всего этого вытекает, пожалуй, самый сюрреалистичный факт. На аэродроме «Зебровка» в Гомельской области расположены современные российские зенитно-ракетные комплексы с 400 «Панцири». Они охраняют этот объект. И когда мимо пролетает заблудившийся дрон...
11: Происходит абсолютный абсурд.
12: Да, периодически именно эти российские комплексы ПВО вынуждены открывать огонь и сбивать над территорией Беларуси свои же собственные российские беспилотники. Правая рука абсолютно не понимает, что делает левая. Система настолько разрознена, что российским зенитчикам приходится защищать себя от российского же оружия, у которого сбился навигатор.
11: Это просто высший уровень управленческого паралича. Нужно собрать всю картину воедино. То, что начиналось как единичные инциденты, превратилось в системную проблему. Сотни неуправляемых аппаратов пересекают границу. Радары их почти не видят, а сбивать над городами смертельно опасно.
12: И в этих условиях виден кристально четкий выбор системы. Политические приоритеты поставлены выше гражданской безопасности. Людей оставляют один на один с угрозой, без предупреждений, без сирен, без права на компенсации.
11: И тут возникает фундаментальный вопрос. Если официальные институты отказываются предупреждать об опасности с воздуха, к чему это приведет в перспективе?
12: Когда государство самоустраняется от защиты неба, общество начинает организовываться само. Возникает низовая гражданская оборона. Люди создают децентрализованные сети оповещения, пишут мобильные приложения, человек услышал звук мотора, нажал кнопку, и алгоритм рассылает предупреждение соседям. По сути, общество строит свой собственный народный акустический радар из тысяч смартфонов.
11: И это меняет абсолютно все. Потому что когда граждане понимают, что государственная машина их не защищает, и успешно выстраивают защиту сами, монополия государства на обеспечение безопасности дает огромную трещину. Это уже вопрос того, кому люди доверяют свою жизнь.
12: И этот процесс автономизации общества остановить гораздо сложнее, чем просто удалить пару фотографий из местного чата.
11: Всем пока. Услышимся в следующий раз.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
14: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
15: Перевалочный пункт на границе. Латвия заявила о рекордном наплыве мигрантов со стороны Белоруссии.
16: Зафиксирована 171 попытка незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за одни сутки. Это абсолютный рекорд за последние 32 месяца.
15: Об этом заявила Государственная пограничная охрана Латвии. Всего за первые три дня июня латвийские пограничники пресекли 293 попытки прорыва границы нелегалами.
16: Мы наблюдаем резкий рост напора мигрантов. За аналогичный период мая нарушителей было 3 раза меньше.
15: Аналогичная ситуация и на границе с Польшей, которая буквально отгородила себя от Беларуси огромным 200-километровым забором миграционного кризиса 2021 года. Тогда же началось постепенное ограничение работы пунктов пропуска и установка антидроновых систем, комментирует министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
16: Это необходимо, чтобы полностью закрыть восточную границу страны, включая морской участок. Также мы увеличиваем численность пограничной службы на 3000 человек.
15: Официальный Минск свою позицию по данному вопросу не скрывает. Александр Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь не будет сдерживать потоки мигрантов на границе с Евросоюзом.
10: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
15: Так или иначе, но для обычных белорусов поездки в соседние страны становятся все сложнее. И если нынешняя политическая ситуация не изменится, граница с Европой рискует окончательно превратиться в железный занавес, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио Сигнал.
15: Опасное лето. На детских аттракционах сразу в 2 крупных городах Беларуси нашли нарушение норм безопасности. В парке Челюскинцев в Минске аттракцион «Башня свободного падения» во время катания людей издал хлопающий звук, после чего из него пошел дым. Видео с инцидентом опубликовали местные журналисты. На видео можно рассмотреть, как после хлопка аттракцион будто завис в воздухе. Люди в этот момент не на шутку испугались. В аттракцион группы пояснили, что произошло.
16: Выдавило резиновое уплотнение, из-за чего разгерметизировалась гидравлическая магистраль. Аттракцион остановили, посетителей высадили. Риска для жизни и безопасности людей не было.
15: Сейчас специалисты заканчивают ремонт. После наладки и испытаний аттракцион вновь начнет работу. Правда, минчане признаются, что после такого инцидента башни свободного падения свои жизни навряд ли доверят. Тем более, что по всей стране Госпромнадзором регулярно выявляются нарушения безопасности на аттракционах. Вот как о свежих инцидентах с детскими батутами накануне отчиталась прокуратура Брестской области.
16: В Бресте, на улице Ленинградской, на надувных конструкциях, вместо 2 предусмотренных технической документации вентиляторов для батута, использовался только 1. Кроме того, часть креплений не была зафиксирована должным образом. Организация допуска посетителей и контроль за безопасностью на месте осуществлялись ненадлежащим образом. Похожие нарушения обнаружили и в агрогородке Альшаны Сталинского района. Там надувной батут эксплуатировался без технического освидетельствования. Элементы питания оборудования не были защищены от доступа посторонних, а само устройство оказалось недостаточно закреплено. Работник не имел соответствующей квалификации и документов.
15: По данным Госпромнадзора, всего в стране под наблюдением находится 176 аттракционов с высокой и средней степенью риска, и нарушения там фиксируют регулярно. Эксперты прогнозируют, что ситуация будет только ухудшаться. Часть аттракционов уже старая и уставшая, а из-за санкций и проблем с поставками обслуживать такую технику качественно все труднее. В итоге летний отдых для детей превращается в лотерею. Родители платят за развлечения, но не всегда могут быть уверены в безопасности. Но помните, если у вас есть жалобы на качество услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Данила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой в палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
18: Чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
17: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
19: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
17: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
20: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
17: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответа пока не получил.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
1: Глава правительства Александр Турчин о важном месте Кыргызстана среди партнеров Беларуси в Центральноазиатском регионе.
21: Кыргызстан занимает важное место среди партнеров Беларуси в Центральноазиатском регионе. Наши отношения строятся на принципах взаимного уважения и доверия и имеют устойчивую тенденцию к развитию. Ключевую роль в этом играет открытый и доверительный диалог между руководителями наших государств. Беларусь и Кыргызстан эффективно взаимодействуют на площадках международных и региональных объединений, включая ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ. Отмечаем результативность действующего председательства Кыргызской республики в ШОС и поддерживаем усилия кыргызской стороны по укреплению сотрудничества в рамках организации. Я еще раз хочу поздравить кыргызскую сторону с ее избранием и постоянные члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций. И хочу, чтобы работа в этом статусе принесла значимый результат не только для Кыргызской республики, но и для всего мирового сообщества.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Союзное государство спешит на помощь. Белорусские саперы уехали на разминирование Курской области. Подставили плечо или поставили под удар. Белорусских саперов отправили в помощь коллегам из России. Они участвуют в разминировании Курской области. Как заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн, цитирую, представители противоминного центра Беларуси уже расчистили от неразорвавшихся боеприпасов около 168 тысяч гектаров территории. Очередное сомнительное мероприятие, делится мнением военный аналитик Антон Лаврентьев.
4: Казалось бы, ну что такого? Наши специалисты просто помогают обезопасить территории, чтобы жители Курского региона могли спокойно жить дальше и вести хозяйственную деятельность на земле. Но возникает справедливый вопрос. Зачем России белорусские саперы? Неужели в такой огромной державе, во второй армии мира, как они любят говорить, недостаточно своих специалистов? Отвечу – достаточно. Это просто очередной момент включения Беларуси в военные действия. Территория Курского региона разминируется не в целях создания безопасных условий для жизни местного населения. Если вспомнить события лета 2024 года, то очевидным становится тот факт, что этот регион определен армией РФ как выгодное направление наступления и атак по Украине. Кроме того, на фотографиях с мест работ по разминированию в Курске, которые публикуют российские издания и интернет-ресурсы, белорусские саперы — это исключительно зеленые, то есть совсем молодые ребята, у которых нет достаточного опыта в таких опасных работах. Так скажите мне, для чего же их все-таки отправили в поля? Продемонстрировать суперспособности или использовать в качестве живого щита для российских спецов?
3: Напомню, приграничные районы Курской области были местом интенсивных боев в августе 2024 года. Тогда вооруженные силы Украины прорвали границу с Россией и взяли под свой контроль почти 1000 квадратных километров, в основном в Суджанском районе, чтобы купировать угрозу нового прорыва вглубь украинских территорий. Армии РФ потребовалось более 8 месяцев, чтобы вернуть контроль над регионом, отмечает Лаврентьев.
4: Таким образом, Украина пыталась отодвинуть российские ракетные системы от своей территории, чтобы обезопасить мирных жителей в приграничных районах. К слову, действия ВСУ в Курском регионе позитивно, если так можно выразиться, сказались на количестве российских атак по украинским городам. Исходя из имеющихся аналитических данных, в тот период они снизились на 17%, что позволило населению Украины хотя бы ненадолго выдохнуть. Российская армия вернула контроль над территориями в Курском регионе весной прошлого года. Тогда и началось разминирование. Зачем спустя столько времени, когда сегодня отношения между Беларусью и Украиной и без того напряженные, в этот процесс втянули белорусских саперов? Для меня и моих коллег это очевидно. Очередная завуалированная провокация.
3: Не исключено, что активная расчистка Курской области может быть подготовкой к очередной операции РФ по продвижению вглубь Украины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
22: Сиаха.
2: Синий.
6: Ніля.
2: Коричневый.
6: Бура.
2: Зеленый.
6: Сабз.
2: Оранжевый.
6: Наранджи.
2: Фиолетовый.
6: Джамуни.
2: Красный.
6: Сурх.
2: Белый.
6: Сафед.
2: Желтый.
6: Пила.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
1: Министр связи и информатизации Кирилл Залесский о сотрудничестве Беларуси с Российской Федерацией в цифровой сфере.
22: В рамках двустороннего взаимодействия, как двустороннего в рамках союзного государства, так и многостороннего в рамках интеграционных объединений, существует огромное количество горизонтальных связей между отраслевыми структурами. Транспорт транспортом, сельское хозяйство сельским хозяйством, промышленность промышленностью и так далее. И в стандартном плане мы вырабатываем в рамках интеграционных объединений некие правила и общие стандарты работы. Что происходит сегодня? Сегодня в каждую из этих сфер внедряются цифровые решения и внедряются системы искусственного интеллекта в том числе. Тогда, когда некие решения принимаются уже без участия живого человека, а соразмерно тому, той логике искусственного интеллекта, которые принимает решение самостоятельно и двигается ему дальше. И вот нам важно сегодня найти стандартизацию и принципы взаимного доверия этих систем для того, чтобы внедрение этих цифровых решений и систем на базе искусственного интеллекта не стало очередным непреодолимым препятствием, которому мы вдруг перестаем доверять. Соответственно, это и является, мне кажется, повесткой для обсуждения в различных международных форматах в зависимости от той глубины интеграции, той или иной интеграционной структуры.
0: Новости регионов на радиосигнал.
3: Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в дошкольных учреждениях Борисова. Напомню, 2-3 июня в приемное отделение инфекционной райбольницы поступило 30 детей с идентичными жалобами и симптомами – тошнота, рвота, высокая температура. Следователи уже провели осмотры, допросили пострадавших, их родителей и сотрудников учреждений образований. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировке продуктов. Также назначен ряд экспертных исследований. Дополнительно установлены еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, и стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах страны, заявили в милиции. В Минске автомобиль столкнулся с троллейбусом. Происшествие случилось днем 4 июня. По данным инспекторов ГАИ, 61-летний водитель УАЗ ехал по проспекту Пушкина. Вблизи здания номер 66 при перестроении он не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в троллейбус. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели 81-летнюю пассажирку общественного транспорта. От госпитализации женщина отказалась. Водители транспортных средств и другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались. В крови умершего жителя Полоцка обнаружили дозу алкоголя выше условно-смертельной. Тело 54-летнего палачанина обнаружили в его квартире. Исследование показало, что концентрация этилоспирта в крови мужчины составила 7,1 промилле. Как отметили специалисты, условно-смертельной дозой для взрослого человека считается концентрация свыше 3-5 промилле. Во время экспертизы также выявили признаки, характерные для острого алкогольного отравления. Нарушение свертываемости крови, острое венозное полнокровие внутренних органов, а также отек головного мозга и его оболочек. С учетом результатов экспертизы и данных осмотра места происшествия, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. По информации ГКС, гражданин при жизни систематически злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него сформировалась высокая толерантность к спиртному. Это и позволило организму функционировать даже при критической концентрации алкоголя в крови. Однако в итоге все привело к параличу жизненно важных центров, метров и летальному исходу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
3: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
7: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
3: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
8: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
3: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
9: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
23: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
24: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
25: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифидин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
3: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
5: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
17: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
10: «Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете».
17: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
11: Том, как Зеленский в данном случае переиграл Путина, просто сформировав контекст для его восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, не говоря вперед, проливали. Но он больше ничего другого говорить не может. Он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватным. Он неадекватен. Мы неадекватны в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
17: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается – личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
17: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о неправильном подходе и плохой тенденции.
13: Вот все вопросы, это вопросы деньги, деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть, может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты. Они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть. Иди работай. Иди упирайся, давай результат. А мы все в бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Это родной ваш хлеб. Бюджет – это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно. Ну и в нашем правительстве сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем президенту, подмахнет, подпишет, ну и пойдет. А надо организовывать, чтобы пресс-подборщик был, чтобы робот был у краника, который коров будет доить сам и так далее. И шевелиться надо каждый день, коль президент поручил. Ну, может, уже и сделали, не знаю. Ну и вот пришел новый человек, Александр Александрович и Терехов. Ну и его.

0: Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Алкореки, Беларуси. В Полоцке умер мужчина от экстремальной дозы алкоголя. Врачи в шоке.
2: В собственной квартире нашли мертвым 54-летнего палачанина. Результаты судебно-медицинской экспертизы шокировали специалистов. Концентрация этилового спирта в крови составила 7,1 промилле.
1: Об этом пишут полоцкие журналисты. Медики поясняют, что условно смертельной для взрослого человека считается доза уже от 3 до 5 промилле, рассказывает врач-нарколог Сергей Иванов.
3: Мужчина при жизни систематически и сильно пил. Из-за этого организм выработал мощную толерантность к спиртному, что и позволило ему оставаться на ногах при критической концентрации алкоголя. То есть его доза уже давно была больше, чем у менее пьющего и тем более не пьющего человека. Однако в этот раз доза оказалась фатальной. Она вызвала отек головного мозга, паралич жизненно важных центров и мгновенную смерть.
1: И, к сожалению, трагедия в Полоцке – нередкое исключение. Эксперты напоминают, что в прошлом году Беларусь заняла первое место в мире по смертности от алкоголя. Об этом свидетельствуют глобальные исследования, опубликованные в сентябре в авторитетном медицинском журнале «The Lancet Public Health».
2: В Беларуси стандартизированный показатель составил 164 смерти на 100 тысяч человек. Второе место заняла Молдова с показателем 162 человека. На третьем Россия с показателем 156.
1: Увеличение зависимых от алкоголя людей врачи связывают стрессом и социально-экономическими потрясениями. Люди просто не уверены в завтрашнем дне, признаются в этом и сами белорусы.
4: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
5: Безработица. Ну, люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
6: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить.
1: По данным Минздрава, среднестатистический белорус, начиная с 15 лет, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Такой уровень потребления несет непоправимый вред здоровью человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
8: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках, а их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что

0: Ну, не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну, мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому, я понимаю, вы там разбирались где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделять именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
3: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
2: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую, у них приказ взять Донецкую область любой ценой. Z-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
4: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
2: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
5: Том, как Зеленский в данном случае переиграл Путина, просто сформировав контекст для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, идем вперед, проливаем. Он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволить быть адекватным. Он неадекватен. Мы неадекватен в реальности, да. Реалии совсем другие, все это знают.
2: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается, личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
2: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
7: Учим пакистанский вместе! Учим цвета на языке урду. Поехали! Черный.
8: Сиах.
7: Синий.
8: Нила.
7: Коричневый.
8: Бура.
7: Зеленый.
8: Сабз.
7: Оранжевый.
8: Наранджи.
7: Фиолетовый.
8: Джамуни.
7: Красный.
8: Сурх.
7: Белый.
8: Сафед.
7: Желтый.
8: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Привет.
9: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
10: Ага, ну, например, пилот или хирург.
9: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
10: А, путеец, монтёр пути.
9: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
10: Угу.
9: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
10: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
9: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
10: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
9: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
10: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
9: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
10: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
9: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
10: Интересно.
9: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
10: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
9: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
10: Подожди. Сколько?
9: 36.
10: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
9: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
10: Именно.
9: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
10: Какая?
9: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
10: Да как так-то? Подожди, как монтёр пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
9: Вот-вот.
10: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
9: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
10: Ну да, когда работать вообще некому.
9: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
10: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
9: Точно.
10: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными. Но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
9: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
10: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
9: Да, около 300 долларов.
10: За тяжелый физический труд под открытым небом в холодном климате?
9: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
10: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
9: Кажется, что да, но...
10: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
9: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
10: Ну да, логично.
9: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
10: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
9: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
10: И сколько это?
9: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
10: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
9: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
10: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
9: Нет, конечно.
10: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
9: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
10: Ага. А еще медстраховка нужна.
9: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
10: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
9: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
10: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
9: Да, именно так система и работает.
10: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
9: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
10: А то есть денег в бюджете на всех нет?
9: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
10: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
9: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
10: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
9: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
10: Слушай, ну хорошо. План с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
9: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
10: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
9: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
10: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
9: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
10: В смысле, как турагентство?
9: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
10: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
9: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
10: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
9: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
10: Ну, разница с $300 очевидна.
9: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
10: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
9: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
10: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
9: Согласен.
10: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
9: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
10: А кому обслуживать, если людей нет?
9: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
10: А когда массово увольняли за нелояльность?
9: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
10: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
9: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
10: Жутко звучит.
9: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
10: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
9: О чем именно?
10: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, А какие еще неочевидные сферы экономики, ну там энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
9: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
10: Пока.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Заместитель директора департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии Бакытбек Исаев о внедрении в ЕАЭС справедливых тарифов на роуминг.
12: Евразийский экономический союз сегодня работает над созданием условий, комфортных условий для граждан населения союза, в том числе в направлении создания комфортных условий при перемещении людей между государственными членами. Вот. И одно из таких направлений работы комиссии является снижение стоимости услуг в роуминге. Вот такая задача поставлена перед комиссией. Есть план по роумингу, согласно которому с 1 января 2028 года будут внедрены справедливые тарифы на услуги роуминга. Ну, какой уровень справедливых тарифов? Мы видим, это приближенный к домашним уровням. Есть домашние тарифы, вот, максимально приближенные к этому уровню и есть тот уровень справедливости.
7: Важный сигнал.
13: Молочка опять в опале. За что в Смоленской области задержали партию сливочного масла из Беларуси?
14: Рубрика «Скажи мне, кто твой друг».
13: Россельхознадзор снова в деле. Специалисты ведомства задержали крупную партию сливочного масла белорусского производства в Смоленской области. Водителя, перевозившего груз, остановили сотрудники местного УМВД якобы для проверки документов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
15: Каким образом на месте оказались представители Россельхознадзора, которые параллельно с проверкой водительских документов начали собственную проверку содержимого машины, не уточняется. Что имеем по факту? Задержано около 2 тонн сливочного масла от Полоцкого молочного комбината. Россельхознадзор говорит, что это контрабанда, так как у перевозчика не было товарно-сопроводительных и ветеринарных документов, а также были нарушены условия транспортировки продукции, которая подлежит обязательному ветконтролю. В подтверждение этой информации ведомство не предоставляет никаких официальных бумаг. Интересно и то, что машину не развернули обратно в Беларусь для разбирательств, а попросту изъяли масло. На фоне всех майских ограничений и запретов на ввоз белорусской молочки в Россию, эта история выглядит очень сомнительно.
13: Отмечу, по информации Россельхознадзора, взятые образцы задержанного масла отправят на лабораторное исследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе груза. Почему белорусским производителям буквально с каждым днем все сложнее попасть на так называемый дружественный рынок? Сообщение от российских специалистов о несоответствии стандартам таможенного союза, проблемах с качеством и обнаружении в товарах из Беларуси опасных бактерий. Миф или реальность? Чтобы приблизиться к правде, достаточно вспомнить недавние случаи, когда в России демонстративно уничтожили более 20 тонн свинины с Толбцовского мясокомбината, говорит экономист Павел Лабейко.
16: Формальный повод для столь жестких мер найден быстро. Российский регулятор заявил о фальшивых сертификатах и отсутствии клейм на продукции Столбцовского мясокомбината. Груз остановили на первом же этапе контроля. Этого оказалось достаточно, чтобы всю 20-тонную фуру немедленно пустили в утилизацию. Уничтожение такого объема – это больше, чем борьба за качество. Это наглядный сигнал белорусским производителям. Любая документальная нестыковка теперь используется как железный повод для недопуска продукции. Сбыт отечественного продовольствия усложняется с каждым месяцем. Соседний рынок планомерно и жестко защищает свои полки от чужого товара.
13: Причина всех этих действий очевидна. Российские склады забиты собственной продукцией. Это подтверждает и само Минэкономики РФ. Им не с кем торговать. Вот и строят препоны. А парадокс в том, что белорусы не хотят покупать продукцию производства России, а сами россияне предпочитают своим товарам наши из Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак об активном наращивании товарооборота между Беларусью и Кыргызстаном.
17: На сегодняшний день активно работаем с кыргызской страной, с Кыргызстаном. Действительно, ежегодно мы наращиваем свой товарооборот. Прирастаем непосредственно как по экспорту товаров, так и по импорту, который приходит к нам в страну. Конечно, хотелось бы отметить, что мы, наверное, не пришли еще к пределу, который возможен, потому что сегодня тот товарооборот, который есть, мы ежегодно добавляем. Мы понимаем, что возможность еще наращивать объемы есть. Текущий год, 2025 год, показал, что товарооборот мы сумели нарастить. В основном наши продукты – это мясомолочная продукция, которая реализовывается на рынке Кыргызстана. Ну а страна, которая сегодня более солнечная, поставляет на наш рынок – это овощи, фрукты. Вот, мы также наладили сотрудничество и по реализации ветеринарных препаратов, которые производятся в Республике Беларусь. На сегодняшний день 5 препаратов зарегистрировано в Кыргызстане. Я думаю, что и дальше пойдет регистрация, и дальше мы будем наращивать реализацию. Вчера буквально мы посещали предприятие сельскохозяйственное Кыргызстана и вели разговор о совместной работе в области семеноводства. Тех культур, которые у нас сегодня невозможно в наших климатических условиях вырастить. Вместе с тем Кыргызстан по своей климатической зоне способен обеспечить семеноводства данной культуры, именно размножения. Это говорим мы о люцерне и о сахарной свекле. На сегодняшний день у нас есть разработанные нами сорта нашей Национальной академии наук. И мы, скажем так, изыскиваем возможность, где можно было бы продолжить семеноводство. В наших условиях климатических получить семена люцерны, ну, очень сложно. Здесь же климатические условия более благоприятные, подходят для ведения семеноводства. Вчера, посещая одно из предприятий Кыргызстана, мы действительно убедились, что здесь есть все возможности для того, чтобы выращивать данные семена. Я думаю, что мы отработаем в рабочем порядке все нюансы касаемо, и есть возможность, что мы в этой области тоже начнем сотрудничество.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
19: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
18: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
19: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно. Прям теория заговора какая-то.
18: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
19: Угу. И я... со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
18: Ну, математика в руках корпорации.
19: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
18: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
20: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
18: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
19: Ну... люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
18: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
20: А что тогда?
18: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
20: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
18: Да ладно? И почему же?
20: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
18: Бумажки. Просто бумажки.
20: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
18: Это как?
20: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
18: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
20: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
18: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
20: Ну давай, в чем вред?
18: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
20: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
18: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
20: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
18: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аша на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой.
2: Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
19: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
2: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
19: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей, храним столько-то лет.
2: Ой, кто это вообще читает?
19: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
2: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
19: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
2: Ну, не знаю.
19: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
2: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
19: Да, ну, логично.
2: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
19: Да, есть такая проблема.
2: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
19: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
2: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
19: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
2: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
19: Чтобы ты не списывал. Логично.
2: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
19: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
2: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
19: Звучит как медицинский термин.
2: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
19: Жесть.
2: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
19: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
2: Это как же?
19: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
2: Да, да, помню такое.
19: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
0: А опять штрафами пугаешь.
20: А как же, в китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модель из-за юристов.
0: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
20: Давай.
0: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
21: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
0: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
21: Это правда.
0: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
21: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
0: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
21: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
0: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
21: Какая же?
0: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
21: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
0: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
20: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об антикризисном плане по присоединении к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината.
22: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там было. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо. Подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
3: Важный сигнал.
23: Алкорейки, Беларуси. В Полоцке умер мужчина от экстремальной дозы алкоголя. Врачи в шоке.
24: В собственной квартире нашли мертвым 54-летнего палачанина. Результаты судебно-медицинской экспертизы шокировали специалистов. Концентрация этилового спирта в крови составила 7,1 промилле.
23: Об этом пишут полоцкие журналисты. Медики поясняют, что условно смертельной для взрослого человека считается доза уже от 3 до 5 промилле, рассказывает врач-нарколог Сергей Иванов.
25: Мужчина при жизни систематически и сильно пил. Из-за этого организм выработал мощную толерантность к спиртному, что и позволило ему оставаться на ногах при критической концентрации алкоголя. То есть его доза уже давно была больше, чем у менее пьющего и тем более не пьющего человека. Однако в этот раз доза оказалась фатальной. Она вызвала отек головного мозга, паралич жизненно важных центров и мгновенную смерть.
23: И, к сожалению, трагедия в Полоцке – нередкое исключение. Эксперты напоминают, что в прошлом году Беларусь заняла первое место в мире по смертности от алкоголя. Об этом свидетельствуют глобальные исследования, опубликованные в сентябре в авторитетном медицинском журнале «The Lancet Public Health».
24: В Беларуси стандартизированный показатель составил 164 смерти на 100 тысяч человек. Второе место заняла Молдова с показателем 162 человека. На третьем Россия с показателем 156.
23: Увеличение зависимых от алкоголя людей врачи связывают стрессом и социально-экономическими потрясениями. Люди просто не уверены в завтрашнем дне, признаются в этом и сами белорусы.
26: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
27: Безработица. Ну, люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
1: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться с друзьями выпить.
23: По данным Минздрава, среднестатистический белорус, начиная с 15 лет, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Такой уровень потребления несет непоправимый вред здоровью человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
9: Но очень важный вопрос кадра. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Учим пакистанский вместе.
12: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
14: Гяра.
12: 12.
14: Бара.
12: 13.
14: Тера.
12: 14.
14: Чодаха.
12: 15.
14: Пандраха.
12: 16.
14: Солаха.
12: 17.
14: Сатраха.
12: 18.
14: Атара.
12: 19.
14: Унис.
12: 20.
14: Бис.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
23: перевалочный пункт на границе. Латвия заявила о рекордном наплыве мигрантов со стороны Белоруссии.
24: Зафиксирована 171 попытка незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за одни сутки. Это абсолютный рекорд за последние 32 месяца.
23: Об этом заявила Государственная пограничная охрана Латвии. Всего за первые три дня июня латвийские пограничники пресекли 293 попытки прорыва границы нелегалами.
24: Мы наблюдаем резкий рост напора мигрантов. За аналогичный период мая нарушителей было 3 раза меньше.
23: Аналогичная ситуация и на границе с Польшей, которая буквально отгородила себя от Беларуси огромным 200-километровым забором миграционного кризиса 2021 года. Тогда же началось постепенное ограничение работы пунктов пропуска и установка антидроновых систем, комментирует министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
24: Это необходимо, чтобы полностью закрыть восточную границу страны, включая морской участок. Также мы увеличиваем численность пограничной службы на 3000 человек.
23: Официальный Минск свою позицию по данному вопросу не скрывает. Александр Лукашенко

0: И если нынешняя политическая ситуация не изменится, граница с Европой рискует окончательно превратиться в железный занавес, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
2: В Гродненской области в суд направлено уголовное дело о коррупции в одном из предприятий агропромышленного комплекса. По данным прокуратуры, обвиняемый занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам в одном из филиалов крупного предприятия. С января 2025 года по январь 2026 он неоднократно получал денежные средства от представителя иностранной коммерческой структуры. Следствие считает, что деньги передавались за содействие в поставках продукции предприятия и увеличение объемов ее реализации в адрес иностранного контрагента. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 100 тысяч долларов. Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей. В Брославском районе задержали мужчину, которого подозревают в серии проникновений в дачные дома. Серия краж произошла в апреле текущего года. Неизвестный выбирал дачи и попадал внутрь разными способами. Выставлял оконные рамы, разбивал стекла или вырывал дверные пробои. Чаще всего он использовал пустующие дома как временное убежище. При этом хозяева нередко обнаруживали пропажу продуктов питания и алкогольных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Брославского района. Одним из ключевых доказательств стал отпечаток пальца на бутылке от спиртного, обнаруженный во время осмотра одного из мест преступления. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала полное совпадение с отпечатками задержанного. Мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу. В Глузском районе несовершеннолетний призывал в телеграм-чате булить сверстницу и ее родных. Отец школьницы обратился в милицию. Там выяснили, что травлей занимался 13-летний подросток. Он агитировал остальных направлять девочке сообщения оскорбительного содержания. Ответственность за подобное наступает с 14 лет, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Однако правоохранительные органы усмотрели в действиях родителей мальчика признаки невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Тогда мать пострадавшей обратилась с гражданским иском в суд. Она просила признать недействительными, порочащими честь и достоинство ее дочери и ее самой сведения, распространенные малолетним в групповом чате мессенджера. Кроме того, еще и взыскать компенсацию морального вреда, возместить понесенные судебные расходы. Требования были предъявлены к матери подростка как законному представителю. В ходе заседания стороны достигли мирового соглашения, согласно которому мать писавшего оскорбления в чате мальчика обязалась выплатить по 500 рублей моральной компенсации матери и дочери, а также возместить 1710 рублей судебных расходов. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
3: Начальник отдела управления уголовного розыска Главного управления внутренних дел Сергей Кухарчик о минчанке, которая продала квартиру и отдала мошенникам почти 140 тысяч долларов.
4: В милицию Фрунзенского района обратилась 68-летняя минчанка, которая по указанию мошенников продала квартиру в столице. Женщину обманули по схеме «фейк-босс». Еще в марте ей в мессенджер пришло голосовое сообщение от ненастоящего ректора, который посоветовал выполнять все указания сотрудников отдела финансовых расследований. Незнакомцы по телефону сообщили женщине, что она является подозреваемой в деле по отмыванию денег, и посоветовали задекларировать ее сбережения. Минчанка вывезла около 25 тысяч долларов за город и оставила в обозначенном месте под камнем. Она думала, что таким образом в Национальном банке проводится дистанционная инкассация. Затем минчанку заставили продать квартиру, чтобы спасти ее от реализации на черном рынке. Вырученные 105 тысяч долларов женщина также вывезла в Минский район и оставила в мусорном баке. Затем у нее потребовали продать гараж.

0: Мещанка отказалась. Вместо этого женщина взяла 4500 евро у своего сожителя и перевела на мошеннические карты. И только когда в квартиру приехал новый хозяин и попросил ее забрать свои вещи, мещанка поняла, что стала жертвой мошенника. Милиция напоминает, если кто-то по телефону сообщает вам о продаже вашей квартиры или машины на сером рынке, немедленно кладите трубку и обращайтесь в милицию.
1: Важный сигнал.
2: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
3: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
2: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российским беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
4: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
2: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
5: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу 2 анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
2: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о взаимодействии в сфере промышленности Минска и Бишкека.
7: Безусловно, взаимодействие в сфере промышленности является важнейшей составляющей нашего двустороннего сотрудничества в целом. И сотрудничеству в промышленной кооперации уделяется очень большое внимание. У нас есть положительные примеры такого взаимодействия. Завод «Автомаш Радиатор» поставляет комплектующие для наших промышленных гигантов, таких как МТЗ, МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш. Сейчас мы работаем над рядом проектов по линии Могилев-Лифтмаша, электротехнического завода имени Козлова, БелАЗа, Белкоммунмаша. И сегодня, в частности, в рамках официального визита, в рамках переговорного процесса будут и на бизнес-форуме будут обсуждаться в том числе и тематика промышленной кооперации.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
9: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
8: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
9: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
8: Угу.
9: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
8: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег – что-то сломалось.
9: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
8: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
9: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
8: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
9: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
8: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
9: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
8: Ого.
9: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
8: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
9: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
8: Слушай, если перевести эти начисленные 952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
9: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
8: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
9: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
8: А 3% это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
9: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
8: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
9: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
8: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
9: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
8: Оптическая иллюзия процентов.
9: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
8: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
9: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
8: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
9: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
8: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
9: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
8: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
9: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
8: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
9: К инфляционным ножницам, да?
8: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
9: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
8: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
9: точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту. Хотя приборы показывают, что все окей.
8: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
9: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
8: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
9: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
8: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
9: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
8: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
9: А остановка строек тянет за собой производителей бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
8: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
9: Да?
8: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
9: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
8: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
9: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
8: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
9: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
8: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
9: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
8: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
9: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
8: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
9: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, а платить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
8: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
9: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
8: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
9: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть – это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел. И когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
8: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
9: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
8: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты. Люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
9: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
8: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетие.
9: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
8: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
9: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
8: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
9: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
8: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
9: Это прямой путь к гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
8: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
9: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
8: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
9: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
8: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
9: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
8: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
9: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
8: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
9: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
8: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Все. вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Бензин в дефиците, топливный кризис накрыл уже минимум 15 регионов России. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели в частности в Курской, Белгородской, Воронежской и Псковской областях, на Камчатке, а также в Карелии, Москве и Петербурге. На городских заправках в подмосковном Троицке в одни руки отпускают не более 60 литров бензина. На отдельных АЗС в Петербурге действует лимит 50 литров на один чек. Ранее в Белгородской и Курской областях заправки Роснефти перестали отпускать бензин в канистры. С аналогичной ситуацией столкнулись и жители Красноярского края. Там местные власти объясняют это усилением требований промышленной безопасности. Одновременно с нехваткой растут цены на еще оставшийся в запасах бензин.
11: Кто там следит за новостями? Екатеринбург, а что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе», по-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
10: Самая тяжелая ситуация в Крыму, где из-за дефицита бензина уже практически не ходит общественный транспорт. Дороги на полуострове опустели даже в прежний час пик. Туристы призывают отменить запланированные поездки в Крым и сообщают в соцсетях, что не могут заправить автомобили даже для того, чтобы уехать домой.
12: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
10: С 31 мая бензин в Крыму начали продавать по талонам, однако уже сейчас их не найти. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей не искать талоны, ведь их пока не будет в свободной продаже.
13: Значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов в свободной продаже нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации.
10: Кризис в Крыму начался после того, как весной этого года ВСУ нарастили дроновые удары по логистическим маршрутам российских войск. Проблема в том, что используют новые самонаводящиеся беспилотники «Хорнет», которым не страшны средства РЭП. Ситуация стала настолько серьезной, что власти перекрыли сухопутный коридор в районе Джанкоя для гражданского транспорта. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Вот Крым и оказался в топливной блокаде, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: Крым потребляет примерно 3000 тонн в сутки. Это 100 бензовозов каждый день. Вы видели дорогу на Крым, сухопутный коридор? Как вы думаете, 100 бензовозов может получить Крым? Нет, конечно, не может. Крым в блокаде. И Крым не разобьет эту блокаду до окончания войны. С Крыма надо уезжать. Всем, кто может уехать из Крыма, должны уехать. Не будет ни продуктов, ни бензина, ничего. Если Россия попробует пустить железнодорожные составы, а составами нужно привозить по 70 железнодорожных цистерн топлива каждый день, теперь представьте, каждый день перед ВСУ проходит цель длиной 70 цистерн по Крымскому мосту. Сколько жить Крымскому мосту после этого? Вы все прекрасно понимаете.
10: Ситуация обостряется и в центральных регионах России. Только за май БПЛА атаковали российские тылы более 30 раз. Из них 16 раз поразили НПЗ, выбив 8 из 10 крупнейших. Поэтому в европейской части страны нефтепереработка практически остановилась, и топливный кризис набирает обороты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный Сигнал.
8: Союзное государство спешит на помощь. Белорусские саперы уехали на разминирование Курской области. Подставили плечо или поставили под удар. Белорусских саперов отправили в помощь коллегам из России. Они участвуют в разминировании Курской области. Как заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн, цитирую, представители противоминного центра Беларуси уже расчистили от неразорвавшихся боеприпасов около 168 тысяч гектаров территории. Очередное сомнительное мероприятие, делится мнением военный аналитик Антон Лаврентьев.
15: Казалось бы, ну что такого? Наши специалисты просто помогают обезопасить территории, чтобы жители Курского региона могли спокойно жить дальше и вести хозяйственную деятельность на земле. Но возникает справедливый вопрос. Зачем России белорусские саперы? Неужели в такой огромной державе, во второй армии мира, как они любят говорить, недостаточно своих специалистов? Отвечу – достаточно. Это просто очередной момент включения Беларуси в военные действия. Территория Курского региона разминируется не в целях создания безопасных условий для жизни местного населения. Если вспомнить события лета 2024 года, то очевидным становится тот факт, что этот регион определен армией РФ как выгодное направление наступления и атак по Украине. Кроме того, на фотографиях с мест работ по разминированию в Курске, которые публикуют российские издания и интернет-ресурсы, белорусские саперы — это исключительно зеленые, то есть совсем молодые ребята, у которых нет достаточного опыта в таких опасных работах. Так скажите мне, для чего же их все-таки отправили в поля? Продемонстрировать суперспособности или использовать в качестве живого щита для российских спецов?
8: Напомню, приграничные районы Курской области были местом интенсивных боев в августе 2024 года. Тогда вооруженные силы Украины прорвали границу с Россией и взяли под свой контроль почти 1000 квадратных километров, в основном в Суджанском районе, чтобы купировать угрозу нового прорыва вглубь украинских территорий. Армии РФ потребовалось более 8 месяцев, чтобы вернуть контроль над регионом, отмечает Лаврентьев.
15: Таким образом, Украина пыталась отодвинуть российские ракетные системы от своей территории, чтобы обезопасить мирных жителей в приграничных районах. К слову, действия ВСУ в Курском регионе позитивно, если так можно выразиться, сказались на количестве российских атак по украинским городам. Исходя из имеющихся аналитических данных, в тот период они снизились на 17%, что позволило населению Украины хотя бы ненадолго выдохнуть. Российская армия вернула контроль над территориями в Курском регионе весной прошлого года. Тогда и началось разминирование. Зачем спустя столько времени, когда сегодня отношения между Белоруссией и Украиной и без того напряженные, в этот процесс втянули белорусских саперов? Для меня и моих коллег это очевидно. Очередная завуалированная провокация.
8: Не исключено, что активная расчистка Курской области может быть подготовкой к очередной операции РФ по продвижению вглубь Украины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
8: 95% отказов. Почему в Гродно не хотят сдавать квартиры россиянам? Житель Гродно хотел снять жилье для двоюродного брата из Москвы, который собирается погостить несколько месяцев в Беларуси. Но столкнулся с проблемой. Молодой человек рассказал, что обзвонил полсотни объявлений и не услышал ни одного «да». По словам гродненца, беседы с арендодателями шли хорошо до того момента, как последние узнавали, что проживать в квартире будут граждане с паспортом РФ.
16: Как только речь заходила о том, что снимать квартиру будут граждане России, сыпались самые разные причины для отказа. То пугали проблемами с оформлением документов, то говорили, что непонятно, как платить налоги. То потому, что с россиянами проблем не оберешься.
8: Есть такое дело. И не только в Гродно. Но родной город в своих ответах просто выдал базу. Прокомментировал историю гродненец Михаил.
17: Не знаю, по какой причине парень не захотел приютить родственника на своей территории.
18: А вот для арендодателей причины очевидны. Я сам сдаю однушку в Фолюше посуточно. Так вот, чтобы никто не сказал, что на пустом месте разжигаем неприязнь по национальному признаку, два раза сдавал россиянам. Ну что они, не люди? Так вот, после этого зарекся иметь с ними вообще какие-либо дела. Первая семья смылась, не доплатив и оставив после себя свинарник, как после самой отвязной вечеринки в американских фильмах. Со второй девушки я уже сразу всю сумму взял. Так она съехала, не дождавшись меня, а с собой прихватила ручки со всех кухонных шкафов. Они такие со стразиками были. Туалетное зеркало из ванной с USB-зарядкой и сенсорным управлением. Коврик под шкуру тигра и, внимание, бабушкин торшер. Вопросы есть? Почему нет, не хотим сдавать.
19: Отмечу, что на фоне участившихся в Беларуси неприятных инцидентов, в частности, хамского поведения, скандалов и потасовок, инициаторами которых были граждане РФ, белорусы стали более внимательно и настороженно относиться к гостям из страны-соседки. Лето начинается с хороших новостей. Как минимум, город чуть безопаснее будет, говорит жительница Гродно Ядвига.
20: Это правда. Мы с мужем, когда искали квартиру, потому что хотели район ближе к центру, все спрашивали, а гражданство РБ? И только когда мы говорили «да», с нами продолжали разговор. Я не испытываю никакой ненависти, неприязни или еще чего-то там. Но прошу, россияне, услышьте. Из тех, кто приезжает к нам в гости или на работу, на 50 человек хорошо, если 2 адекватных и воспитанных найдется. Вы хамите в магазинах, в общественном транспорте, в заведениях. Затеваете драки и недвусмысленно цепляетесь к нашим девушкам. Вы оставляете после себя такой беспорядок, что нашим асоциальным гражданам даже не снилось. Вы высмеиваете белорусов и белорусский язык, наши товары, наши деньги в интернете. И чего вы ждете в ответ? Что вас встретят с красной дорожкой и лимузином? Нет. Каждый получает то, что заслуживает по делам своим. У нас своих проблем выше крыши. Чужие нам не нужны.
19: А если в вашем городе определенные условия или правила при аренде квартир для иностранцев? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. И еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
21: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
19: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
20: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифедина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
19: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
0: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
3: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифедин.
22: Боровляны. В саду давали бифедин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
23: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифедин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
19: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак об активном наращивании товарооборота между Беларусью и Кыргызстаном.
24: На сегодняшний день активно работаем с кыргызской страной, с Кыргызстаном. Действительно, ежегодно мы наращиваем свой товарооборот. Прирастаем непосредственно как по экспорту товаров, так и по импорту, который приходит к нам в страну. Конечно, хотелось бы отметить, что мы, наверное, не пришли еще к пределу, который возможен, потому что сегодня тот товарооборот, который есть, мы ежегодно добавляем. Мы понимаем, что возможность еще наращивать объемы есть. Текущий год, 2025 год, показал, что товарооборот мы сумели нарастить. В основном наши продукты – это мясо-молочная продукция, которая реализовывается на рынке Кыргызстана. Ну, а страна, которая сегодня более солнечная, поставляет на наш рынок – это овощи, фрукты. Вот, мы также наладили сотрудничество и по реализации ветеринарных препаратов, которые производятся в Республике Беларусь. На сегодняшний день 5 препаратов зарегистрировано в Кыргызстане. Я думаю, что и дальше пойдет регистрация, и дальше мы будем наращивать реализацию. Вчера буквально мы посещали предприятие сельскохозяйственное Кыргызстана и вели разговор о совместной работе в области семеноводства. Тех культур, которые у нас сегодня невозможно в наших климатических условиях вырастить. Вместе с тем Кыргызстан по своей климатической зоне способен обеспечить семеноводства данной культуры, именно размножения. Это говорим мы о люцерне и о сахарной свекле. На сегодняшний день у нас есть разработанные нами сорта нашей Национальной академии наук. И мы скажем так, изыскиваем возможность, где можно было бы продолжить семеноводство. В наших условиях климатических получить семена люцерны, ну, очень сложно. Здесь же климатические условия более благоприятные, подходят для ведения семеноводства. Вчера, посещая одно из предприятий Кыргызстана, мы действительно убедились, что здесь есть все возможности для того, чтобы выращивать данные семена. Я думаю, что мы отработаем в рабочем порядке все нюансы касаемо, и есть возможность, что мы в этой области тоже начнем сотрудничество.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия в следующие 20 лет будет в состоянии военных действий.
4: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
2: Слова Безрукова означают две вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, на одну годовую зарплату месячную, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
2: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
7: Конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
9: Да, хлеб
7: элементарно. Хлеб элементарно, да.
25: Продукты питания и бензин больше всего.
7: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен на ту же картошку,
26: на детские товары.
7: Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
26: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
27: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
2: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Молочка опять в опале. За что в Смоленской области задержали партию сливочного масла из Беларуси?
28: Рубрика «Скажи мне, кто твой друг».
19: Россельхознадзор снова в деле. Специалисты ведомства задержали крупную партию сливочного масла белорусского производства в Смоленской области. Водителя, перевозившего груз, остановили сотрудники местного УМВД якобы для проверки документов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
29: Каким образом на месте оказались представители Россельхознадзора?
0: которые параллельно с проверкой водительских документов начали собственную проверку содержимого машины, не уточняется. Что имеем по факту? Задержано около 2 тонн сливочного масла от Полоцкого молочного комбината. Россельхознадзор говорит, что это контрабанда, так как у перевозчика не было товарно-сопроводительных и ветеринарных документов, а также были нарушены условия транспортировки продукции, которая подлежит обязательному ветконтролю. В подтверждение этой информации ведомство не предоставляет никаких официальных бумаг. Интересно и то, что машину не развернули обратно в Беларусь для разбирательств, а попросту изъяли масло. На фоне всех майских ограничений и запретов на ввоз белорусской молочки в Россию, эта история выглядит очень сомнительно.
19: Отмечу, по информации Россельхознадзора, взятые образцы задержанного масла отправят на лабораторное исследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе груза. Почему белорусским производителям буквально с каждым днем все сложнее попасть на так называемый дружественный рынок? Сообщение от российских специалистов о несоответствии стандартам таможенного союза, проблемах с качеством и обнаружении в товарах из Беларуси опасных бактерий. Миф или реальность? Чтобы приблизиться к правде, достаточно вспомнить недавние случаи, когда в России демонстративно уничтожили более 20 тонн свинины Столбцовского мясокомбината, говорит экономист Павел Лабейко.
8: Формальный повод для столь жестких мер найден быстро. Российский регулятор заявил о фальшивых сертификатах и отсутствии клеем на продукции Столбцовского мясокомбината. Груз остановили на первом же этапе контроля. Этого оказалось достаточно, чтобы всю 20-тонную фуру немедленно пустили в утилизацию. Уничтожение такого объема – это больше, чем борьба за качество. Это наглядный сигнал белорусским производителям. Любая документальная нестыковка теперь используется как железный повод для недопуска продукции. Сбыт отечественного продовольствия усложняется с каждым месяцем. Соседний рынок полномерно и жестко защищает свои полки от чужого товара.
19: Причина всех этих действий очевидна. Российские склады забиты собственной продукцией. Это подтверждает и само Минэкономики РФ. Им не с кем торговать. Вот и строят препоны. А парадокс в том, что белорусы не хотят покупать продукцию производства России, а сами россияне предпочитают своим товарам наши, из Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер-братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
11: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту. Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать».
10: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже 4 родственников – зять, 2 брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
11: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его, мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила, да, вы бы своего сына тоже отправили туда? Он ответил, я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию.
10: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
11: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких готовых пойти воевать, но в итоге на подписание документов пошли только трое ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
10: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
11: Очень редко выходит на связь. СМСки от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам?

0: теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
3: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
2: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
4: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
2: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
5: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу 2 анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
2: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
4: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
7: Да, я понимаю.
4: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
7: Да, я понимаю.
4: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
8: Господдержка оказана.

0: серьезные, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
1: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделит 50 миллионов евро помощи Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
3: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
2: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с трех заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсец.
4: Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда... Первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Не знаю, помните эту историю, нет? Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
2: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России. Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать, а значит цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
5: Смотрите, когда начались санкции, им ответ России приняла контрсанкции, вы же помните этот термин, его же сейчас редко употребляют, то контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания. Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свои товары, как безальтернативные. Это же модель рынка, че, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей, мы сейчас поднимем все, что выращивается в России, куда ж ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки.
2: Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости и пока не намерена возвращаться к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко предложил рациональное использование земель возле Минска.
8: Государство подставляло плечо, помогало. Ну, и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает, но он мне так и не ответил. А за чей счет вот эта мелиорация? Красиво, я и сегодня, и вчера посмотрел. Ну, молодец. Только я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь себе предлагать, я знаю, что там надо под Минском. Боюсь себе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка, Боровляны, выезжаешь, сад заложил бы там под Минском, нашел бы, может, даже он сам Вот мы бы ему помогли. Это прямо здесь. Хороший сад индустриального образа. Мы умеем это делать. Дальше едем туда, где Кухаров уже противно смотреть. Это уже не кухаровская земля, все иначе, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. Или что, ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Ну, сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Ну, может, и там сад иметь, на этих низких землях. Может быть. А почему? Потому что речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну, и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там бы сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили, плодоовощное это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть, а хотя бы министр сельского хозяйства пошел с Кухаревым, понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». В небе над Белоруссией регулярно теряются и падают российские ударные беспилотники типа «Шахет». Чтобы понять всю серьезность ситуации, нужно рассмотреть один совершенно конкретный случай, который произошел в городе Слуцк. Обычный день, промышленная зона, работает автосервис, по улице Богдановича идут люди. И вдруг прямо над крышами на критически малой высоте проносится крупный черный беспилотник. Размах крыльев, ну, метра 2,5.
10: И звук такой, будто в небе едет мопед без глушителя. Это совершенно характерный, ни на что не похожий гул двухтактного двигателя, который вообще ни с чем не перепутаешь.
9: Ага, мопедный звук, точно. И аппарат падает прямо в промзоне рядом с заброшенными корпусами бывшей воинской части. И дальше события развиваются по сценарию, который вызывает огромную кучу вопросов. На место моментально прибывают силовики. Улицу перекрывают военные и сотрудники МЧС. Начинается сбор обломков. Но самая интересная и пугающая часть этой истории разворачивается вообще не на улице.
10: А в телефонах?
9: Информационное поле начинает зачищаться просто с невероятной скоростью.
10: Буквально в реальном времени.
9: В местных чатах появляются фотографии черного треугольного крыла на земле. И через несколько минут эти сообщения удаляются модераторами или самими испуганными пользователями. А в государственных медиа вообще ни единого упоминания об инциденте. Никаких предупреждений, никаких объяснений того, что боевой аппарат с десятками килограммов взрывчатки рухнул рядом с работающим автосервисом.
10: Слушай, ну здесь есть одна очень важная географическая деталь. Одно дело, когда инциденты происходят прямо на линии границы, в непосредственной близости от зоны боевых действий, но Слуцк — это Минская область. Это более 100 километров от южной границы. По сути, глубокий тыл.
9: В 100 километров, то есть этот аппарат, который ревет как газонокосилка и весит под 200 килограммов, пролетел сотню километров над территорией страны, и военные радары его просто проигнорировали или не захотели замечать?
10: Вот, в этом и заключается главная проблема. Тот факт, что беспилотник долетел до Слуцка, означает, что радиолокационный щит либо имеет огромные слепые зоны, либо система принятия решений просто парализована. И если следовать этой логике, любой город находится под потенциальной угрозой. Воздушное пространство не является герметичным.
9: И если один дрон может пролететь 100 километров, значит, это не разовая аномалия? Если проанализировать доступную статистику, цифры реально пугают. За год зафиксировано около 400 подтвержденных случаев проникновения таких аппаратов. А за 14 месяцев эта цифра переваливает за 700. Бывали дни, когда границу пересекало по 5 дронов за сутки.
10: 5 боевых дронов в день – это уже никакая не навигационная ошибка. Это плотный транзитный трафик.
9: Надо быть реалистами. 700 объектов, каждый размером с небольшой автомобиль. Горючее у них заканчивается, двигатель глохнет. Куда девается вся эта масса пластика, металла и взрывчатки?
10: Ну, они падают. Законы гравитации отменить невозможно. Огромная часть, безусловно, падает в безлюдных местах, в непроходимых болотах Полесья, в густых лесах. Но теория вероятности берет свое, и периодически они падают прямо на населенные пункты.
9: И тут начинается самое сложное. Например, инцидент в Гомеле, 8-й переулок Ильича. Обломки падают на кирпичный склад, начинается сильный пожар, крыша здания полностью уничтожена. Взрыв был такой силы, что его отчетливо слышали жители соседних спальных районов. Или Калинковичи – взрыв при падении. Повреждение построек, часть города остается без электричества. Но если открыть официальную статистику происшествий, там будет идеальный ноль.
10: Ага, никто не пострадал, ничего не произошло. И этот идеальный ноль создает колоссальную правовую и финансовую черную дыру для владельцев пострадавшего имущества. Если разобрать это на практическом уровне, ситуация тупиковая. Горит склад, владелец бизнеса вызывает МЧС, пожар тушит. Дальше нужен официальный акт о причинах возгорания для страховой компании.
9: А в акте не может быть написано попадание иностранного военного беспилотника, потому что официально в небе ничего не было.
10: Абсолютно верно. Инспектор оказывается в безвыходном положении и пишет что-то нейтральное, ну, короткое замыкание или возгорание по неустановленной причине. С этим документом владелец идет к страховщику. А страховая компания – это бюрократическая машина, если причина не установлена, выплаты не будет. Более того, военные действия часто прописываются как форс-мажор, который вообще не покрывается обычной страховкой, если официально не введено военное положение.
9: То есть человек остается с уничтоженным складом, сгоревшим товаром и долгами просто один на один. Государство говорит, ничего не падало, а страховая говорит, раз ничего не падало, то и компенсировать нечего. Юридический вакуум.
10: И именно так. Люди несут реальные материальные потери, заявления которого на бумаге не существует.
9: Хорошо, с последствиями непонятно. Но если отмотать ситуацию назад, к моменту, когда этот дрон только оказывается в воздушном пространстве Беларуси. Ведь их запускают по совершенно другим целям, в другом направлении. Как получается, что они делают такой крюк на север?
10: Чтобы это понять, нужно разобраться в том, что вообще представляет собой аппарат «Шахет-136», ну или «Герань-2». Это предельно прагматичное дешевое оружие. Его главная задача – массовость. Корпус делается из композитных материалов и стеклоткани. Внутри стоит простейший бензиновый двигатель. И боевая часть – около 50 килограммов взрывчатки.
9: Слушай, ну даже в дешевом гражданском квадрокоптере есть кнопка «Возврат домой». Если он теряет пульт, он просто летит на точку старта. Почему военный аппарат ведет себя в воздухе, как слепой котенок?
10: Потому что военная инженерия всегда балансирует между ценой и точностью. Настоящая крылатая ракета стоит сотни тысяч долларов. Там сложнейшая инерциальная система, лазерные гироскопы. Она по внутренним датчикам точно знает, где находится. А задача «Шахеда» — быть дешевым. Поэтому туда ставят недорогие гражданские GPS-модули.
9: То есть он полностью зависит от спутникового сигнала, как навигатор в смартфоне?
10: Да, и это делает его невероятно уязвимым для систем РЭП, радиоэлектронной борьбы.
9: Вот про РЭП стоит сказать подробнее. Для многих это просто магия какая-то. Как невидимый радиосигнал заставляет физический объект с мотором развернуться на 180 градусов?
10: Это не магия, это математика и спуфинг, ну, подмена сигнала. Вот едет водитель на машине по навигатору, не знает дороги и полностью доверяет экрану. И вдруг система РЭБ перехватывает канал связи со спутником и начинает транслировать навигатору ложные координаты. Навигатор внезапно решает, что машина находится не на трассе, а где-то в центре Черного моря.
9: Угу. И компьютер начинает паниковать.
10: Он не паникует, он пытается исправить ошибку. Бортовой компьютер «Шахеда» видит новые ложные координаты, рассчитывает новый маршрут до своей изначальной цели и резко меняет курс, закладывает крутой вираж. И поскольку система внутреннего контроля у него примитивная, он не понимает, что его обманули. В итоге он летит в совершенно случайном направлении, пока не выйдет из зоны действия РЭП. А когда выходит, он уже на территории другой страны. часто с пустыми баками или с сбитой программой.
11: Если добавить к этому тот факт, что аппарат легкий и аэродинамика у него специфическая, сильный боковой ветер на высоте может просто сдувать его с траектории. Какой тогда напрашивается вывод?
10: Вывод очень суровый. Над жилыми кварталами летают невысокоточные ракеты, за которыми следит оператор, и которые можно дистанционно подорвать в воздухе при отклонении от курса.
11: То есть контроля над ними нет вообще? Ни у тех, кто запустил, ни у тех, кто защищается.
10: Абсолютно никакого контроля. Это просто пластиковая болванка с бензином и полусотни килограммов взрывчатки. Она может упасть из-за бракованной китайской микросхемы, из-за того, что закончилось топливо, или из-за обледенения крыльев. И упасть она может в любую секунду.
11: И вот тут мы подходим к самому большому парадоксу. Если угроза настолько реальна, сгоревшие склады, поврежденные дома, сотни пролетов, почему реакция системы сводится к тому, чтобы заставить людей удалить видео из чатов? Почему не воют сирены?
10: Ответ кроется в структуре политических союзов. Существует концепция союзного государства с Россией. В рамках этой концепции Россия – это главный военный, экономический и политический союзник.
11: А признать, что дроны союзника падают на города, значит публично признать союзника источником угрозы.
10: Вот именно. Это создает неразрешимое противоречие для государственной идеологии. Если включить сирены и официально объявить по радио об угрозе от российского беспилотника, это разрушит всю выстраиваемую годами политическую парадигму.
11: Получается, приоритеты расставлены предельно жестко. Информационная картинка абсолютного контроля и нерушимости Союза оказывается гораздо важнее физической безопасности людей на Земле.
10: И это четко подтверждается распределением ресурсов. Огромные усилия направляются на мониторинг социальных сетей, вычисление тех, кто снял пролет дрона на камеру телефона, на административные меры. Но эти же ресурсы не тратятся на разработку планов эвакуации или раздачу инструкций жителям приграничных деревьев.
11: Людей оставляют в информационном вакууме. И у этого вакуума есть колоссальный побочный эффект – психологический ущерб. Для жителей южных регионов это превращается в пытку. Человек ложится спать, открывает окно из-за жары и слышит этот характерный гул.
10: Хронический стресс.
11: Да, перманентный стресс. Человек лежит и понимает, что прямо сейчас в небе летит бомба. Никто не знает, куда она летит, работает ли у нее навигация, или топливо закончится прямо над этой крышей, и никто не пришлет СМС с предупреждением.
10: Хорошо, допустим, политические мотивы диктуют молчание, но в стране же есть профессиональная армия, есть войска противовоздушной обороны. Их прямая работа – защищать небо. Почему военные радары просто не засекают эти медленные цели и почему их не сбивают еще на подлете?
11: А вот здесь начинается сложнейшая военно-техническая проблема. Стоит начать с радаров. Большинство комплексов ПВО проектировались еще в советское время или являются их модернизацией. Их задача — сбивать быстрые, летящие на большой высоте, металлические цели. Грубо говоря, тяжелые бомбардировщики или сверхзвуковые истребители.
10: То есть у них совершенно разные физические профили с дронами?
11: Кардинально разные. В радиолокации есть понятие эффективной площади рассеяния. Для радара огромный металлический самолет светится на экране, как новогодняя елка, а шахед сделан из стеклоткани, карбона и пластика. У него очень маленькая площадь. Для старого радара он выглядит как птица.
10: Но радар же все-таки видит птиц.
11: Видит. Но алгоритмы специально настроены отсеивать мелкие медленные объекты, иначе экран оператора будет полностью забит стаями гусей и облаками. Шахед летит на высоте всего 100 метров, со скоростью около 180 км в час. Радар воспринимает его как наземный шум и просто стирает с экрана. Система оказывается слишком умной для такой примитивной угрозы, и цель замечают слишком поздно.
10: Но ведь постоянно фиксируются взлеты истребителей. С авиабазы периодически поднимаются самолеты именно во время пролетов дронов. Значит, армия их все-таки видит и может перехватить?
11: Технически может. Самолет наводится в нужный квадрат, пилот визуально находит этот черный треугольник в небе, но дальше возникает дилемма. Во-первых, есть негласный политический запрет на массовое уничтожение техники союзника. Без приказа с самого верха стрелять просто не будут.
10: А во-вторых, законы физики.
11: Точно. Если начать взбивать сотни дронов зенитными ракетами или из пушки истребителя над трассами, деревнями или городами, в небе произойдет взрыв. и на головы людям польется дождь из горящего авиационного топлива и острых обломков стекловолокна.
10: А если боеголовка не сдетонирует в воздухе, то 50 килограммов взрывчатки просто упадут кому-то во двор?
11: Совершенно верно. Кинетический перехват над населенным пунктом часто опаснее, чем сам пролет дрона. Пилотам остается только сопровождать его и надеяться, что он рухнет где-нибудь в пустом поле.
10: И из всего этого вытекает, пожалуй, самый сюрреалистичный факт. На аэродроме «Зебровка» в Гомельской области расположены современные российские зенитно-ракетные комплексы с 400 «Панцири». Они охраняют этот объект. И когда мимо пролетает заблудившийся дрон...
11: Происходит абсолютный абсурд.
10: Да, периодически именно эти российские комплексы ПВО вынуждены открывать огонь и сбивать над территорией Беларуси свои же собственные российские беспилотники. Правая рука абсолютно не понимает, что делает левая. Система настолько разрознена, что российским зенитчикам приходится защищать себя от российского же оружия, у которого сбился навигатор.
11: Это просто высший уровень управленческого паралича. Нужно собрать всю картину воедино. То, что начиналось как единичные инциденты, превратилось в системную проблему. Сотни неуправляемых аппаратов пересекают границу. Радары их почти не видят, а сбивать над городами смертельно опасно.
10: И в этих условиях виден кристально четкий выбор системы. Политические приоритеты поставлены выше гражданской безопасности. Людей оставляют один на один с угрозой, без предупреждений, без сирен, без права на компенсации.
11: И тут возникает фундаментальный вопрос. Если официальные институты отказываются предупреждать об опасности с воздуха, к чему это приведет в перспективе?
10: Когда государство самоустраняется от защиты неба, общество начинает организовываться само. Возникает низовая гражданская оборона. Люди создают децентрализованные сети оповещения, пишут мобильные приложения, человек услышал звук мотора, нажал кнопку, и алгоритм рассылает предупреждение соседям. По сути, общество строит свой собственный народный акустический радар из тысяч смартфонов.
11: И это меняет абсолютно все. Потому что когда граждане понимают, что государственная машина их не защищает, и успешно выстраивают защиту сами, монополия государства на обеспечение безопасности дает огромную трещину. Это уже вопрос того, кому люди доверяют свою жизнь.
10: И этот процесс автономизации общества остановить гораздо сложнее, чем просто удалить пару фотографий из местного чата.
11: Всем пока. Услышимся в следующий раз.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
13: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
14: Перевалочный пункт на границе. Латвия заявила о рекордном наплыве мигрантов со стороны Белоруссии.
15: Зафиксирована 171 попытка незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за одни сутки. Это абсолютный рекорд за последние 32 месяца.
14: Об этом заявила Государственная пограничная охрана Латвии. Всего за первые три дня июня латвийские пограничники пресекли 293 попытки прорыва границы нелегалами.
15: Мы наблюдаем резкий рост напора мигрантов. За аналогичный период мая нарушителей было 3 раза меньше.
14: Аналогичная ситуация и на границе с Польшей, которая буквально отгородила себя от Беларуси огромным 200-километровым забором миграционного кризиса 2021 года. Тогда же началось постепенное ограничение работы пунктов пропуска и установка антидроновых систем, комментирует министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
15: Это необходимо, чтобы полностью закрыть восточную границу страны, включая морской участок. Также мы увеличиваем численность пограничной службы на 3000 человек.
14: Официальный Минск свою позицию по данному вопросу не скрывает. Александр Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь не будет сдерживать потоки мигрантов на границе с Евросоюзом.
8: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
14: Так или иначе, но для обычных белорусов поездки в соседние страны становятся все сложнее. И если нынешняя политическая ситуация не изменится, граница с Европой рискует окончательно превратиться в железный занавес, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
14: Опасное лето. На детских аттракционах сразу в 2 крупных городах Беларуси нашли нарушение норм безопасности. В парке Челюскинцев в Минске аттракцион «Башня свободного падения» во время катания людей издал хлопающий звук, после чего из него пошел дым. Видео с инцидентом опубликовали местные журналисты. На видео можно рассмотреть, как после хлопка аттракцион будто завис в воздухе. Люди в этот момент не на шутку испугались. В аттракцион группы пояснили, что произошло.
15: Выдавило резиновое уплотнение, из-за чего разгерметизировалась гидравлическая магистраль. Аттракцион остановили, посетителей высадили. Риска для жизни и безопасности людей не было.
14: Сейчас специалисты заканчивают ремонт. После наладки и испытаний аттракцион вновь начнет работу. Правда, минчане признаются, что после такого инцидента башни свободного падения свои жизни навряд ли доверят. Тем более, что по всей стране Госпромнадзором регулярно выявляются нарушения безопасности на аттракционах. Вот как о свежих инцидентах с детскими батутами накануне отчиталась прокуратура Брестской области.
15: В Бресте, на улице Ленинградской, на надувных конструкциях, вместо 2 предусмотренных технической документации вентиляторов для батута, использовался только 1. Кроме того, часть креплений не была зафиксирована должным образом. Организация допуска посетителей и контроль за безопасностью на месте осуществлялись ненадлежащим образом. Похожие нарушения обнаружили и в агрогородке Альшаны Сталинского района. Там надувной батут эксплуатировался без технического освидетельствования. Элементы питания оборудования не были защищены от доступа посторонних, а само устройство оказалось недостаточно закреплено. Работник не имел соответствующей квалификации и документов.
14: По данным Госпромнадзора, всего в стране под наблюдением находится 176 аттракционов с высокой и средней степенью риска, и нарушения там фиксируют регулярно. Эксперты прогнозируют, что ситуация будет только ухудшаться. Часть аттракционов уже старая и уставшая, а из-за санкций и проблем с поставками обслуживать такую технику качественно все труднее. В итоге летний отдых для детей превращается в лотерею. Родители платят за развлечения, но не всегда могут быть уверены в безопасности. Но помните, если у вас есть жалобы на качество услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Наручники и бутылка вместо туалета. Парни из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Данила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
17: Ну, чудо-клетка, Живем, как честно, как собаки. Не знаю, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
16: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
18: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
16: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественное осколочное ранение, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
19: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
16: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Глава правительства Александр Турчин о важном месте Кыргызстана среди партнеров Беларуси в Центрально-Азиатском регионе.
20: Кыргызстан занимает важное место среди партнеров Беларуси в Центрально-Азиатском регионе. Наши отношения строятся на принципах взаимного уважения и доверия и имеют устойчивую тенденцию к развитию. Ключевую роль в этом играет открытый и доверительный диалог между руководителями нашего государства. Беларусь и Кыргызстан эффективно взаимодействуют на площадках международных и региональных объединений, включая ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ. Отмечаем результативность действующего председательства Кыргызской республики в ШОС и поддерживаем усилия кыргызской стороны по укреплению сотрудничества в рамках организации. Я еще раз хочу поздравить кыргызскую сторону с ее избранием непостоянные члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций. И хочу, чтобы работа в этом статусе принесла значимый результат не только для Кыргызской республики, но и для всего мирового сообщества.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Союзное государство спешит на помощь. Белорусские саперы уехали на разминирование Курской области. Подставили плечо или поставили под удар. Белорусских саперов отправили в помощь коллегам из России. Они участвуют в разминировании Курской области. Как заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн, цитирую, «Представители противоминного центра Беларуси уже расчистили от неразорвавшихся боеприпасов около 168 тысяч гектаров территории». Очередное сомнительное мероприятие, делится мнением военный аналитик Антон Лаврентьев.
21: Казалось бы, ну что такого? Наши специалисты просто помогают обезопасить территории, чтобы жители Курского региона могли спокойно жить дальше и вести хозяйственную деятельность на земле. Но возникает справедливый вопрос. Зачем России белорусские саперы? Неужели в такой огромной державе, во второй армии мира, как они любят говорить, недостаточно своих специалистов? Отвечу – достаточно. Это просто очередной момент включения Беларуси в военные действия. Территория Курского региона разминируется не в целях создания безопасных условий для жизни местного населения. Если вспомнить события лета 2024 года, то очевидным становится тот факт, что этот регион определен армией РФ как выгодное направление наступления и атак по Украине. Кроме того, на фотографиях с мест работ по разминированию в Курске, которые публикуют российские издания и интернет-ресурсы, белорусские саперы — это исключительно зеленые, то есть совсем молодые ребята, у которых нет достаточного опыта в таких опасных работах. Так скажите мне, для чего же их все-таки отправили в поля? Продемонстрировать суперспособности или использовать в качестве живого щита для российских спецов?
0: Напомню, приграничные районы Курской области были местом интенсивных боев в августе 2024 года. Тогда вооруженные силы Украины прорвали границу с Россией и взяли под свой контроль почти 1000 квадратных километров, в основном в Суджанском районе, чтобы купировать угрозу нового прорыва вглубь украинских территорий. Армии РФ потребовалось более 8 месяцев, чтобы вернуть контроль над регионом, отмечает Лаврентьев.
21: Таким образом, Украина пыталась отодвинуть российские ракетные системы от своей территории, чтобы обезопасить мирных жителей в приграничных районах. К слову, действия ВСУ в Курском регионе позитивно, если так можно выразиться, сказались на количестве российских атак по украинским городам. Исходя из имеющихся аналитических данных, в тот период они снизились на 17%, что позволило населению Украины хотя бы ненадолго выдохнуть. Российская армия вернула контроль над территориями в Курском регионе весной прошлого года. Тогда и началось разминирование. Зачем спустя столько времени, когда сегодня отношения между Белоруссией и Украиной и без того напряженные, в этот процесс втянули белорусских саперов? Для меня и моих коллег это очевидно. Очередная завуалированная провокация.
0: Не исключено, что активная расчистка Курской области может быть подготовкой к очередной операции РФ по продвижению вглубь Украины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
22: Сиаха.
1: Синий.
3: Ніля.
1: Коричневый.
3: Бура.
1: Зеленый.
3: Сабз.
1: Оранжевый.
3: Наранджи.
1: Фиолетовый.
3: Джамуни.
1: Красный.
3: Сурх.
1: Белый.
3: Сафед.
1: Желтый.
3: Пила.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
7: Министр связи и информатизации Кирилл Залесский о сотрудничестве Беларуси с Российской Федерацией в цифровой сфере.
22: В рамках двустороннего взаимодействия, как двустороннего в рамках союзного государства, так и многостороннего в рамках кооперационных объединений, существует огромное количество горизонтальных связей между отраслевыми структурами. Транспорт с транспортом, сельское хозяйство с сельским хозяйством, промышленность с промышленностью и так далее. И в стандартном плане мы вырабатываем в рамках интеграционных объединений некие правила и общие стандарты работы. Что происходит сегодня? Сегодня в каждую из этих сфер внедряются цифровые решения и внедряются системы искусственного интеллекта в том числе. Тогда, когда некие решения принимаются уже без участия живого человека, а соразмерно тому, той логике искусственного интеллекта, которые принимает решение самостоятельно и двигается ему дальше. И вот нам важно сегодня найти стандартизацию и принципы взаимного доверия этих систем для того, чтобы внедрение этих цифровых решений и систем на базе искусственного интеллекта не стало очередным непреодолимым препятствием, которому мы вдруг перестаем доверять. Соответственно, это и является, мне кажется, повесткой для обсуждения в различных международных форматах в зависимости от той глубины интеграции, той или иной интеграционной структуры.
6: Новости регионов на радиосигнал.
0: Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в дошкольных учреждениях Борисова. Напомню, 2-3 июня в приемное отделение инфекционной райбольницы поступило 30 детей с идентичными жалобами и симптомами – тошнота, рвота, высокая температура. Следователи уже провели осмотры, допросили пострадавших, их родителей и сотрудников учреждений образований. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировке продуктов. Также назначен ряд экспертных исследований. Дополнительно установлены еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, и стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах страны, заявили в милиции. В Минске автомобиль столкнулся с троллейбусом. Происшествие случилось днем 4 июня. По данным инспекторов ГАИ, 61-летний водитель УАЗ ехал по проспекту Пушкина. Вблизи здания номер 66 при перестроении он не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в троллейбус. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели 81-летнюю пассажирку общественного транспорта. От госпитализации женщина отказалась. Водители транспортных средств и другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались. В крови умершего жителя Полоцка обнаружили дозу алкоголя выше условно-смертельной. Тело 54-летнего палачанина обнаружили в его квартире. Исследование показало, что концентрация этилоспирта в крови мужчины составила 7,1 промилле. Как отметили специалисты, условно-смертельной дозой для взрослого человека считается концентрация свыше 3-5 промилле. Во время экспертизы также выявили признаки, характерные для острого алкогольного отравления. Нарушение свертываемости крови, острое венозное полнокровие внутренних органов, а также отек головного мозга и его оболочек. С учетом результатов экспертизы и данных осмотра места происшествия, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. По информации ГКС, горожанин при жизни систематически злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него сформировалась высокая толерантность к спиртному. Это и позволило организму функционировать даже при критической концентрации концентрация алкоголя в крови. Однако в итоге все привело к параличу жизненно важных центров и летальному исходу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
0: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
2: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
0: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
4: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
0: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
5: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
23: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
24: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
25: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифидин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
0: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
16: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
8: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
16: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую, у них приказ взять Донецкую область с любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
9: «Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете».
16: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
10: Том, как Зеленский в данном случае переиграл Путина, просто сформировав контекст для его при этом восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, идем вперед, проливаем. Он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватным. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности, да. Реалии совсем другие, все это знают.
16: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается, личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
16: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о неправильном подходе и плохой тенденции.
12: Вот все вопросы, это вопросы деньги, деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть. Может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты. Они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть. Иди работай. Иди упирайся, давай результат. А мы все в бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Это родной ваш хлеб. Бюджет это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно. Ну и в нашем правительстве сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем президенту, подмахнет, подпишет, ну и пойдет. А надо организовывать, чтобы пресс-подборщик был, чтобы робот был у краника, который коров будет доить сам и так далее. И шевелиться надо каждый день, коль президент поручил. Ну, может, уже и сделали, не знаю. Ну и вот пришел новый человек, Александр Александрович и Терехов. Ну и его посадили в ту же лужу, в которой сидят сами. Он тоже уже вчерашний человек, который директором фактически был, понимает все. Ну, он уже предлагает, давайте цементникам там или кому-то поможем, еще чего-то. Спросить их надо, ты вчерашний директор.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже.

0: заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Алкореки, Беларуси. В Полоцке умер мужчина от экстремальной дозы алкоголя. Врачи в шоке.
2: В собственной квартире нашли мертвым 54-летнего палачанина. Результаты судебно-медицинской экспертизы шокировали специалистов. Концентрация этилового спирта в крови составила 7,1 промилле.
1: Об этом пишут полоцкие журналисты. Медики поясняют, что условно смертельной для взрослого человека считается доза уже от 3 до 5 промилле, рассказывает врач-нарколог Сергей Иванов.
3: Мужчина при жизни систематически и сильно пил. Из-за этого организм выработал мощную толерантность к спиртному, что и позволило ему оставаться на ногах при критической концентрации алкоголя. То есть его доза уже давно была больше, чем у менее пьющего и тем более не пьющего человека. Однако в этот раз доза оказалась фатальной. Она вызвала отек головного мозга, паралич жизненно важных центров и мгновенную смерть.
1: И, к сожалению, трагедия в Полоцке – нередкое исключение. Эксперты напоминают, что в прошлом году Беларусь заняла первое место в мире по смертности от алкоголя. Об этом свидетельствуют глобальные исследования, опубликованные в сентябре в авторитетном медицинском журнале «The Lancet Public Health».
2: В Беларуси стандартизированный показатель составил 164 смерти на 100 тысяч человек. Второе место заняла Молдова с показателем 162 человека. На третьем Россия с показателем 156.
1: Увеличение зависимых от алкоголя людей врачи связывают с стрессом и социально-экономическими потрясениями. Люди просто не уверены в завтрашнем дне, признаются в этом и сами белорусы.
4: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
5: Безработица. Люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
6: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться с друзьями, выпить.
1: По данным Минздрава, среднестатистический белорус, начиная с 15 лет, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Такой уровень потребления несет непоправимый вред здоровью человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
8: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках. А их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ мы особо их не выставляли, потому что ну не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому я понимаю, вы там разбирались, а где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и, прежде всего, министр уделят самое серьезное внимание и больше внимания будет уделять

0: занимались именно тем недостатком, который вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
3: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
2: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
4: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
2: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
5: Том, как Зеленский в данном случае переиграл Путина, просто сформировав контекст для его восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, и вперед, проливаем. Он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватным. Он не адекватен. Он не адекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
2: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается – личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
2: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
7: Сиаха.
1: Синий.
7: Нила.
1: Коричневый.
7: Бура.
1: Зеленый.
7: Сабз.
1: Оранжевый.
7: Наранджи.
1: Фиолетовый.
7: Джамуни.
1: Красный.
7: Сурх.
1: Белый.
7: Сафед.
1: Желтый.
7: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
2: Привет.
9: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
2: Ага, ну, например, пилот или хирург.
9: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
2: А, путеец. Монтер пути.
9: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
2: Угу.
9: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
2: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
9: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
2: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
9: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
2: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
9: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
2: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
9: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
2: Интересно.
9: И самое главное здесь, почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете. Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
2: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
9: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
2: Подожди. Сколько?
9: 36.
2: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
9: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
2: Именно.
9: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
2: Какая?
9: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
2: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
9: Вот-вот.
2: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
9: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
2: Ну да, когда работать вообще некому.
9: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
2: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
9: Точно.
2: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
9: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
10: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
9: Да, около 300 долларов.
10: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
9: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
10: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
9: Кажется, что да, но...
10: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
9: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
10: Ну да, логично.
9: Главная цель откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
10: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
9: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
10: И сколько это?
9: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
10: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
9: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
10: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
9: Нет, конечно.
10: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
9: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
10: Ага. А еще медстраховка нужна.
9: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
10: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
9: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
10: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
9: Да, именно так система и работает.
10: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000, люди бы в очередь выстроились работать? Кадровый голод решился бы за неделю.
9: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
10: А то есть денег в бюджете на всех нет?
9: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
10: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
9: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
10: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
9: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
10: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
9: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
10: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
9: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
10: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
9: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
10: В смысле, как турагентство?
9: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
10: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
9: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
10: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
9: Сравнение рынка все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
10: Ну, разница с 300 долларами очевидна.
9: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают 500-700 долларов, плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
10: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
9: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
10: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
9: Согласен.
10: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
9: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
10: А кому обслуживать, если людей нет?
9: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
10: А когда массово увольняли за нелояльность?
9: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
10: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
9: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
10: Жутко звучит.
9: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
10: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
9: О чем именно?
10: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
9: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
10: Пока.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Заместитель директора департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии Бакытбек Исаев о внедрении в ЕАЭС справедливых тарифов на роуминг.
12: Евразийский экономический союз сегодня работает над созданием условий комфортные условия для граждан населения Союза, в том числе в направлении создания комфортных условий при перемещении людей между государственными членами. Вот. И одно из таких направлений работы комиссии является снижение стоимости услуг в роуминге. Вот такая задача поставлена перед комиссией. Есть план по роумингу, согласно которому с 1 января 2028 года будут внедрены справедливые тарифы на услуги роуминга. Ну, какой уровень справедливых тарифов? Мы видим, это приближенный к домашним уровням. Есть домашние тарифы, вот, максимально приближенные к этому уровню, и есть тот уровень справедливости.
8: Важный сигнал.
13: Молочка опять в опале. За что в Смоленской области задержали партию сливочного масла из Беларуси?
14: Рубрика «Скажи мне, кто твой друг».
13: Россельхознадзор снова в деле. Специалисты ведомства задержали крупную партию сливочного масла белорусского производства в Смоленской области. Водителя, перевозившего груз, остановили сотрудники местного УМВД якобы для проверки документов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
15: Каким образом на месте оказались представители Россельхознадзора, которые параллельно с проверкой водительских документов начали собственную проверку содержимого машины, не уточняется. Что имеем по факту? Задержано около 2 тонн сливочного масла от Полоцкого молочного комбината. Россельхознадзор говорит, что это контрабанда, так как у перевозчика не было товарно-сопроводительных и ветеринарных документов, а также были нарушены условия транспортировки продукции, которая подлежит обязательному ветконтролю. В подтверждение этой информации ведомство не предоставляет никаких официальных бумаг. Интересно и то, что машину не развернули обратно в Беларусь для разбирательств, а попросту изъяли масло. На фоне всех майских ограничений и запретов на ввоз белорусской молочки в Россию, эта история выглядит очень сомнительно.
13: Отмечу, по информации Россельхознадзора, взятые образцы задержанного масла отправят на лабораторное исследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе груза. Почему белорусским производителям буквально с каждым днем все сложнее попасть на так называемый дружественный рынок? Сообщение от российских специалистов о несоответствии стандартам таможенного союза, проблемах с качеством и обнаружении в товарах из Беларуси опасных бактерий. Миф или реальность? Чтобы приблизиться к правде, достаточно вспомнить недавние случаи, когда в России демонстративно уничтожили более 20 тонн свинины Столбцовского мясокомбината, говорит экономист Павел Лабейко.
16: Формальный повод для столь жестких мер найден быстро. Российский регулятор заявил о фальшивых сертификатах и отсутствии клеем на продукции Столбцовского мясокомбината. Груз остановили на первом же этапе контроля. Этого оказалось достаточно, чтобы всю 20-тонную фуру немедленно пустили в утилизацию. Уничтожение такого объема – это больше, чем борьба за качество. Это наглядный сигнал белорусским производителям. Любая документальная нестыковка теперь используется как железный повод для недопуска продукции. Сбыт отечественного продовольствия усложняется с каждым месяцем. Соседний рынок полномерно и жестко защищает свои полки от чужого товара.
13: Причина всех этих действий очевидна. Российские склады забиты собственной продукцией. Это подтверждает и само Минэкономики РФ. Им не с кем торговать. Вот и строят препоны. А парадокс в том, что белорусы не хотят покупать продукцию производства России, а сами россияне предпочитают своим товарам наши, из Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак об активном наращивании товарооборота между Белоруссией и Кыргызстаном.
17: На сегодняшний день активно работаем с кыргызской страной, с Кыргызстаном. Действительно, ежегодно мы наращиваем свой товарооборот. Прирастаем непосредственно как по экспорту товаров, так и по импорту, который приходит к нам в страну. Конечно, хотелось бы отметить, что мы, наверное, не пришли еще к пределу, который возможен, потому что сегодня тот товарооборот, который есть, мы ежегодно добавляем. Мы понимаем, что возможность еще наращивать объемы есть. Текущий год, 25-й год, показал, что товарооборот мы сумели нарастить. В основном наши продукты – это мясо-молочная продукция, которая реализовывается на рынке Кыргызстана. Ну, а страна, которая сегодня более солнечная, поставляет на наш рынок – это овощи, фрукты. Вот, мы также наладили сотрудничество и по реализации ветеринарных препаратов, которые производятся в Республике Беларусь. На сегодняшний день 5 препаратов зарегистрировано в Кыргызстане. Я думаю, что и дальше пойдет регистрация, и дальше мы будем наращивать реализацию. Вчера буквально мы посещали предприятие сельскохозяйственное Кыргызстана и вели разговор о совместной работе в области семеноводства. Тех культур, которые у нас сегодня невозможно в наших климатических условиях вырастить. Вместе с тем Кыргызстан по своей климатической зоне способен обеспечить семеноводство данной культуры, именно размножение. Это говорим мы о люцерне и о сахарной свекле. На сегодняшний день у нас есть разработанные нами сорта нашей Национальной академии наук. И мы, скажем так, изыскиваем возможность, где можно было бы продолжить семеноводство. В наших условиях климатических получить семена люцерны очень сложно. Здесь же климатические условия более благоприятные, подходят для ведения семеноводства. Вчера, посещая одно из предприятий Кыргызстана, мы действительно убедились, что здесь есть все возможности для того, чтобы выращивать данные семена. Я думаю, что мы отработаем в рабочем порядке все нюансы касаемо, и есть возможность, что мы в этой области тоже начнем сотрудничество.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
19: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
18: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
19: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
18: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
19: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
18: Математика в руках корпорации.
19: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
18: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
20: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
18: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
20: Ну... Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
18: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
20: А что тогда?
18: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
20: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
18: Да ладно? И почему же?
20: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
18: Бумажки. Просто бумажки.
20: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
18: Это как?
20: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
18: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
20: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
18: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
20: Ну давай, в чем вред?
18: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
20: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
18: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
20: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
18: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аша на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
20: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
18: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
20: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
18: Ой, кто это вообще читает?
20: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
18: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
20: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
18: Ну, не знаю.
20: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность, мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
18: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
20: Да, ну, логично.
18: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
20: Да, есть такая проблема.
18: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
20: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
18: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
20: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
18: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Прокторио. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
20: Чтобы ты не списывал. Логично.
18: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
20: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
18: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
20: Звучит как медицинский термин.
18: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
20: Жесть.
18: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
20: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
18: Это как же?
20: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
18: Да, помню такое.
20: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
18: А опять штрафами пугаешь.
20: А как же? В китайском Пипил штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
18: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
20: Давай.
18: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных – Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
20: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
18: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
20: Это правда.
18: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
20: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
18: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
20: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
18: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
20: Какая же?
18: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
20: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
18: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
20: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко об антикризисном плане по присоединении к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината.
3: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть, отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
21: Важный сигнал.
22: Алкореки, Беларуси. В Полоцке умер мужчина от экстремальной дозы алкоголя. Врачи в шоке.
23: В собственной квартире нашли мертвым 54-летнего палачанина. Результаты судебно-медицинской экспертизы шокировали специалистов. Концентрация этилового спирта в крови составила 7,1 промилле.
22: Об этом пишут полоцкие журналисты. Медики поясняют, что условно смертельной для взрослого человека считается доза уже от 3 до 5 промилле, рассказывает врач-нарколог Сергей Иванов.
24: Мужчина при жизни систематически и сильно пил. Из-за этого организм выработал мощную толерантность к спиртному, что и позволило ему оставаться на ногах при критической концентрации алкоголя. То есть его доза уже давно была больше, чем у менее пьющего и тем более не пьющего человека. Однако в этот раз доза оказалась фатальной. Она вызвала отек головного мозга, паралич жизненно важных центров и мгновенную смерть.
22: И, к сожалению, трагедия в Полоцке – нередкое исключение. Эксперты напоминают, что в прошлом году Беларусь заняла первое место в мире по смертности от алкоголя. Об этом свидетельствуют глобальные исследования, опубликованные в сентябре в авторитетном медицинском журнале «The Lancet Public Health».
23: В Беларуси стандартизированный показатель составил 164 смерти на 100 тысяч человек. Второе место заняла Молдова с показателем 162 человека. На третьем Россия с показателем 156.
22: Увеличение зависимых от алкоголя людей врачи связывают стрессом и социально-экономическими потрясениями. Люди просто не уверены в завтрашнем дне, признаются в этом и сами белорусы.
25: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
26: Безработица. Ну, люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
27: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить.
22: По данным Минздрава, среднестатистический белорус, начиная с 15 лет, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Такой уровень потребления несет непоправимый вред здоровью человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ.
8: Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
8: Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
3: Но очень важный вопрос кадра. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
8: Радиосигнал. Подробно о важном.
5: Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
7: Гяра.
6: 12.
7: Бара.
6: 13.
7: Тера.
6: 14.
7: Чодаха.
6: 15.
7: Пандраха.
6: 16.
7: Солаха.
6: 17.
7: Сатраха.
6: 18.
7: Атара.
6: 19.
7: Унис.
6: 20.
7: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Важный сигнал.
22: Перевалочный пункт на границе. Латвия заявила о рекордном наплыве мигрантов со стороны Белоруссии.
9: Зафиксирована 171 попытка незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за одни сутки. Это абсолютный рекорд за последние 32 месяца.
22: Об этом заявила государственная пограничная охрана Латвии. Всего за первые 3 дня июня латвийские пограничники пресекли 293 попытки прорыва границы нелегалами.
9: Мы наблюдаем резкий рост напора мигрантов. За аналогичный период мая нарушителей было 3 раза меньше.
22: Аналогичная ситуация и на границе с Польшей, которая буквально отгородила себя от Беларуси огромным 200-километровым забором миграционного кризиса 2021 года. Тогда же началось постепенное ограничение работы пунктов пропуска и установка антидроновых систем, комментирует министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
10: Это необходимо, чтобы полностью закрыть восточную границу страны, включая морской участок. Также мы увеличиваем численность пограничной службы на 3000 человек.
22: Официальный Минск свою позицию по данному вопросу не скрывает. Александр Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь не будет сдерживать потоки мигрантов на границе с Евросоюзом.
3: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
22: Так или иначе, но для обычных белорусов поездки в соседние страны становятся все сложнее.

0: на радио «Сигнал».
1: В Гродненской области в суд направлено уголовное дело о коррупции в одном из предприятий агропромышленного комплекса. По данным прокуратуры, обвиняемый занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам в одном из филиалов крупного предприятия. С января 2025 года по январь 2026 он неоднократно получал денежные средства от представителя иностранной коммерческой структуры. Следствие считает, что деньги передавались за содействие в поставках продукции предприятия и увеличение объемов ее реализации в адрес иностранного контрагента. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 100 тысяч долларов. Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей. В Брославском районе задержали мужчину, которого подозревают в серии проникновений в дачные дома. Серия краж произошла в апреле текущего года. Неизвестный выбирал дачи и попадал внутрь разными способами. Выставлял оконные рамы, разбивал стекла или вырывал дверные пробои. Чаще всего он использовал пустующие дома как временное убежище. При этом хозяева нередко обнаруживали пропажу продуктов питания и алкогольных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Брославского района. Одним из ключевых доказательств стал отпечаток пальца на бутылке от спиртного, обнаруженный во время осмотра одного из мест преступления. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала полное совпадение с отпечатками задержанного. Мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу. В Глузском районе несовершеннолетний призывал в телеграм-чате булить сверстницу и ее родных. Отец школьницы обратился в милицию. Там выяснили, что травлей занимался 13-летний подросток. Он агитировал остальных направлять девочке сообщения оскорбительного содержания. Ответственность за подобное наступает с 14 лет, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Однако правоохранительные органы усмотрели в действиях родителей мальчика признаки невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Тогда мать пострадавшей обратилась с гражданским иском в суд. Она просила признать недействительными, порочащими честь и достоинство ее дочери и ее самой сведения, распространенные малолетним в групповом чате мессенджера. Кроме того, еще и взыскать компенсацию морального вреда, возместить понесенные судебные расходы. Требования были предъявлены к матери подростка как законному представителю. В ходе заседания стороны достигли мирового соглашения, согласно которому мать писавшего оскорбления в чате мальчика обязалась выплатить по 500 рублей моральной компенсации матери и дочери, а также возместить 1710 рублей судебных расходов. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Начальник отдела управления уголовного розыска Главного управления внутренних дел Сергей Кухарчик о минчанке, которая продала квартиру и отдала мошенникам почти 140 тысяч долларов.
3: В милицию Фрунзенского района обратилась 68-летняя минчанка, которая по указанию мошенников продала квартиру в столице. Женщину обманули по схеме «фейк-босс». Еще в марте ей в мессенджер пришло голосовое сообщение от ненастоящего ректора, который посоветовал выполнять все указания сотрудников отдела финансовых расследований. Незнакомцы по телефону сообщили женщине, что она является подозреваемой в деле по отмыванию денег, и посоветовали задекларировать ее сбережения. Минчанка вывезла около 25 тысяч долларов за город и оставила в обозначенном месте под камнем. Она думала, что таким образом в Национальном банке проводится дистанционная инкассация. Затем минчанку заставили продать квартиру, чтобы спасти ее от реализации на черном рынке. Вырученные 105 тысяч долларов женщина также вывезла в Минский район и оставила в мусорном баке. Затем у нее потребовали продать гараж, но минчанка отказалась. Вместо этого женщина взяла 4,5 тысячи евро у своего сожителя и перевела на мошеннические карты. И только когда в квартиру приехал новый хозяин и попросил ее забрать свои вещи, минчанка поняла, что стала жертвой мошенника. Милиция напоминает, если кто-то по телефону сообщает вам о продаже вашей квартиры или машины на сером рынке, немедленно кладите трубку и обращайтесь в милицию.
0: Важный сигнал.
4: Страна-изгой. Польша с 10

0: июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
1: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
0: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
2: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
0: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
3: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу 2 анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
0: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о взаимодействии в сфере промышленности Минска и Бишкека.
6: Безусловно, взаимодействие в сфере промышленности является важнейшей составляющей нашего двустороннего сотрудничества в целом. И сотрудничеству в промышленной кооперации уделяется очень большое внимание. У нас есть положительные примеры такого взаимодействия. Завод «Автомаш Радиатор» поставляет комплектующие для наших промышленных гигантов, таких как МТЗ, МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш. Сейчас мы работаем над рядом проектов по линии Могилев-Лифтмаша, электротехнического завода имени Козлова, БелАЗа, Белкоммунмаша. И сегодня, в частности, в рамках официального визита, в рамках переговорного процесса будут и на бизнес-форуме будут обсуждаться в том числе и тематика промышленной кооперации.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
8: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
7: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
8: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
7: Угу.
8: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
7: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
8: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
7: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля, серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
8: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
7: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
8: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
7: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
8: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
7: Ого.
8: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
7: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
8: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
7: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартуют от 2,5.
8: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
7: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
8: Самый тревожный сюрприз – это Минск, столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх, и вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
7: А 3% — это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, и с их бюджета просто испарились 270 рублей.
8: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица — это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
7: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
8: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
7: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
8: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
7: Оптическая иллюзия процентов.
8: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
7: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
8: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
7: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
8: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
7: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
8: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
7: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
8: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
7: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
8: К инфляционным ножницам, да?
7: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
8: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
7: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
8: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту, хотя приборы показывают, что все окей.
7: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
8: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
7: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
8: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
7: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
8: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
7: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
8: А остановка строек тянет за собой производителей бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
7: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
8: Да?
7: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
8: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
7: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
8: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
7: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
8: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
7: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
8: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
7: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
8: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
7: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
8: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, а платить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
7: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
8: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
7: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
8: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел. И когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
7: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
8: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
7: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
8: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
7: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетия.
8: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве – Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
7: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
8: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
7: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
8: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
7: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
8: Это прямой путь к гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
7: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
8: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
7: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
8: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
7: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
8: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
7: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
8: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
7: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
8: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
7: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Бензин в дефиците, топливный кризис накрыл уже минимум 15 регионов России. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели в частности в Курской, Белгородской, Воронежской и Псковской областях, на Камчатке, а также в Карелии, Москве и Петербурге. На городских заправках в подмосковном Троицке в одни руки отпускают не более 60 литров бензина. На отдельных АЗС в Петербурге действует лимит 50 50 литров на один чек. Ранее в Белгородской и Курской областях заправки Роснефти перестали отпускать бензин в канистры. С аналогичной ситуацией столкнулись и жители Красноярского края. Там местные власти объясняют это усилением требований промышленной безопасности. Одновременно с нехваткой растут цены на еще оставшийся в запасах бензин.
10: Кто там следит за новостями? Екатеринбурга, что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе», по-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
9: Самая тяжелая ситуация в Крыму, где из-за дефицита бензина уже практически не ходит общественный транспорт. Дороги на полуострове опустели даже в прежний час пик. Туристы призывают отменить запланированные поездки в Крым и сообщают в соцсетях, что не могут заправить автомобили даже для того, чтобы уехать домой.
11: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму, не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней и, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
9: С 31 мая бензин в Крыму начали продавать по талонам, однако уже сейчас их не найти. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей не искать талоны, ведь их пока не будет в свободной продаже.
12: Значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов в свободной продаже нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации.
9: Кризис в Крыму начался после того, как весной этого года ВСУ нарастили дроновые удары по логистическим маршрутам российских войск. Проблема в том, что используют новые самонаводящиеся беспилотники «Хорнет», которым не страшны средства РЭП. Ситуация стала настолько серьезной, что власти перекрыли сухопутный коридор в районе Джанкоя для гражданского транспорта. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Вот Крым и оказался в топливной блокаде, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
13: Крым потребляет примерно 3000 тонн в сутки. Это 100 бензовозов каждый день. Вы видели дорогу на Крым, сухопутный коридор? Как вы думаете, 100 бензовозов может получить Крым? Нет, конечно, не может. Крым в блокаде. И Крым не разобьет эту блокаду до окончания войны. С Крыма надо уезжать. Всем, кто может уехать из Крыма, должны уехать. Не будет ни продуктов, ни бензина, ничего. Если Россия попробует пустить железнодорожные составы, а составами нужно привозить по 70 железнодорожных цистерн топлива каждый день, теперь представьте, каждый день перед ВСУ проходит цель длиной 70 цистерн по Крымскому мосту. Сколько жить Крымскому мосту после этого? Вы все прекрасно понимаете.
9: Ситуация обостряется и в центральных регионах России. Только за май БПЛА атаковали российские тылы более 30 раз. Из них 16 раз поразили НПЗ, выбив 8 из 10 крупнейших. Поэтому в европейской части страны нефтепереработка практически остановилась, и топливный кризис набирает обороты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Союзное государство спешит на помощь. Белорусские саперы уехали на разминирование Курской области. Подставили плечо или поставили под удар. Белорусских саперов отправили в помощь коллегам из России. Они участвуют в разминировании Курской области. Как заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн, цитирую, представители противоминного центра Беларуси уже расчистили от неразорвавшихся боеприпасов около 168 тысяч гектаров территории. Очередное сомнительное мероприятие, делится мнением военный аналитик Антон Лаврентьев.
14: Казалось бы, ну что такого? Наши специалисты просто помогают обезопасить территории, чтобы жители Курского региона могли спокойно жить дальше и вести хозяйственную деятельность на земле. Но возникает справедливый вопрос. Зачем России белорусские саперы? Неужели в такой огромной державе, во второй армии мира, как они любят говорить, недостаточно своих специалистов? Отвечу – достаточно. Это просто очередной момент включения Беларуси в военные действия. Территория Курского региона разминируется не в целях создания безопасных условий для жизни местного населения. Если вспомнить события лета 2024 года, то очевидным становится тот факт, что этот регион определен армией РФ как выгодное направление наступления и атак по Украине. Кроме того, на фотографиях с мест работ по разминированию в Курске, которые публикуют российские издания и интернет-ресурсы, белорусские саперы — это исключительно зеленые, то есть совсем молодые ребята, у которых нет достаточного опыта в таких опасных работах. Так скажите мне, для чего же их все-таки отправили в поля? Продемонстрировать суперспособности или использовать в качестве живого щита для российских спецов?
15: Напомню, приграничные районы Курской области были местом интенсивных боев в августе 2024 года. Тогда вооруженные силы Украины прорвали границу с Россией и взяли под свой контроль почти 1000 квадратных километров, в основном в Суджанском районе, чтобы купировать угрозу нового прорыва вглубь украинских территорий. Армии РФ потребовалось более 8 месяцев, чтобы вернуть контроль над регионом, отмечает Лаврентьев.
14: Таким образом, Украина пыталась отодвинуть российские ракетные системы от своей территории, чтобы обезопасить мирных жителей в приграничных районах. К слову, действия ВСУ в Курском регионе позитивно, если так можно выразиться, сказались на количестве российских атак по украинским городам. Исходя из имеющихся аналитических данных, в тот период они снизились на 17%, что позволило населению Украины хотя бы ненадолго выдохнуть. Российская армия вернула контроль над территориями в Курском регионе весной прошлого года. Тогда и началось разминирование. Зачем спустя столько времени, когда сегодня отношения между Белоруссией и Украиной и без того напряженные, в этот процесс втянули белорусских саперов? Для меня и моих коллег это очевидно. Очередная завуалированная провокация.
15: Не исключено, что активная расчистка Курской области может быть подготовкой к очередной операции РФ по продвижению вглубь Украины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
15: 95% отказов. Почему в Гродно не хотят сдавать квартиры россиянам? Житель Гродно хотел снять жилье для двоюродного брата из Москвы, который собирается погостить несколько месяцев в Беларуси, но столкнулся с проблемой. Молодой человек рассказал, что обзвонил полсотни объявлений и не услышал ни одного «да». По словам гродненца, беседы с арендодателями шли хорошо до того момента, как последние узнавали, что проживать в квартире будут граждане с паспортом РФ.
16: Как только речь заходила о том, что снимать квартиру будут граждане России, сыпались самые разные причины для отказа. То пугали проблемами с оформлением документов, то говорили, что непонятно, как платить налоги, то потому что с россиянами проблем не оберешься.
15: Есть такое дело, и не только в Гродно, но родной город в своих ответах просто выдал базу. Прокомментировал историю гродненец Михаил.
17: Не знаю, по какой причине парень не захотел приютить родственника на своей территории. А вот для арендодателей причины очевидны. Я сам сдаю однушку в Фолюше посуточно. Так вот, чтобы никто не сказал, что на пустом месте разжигаем неприязнь по национальному признаку, два раза сдавал россиянам. Ну что они, не люди? Так вот, после этого зарекся иметь с ними вообще какие-либо дела. Первая семья смылась, не доплатив и оставив после себя свинарник, как после самой отвязной вечеринки в американских фильмах. Со второй девушки я уже сразу всю сумму взял. Так она съехала, не дождавшись меня, а с собой прихватила ручки со всех кухонных шкафов. Они такие со стразиками были. Туалетное зеркало из ванной с USB-зарядкой и сенсорным управлением. Коврик под шкуру тигра. И, внимание, бабушкин торшер. Вопросы есть? Почему нет, не хотим сдавать.
15: Отмечу, что на фоне участившихся в Беларуси неприятных инцидентов, в частности, хамского поведения, скандалов и потасовок, инициаторами которых были граждане РФ, белорусы стали более внимательно и настороженно относиться к гостям из страны-соседки. Лето начинается с хороших новостей. Как минимум, город чуть безопаснее будет, говорит жительница Гродно Ядвига.
18: Это правда. Мы с мужем, когда искали квартиру, потому что хотели район ближе к центру, все спрашивали, а гражданство РБ? И только когда мы говорили «да», с нами продолжали разговор. Я не испытываю никакой ненависти, неприязни или еще чего-то там. Но прошу, россияне, услышьте. Из тех, кто приезжает к нам в гости или на работу, на 50 человек хорошо, если 2 адекватных и воспитанных найдется. Вы хамите в магазинах, в общественном транспорте, в заведениях. Затеваете драки и недвусмысленно цепляетесь к нашим девушкам. Вы оставляете после себя такой беспорядок, что нашим асоциальным гражданам даже не снилось. Вы высмеиваете белорусов и белорусский язык, наши товары, наши деньги в интернете. И чего вы ждете в ответ? Что вас встретят с красной дорожкой и лимузином? Нет. Каждый получает то, что заслуживает по делам своим. У нас своих проблем выше крыши. Чужие нам не нужны.
15: А если в вашем городе определенные условия или правила при аренде квартир для иностранцев? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. И еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
19: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
15: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
20: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
15: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
21: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся, Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
1: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
2: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
22: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифидин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
15: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак об активном наращивании товарооборота между Беларусью и Кыргызстаном.
23: На сегодняшний день активно работаем с кыргызской страной, с Кыргызстаном. Действительно, ежегодно мы наращиваем свой товарооборот. Прирастаем непосредственно как по экспорту товаров, так и по импорту, который приходит к нам в страну. Конечно, хотелось бы отметить, что мы, наверное, не пришли еще к пределу, который возможен, потому что сегодня тот товарооборот, который есть, мы ежегодно добавляем. Мы понимаем, что возможность еще наращивать объемы есть. Текущий год, 25-й год, показал, что товарооборот мы сумели нарастить. В основном наши продукты – это мясо-молочная продукция, которая реализовывается на рынке Кыргызстана. Ну а страна, которая сегодня более солнечная, поставляет на наш рынок – это овощи, фрукты. Вот, мы также наладили сотрудничество и по реализации ветеринарных препаратов, которые производятся в Республике Беларусь. На сегодняшний день 5 препаратов зарегистрировано в Кыргызстане. Я думаю, что и дальше пойдет регистрация, и дальше мы будем наращивать реализацию. Вчера буквально мы посещали предприятие сельскохозяйственное Кыргызстана и вели разговор о совместной работе в области семеноводства. Тех культур, которые у нас сегодня невозможно в наших климатических условиях вырастить. Вместе с тем Кыргызстан по своей климатической зоне способен обеспечить семеноводство данной культуры, именно размножение. Это говорим мы о люцерне и о сахарной свекле. На сегодняшний день у нас есть разработанные нами сорта нашей Национальной академии наук. И мы, скажем так, изыскиваем возможность, где можно было бы продолжить семеноводство. В наших условиях климатических получить семена люцерны очень сложно. Здесь же климатические условия более благоприятные, подходят для ведения семеноводства. Вчера, посещая одно из предприятий Кыргызстана, мы действительно убедились, что здесь есть все возможности для того, чтобы выращивать данные семена. Я думаю, что мы отработаем в рабочем порядке все нюансы касаемо, и есть возможность, что мы в этой области тоже начнем сотрудничество.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
24: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеется на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия в следующие два десятилетия будет в состоянии военных действий.
0: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
24: Слова Безрукова означают две вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, вы знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, значит, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинской облигацией. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
24: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
6: Ну, конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
8: Да, хлеб элементарно,
6: да.
10: Продукты питания и бензин больше всего.
6: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен на ту же картошку.
8: На детские товары. Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить. Как ребенка воспитывать, если...
25: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
26: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
24: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Системы ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Молочка опять в опале. За что в Смоленской области задержали партию сливочного масла из Беларуси?
27: Рубрика «Скажи мне, кто твой друг».
15: Россельхознадзор снова в деле. Специалисты ведомства задержали крупную партию сливочного масла белорусского производства в Смоленской области. Водителя, перевозившего груз, остановили сотрудники местного УМВД якобы для проверки документов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
28: Каким образом на месте оказались представители Россельхознадзора, которые параллельно с проверкой водительских документов начали собственную проверку содержимого машины, не уточняется. Что имеем по факту? Задержано около 2 тонн сливочного масла от Полоцкого молочного комбината. Россельхознадзор говорит, что это контрабанда, так как у перевозчика не было товарно-сопроводительных и ветеринарных документов, а также были нарушены условия транспортировки продукции, которая подлежит обязательному ветконтролю. В подтверждение этой информации ведомство не предоставляет никаких официальных бумаг. Интересно и то, что машину не развернули обратно в Беларусь для разбирательств, а попросту изъяли масло. На фоне всех майских ограничений и запретов на ввоз белорусской молочки в Россию, эта история выглядит очень сомнительно.
15: Отмечу, по информации Россельхознадзора, взятые образцы задержанного масла отправят на лабораторное исследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе груза. Почему белорусским производителям буквально с каждым днем все сложнее попасть на так называемый дружественный рынок? Сообщение от российских специалистов о несоответствии стандартам таможенного союза, проблемах с качеством и обнаружении в товарах из Беларуси опасных бактерий. Миф или реальность? Чтобы приблизиться к правде, достаточно вспомнить недавние случаи, когда в России демонстративно уничтожили более 20 тонн свинины Столбцовского мясокомбината, говорит экономист Павел Лабейко.
7: Формальный повод для столь жестких мер найден быстро. Российский регулятор заявил о фальшивых сертификатах и отсутствии клеем на продукции Столбцовского мясокомбината. Груз остановили на первом же этапе контроля. Этого оказалось достаточно, чтобы всю 20-тонную фуру немедленно пустили в утилизацию. Уничтожение такого объема – это больше, чем борьба за качество. Это наглядный сигнал белорусским производителям. Любая документальная нестыковка теперь используется как железный повод для недопуска продукции. Сбыт отечественного продовольствия усложняется с каждым месяцем. Соседний рынок полномерно и жестко защищает свои полки от чужого товара.
15: Причина всех этих действий очевидна. Российские склады забиты собственной продукцией. Это подтверждает и само Минэкономики РФ. Им не с кем торговать. Вот и строят препоны. А парадокс в том, что белорусы не хотят покупать продукцию производства России, а сами россияне предпочитают своим товарам наши, из Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер, братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
12: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту. Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать».
11: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже четверо родственников – зять, два брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
12: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его. Мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
11: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
12: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких, готовых пойти воевать, но в итоге на подписание документов пошли только трое ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
11: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
12: Очень редко выходит на связь, смски от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам? Поначалу он почаще звонил, сам сказал, на мам обещали очень много, а на самом деле этого нет. Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал, получается, я себя продал за 2,5 миллиона.
11: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что

0: ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
1: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
2: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
1: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
3: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу 2 анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
1: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
2: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
6: Да, я понимаю.
2: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
6: Да, я понимаю.
2: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. И, кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
7: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
2: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделят 50 миллионов евро помощи

0: Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию армянского экспорта на европейский рынок.
1: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
0: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с трех заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсец.
2: Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда... Первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Я не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
0: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России. Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать. А значит, цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
3: Смотрите, когда начались санкции... Им ответ России приняла контрсанкции, вы же помните этот термин, его же сейчас редко употребляют, то контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания. Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свой товар, как безальтернативно. Это же модель рынка, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей, мы сейчас поднимем все, что выращивается в России, будешь что ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки.
0: Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости и пока не намерена возвращаться к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко предложил рациональное использование земель возле Минска.
6: Государство подставляло плечо, помогало. Ну, и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает. Но он мне так и не ответил. А за чей счет вот эта мелиорация? Красиво, я и сегодня, и вчера посмотрел. Ну, молодец. Только я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь себе предлагать, я знаю, что там надо под Минском, боюсь себе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка Боровляный выезжаешь, сад заложил бы там под Минском, нашел бы, может даже он сам. Вот мы бы ему помогли. Это прямо здесь. Хороший сад индустриального образа. Мы умеем это делать. Дальше едем туда, где Кухаров уже противно смотреть. Это уже не кухаровская земля, значит, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. Или что? Ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Ну, сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Ну, может, и там сад иметь на этих низких землях. Может быть. А почему? Потому что там речка протекает, бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили, плодоовощное это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть, а хотя бы министр сельского хозяйства пошел с кухарем, понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В небе над Белоруссией регулярно теряются и падают российские ударные беспилотники типа «Шахет». Чтобы понять всю серьезность ситуации, нужно рассмотреть один совершенно конкретный случай, который произошел в городе Слуцк. Обычный день, промышленная зона, работает автосервис, по улице Богдановича идут люди. И вдруг прямо над крышами на критически малой высоте проносится крупный черный беспилотник. Размах крыльев, ну, 2.5 метра.
8: И звук такой, будто в небе едет мопед без глушителя. Это совершенно характерный, ни на что не похожий гул двухтактного двигателя, который вообще ни с чем не перепутаешь.
7: Ага, мопедный звук, точно. И аппарат падает прямо в промзоне рядом с заброшенными корпусами бывшей воинской части. И дальше события развиваются по сценарию, который вызывает огромную кучу вопросов. На место моментально прибывают силовики. Улицу перекрывают военные и сотрудники МЧС. Начинается сбор обломков. Но самая интересная и пугающая часть этой истории разворачивается вообще не на улице.
8: А в телефонах?
7: Информационное поле начинает зачищаться просто с невероятной скоростью.
8: Буквально в реальном времени?
7: В местных чатах появляются фотографии черного треугольного крыла на земле. И через несколько минут эти сообщения удаляются модераторами или самими испуганными пользователями. А в государственных медиа вообще ни единого упоминания об инциденте. Никаких предупреждений, никаких объяснений того, что боевой аппарат с десятками килограммов взрывчатки рухнул рядом с работающим автосервисом.
8: Слушай, ну здесь есть одна очень важная географическая деталь. Одно дело, когда инциденты происходят прямо на линии границы, в непосредственной близости от зоны боевых действий, но Слуцк — это Минская область. Это более 100 километров от южной границы. По сути, глубокий тыл.
7: 100 километров, то есть этот аппарат, который ревет как газонокосилка и весит под 200 килограммов, пролетел сотню километров над территорией страны, и военные радары его просто проигнорировали или не захотели замечать?
8: Вот, в этом и заключается главная проблема. Тот факт, что беспилотник долетел до Слуцка, означает, что радиолокационный щит либо имеет огромные слепые зоны, либо система принятия решений просто парализована. И если следовать этой логике, любой город находится под потенциальной угрозой. Воздушное пространство не является герметичным.
7: И если один дрон может пролететь 100 километров, значит, это не разовая аномалия? Если проанализировать доступную статистику, цифры реально пугают. За год зафиксировано около 400 подтвержденных случаев проникновения таких аппаратов. А за 14 месяцев эта цифра переваливает за 700. Бывали дни, когда границу пересекало по 5 дронов за сутки.
8: 5 боевых дронов в день – это уже никакая не навигационная ошибка. Это плотный транзитный трафик.
7: Надо быть реалистами. 700 объектов, каждый размером с небольшой автомобиль. Горючее у них заканчивается, двигатель глохнет. Куда девается вся эта масса пластика, металла и взрывчатки?
8: Ну, они падают. Законы гравитации отменить невозможно. Огромная часть, безусловно, падает в безлюдных местах, в непроходимых болотах Полесья, в густых лесах. Но теория вероятности берет свое, и периодически они падают прямо на населенные пункты.
7: И тут начинается самое сложное. Например, инцидент в Гомеле, 8-й переулок Ильича. Обломки падают на кирпичный склад, начинается сильный пожар, крыша здания полностью уничтожена. Взрыв был такой силы, что его отчетливо слышали жители соседних спальных районов. Или Калинковичи – взрыв при падении. Повреждение построек, часть города остается без электричества. Но если открыть официальную статистику происшествий, там будет идеальный ноль.
8: Ага, никто не пострадал, ничего не произошло. И этот идеальный ноль создает колоссальную правовую и финансовую черную дыру для владельцев пострадавшего имущества. Если разобрать это на практическом уровне, ситуация тупиковая. Горит склад, владелец бизнеса вызывает МЧС, пожар тушит. Дальше нужен официальный акт о причинах возгорания для страховой компании.
7: А в акте не может быть написано попадание иностранного военного беспилотника, потому что официально в небе ничего не было.
8: Абсолютно верно. Инспектор оказывается в безвыходном положении, пишет что-то нейтральное, ну, короткое замыкание или возгорание по неустановленной причине. С этим документом владелец идет к страховщику. А страховая компания – это бюрократическая машина, если причина не установлена, выплаты не будет. Более того, военные действия часто прописываются как форс-мажор, который вообще не покрывается обычной страховкой, если официально не введено военное положение.
7: То есть человек остается с уничтоженным складом, сгоревшим товаром и долгами просто один на один. Государство говорит, ничего не падало, а страховая говорит, раз ничего не падало, то и компенсировать нечего. Юридический вакуум.
8: Именно так. Люди несут реальные материальные потери, заявления которого на бумаге не существует.
7: Хорошо, с последствиями непонятно. Но если отмотать ситуацию назад, к моменту, когда этот дрон только оказывается в воздушном пространстве Беларуси. Ведь их запускают по совершенно другим целям, в другом направлении. Как получается, что они делают такой крюк на север?
8: Чтобы это понять, нужно разобраться в том, что вообще представляет собой аппарат «Шахет-136», ну или «Герань-2». Это предельно прагматичное дешевое оружие. Его главная задача – массовость. Корпус делается из композитных материалов и стеклоткани. Внутри стоит простейший бензиновый двигатель. И боевая часть – около 50 килограммов взрывчатки.
7: Слушай, ну даже в дешевом гражданском квадрокоптере есть кнопка «Возврат домой». Если он теряет пульт, он просто летит на точку старта. Почему военный аппарат ведет себя в воздухе, как слепой котенок?
8: Потому что военная инженерия всегда балансирует между ценой и точностью. Настоящая крылатая ракета стоит сотни тысяч долларов. Там сложнейшая инерциальная система, лазерные гироскопы. Она по внутренним датчикам точно знает, где находится. А задача «Шахеда» — быть дешевым. Поэтому туда ставят недорогие гражданские GPS-модули.
7: То есть он полностью зависит от спутникового сигнала, как навигатор в смартфоне?
8: Да, и это делает его невероятно уязвимым для систем РЭП, радиоэлектронной борьбы.
7: Вот про РЭП стоит сказать подробнее. Для многих это просто магия какая-то. Как невидимый радиосигнал заставляет физический объект с мотором развернуться на 180 градусов?
8: Это не магия, это математика и спуфинг, ну, подмена сигнала. Вот едет водитель на машине по навигатору, не знает дороги и полностью доверяет экрану. И вдруг система РЭП перехватывает канал связи со спутником и начинает транслировать навигатору ложные координаты. Навигатор внезапно решает, что машина находится не на трассе, а где-то в центре Черного моря.
7: Угу. И компьютер начинает паниковать.
8: Он не паникует, он пытается исправить ошибку. Бортовой компьютер «Шахеда» видит новые ложные координаты, рассчитывает новый маршрут до своей изначальной цели и резко меняет курс, закладывает крутой вираж. И поскольку система внутреннего контроля у него примитивная, он не понимает, что его обманули. В итоге он летит в совершенно случайном направлении, пока не выйдет из зоны действия РЭП. А когда выходит, он уже на территории другой страны, часто с пустыми баками или с сбитой программой.
7: Если добавить к этому тот факт, что аппарат легкий и аэродинамика у него специфическая, сильный боковой ветер на высоте может просто сдувать его с траектории. Какой тогда напрашивается вывод?
8: Вывод очень суровый. Над жилыми кварталами летают невысокоточные ракеты, за которыми следит оператор, и которые можно дистанционно подорвать в воздухе при отклонении от курса.
7: То есть контроля над ними нет вообще? Ни у тех, кто запустил, ни у тех, кто защищается.
8: Абсолютно никакого контроля. Это просто пластиковая болванка с бензином и полусотни килограммов взрывчатки. Она может упасть из-за бракованной китайской микросхемы, из-за того, что закончилось топливо, или из-за обледенения крыльев. И упасть она может в любую секунду.
7: И вот тут мы подходим к самому большому парадоксу. Если угроза настолько реальна, сгоревшие склады, поврежденные дома, сотни пролетов, почему реакция системы сводится к тому, чтобы заставить людей удалить видео из чатов? Почему не воют сирены?
8: Ответ кроется в структуре политических союзов. Существует концепция союзного государства с Россией. В рамках этой концепции Россия – это главный военный, экономический и политический союзник.
7: А признать, что дроны союзника падают на города, значит публично признать союзника источником угрозы.
8: Вот именно. Это создает неразрешимое противоречие для государственной идеологии. Если включить сирены и официально объявить по радио об угрозе от российского беспилотника, это разрушит всю выстраиваемую годами политическую парадигму.
7: Получается, приоритеты расставлены предельно жестко. Информационная картинка абсолютного контроля и нерушимости Союза оказывается гораздо важнее физической безопасности людей на Земле.
8: И это четко подтверждается распределением ресурсов. Огромные усилия направляются на мониторинг социальных сетей, вычисление тех, кто снял пролет дрона на камеру телефона, на административные меры. Но эти же ресурсы не тратятся на разработку планов эвакуации или раздачу инструкций жителям приграничных деревьев.
7: Людей оставляют в информационном вакууме. И у этого вакуума есть колоссальный побочный эффект – психологический ущерб. Для жителей южных регионов это превращается в пытку. Человек ложится спать, открывает окно из-за жары и слышит этот характерный гул.
8: Хронический стресс.
7: Да, перманентный стресс. Человек лежит и понимает, что прямо сейчас в небе летит бомба. Никто не знает, куда она летит, работает ли у нее навигация, или топливо закончится прямо над этой крышей. И никто не пришлет СМС с предупреждением.
8: Хорошо, допустим, политические мотивы диктуют молчание. Но в стране же есть профессиональная армия, есть войска противовоздушной обороны. Их прямая работа – защищать небо. Почему военные радары просто не засекают эти медленные цели и почему их не сбивают еще на подлете?
7: А вот здесь начинается сложнейшая военно-техническая проблема. Стоит начать с радаров. Большинство комплексов ПВО проектировались еще в советское время или являются их модернизацией. Их задача — сбивать быстрые, летящие на большой высоте, металлические цели. Грубо говоря, тяжелые бомбардировщики или сверхзвуковые истребители.
8: То есть у них совершенно разные физические профили с дронами?
7: Кардинально разные. В радиолокации есть понятие эффективной площади рассеяния. Для радара огромный металлический самолет светится на экране, как новогодняя елка, а шахед сделан из стеклоткани, карбона и пластика. У него очень маленькая площадь. Для старого радара он выглядит как птица.
8: Но радар же все-таки видит птиц.
7: Видит. Но алгоритмы специально настроены отсеивать мелкие медленные объекты, иначе экран оператора будет полностью забит стаями гусей и облаками. Шахед летит на высоте всего 100 метров, со скоростью около 180 км в час. Радар воспринимает его как наземный шум и просто стирает с экрана. Система оказывается слишком умной для такой примитивной угрозы, и цель замечают слишком поздно.
8: Но ведь постоянно фиксируются взлеты истребителей. С авиабазы периодически поднимаются самолеты именно во время пролетов дронов. Значит, армия их все-таки видит и может перехватить?
7: Технически может. Самолет наводится в нужный квадрат, пилот визуально находит этот черный треугольник в небе, но дальше возникает дилемма. Во-первых, есть негласный политический запрет на массовое уничтожение техники союзника. Без приказа с самого верха стрелять просто не будут.
8: А во-вторых, законы физики.
7: Точно. Если начать взбивать сотни дронов зенитными ракетами или из пушки истребителя над трассами, деревнями или городами, в небе произойдет взрыв. И на головы людям польется дождь из горящего авиационного топлива и острых обломков стекловолокна.
8: А если боеголовка не сдетонирует в воздухе, то 50 килограммов взрывчатки просто упадут кому-то во двор?
7: Совершенно верно. Кинетический перехват над населенным пунктом часто опаснее, чем сам пролет дрона. Пилотам остается только сопровождать его и надеяться, что он рухнет где-нибудь в пустом поле.
8: И из всего этого вытекает, пожалуй, самый сюрреалистичный факт. На аэродроме «Зебровка» в Гомельской области расположены современные российские зенитно-ракетные комплексы с 400 «Панцири». Они охраняют этот объект. И когда мимо пролетает заблудившийся дрон...
7: Происходит абсолютный абсурд.
8: Да, периодически именно эти российские комплексы ПВО вынуждены открывать огонь и сбивать над территорией Беларуси свои же собственные российские беспилотники. Правая рука абсолютно не понимает, что делает левая. Система настолько разрознена, что российским зенитчикам приходится защищать себя от российского же оружия, у которого сбился навигатор.
7: Это просто высший уровень управленческого паралича. Нужно собрать всю картину воедино. То, что начиналось как единичные инциденты, превратилось в системную проблему. Сотни неуправляемых аппаратов пересекают границу. Радары их почти не видят, а сбивать над городами смертельно опасно.
8: И в этих условиях виден кристально четкий выбор системы. Политические приоритеты поставлены выше гражданской безопасности. Людей оставляют один на один с угрозой, без предупреждений, без сирен, без права на компенсации.
7: И тут возникает фундаментальный вопрос. Если официальные институты отказываются предупреждать об опасности с воздуха, к чему это приведет в перспективе?
8: Когда государство самоустраняется от защиты неба, общество начинает организовываться само. Возникает низовая гражданская оборона. Люди создают децентрализованные сети оповещения, пишут мобильные приложения, человек услышал звук мотора, нажал кнопку, и алгоритм рассылает предупреждение соседям. По сути, общество строит свой собственный народный акустический радар из тысяч смартфонов.
7: И это меняет абсолютно все. Потому что когда граждане понимают, что государственная машина их не защищает, и успешно выстраивают защиту сами, монополия государства на обеспечение безопасности дает огромную трещину. Это уже вопрос того, кому люди доверяют свою жизнь.
8: И этот процесс автономизации общества остановить гораздо сложнее, чем просто удалить пару фотографий из местного чата.
7: Всем пока. Услышимся в следующий раз.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
10: Радиосигнал 666 АМ.
4: Важный сигнал.
11: Перевалочный пункт на границе. Латвия заявила о рекордном наплыве мигрантов со стороны Белоруссии.
12: Зафиксирована 171 попытка незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за одни сутки. Это абсолютный рекорд за последние 32 месяца.
11: Об этом заявила Государственная пограничная охрана Латвии. Всего за первые три дня июня латвийские пограничники пресекли 293 попытки прорыва границы нелегалами.
12: Мы наблюдаем резкий рост напора мигрантов. За аналогичный период мая нарушителей было 3 раза меньше.
11: Аналогичная ситуация и на границе с Польшей, которая буквально отгородила себя от Беларуси огромным 200-километровым забором миграционного кризиса 2021 года. Тогда же началось постепенное ограничение работы пунктов пропуска и установка антидроновых систем, комментирует министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
12: Это необходимо, чтобы полностью закрыть восточную границу страны, включая морской участок. Также мы увеличиваем численность пограничной службы на 3000 человек.
11: Официальный Минск свою позицию по данному вопросу не скрывает. Александр Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь не будет сдерживать потоки мигрантов на границе с Евросоюзом.
6: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
11: Так или иначе, но для обычных белорусов поездки в соседние страны становятся все сложнее. И если нынешняя политическая ситуация не изменится, граница с Европой рискует окончательно превратиться в железный занавес, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
11: Опасное лето. На детских аттракционах сразу в 2 крупных городах Беларуси нашли нарушение норм безопасности. В парке Челюскинцев в Минске аттракцион «Башня свободного падения» во время катания людей издал хлопающий звук, после чего из него пошел дым. Видео с инцидентом опубликовали местные журналисты. На видео можно рассмотреть, как после хлопка аттракцион будто завис в воздухе. Люди в этот момент не на шутку испугались. В аттракцион группы пояснили, что произошло.
13: Выдавило резиновое уплотнение, из-за чего разгерметизировалась гидравлическая магистраль. Аттракцион остановили, посетителей высадили. Риска для жизни и безопасности людей не было.
11: Сейчас специалисты заканчивают ремонт. После наладки и испытаний аттракцион вновь начнет работу. Правда, минчане признаются, что после такого инцидента башни свободного падения свои жизни навряд ли доверят. Тем более, что по всей стране Госпромнадзором регулярно выявляются нарушения безопасности на аттракционах. Вот как о свежих инцидентах с детскими батутами накануне отчиталась прокуратура Брестской области.
14: В Бресте, на улице Ленинградской, на надувных конструкциях, вместо 2 предусмотренных технической документации вентиляторов для батута, использовался только 1. Кроме того, часть креплений не была зафиксирована должным образом. Организация допуска посетителей и контроль за безопасностью на месте осуществлялись ненадлежащим образом. Похожие нарушения обнаружили и в агрогородке Альшаны Сталинского района. Там надувной батут эксплуатировался без технического освидетельствования. Элементы питания оборудования не были защищены от доступа посторонних, а само устройство оказалось недостаточно закреплено. Работник не имел соответствующей квалификации и документов.
11: По данным Госпромнадзора, всего в стране под наблюдением находится 176 аттракционов с высокой и средней степенью риска, и нарушения там фиксируют регулярно. Эксперты прогнозируют, что ситуация будет только ухудшаться. Часть аттракционов уже старая и уставшая, а из-за санкций и проблем с поставками обслуживать такую технику качественно все труднее. В итоге летний отдых для детей превращается в лотерею. Родители платят за развлечения, но не всегда могут быть уверены в безопасности. Но помните, если у вас есть жалобы на качество услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Данила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой в палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
16: Ну, сюда клетка. Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержатся, если под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
15: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на рядовую, рассказала мать парня.
17: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
15: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественное осколочное ранение, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
18: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
15: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о важном месте Кыргызстана среди партнеров Беларуси в Центрально-Азиатском регионе.
19: Кыргызстан занимает важное место среди партнеров Беларуси в Центрально-Азиатском регионе. Наши отношения строятся на принципах взаимного уважения и доверия и имеют устойчивую тенденцию к развитию. Ключевую роль в этом играет открытый и доверительный диалог между руководителями наших государств. Беларусь и Кыргызстан эффективно взаимодействуют на площадках международных и региональных объединений, включая ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ. Отмечаем результативность действующего председательства Кыргызской республики в ШОС и поддерживаем усилия кыргызской стороны по укреплению сотрудничества в рамках организации. Я еще раз хочу поздравить кыргызскую сторону с ее избранием и постоянные члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций. И хочу, чтобы работа в этом статусе принесла значимый результат не только для Кыргызской республики, но и для всего мирового сообщества.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Союзное государство спешит на помощь. Белорусские саперы уехали на разминирование Курской области. Подставили плечо или поставили под удар. Белорусских саперов отправили в помощь коллегам из России. Они участвуют в разминировании Курской области. Как заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн, цитирую, представители противоминного центра Беларуси уже расчистили от неразорвавшихся боеприпасов около 168 тысяч гектаров территории. Очередное сомнительное мероприятие, делится мнением военный аналитик Антон Лаврентьев.
21: Казалось бы, ну что такого? Наши специалисты просто помогают обезопасить территории, чтобы жители Курского региона могли спокойно жить дальше и вести хозяйственную деятельность на земле. Но возникает справедливый вопрос. Зачем России белорусские саперы? Неужели в такой огромной державе, во второй армии мира, как они любят говорить, недостаточно своих специалистов? Отвечу – достаточно. Это просто очередной момент включения Беларуси в военные действия. Территория Курского региона разминируется не в целях создания безопасных условий для жизни местного населения. Если вспомнить события лета 2024 года, то очевидным становится тот факт, что этот регион определен армией РФ как выгодное направление наступления и атак по Украине. Кроме того, на фотографиях с мест работ по разминированию в Курске, которые публикуют российские издания и интернет-ресурсы, белорусские саперы — это исключительно зеленые, то есть совсем молодые ребята, у которых нет достаточного опыта в таких опасных работах. Так скажите мне, для чего же их все-таки отправили в поля? Продемонстрировать суперспособности или использовать в качестве живого щита для российских спецов?
20: Напомню, приграничные районы Курской области были местом интенсивных боев в августе 2024 года. Тогда вооруженные силы Украины прорвали границу с Россией и взяли под свой контроль почти 1000 квадратных километров, в основном в Суджанском районе, чтобы купировать угрозу нового прорыва вглубь украинских территорий. Армии РФ потребовалось более 8 месяцев, чтобы вернуть контроль над регионом, отмечает Лаврентьев.
21: Таким образом, Украина пыталась отодвинуть российские ракетные системы от своей территории, чтобы обезопасить мирных жителей в приграничных районах. К слову, действия ВСУ в Курском регионе позитивно, если так можно выразиться, сказались на количестве российских атак по украинским городам. Исходя из имеющихся аналитических данных, в тот период они снизились на 17%, что позволило населению Украины хотя бы ненадолго выдохнуть. Российская армия вернула контроль над территориями в Курском регионе весной прошлого года. Тогда и началось разминирование. Зачем спустя столько времени, когда сегодня отношения между Белоруссией и Украиной и без того напряженные, в этот процесс втянули белорусских саперов? Для меня и моих коллег это очевидно. Очередная завуалированная провокация.
20: Не исключено, что активная расчистка Курской области может быть подготовкой к очередной операции РФ по продвижению вглубь Украины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
22: Сиаха.
4: Синий.
22: Нила.
4: Коричневый.
22: Бура.
4: Зеленый.
22: Сабз.
4: Оранжевый.
22: Наранджи.
4: Фиолетовый.
22: Джамуни.
4: Красный.
22: Сурх.
4: Белый.
22: Сафед.
4: Желтый.
22: пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
5: Министр связи и информатизации Кирилл Залесский о сотрудничестве Беларуси с Российской Федерацией в цифровой сфере.
3: В рамках двустороннего взаимодействия, как двустороннего в рамках союзного государства, так и многостороннего в рамках операционных объединений, существует огромное количество горизонтальных связей между отраслевыми структурами. Транспорт с транспортом, сельское хозяйство с сельским хозяйством, промышленность с промышленностью и так далее. И в стандартном плане мы вырабатываем в рамках интеграционных объединений некие правила и общие стандарты работы. Что происходит сегодня? Сегодня в каждую из этих сфер внедряются цифровые решения и внедряются системы искусственного интеллекта в том числе. Тогда, когда некие решения принимаются уже без участия живого человека, а соразмерно тому, той логике искусственного интеллекта, которые принимает решение самостоятельно и двигается ему дальше. И вот нам важно сегодня найти стандартизацию и принципы взаимного доверия этих систем для того, чтобы внедрение этих цифровых решений и систем на базе искусственного интеллекта не стало очередным непреодолимым препятствием, которому мы вдруг перестаем доверять. Соответственно, это и является, мне кажется, повесткой для обсуждения в различных международных форматах в зависимости от той глубины интеграции, той или иной интеграционной структуры.
4: Новости регионов на радиосигнал.
20: Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в дошкольных учреждениях Борисова. Напомню, 2-3 июня в приемное отделение инфекционной райбольницы поступило 30 детей с идентичными жалобами и симптомами – тошнота, рвота, высокая температура. Следователи уже провели осмотры, допросили пострадавших, их родителей и сотрудников учреждений образований. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировке продуктов. Также назначен ряд экспертных исследований. Дополнительно установлены еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, и стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах страны, заявили в милиции. В Минске автомобиль столкнулся с троллейбусом. Происшествие случилось днем 4 июня. По данным инспекторов ГАИ, 61-летний водитель УАЗ ехал по проспекту Пушкина. Вблизи здания номер 66 при перестроении он не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в троллейбус. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели 81-летнюю пассажирку общественного транспорта. От госпитализации женщина отказалась. Водители транспортных средств и другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались. В крови умершего жителя Полоцка обнаружили дозу алкоголя выше условно-смертельной. Тело 54-летнего палачанина обнаружили в его квартире. Исследование показало, что концентрация этилового спирта в крови мужчины составила 7,1 промилле. Как отметили специалисты, условно-смертельной дозой для взрослого человека считается концентрация свыше 3-5 промилле. Во время экспертизы также выявили признаки, характерные для острого алкогольного отравления. Нарушение свертываемости крови, острое венозное полнокровие внутренних органов, а также отек головного мозга и его оболочек. С учетом результатов экспертизы и данных осмотра места происшествия, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. По информации ГКС, горожанин при жизни систематически злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него сформировалась высокая толерантность к спиртному. Это и позволило организму функционировать даже при критической концентрация алкоголя в крови. Однако в итоге все привело к параличу жизненно важных центров и летальному исходу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
20: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
0: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
20: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
7: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
20: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
8: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
23: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
24: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
25: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифидин, а те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
20: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
26: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
6: Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет.
26: Военные аналитики, да и сами военные уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую, у них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
9: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
26: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
10: Том, как Зеленский в данном случае переиграл Путина, просто сформировав контекст для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, идем вперед, проливаем. Он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволить быть адекватным. Он неадекватен. Мы неадекватен в реальности, да. Реалии совсем другие, все это знают.
26: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается, личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
26: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о неправильном подходе и плохой тенденции.
12: Вот все вопросы – это вопросы деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть. Может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты, они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть. Иди работай. Иди упирайся, давай результат. А мы все в бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Это родной ваш хлеб. Бюджет – это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно. Ну и в нашем правительстве сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем президенту, подмахнет, подпишет, ну и пойдет. А надо организовывать, чтобы пресс-подборщик был, чтобы робот был у краника, который коров будет доить сам и так далее. И шевелиться надо каждый день, коль президент поручил. Ну, может, уже и сделали, не знаю. Ну и вот пришел новый человек, Александр Александрович и Терехов. Ну и его посадили в ту же лужу, в которой сидят сами. Он тоже уже
13: вчерашний человек, который директором фактически был, понимает все. Ну, он уже предлагает, давайте цементникам там или кому-то поможем, еще чего-то. Спросить с них надо, ты вчерашний директор.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее.

0: квартире нашли мертвым 54-летнего палачанина. Результаты судебно-медицинской экспертизы шокировали специалистов. Концентрация этилового спирта в крови составила 7,1 промилле.
1: Об этом пишут полоцкие журналисты. Медики поясняют, что условно смертельной для взрослого человека считается доза уже от 3 до 5 промилле, рассказывает врач-нарколог Сергей Иванов.
2: Мужчина при жизни систематически и сильно пил. Из-за этого организм выработал мощную толерантность к спиртному, что и позволило ему оставаться на ногах при критической концентрации алкоголя. То есть его доза уже давно была больше, чем у менее пьющего и тем более не пьющего человека. Однако в этот раз доза оказалась фатальной. Она вызвала отек головного мозга, паралич жизненно важных центров и мгновенную смерть.
1: И, к сожалению, трагедия в Полоцке – нередкое исключение. Эксперты напоминают, что в прошлом году Беларусь заняла первое место в мире по смертности от алкоголя. Об этом свидетельствуют глобальные исследования, опубликованные в сентябре в авторитетном медицинском журнале «The Lancet Public Health».
0: В Беларуси стандартизированный показатель составил 164 смерти на 100 тысяч человек. Второе место заняла Молдова с показателем 162 человека. На третьем Россия с показателем 156.
1: Увеличение зависимых от алкоголя людей врачи связывают стрессом и социально-экономическими потрясениями. Люди просто не уверены в завтрашнем дне, признаются в этом и сами белорусы.
3: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
4: Безработица. Ну, люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
5: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить.
1: По данным Минздрава, среднестатистический белорус, начиная с 15 лет, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Такой уровень потребления несет непоправимый вред здоровью человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
8: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках. А их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ же мы особо их не выставляли, потому что ну не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому я понимаю, вы там разбирались. А где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и прежде всего министры уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
6: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Союзного государства.

0: государства.
1: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
2: «Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет».
1: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую, у них приказ взять Донецкую область любой ценой. Зет-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
3: «Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете».
1: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
4: Том, как Зеленский в данном случае переиграл Путина, просто сформировав контекст для его при этом воспринятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, они говорят вперед, проливали. Но он больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволит быть адекватным. Он неадекватен. Мы неадекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
1: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается, личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
1: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
0: Синий.
6: Нила.
0: Коричневый.
6: Бура.
0: Зеленый.
6: Сабз.
0: Оранжевый.
6: Наранджи.
0: Фиолетовый.
6: Джамуни.
0: Красный.
6: Сурх.
0: Белый.
6: Сафед.
0: Желтый.
6: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет.
8: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
9: Ага, ну, например, пилот или хирург.
8: близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
9: А путеец? Монтер пути?
8: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
9: Угу.
8: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
9: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
8: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
9: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
8: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
9: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
8: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
9: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
8: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
9: Интересно.
8: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
9: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
8: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
9: Подожди. Сколько?
8: 36.
9: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
8: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
9: Именно.
8: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
9: Какая?
8: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
9: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
8: Вот-вот.
9: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
8: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
9: Ну да, когда работать вообще некому.
8: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
9: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
8: Точно.
9: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
8: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
9: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
8: Да, около 300 долларов.
9: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
8: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
9: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции $300 – это ведь огромные деньги, разве нет?
8: Кажется, что да, но...
9: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в $300 должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
8: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
9: Ну да, логично.
8: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
9: А то есть, если из этих $300 вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
8: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
9: И сколько это?
8: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около $450-470. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
9: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
8: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на $300, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
9: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
8: Нет, конечно.
9: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
8: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
9: Ага. А еще медстраховка нужна.
8: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины и, самое главное, услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
9: Жесть, это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
8: Итоговый чек на одного необученного мигранта около 3000 рублей в месяц.
9: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
8: Да, именно так система и работает.
9: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
8: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
9: А то есть денег в бюджете на всех нет?
8: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
9: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
8: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
9: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
8: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
9: Слушай, ну хорошо. План с этими 36 мигрантами провалился, но... Как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
8: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
9: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
8: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
9: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
8: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
9: В смысле, как турагентство?
8: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
9: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
8: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
9: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
8: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
9: Ну, разница с $300 очевидна.
8: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-$700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
9: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
8: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
9: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
8: Согласен.
9: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
8: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
9: А кому обслуживать, если людей нет?
8: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
9: А когда массово увольняли за нелояльность?
8: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
9: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
8: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
9: Жутко звучит.
8: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
9: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
8: О чем именно?
9: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
8: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
9: Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Заместитель директора департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии Бакытбек Исаев о внедрении в ЕАЭС справедливых тарифов на роуминг.
11: Евразийский экономический союз сегодня работает над созданием условий, комфортных условий для граждан населения союза, в том числе в направлении создания комфортных условий при перемещении людей между государственными членами. Вот. И одно из таких направлений работы комиссии является снижение стоимости услуг в роуминге. Вот такая задача поставлена. перед комиссией есть план по роумингу, согласно которому с 1 января 2028 года будут внедрены справедливые тарифы на услуги роуминга. Ну, какой уровень справедливых тарифов? Мы видим, это приближенный к домашним уровням. Есть домашние тарифы, вот, максимально приближенные к этому уровню и есть тот уровень справедливости.
7: Важный сигнал.
12: Молочка опять в опале. За что в Смоленской области задержали партию сливочного масла из Беларуси?
13: Рубрика «Скажи мне, кто твой друг».
12: Россельхознадзор снова в деле. Специалисты ведомства задержали крупную партию сливочного масла белорусского производства в Смоленской области. Водителя, перевозившего груз, остановили сотрудники местного УМВД якобы для проверки документов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
14: Каким образом на месте оказались представители Россельхознадзора, которые параллельно с проверкой водительских документов начали собственную проверку содержимого машины, не уточняется. Что имеем по факту? Задержано около 2 тонн сливочного масла от Полоцкого молочного комбината. Россельхознадзор говорит, что это контрабанда, так как у перевозчика не было товарно-сопроводительных и ветеринарных документов, а также были нарушены условия транспортировки продукции, которая подлежит обязательному ветконтролю. В подтверждение этой информации ведомство не предоставляет никаких официальных бумаг. Интересно и то, что машину не развернули обратно в Беларусь для разбирательств, а попросту изъяли масло. На фоне всех майских ограничений и запретов на ввоз белорусской молочки в Россию, эта история выглядит очень сомнительно.
12: Отмечу, по информации Россельхознадзора, взятые образцы задержанного масла отправят на лабораторное исследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе груза. Почему белорусским производителям буквально с каждым днем все сложнее попасть на так называемый дружественный рынок? Сообщение от российских специалистов о несоответствии стандартам таможенного союза, проблемах с качеством и обнаружении в товарах из Беларуси опасных бактерий. Миф или реальность? Чтобы приблизиться к правде, достаточно вспомнить недавние случаи, когда в России демонстративно уничтожили более 20 тонн свинины с Толбцовского мясокомбината, говорит экономист Павел Лабейко.
15: Формальный повод для столь жестких мер найден быстро. Российский регулятор заявил о фальшивых сертификатах и отсутствии клеем на продукции Столбцовского мясокомбината. Груз остановили на первом же этапе контроля. Этого оказалось достаточно, чтобы всю 20-тонную фуру немедленно пустили в утилизацию. Уничтожение такого объема – это больше, чем борьба за качество. Это наглядный сигнал белорусским производителям. Любая документальная нестыковка теперь используется как железный повод для недопуска продукции. Сбыт отечественного продовольствия усложняется с каждым месяцем. Соседний рынок полномерно и жестко защищает свои полки от чужого товара.
12: Причина всех этих действий очевидна. Российские склады забиты собственной продукцией. Это подтверждает и само Минэкономики РФ. Им не с кем торговать. Вот и строят препоны. А парадокс в том, что белорусы не хотят покупать продукцию производства России, а сами россияне предпочитают своим товарам наши, из Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак об активном наращивании товарооборота между Беларусью и Кыргызстаном.
16: На сегодняшний день активно работаем с кыргызской страной, с Кыргызстаном. Действительно, ежегодно мы наращиваем свой товарооборот. Прирастаем непосредственно как по экспорту товаров, так и по импорту, который приходит к нам в страну. Конечно, хотелось бы отметить, что мы, наверное, не пришли еще к пределу, который возможен, потому что сегодня тот товарооборот, который есть, мы ежегодно добавляем. Мы понимаем, что возможность еще наращивать объемы есть. Текущий год, 2025 год, показал, что товарооборот мы сумели нарастить. В основном наши продукты – это мясо-молочная продукция, которая реализовывается на рынке Кыргызстана. Ну, а страна, которая сегодня более солнечная, поставляет на наш рынок – это овощи, фрукты. Вот, мы также наладили сотрудничество и по реализации ветеринарных препаратов, которые производятся в Республике Беларусь. На сегодняшний день 5 препаратов зарегистрировано в Кыргызстане. Я думаю, что и дальше пойдет регистрация, и дальше мы будем наращивать реализацию. Вчера буквально мы посещали предприятие сельскохозяйственное Кыргызстана и вели разговор о совместной работе в области семеноводства. Тех культур, которые у нас сегодня невозможно в наших климатических условиях вырастить. Вместе с тем Кыргызстан по своей климатической зоне способен обеспечить семеноводства данной культуры, именно размножения. Это говорим мы о люцерне и о сахарной свекле. На сегодняшний день у нас есть разработанные нами сорта нашей Национальной академии наук. И мы, скажем так, изыскиваем возможность, где можно было бы продолжить семеноводство. В наших условиях климатических получить семена люцерны очень сложно. Здесь же климатические условия более благоприятные, подходят для ведения семеноводства. Вчера, посещая одно из предприятий Кыргызстана, мы действительно убедились, что здесь есть все возможности для того, чтобы выращивать данные семена. Я думаю, что мы отработаем в рабочем порядке все нюансы касаемо, и есть возможность, что мы в этой области тоже начнем сотрудничество.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
18: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
17: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
18: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно. Прям теория заговора какая-то.
17: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
18: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
17: Математика в руках корпорации.
18: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасные, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
17: Ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
19: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
17: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой. На обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
19: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
17: Вот, это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
19: А что тогда?
17: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
19: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
17: Да ладно? И почему же?
19: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
17: Бумажки. Просто бумажки.
19: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
17: Это как?
19: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
17: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
19: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
17: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
19: Ну давай, в чем вред?
17: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
19: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
17: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
19: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
17: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
19: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
17: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
19: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
17: Ой, кто это вообще читает?
19: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
17: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
19: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
17: Ну, не знаю.
19: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
17: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок и все, досмотр закончился.
19: Да, ну, логично.
17: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
19: Да, есть такая проблема.
17: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
19: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
17: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
19: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
17: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
19: Чтобы ты не списывал. Логично.
17: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
19: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
17: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
19: Звучит как медицинский термин.
17: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
19: Жесть.
17: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует. Монетизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
19: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
17: Это как же?
19: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
17: Да, да, помню такое.
19: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
17: А опять штрафами пугаешь.
19: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
17: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
19: Давай.
17: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров. так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
19: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
17: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
19: Это правда.
17: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
19: Но тут я соглашусь, но... Твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
17: Это важный шаг, супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
19: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
17: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
19: Какая же?
17: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
19: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
17: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
19: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко об антикризисном плане по присоединении к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината.
20: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там было. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо. Подарили сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информировали. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок?
2: Важный сигнал.
21: Алкореки, Беларуси. В Полоцке умер мужчина от экстремальной дозы алкоголя. Врачи в шоке.
22: В собственной квартире нашли мертвым 54-летнего палачанина. Результаты судебно-медицинской экспертизы шокировали специалистов. Концентрация этилового спирта в крови составила 7,1 промилле.
21: Об этом пишут полоцкие журналисты. Медики поясняют, что условно смертельной для взрослого человека считается доза уже от 3 до 5 промилле, рассказывает врач-нарколог Сергей Иванов.
23: Мужчина при жизни систематически и сильно пил. Из-за этого организм выработал мощную толерантность к спиртному, что и позволило ему оставаться на ногах при критической концентрации алкоголя. То есть его доза уже давно была больше, чем у менее пьющего и тем более не пьющего человека. Однако в этот раз доза оказалась фатальной. Она вызвала отек головного мозга, паралич жизненно важных центров и мгновенную смерть.
21: И, к сожалению, трагедия в Полоцке – нередкое исключение. Эксперты напоминают, что в прошлом году Беларусь заняла первое место в мире по смертности от алкоголя. Об этом свидетельствуют глобальные исследования, опубликованные в сентябре в авторитетном медицинском журнале «The Lancet Public Health».
22: В Беларуси стандартизированный показатель составил 164 смерти на 100 тысяч человек. Второе место заняла Молдова с показателем 162 человека. На третьем Россия с показателем 156.
21: Увеличение зависимых от алкоголя людей врачи связывают стрессом и социально-экономическими потрясениями. Люди просто не уверены в завтрашнем дне, признаются в этом и сами белорусы.
24: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
25: Безработица. Ну, люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
26: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить.
21: По данным Минздрава, среднестатистический белорус, начиная с 15 лет, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Такой уровень потребления несет непоправимый вред здоровью человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
27: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
7: Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
3: Но очень важный вопрос кадра. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
7: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Учим пакистанский вместе.
1: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
4: Гяра.
1: 12.
4: Бара.
1: 13.
4: Тера.
1: 14.
4: Чода.
1: 15.
4: Пандра.
1: 16.
4: Сола.
1: 17.
4: Сатра.
1: 18.
4: Атара.
1: 19.
4: Унис.
1: 20.
4: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Важный сигнал.
21: Перевалочный пункт на границе. Латвия заявила о рекордном наплыве мигрантов со стороны Белоруссии.
5: Зафиксирована 171 попытка незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за одни сутки. Это абсолютный рекорд за последние 32 месяца.
21: Об этом заявила государственная пограничная охрана Латвии. Всего за первые 3 дня июня латвийские пограничники пресекли 293 попытки прорыва границы нелегалами.
5: Мы наблюдаем резкий рост напора мигрантов. За аналогичный период мая нарушителей было 3 раза меньше.
21: Аналогичная ситуация и на границе с Польшей, которая буквально отгородила себя от Беларуси огромным 200-километровым забором миграционного кризиса 2021 года. Тогда же началось постепенное ограничение работы пунктов пропуска и установка антидроновых систем, комментирует министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
0: Это необходимо, чтобы полностью закрыть восточную границу страны, включая морской участок. Также мы увеличиваем численность пограничной службы на 3000 человек.
21: Официальный Минск свою позицию по данному вопросу не скрывает. Александр Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь не будет сдерживать потоки мигрантов на границе с Евросоюзом.
6: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
21: Так или иначе, но для обычных белорусов поездки в соседние страны становятся все сложнее. И если нынешняя политическая ситуация не изменится, граница с Европой рискует окончательно превратиться в железный занавес, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости.

0: объемов ее реализации в адрес иностранного контрагента. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 100 тысяч долларов. Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей. В Брославском районе задержали мужчину, которого подозревают в серии проникновений в дачные дома. Серия краж произошла в апреле текущего года. Неизвестный выбирал дачи и попадал внутрь разными способами. Выставлял оконные рамы, разбивал стекла или вырывал дверные пробои. Чаще всего он использовал пустующие дома как временное убежище. При этом хозяева нередко обнаруживали пропажу продуктов питания и алкогольных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Брославского района. Одним из ключевых доказательств стал отпечаток пальца на бутылке от спиртного, обнаруженный во время осмотра одного из мест преступления. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала полное совпадение с отпечатками задержанного. Мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу. В Глузском районе несовершеннолетний призывал в телеграм-чате булить сверстницу и ее родных. Отец школьницы обратился в милицию. Там выяснили, что травлей занимался 13-летний подросток. Он агитировал остальных направлять девочке сообщения оскорбительного содержания. Ответственность за подобное наступает с 14 лет, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Однако правоохранительные органы усмотрели в действиях родителей мальчика признаки невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Тогда мать пострадавшей обратилась с гражданским иском в суд. Она просила признать недействительными, порочащими честь и достоинство ее дочери и ее самой сведения, распространенные малолетним в групповом чате мессенджера. Кроме того, еще изыскать компенсацию морального вреда, возместить понесенные судебные расходы. Требования были предъявлены к матери подростка как законному представителю. В ходе заседания стороны достигли мирового соглашения, согласно которому мать писавшего оскорбления в чате мальчика обязалась выплатить по 500 рублей моральной компенсации матери и дочери, а также возместить 1710 рублей судебных расходов. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник отдела управления уголовного розыска Главного управления внутренних дел Сергей Кухарчик о минчанке, которая продала квартиру и отдала мошенникам почти 140 тысяч долларов.
3: В милицию Фрунзенского района обратилась 68-летняя минчанка, которая по указанию мошенников продала квартиру в столице. Женщину обманули по схеме «фейк-босс». Еще в марте ей в мессенджер пришло голосовое сообщение от ненастоящего ректора, который посоветовал выполнять все указания сотрудников отдела финансовых расследований. Незнакомцы по телефону сообщили женщине, что она является подозреваемой в деле по отмыванию денег, и посоветовали задекларировать ее сбережения. Минчанка вывезла около 25 тысяч долларов за город и оставила в обозначенном месте под камнем. Она думала, что таким образом в Национальном банке проводится дистанционная инкассация. Затем минчанку заставили продать квартиру, чтобы спасти ее от реализации на черном рынке. Вырученные 105 тысяч долларов женщина также вывезла в Минский район и оставила в мусорном баке. Затем у нее потребовали продать гараж, но минчанка отказалась. Вместо этого женщина взяла 4,5 тысячи евро у своего сожителя и перевела на мошеннические карты. И только когда в квартиру приехал новый хозяин и попросил ее забрать свои вещи, минчанка поняла, что стала жертвой мошенника. Милиция напоминает, если кто-то по телефону сообщает вам о продаже вашей квартиры или машины на сером рынке, немедленно кладите трубку и обращайтесь в милицию.
1: Важный сигнал.
4: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
5: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
4: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного.

0: Обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
1: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
0: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну-соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
2: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу 2 анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
0: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о взаимодействии в сфере промышленности Минска и Бишкека.
5: Безусловно, взаимодействие в сфере промышленности является важнейшей составляющей нашего двустороннего сотрудничества в целом. И сотрудничеству в промышленной кооперации уделяется очень большое внимание. У нас есть положительные примеры такого взаимодействия. Завод «Автомаш Радиатор» поставляет комплектующие для наших промышленных гигантов, таких как МТЗ, МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш. Сейчас мы работаем над рядом проектов по линии Могилев-Лифтмаша, электротехнического завода имени Козлова, БелАЗа, Белкоммунмаша. И сегодня, в частности, в рамках официального визита, в рамках переговорного процесса будут и на бизнес-форуме будут обсуждаться в том числе и тематика промышленной кооперации.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
7: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
6: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
7: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
6: Угу.
7: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
6: Возражение логичное, да. Но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
7: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
6: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
7: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
6: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
7: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
6: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
7: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
6: Ого.
7: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
6: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
7: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
6: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
7: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
6: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
7: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
6: А 3% — это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
7: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
6: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
7: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
6: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. Столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
7: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
6: Оптическая иллюзия процентов.
7: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
6: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
7: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
6: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
7: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
6: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
7: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
6: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
7: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
6: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
7: К инфляционным ножницам, да?
6: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
7: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
6: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
7: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту. Хотя приборы показывают, что все окей.
6: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
7: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
6: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
7: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
6: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
7: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
6: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
7: А остановка строек тянет за собой производители бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
6: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
7: Да?
6: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
7: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
6: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
7: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
6: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
7: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
6: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
7: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
6: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
7: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
6: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
7: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, а платить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
6: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
7: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
6: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
7: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел. И когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
6: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
7: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
6: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируется в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
7: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
6: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетия.
7: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
6: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
7: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
6: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
7: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
6: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
7: Это прямой путь гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
6: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
7: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
6: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
7: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
6: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
7: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
6: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
7: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
6: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
7: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
6: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Бензин в дефиците, топливный кризис накрыл уже минимум 15 регионов России. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели в частности в Курской, Белгородской, Воронежской и Псковской областях, на Камчатке, а также в Карелии, Москве и Петербурге. На городских заправках в подмосковном Троицке в одни руки отпускают не более 60 литров бензина. На отдельных АЗС в Петербурге действует лимит 50 литров на один чек. Ранее в Белгородской и Курской областях заправки Роснефти перестали отпускать бензин в канистры. С аналогичной ситуацией столкнулись и жители Красноярского края. Там местные власти объясняют это усилением требований промышленной безопасности. Одновременно с нехваткой растут цены на еще оставшийся в запасах бензин.
9: Кто там следит за новостями? Екатеринбург, а что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе», по-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
8: Самая тяжелая ситуация в Крыму, где из-за дефицита бензина уже практически не ходит общественный транспорт. Дороги на полуострове опустели даже в прежний час пик. Туристы призывают отменить запланированные поездки в Крым и сообщают в соцсетях, что не могут заправить автомобили даже для того, чтобы уехать домой.
10: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок. Ну, просто нет бензина. Вот. И подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
8: С 31 мая бензин в Крыму начали продавать по талонам, однако уже сейчас их не найти. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей не искать талоны, ведь их пока не будет в свободной продаже.
11: Значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов в свободной продаже нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации.
8: Кризис в Крыму начался после того, как весной этого года ВСУ нарастили дроновые удары по логистическим маршрутам российских войск. Проблема в том, что используют новые самонаводящиеся беспилотники «Хорнет», которым не страшны средства РЭП. Ситуация стала настолько серьезной, что власти перекрыли сухопутный коридор в районе Джанкоя для гражданского транспорта. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Вот Крым и оказался в топливной блокаде, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Крым потребляет примерно 3000 тонн в сутки. Это 100 бензовозов каждый день. Вы видели дорогу на Крым, сухопутный коридор? Как вы думаете, 100 бензовозов может получить Крым? Нет, конечно, не может. Крым в блокаде. И Крым не разобьет эту блокаду до окончания войны. С Крыма надо уезжать. Всем, кто может уехать из Крыма, должны уехать. Не будет ни продуктов, ни бензина, ничего. Если Россия попробует пустить железнодорожные составы, а составами нужно привозить по 70 железнодорожных цистерн топлива каждый день, теперь представьте, каждый день перед ВСУ проходит цель длиной 70 цистерн по Крымскому мосту. Сколько жить Крымскому мосту после этого? Вы все прекрасно понимаете.
8: Ситуация обостряется и в центральных регионах России. Только за май БПЛА атаковали российские тылы более 30 раз. Из них 16 раз поразили НПЗ, выбив 8 из 10 крупнейших. Поэтому в европейской части страны нефтепереработка практически остановилась, и топливный кризис набирает обороты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Союзное государство спешит на помощь. Белорусские саперы уехали на разминирование Курской области. Подставили плечо или поставили под удар. Белорусских саперов отправили в помощь коллегам из России. Они участвуют в разминировании Курской области. Как заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн, цитирую, представители противоминного центра Беларуси уже расчистили от неразорвавшихся боеприпасов около 168 тысяч гектаров территории. Очередное сомнительное мероприятие, делится мнением военный аналитик Антон Лаврентьев.
13: Казалось бы, ну что такого? Наши специалисты просто помогают обезопасить территории, чтобы жители Курского региона могли спокойно жить дальше и вести хозяйственную деятельность на земле. Но возникает справедливый вопрос. Зачем России белорусские саперы? Неужели в такой огромной державе, во второй армии мира, как они любят говорить, недостаточно своих специалистов? Отвечу – достаточно. Это просто очередной момент включения Беларуси в военные действия. Территория Курского региона разминируется не в целях создания безопасных условий для жизни местного населения. Если вспомнить события лета 2024 года, то очевидным становится тот факт, что этот регион определен армией РФ как выгодное направление наступления и атак по Украине. Кроме того, на фотографиях с мест работ по разминированию в Курске, которые публикуют российские издания и интернет-ресурсы, белорусские саперы – это исключительно зеленые, то есть совсем молодые ребята, у которых нет достаточного опыта в таких опасных работах. Так скажите мне, для чего же их все-таки отправили в поля? Продемонстрировать суперспособности или использовать в качестве живого щита для российских спецов?
14: Напомню, приграничные районы Курской области были местом интенсивных боев в августе 2024 года. Тогда вооруженные силы Украины прорвали границу с Россией и взяли под свой контроль почти 1000 квадратных километров, в основном в Суджанском районе, чтобы купировать угрозу нового прорыва вглубь украинских территорий. Армии РФ потребовалось более 8 месяцев, чтобы вернуть контроль над регионом, отмечает Лаврентьев.
13: Таким образом, Украина пыталась отодвинуть российские ракетные системы от своей территории, чтобы обезопасить мирных жителей в приграничных районах. К слову, действия ВСУ в Курском регионе позитивно, если так можно выразиться, сказались на количестве российских атак по украинским городам. Исходя из имеющихся аналитических данных, в тот период они снизились на 17%, что позволило населению Украины хотя бы ненадолго выдохнуть. Российская армия вернула контроль над территориями в Курском регионе весной прошлого года. Тогда и началось разминирование. Зачем спустя столько времени, когда сегодня отношения между Белоруссией и Украиной и без того напряженные, в этот процесс втянули белорусских саперов? Для меня и моих коллег это очевидно. Очередная завуалированная провокация.
14: Не исключено, что активная расчистка Курской области может быть подготовкой к очередной операции РФ по продвижению вглубь Украины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
14: 95% отказов. Почему в Гродно не хотят сдавать квартиры россиянам? Житель Гродно хотел снять жилье для двоюродного брата из Москвы, который собирается погостить несколько месяцев в Беларуси, но столкнулся с проблемой. Молодой человек рассказал, что обзвонил полсотни объявлений и не услышал ни одного «да». По словам гродненца, беседы с арендодателями шли хорошо до того момента, как последние узнавали, что проживать в квартире будут граждане с паспортом РФ.
15: Как только речь заходила о том, что снимать квартиру будут граждане России, сыпались самые разные причины для отказа. То пугали проблемами с оформлением документов, то говорили, что непонятно, как платить налоги. То потому, что с россиянами проблем не оберешься.
14: Есть такое дело. И не только в Гродно. Но родной город в своих ответах просто выдал базу. Прокомментировал историю гродненец Михаил.
16: Не знаю, по какой причине парень не захотел приютить родственника на своей территории. А вот для арендодателей причины очевидны. Я сам сдаю однушку в Фолюше посуточно. Так вот, чтобы никто не сказал, что на пустом месте разжигаем неприязнь по национальному признаку, два раза сдавал россиянам. Ну что они, не люди? Так вот, после этого зарекся иметь с ними вообще какие-либо дела. Первая семья смылась, не доплатив и оставив после себя свинарник, как после самой отвязной вечеринки в американских фильмах. Со второй девушки я уже сразу всю сумму взял. Так она съехала, не дождавшись меня, а с собой прихватила ручки со всех кухонных шкафов. Они такие со стразиками были. Туалетное зеркало из ванной с USB-зарядкой и сенсорным управлением, коврик под шкуру тигра и, внимание, бабушкин торшер. Вопросы есть? Почему нет, не хотим сдавать.
14: Отмечу, что на фоне участившихся в Беларуси неприятных инцидентов, в частности, хамского поведения, скандалов и потасовок, инициаторами которых были граждане РФ, белорусы стали более внимательно и настороженно относиться к гостям из страны-соседки. Лето начинается с хороших новостей. Как минимум, город чуть безопаснее будет, говорит жительница Гродно Ядвига.
17: Это правда. Мы с мужем, когда искали квартиру, потому что хотели район ближе к центру, все спрашивали, а гражданство РБ? И только когда мы говорили «да», с нами продолжали разговор. Я не испытываю никакой ненависти, неприязни или еще чего-то там. Но прошу, россияне, услышьте. Из тех, кто приезжает к нам в гости или на работу, на 50 человек хорошо, если 2 адекватных и воспитанных найдется. Вы хамите в магазинах, в общественном транспорте, в заведениях. Затеваете драки и недвусмысленно цепляетесь к нашим девушкам. Вы оставляете после себя такой беспорядок, что нашим асоциальным гражданам даже не снилось. Вы высмеиваете белорусов и белорусский язык, наши товары, наши деньги в интернете. И чего вы ждете в ответ? Что вас встретят с красной дорожкой и лимузином? Нет. Каждый получает то, что заслуживает по делам своим. У нас своих проблем выше крыши. Чужие нам не нужны.
14: А если в вашем городе определенные условия или правила при аренде квартир для иностранцев? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. И еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
18: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
14: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
19: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
14: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
20: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
21: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
22: Боровляны. В
1: саду давали бифедин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
2: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифедин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
14: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак об активном наращивании товарооборота между Беларусью и Кыргызстаном.
22: На сегодняшний день активно работаем с кыргызской страной, с Кыргызстаном. Действительно, ежегодно мы наращиваем свой товарооборот. Прирастаем непосредственно как по экспорту товаров, так и по импорту, который приходит к нам в страну. Конечно, хотелось бы отметить, что мы, наверное, не пришли еще к пределу, который возможен, потому что сегодня тот товарооборот, который есть, мы ежегодно добавляем. Мы понимаем, что возможность еще наращивать объемы есть. Текущий год, 25-й год, показал, что товарооборот мы сумели нарастить. В основном наши продукты – это мясо-молочная продукция, которая реализовывается на рынке Кыргызстана. Ну, а страна, которая сегодня более солнечная, поставляет на наш рынок – это овощи, фрукты. Вот, мы также наладили сотрудничество и по реализации ветеринарных препаратов, которые производятся в Республике Беларусь. На сегодняшний день 5 препаратов зарегистрировано в Кыргызстане. Я думаю, что и дальше пойдет регистрация, и дальше мы будем наращивать реализацию. Вчера буквально мы посещали предприятие сельскохозяйственное Кыргызстана и вели разговор о совместной работе в области семеноводства. Тех культур, которые у нас сегодня невозможно в наших климатических условиях вырастить. Вместе с тем Кыргызстан по своей климатической зоне способен обеспечить семеноводство данной культуры, именно размножение. Это говорим мы о люцерне и о сахарной свекле. На сегодняшний день у нас есть разработанные нами сорта нашей Национальной академии наук. И мы, скажем так, изыскиваем возможность, где можно было бы продолжить семеноводство. В наших условиях климатических получить семена люцерны очень сложно. Здесь же климатические условия более благоприятные, подходят для ведения семеноводства. Вчера, посещая одно из предприятий Кыргызстана, мы действительно убедились, что здесь есть все возможности для того, чтобы выращивать данные семена. Я думаю, что мы отработаем в рабочем порядке все нюансы касаемо, и есть возможность, что мы в этой области тоже начнем сотрудничество.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия в следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
0: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
5: Слова Безрукова означают две вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, вы знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, на одну годовую зарплату месячную, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
5: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
23: Конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
24: Да, хлеб элементарно.
23: Хлеб элементарно, да.
25: Продукты питания и бензин больше всего.
26: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
27: на ту же картошку,
28: на детские товары.
29: Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
30: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
31: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
5: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились риски для жизни. Атаки беспилотников по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Молочка опять в опале. За что в Смоленской области задержали партию сливочного масла из Беларуси?
32: Рубрика «Скажи мне, кто твой друг».
14: Россельхознадзор снова в деле. Специалисты ведомства задержали крупную партию сливочного масла белорусского производства в Смоленской области. Водителя, перевозившего груз, остановили сотрудники местного УМВД якобы для проверки документов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
33: Каким образом на месте оказались представители Россельхознадзора, которые параллельно с проверкой водительских документов начали собственную проверку содержимого машины, не уточняется. Что имеем по факту? Задержано около 2 тонн сливочного масла от Полоцкого молочного комбината. Россельхознадзор говорит, что это контрабанда, так как у перевозчика не было товарно-сопроводительных и ветеринарных документов, а также были нарушены условия транспортировки продукции, которая подлежит обязательному ветконтролю. В подтверждение этой информации ведомство не предоставляет никаких официальных бумаг. Интересно и то, что машину не развернули обратно в Беларусь для разбирательств, а попросту изъяли масло. На фоне всех майских ограничений и запретов на ввоз белорусской молочки в Россию, эта история выглядит очень сомнительно.
14: Отмечу, по информации Россельхознадзора, взятые образцы задержанного масла отправят на лабораторное исследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе груза. Почему белорусским производителям буквально с каждым днем все сложнее попасть на так называемый «дружественный рынок»? Сообщения от российских специалистов о несоответствии стандартам таможенного союза, проблемах с качеством и обнаружении в товарах из Беларуси опасных бактерий. Миф или реальность? Чтобы приблизиться к правде, достаточно вспомнить недавние случаи, когда в России демонстративно уничтожили более 20 тонн свинины Столбцовского мясокомбината, говорит экономист Павел Лабейко.
6: Формальный повод для столь жестких мер найден быстро. Российский регулятор заявил о фальшивых сертификатах и отсутствии клеем на продукции Столбцовского мясокомбината. Груз остановили на первом же этапе контроля. Этого оказалось достаточно, чтобы всю 20-тонную фуру немедленно пустили в утилизацию. Уничтожение такого объема – это больше, чем борьба за качество. Это наглядный сигнал белорусским производителям. Любая документальная нестыковка теперь используется как железный повод для недопуска продукции. Сбыт отечественного продовольствия усложняется с каждым месяцем. Соседний рынок полномерно и жестко защищает свои полки от чужого товара.
14: Причина всех этих действий очевидна. Российские склады забиты собственной продукцией. Это подтверждает и само Минэкономики РФ. Им не с кем торговать. Вот и строят препоны. А парадокс в том, что белорусы не хотят покупать продукцию производства России, а сами россияне предпочитают своим товарам наши, из Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер, братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
9: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту. Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать».
8: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже четверо родственников – зять, два брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
9: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его. Мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
8: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
9: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких, готовых пойти воевать, но в итоге на подписание документов пошли только трое ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
8: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
9: очень редко выходит на связь, смски от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам, поначалу он почаще звонил, сам сказал, на мам обещали очень много, а на самом деле этого нет. Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал, получается, я себя продал за 2,5 миллиона.
8: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова

0: И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Белоруссии. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
1: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы и вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос. Эти все шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно. Вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
0: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
2: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу 2 анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
0: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко дал несколько советов новому генеральному директору белорусского металлургического завода Александру Саковичу.
1: Ну, ты же понимаешь, что скидки тут никакой не будет, тем более начальник управления правительства.
5: Да, я понимаю.
1: То есть отвечаешь за, в том числе и за это направление.
5: Да, я понимаю.
1: И БМЗ – это очень серьезное предприятие. Кстати, не самое худшее было. Поэтому надо производить и продавать.
6: Господдержка оказана серьезная, товарищ президент, ну, которую надо возвращать.
1: В курсе дела. Поэтому ссылок не должно быть никаких. По-мужски пришел и начал работать. Смотри, с кем работать, как работать, это уже твое дело.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Союзник потерян. После введения России торговых ограничений для Армении стране выделит 50 миллионов евро помощи Европа. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о подготовке пакета поддержки Армении. Помимо финансовой помощи, ЕС упростил для армянских товаров, попавших под российские ограничения, доступ на европейский рынок. Для координации всех мер будет создана совместная рабочая группа ЕС-Армения. Партия из 10 тысяч армянских цветов прибудет в Латвию завтра. За ней последуют другие, сказала фон дер Ляйен, имея в виду переориентацию.

0: армянского экспорта на европейский рынок.
1: Расширяя ограничения на экспорт армянских товаров, Москва использует экономические отношения в качестве оружия политического давления. Мы хорошо знакомы с таким сценарием. Именно поэтому Европа непоколебимо поддерживает Армению.
0: В преддверии парламентских выборов в Армении Россия с 30 мая запретила ввоз армянских овощей, фруктов, рыбы, цветов, минеральной воды и алкоголя с трех заводов. Но теперь получается, что вместо ущерба Армения только выиграла, ведь получила богатый европейский рынок, говорит экономист Игорь Липсец.
2: Как вы знаете, Армения сказала, ну какие проблемы, мы Европу поставим. И это, кстати, тоже не новая история. Я помню, когда... Первая такая модель санкционная, это были польские яблоки. Я не знаю, помните эту историю или нет. Значит, Россия гордо сказала, ну все, ни одного польского яблочка не используется для соблазнения русских ев. Ну и что, поляки по итогу нарастили экспорт яблок из своей страны, нашли новые рынки, и Польша выиграла. Вот это та самая модель. Видимо, по этой же модели пойдет и Армения. Ну, опять же, надо же понимать, что российский рынок, он сжимающийся и все менее перспективный. Поэтому для соседних стран, ну, уже российский рынок не такой медом мазанный, как он был. И они ищут другие рынки сбыта для своей продукции.
0: Между тем, ограничительные меры относительно армянской продукции могут больно ударить по самой России. Ведь дешевые армянские товары теперь придется чем-то замещать. А значит, цены внутри страны на овощи и фрукты пойдут вверх, говорит экономист Виталий Свиридов. Ведь такое уже было.
3: Смотрите, когда начались санкции... Им ответ России приняла контрсанкции, вы же помните этот термин, его же сейчас редко употребляют, то контрсанкции, то через пару лет был просчет, что за эти контрсанкции заплатили как раз российские потребители, поскольку выросли розничные цены, и россияне переплатили довольно много денег за продукты питания. Российские компании, когда видят, что импортных продуктов нет, они, не будучи дураками, естественно, сильно повышают цены на свои товары, как безальтернативные. Это же модель рынка, что дураком надо быть, чтобы не поднять. Нет армянских фруктов, овощей, мы сейчас поднимем все, что выращивается в России, куда же ты, бедолага, денешься с этой подводной лодки.
0: Политические последствия охлаждения отношений между странами тоже не очень благоприятные. Армения уже пригрозила, что выйдет из АДКБ в случае необходимости и пока не намерена возвращаться к полноценному участию в организации договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время предвыборных дебатов на общественном телевидении Армении.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко предложил рациональное использование земель возле Минска.
6: Государство подставляло плечо, помогало. Ну, и он молодец. Я тут не хочу сказать, что плохо работает. Нет, хорошо работает. Но он мне так и не ответил. А за чей счет вот эта мелиорация? Красиво, я и сегодня, и вчера посмотрел. Ну, молодец. Только я думаю, что на этих землях нам лучше всего возделывать. И уже боюсь себе предлагать. Я знаю, что там надо под Минском. Боюсь себе предлагать, потому что и так перегрузили. И ты опять придешь, сказать, дайте деньги. А я бы там вот напротив этого рынка Боровляны выезжаешь, сад заложил бы там под Минском. Нашел бы, может, даже он сам. Вот мы бы ему помогли. Это прямо здесь. Хороший сад индустриального образа. Мы умеем это делать. Дальше едем туда, где... Кухаров уже противно смотреть. Это уже не кухаровская земля, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. Или что? Ну, по виду, по-моему, КНС ты там строишь. Но сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну, вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Но может и там сад иметь на этих низких землях. Может быть. А почему? Потому что там речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужны воды. Ну и что там? Третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там бы сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили плодовощной, это яблоком бы обеспечили. Но это не я должен думать и смотреть, а хотя бы министр сельского хозяйства пошел с Кухаревым, понюхали и предложили. Этого нет. Ну да, зерновые мы посеяли. Ну так мы ему еще район один дадим, и он зерновые себе посеет. А тут надо посадить, сад высадить.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В небе над Белоруссией регулярно теряются и падают российские ударные беспилотники типа «Шахет». Чтобы понять всю серьезность ситуации, нужно рассмотреть один совершенно конкретный случай, который произошел в городе Слуцк. Обычный день, промышленная зона, работает автосервис, по улице Богдановича идут люди. И вдруг прямо над крышами на критически малой высоте проносится крупный черный беспилотник. Размах крыльев, ну, метра 2,5.
8: И звук такой, будто в небе едет мопед без глушителя. Это совершенно характерный, ни на что не похожий гул двухтактного двигателя, который вообще ни с чем не перепутаешь.
7: Ага, мопедный звук, точно. И аппарат падает прямо в промзоне рядом с заброшенными корпусами бывшей воинской части. И дальше события развиваются по сценарию, который вызывает огромную кучу вопросов. На место моментально прибывают силовики. Улицу перекрывают военные и сотрудники МЧС. Начинается сбор обломков. Но самая интересная и пугающая часть этой истории разворачивается вообще не на улице.
8: А в телефонах?
7: Информационное поле начинает зачищаться просто с невероятной скоростью.
8: Буквально в реальном времени.
7: В местных чатах появляются фотографии черного треугольного крыла на земле. И через несколько минут эти сообщения удаляются модераторами или самими испуганными пользователями. А в государственных медиа вообще ни единого упоминания об инциденте. Никаких предупреждений, никаких объяснений того, что боевой аппарат с десятками килограммов взрывчатки рухнул рядом с работающим автосервисом.
8: Слушай, ну здесь есть одна очень важная географическая деталь. Одно дело, когда инциденты происходят прямо на линии границы, в непосредственной близости от зоны боевых действий, но Слуцк — это Минская область. Это более 100 километров от южной границы. По сути, глубокий тыл.
7: В 100 километров, то есть этот аппарат, который ревет как газонокосилка и весит под 200 килограммов, пролетел сотню километров над территорией страны, и военные радары его просто проигнорировали или не захотели замечать?
8: Вот, в этом и заключается главная проблема. Тот факт, что беспилотник долетел до Слуцка, означает, что радиолокационный щит либо имеет огромные слепые зоны, либо система принятия решений просто парализована. И если следовать этой логике, любой город находится под потенциальной угрозой. Воздушное пространство не является герметичным.
7: И если один дрон может пролететь 100 километров, значит, это не разовая аномалия? Если проанализировать доступную статистику, цифры реально пугают. За год зафиксировано около 400 подтвержденных случаев проникновения таких аппаратов. А за 14 месяцев эта цифра переваливает за 700. Бывали дни, когда границу пересекало по 5 дронов за сутки.
8: 5 боевых дронов в день – это уже никакая не навигационная ошибка. Это плотный транзитный трафик.
7: Надо быть реалистами. 700 объектов, каждый размером с небольшой автомобиль. Горючее у них заканчивается, двигатель глохнет. Куда девается вся эта масса пластика, металла и взрывчатки?
8: Ну, они падают. Законы гравитации отменить невозможно. Огромная часть, безусловно, падает в безлюдных местах, в непроходимых болотах Полесья, в густых лесах. Но теория вероятности берет свое, и периодически они падают прямо на населенные пункты.
7: И тут начинается самое сложное. Например, инцидент в Гомеле, 8-й переулок Ильича. Обломки падают на кирпичный склад, начинается сильный пожар, крыша здания полностью уничтожена. Взрыв был такой силы, что его отчетливо слышали жители соседних спальных районов. Или Калинковичи – взрыв при падении. Повреждение построек, часть города остается без электричества. Но если открыть официальную статистику происшествий, там будет идеальный ноль.
8: Ага. Никто не пострадал, ничего не произошло. И этот идеальный ноль создает колоссальную правовую и финансовую черную дыру для владельцев пострадавшего имущества. Если разобрать это на практическом уровне, ситуация тупиковая. Горит склад, владелец бизнеса вызывает МЧС, пожар тушит. Дальше нужен официальный акт о причинах возгорания для страховой компании.
7: А в акте не может быть написано попадание иностранного военного беспилотника, потому что официально в небе ничего не было.
8: Абсолютно верно. Инспектор оказывается в безвыходном положении и пишет что-то нейтральное, ну, короткое замыкание или возгорание по неустановленной причине. С этим документом владелец идет к страховщику. А страховая компания – это бюрократическая машина. Если причина не установлена, выплаты не будет. Более того, военные действия часто прописываются как форс-мажор, который вообще не покрывается обычной страховкой, если официально не введено военное положение.
7: То есть человек остается с уничтоженным складом, сгоревшим товаром и долгами просто один на один. Государство говорит, ничего не падало, а страховая говорит, раз ничего не падало, то и компенсировать нечего. Юридический вакуум.
8: Именно так. Люди несут реальные материальные потери, заявления которого на бумаге не существует.
7: Хорошо, с последствиями непонятно. Но если отмотать ситуацию назад, к моменту, когда этот дрон только оказывается в воздушном пространстве Беларуси. Ведь их запускают по совершенно другим целям, в другом направлении. Как получается, что они делают такой крюк на север?
8: Чтобы это понять, нужно разобраться в том, что вообще представляет собой аппарат «Шахет-136», ну или «Герань-2». Это предельно прагматичное дешевое оружие. Его главная задача – массовость. Корпус делается из композитных материалов и стеклоткани. Внутри стоит простейший бензиновый двигатель. И боевая часть – около 50 килограммов взрывчатки.
7: Слушай, ну даже в дешевом гражданском квадрокоптере есть кнопка «Возврат домой». Если он теряет пульт, он просто летит на точку старта. Почему военный аппарат ведет себя в воздухе, как слепой котенок?
8: Потому что военная инженерия всегда балансирует между ценой и точностью. Настоящая крылатая ракета стоит сотни тысяч долларов. Там сложнейшая инерциальная система, лазерные гироскопы. Она по внутренним датчикам точно знает, где находится. А задача «Шахеда» — быть дешевым. Поэтому туда ставят недорогие гражданские GPS-модули.
7: То есть он полностью зависит от спутникового сигнала, как навигатор в смартфоне?
8: Да, и это делает его невероятно уязвимым для систем РЭП, радиоэлектронной борьбы.
7: Вот про РЭП стоит сказать подробнее. Для многих это просто магия какая-то. Как невидимый радиосигнал заставляет физический объект с мотором развернуться на 180 градусов?
8: Это не магия, это математика и спуфинг, ну, подмена сигнала. Вот едет водитель на машине по навигатору, не знает дороги и полностью доверяет экрану. И вдруг система РЭБ перехватывает канал связи со спутником и начинает транслировать навигатору ложные координаты. Навигатор внезапно решает, что машина находится не на трассе, а где-то в центре Черного моря.
7: Угу. И компьютер начинает паниковать.
8: Он не паникует, он пытается исправить ошибку. Бортовой компьютер «Шахеда» видит новые ложные координаты, рассчитывает новый маршрут до своей изначальной цели и резко меняет курс, закладывает крутой вираж. И поскольку система внутреннего контроля у него примитивная, он не понимает, что его обманули. В итоге он летит в совершенно случайном направлении, пока не выйдет из зоны действия РЭП. А когда выходит, он уже на территории другой страны, часто с пустыми баками или с сбитой программой.
9: Если добавить к этому тот факт, что аппарат легкий и аэродинамика у него специфическая, сильный боковой ветер на высоте может просто сдувать его с траектории. Какой тогда напрашивается вывод?
8: Вывод очень суровый. Над жилыми кварталами летают невысокоточные ракеты, за которыми следит оператор, и которые можно дистанционно подорвать в воздухе при отклонении от курса.
9: То есть контроля над ними нет вообще? Ни у тех, кто запустил, ни у тех, кто защищается?
8: Абсолютно никакого контроля. Это просто пластиковая болванка с бензином и полусотни килограммов взрывчатки. Она может упасть из-за бракованной китайской микросхемы, из-за того, что закончилось топливо, или из-за обледенения крыльев. И упасть она может в любую секунду.
9: И вот тут мы подходим к самому большому парадоксу. Если угроза настолько реальна, сгоревшие склады, поврежденные дома, сотни пролетов, почему реакция системы сводится к тому, чтобы заставить людей удалить видео из чатов? Почему не воют сирены?
8: Ответ кроется в структуре политических союзов. Существует концепция союзного государства с Россией. В рамках этой концепции Россия – это главный военный, экономический и политический союзник.
7: А признать, что дроны союзника падают на города, значит публично признать союзника источником угрозы?
8: Вот именно. Это создает неразрешимое противоречие для государственной идеологии. Если включить сирены и официально объявить по радио об угрозе от российского беспилотника, это разрушит всю выстраиваемую годами политическую парадигму.
7: Получается, приоритеты расставлены предельно жестко. Информационная картинка абсолютного контроля и нерушимости Союза оказывается гораздо важнее физической безопасности людей на Земле.
8: И это четко подтверждается распределением ресурсов. Огромные усилия направляются на мониторинг социальных сетей, вычисление тех, кто снял пролет дрона на камеру телефона, на административные меры. Но эти же ресурсы не тратятся на разработку планов эвакуации или раздачу инструкций жителям приграничных деревьев.
7: Людей оставляют в информационном вакууме. И у этого вакуума есть колоссальный побочный эффект – психологический ущерб. Для жителей южных регионов это превращается в пытку. Человек ложится спать, открывает окно из-за жары и слышит этот характерный гул.
8: Хронический стресс.
7: Да, перманентный стресс. Человек лежит и понимает, что прямо сейчас в небе летит бомба. Никто не знает, куда она летит, работает ли у нее навигация, или топливо закончится прямо над этой крышей. И никто не пришлет СМС с предупреждением.
8: Хорошо, допустим, политические мотивы диктуют молчание. Но в стране же есть профессиональная армия, есть войска противовоздушной обороны. Их прямая работа — защищать небо. Почему военные радары просто не засекают эти медленные цели и почему их не сбивают еще на подлете?
7: А вот здесь начинается сложнейшая военно-техническая проблема. Стоит начать с радаров. Большинство комплексов ПВО проектировались еще в советское время или являются их модернизацией. Их задача — сбивать быстрые, летящие на большой высоте, металлические цели. Грубо говоря, тяжелые бомбардировщики или сверхзвуковые истребители.
8: То есть у них совершенно разные физические профили с дронами?
7: Кардинально разные. В радиолокации есть понятие эффективной площади рассеяния. Для радара огромный металлический самолет светится на экране, как новогодняя елка, а шахед сделан из стеклоткани, карбона и пластика. У него очень маленькая площадь. Для старого радара он выглядит как птица.
8: Но радар же все-таки видит птиц.
7: Видит. Но алгоритмы специально настроены отсеивать мелкие медленные объекты, иначе экран оператора будет полностью забит стаями гусей и облаками. Шахед летит на высоте всего 100 метров, со скоростью около 180 км в час. Радар воспринимает его как наземный шум и просто стирает с экрана. Система оказывается слишком умной для такой примитивной угрозы, и цель замечают слишком поздно.
8: Но ведь постоянно фиксируются взлеты истребителей. С авиабазы периодически поднимаются самолеты именно во время пролетов дронов. Значит, армия их все-таки видит и может перехватить?
7: Технически может. Самолет наводится в нужный квадрат, пилот визуально находит этот черный треугольник в небе, но дальше возникает дилемма. Во-первых, есть негласный политический запрет на массовое уничтожение техники союзника. Без приказа с самого верха стрелять просто не будут.
8: А во-вторых, законы физики.
7: Точно. Если начать взбивать сотни дронов зенитными ракетами или из пушки истребителя над трассами, деревнями или городами, в небе произойдет взрыв. И на головы людям польется дождь из горящего авиационного топлива и острых обломков стекловолокна.
8: А если боеголовка не сдетонирует в воздухе, то 50 килограммов взрывчатки просто упадут кому-то во двор?
7: Совершенно верно. Кинетический перехват над населенным пунктом часто опаснее, чем сам пролет дрона. Пилотам остается только сопровождать его и надеяться, что он рухнет где-нибудь в пустом поле.
8: И из всего этого вытекает, пожалуй, самый сюрреалистичный факт. На аэродроме «Зебровка» в Гомельской области расположены современные российские зенитно-ракетные комплексы с 400 «Панцири». Они охраняют этот объект. И когда мимо пролетает заблудившийся дрон...
7: Происходит абсолютный абсурд.
8: Да, периодически именно эти российские комплексы ПВО вынуждены открывать огонь и сбивать над территорией Беларуси свои же собственные российские беспилотники. Правая рука абсолютно не понимает, что делает левая. Система настолько разрознена, что российским зенитчикам приходится защищать себя от российского же оружия, у которого сбился навигатор.
9: Это просто высший уровень управленческого паралича. Нужно собрать всю картину воедино. То, что начиналось как единичные инциденты, превратилось в системную проблему. Сотни неуправляемых аппаратов пересекают границу. Радары их почти не видят, а сбивать над городами смертельно опасно.
8: И в этих условиях виден кристально четкий выбор системы. Политические приоритеты поставлены выше гражданской безопасности. Людей оставляют один на один с угрозой без предупреждений, без сирен, без права на компенсации.
9: И тут возникает фундаментальный вопрос. Если официальные институты отказываются предупреждать об опасности с воздуха, к чему это приведет в перспективе?
8: Когда государство самоустраняется от защиты неба, общество начинает организовываться само. Возникает низовая гражданская оборона. Люди создают децентрализованные сети оповещения, пишут мобильные приложения, человек услышал звук мотора, нажал кнопку, и алгоритм рассылает предупреждение соседям. По сути, общество строит свой собственный народный акустический радар из тысяч смартфонов.
9: И это меняет абсолютно все. Потому что когда граждане понимают, что государственная машина их не защищает, и успешно выстраивают защиту сами, монополия государства на обеспечение безопасности дает огромную трещину. Это уже вопрос того, кому люди доверяют свою жизнь.
8: И этот процесс автономизации общества остановить гораздо сложнее, чем просто удалить пару фотографий из местного чата.
9: Всем пока. Услышимся в следующий раз.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
11: Перевалочный пункт на границе. Латвия заявила о рекордном наплыве мигрантов со стороны Белоруссии.
12: Зафиксирована 171 попытка незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за одни сутки. Это абсолютный рекорд за последние 32 месяца.
11: Об этом заявила Государственная пограничная охрана Латвии. Всего за первые три дня июня латвийские пограничники пресекли 293 попытки прорыва границы нелегалами.
12: мы наблюдаем резкий рост напора мигрантов. За аналогичный период мая нарушителей было 3 раза меньше.
11: Аналогичная ситуация и на границе с Польшей, которая буквально отгородила себя от Беларуси огромным 200-километровым забором миграционного кризиса 2021 года. Тогда же началось постепенное ограничение работы пунктов пропуска и установка антидроновых систем, комментирует министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
12: Это необходимо, чтобы полностью закрыть восточную границу страны, включая морской участок. Также мы увеличиваем численность пограничной службы на 3000 человек.
11: Официальный Минск свою позицию по данному вопросу не скрывает. Александр Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь не будет сдерживать потоки мигрантов на границе с Евросоюзом.
6: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
11: Так или иначе, но для обычных белорусов поездки в соседние страны становятся все сложнее. И если нынешняя политическая ситуация не изменится, граница с Европой рискует окончательно превратиться в железный занавес, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
11: Опасное лето. На детских аттракционах сразу в 2 крупных городах Беларуси нашли нарушение норм безопасности. В парке Челюскинцев в Минске аттракцион «Башня свободного падения» во время катания людей издал хлопающий звук, после чего из него пошел дым. Видео с инцидентом опубликовали местные журналисты. На видео можно рассмотреть, как после хлопка аттракцион будто завис в воздухе. Люди в этот момент не на шутку испугались. В аттракцион группы пояснили, что произошло.
13: Выдавило резиновое уплотнение, из-за чего разгерметизировалась гидравлическая магистраль. Аттракцион остановили, посетителей высадили. Риска для жизни и безопасности людей не было.
11: Сейчас специалисты заканчивают ремонт. После наладки и испытаний аттракцион вновь начнет работу. Правда, минчане признаются, что после такого инцидента башни свободного падения свои жизни навряд ли доверят. Тем более, что по всей стране Госпромнадзором регулярно выявляются нарушения безопасности на аттракционах. Вот как о свежих инцидентах с детскими батутами накануне отчиталась прокуратура Брестской области.
13: В Бресте, на улице Ленинградской, на надувных конструкциях, вместо 2 предусмотренных технической документации вентиляторов для батута, использовался только 1. Кроме того, часть креплений не была зафиксирована должным образом. Организация допуска посетителей и контроль за безопасностью на месте осуществлялись ненадлежащим образом. Похожие нарушения обнаружили и в агрогородке Альшаны Сталинского района. Там надувной батут эксплуатировался без технического освидетельствования. Элементы питания оборудования не были защищены от доступа посторонних, а само устройство оказалось недостаточно закреплено. Работник не имел соответствующей квалификации и документов.
11: По данным Госпромнадзора, всего в стране под наблюдением находится 176 аттракционов с высокой и средней степенью риска, и нарушения там фиксируют регулярно. Эксперты прогнозируют, что ситуация будет только ухудшаться. Часть аттракционов уже старая и уставшая, а из-за санкций и проблем с поставками обслуживать такую технику качественно все труднее. В итоге летний отдых для детей превращается в лотерею. Родители платят за развлечения, но не всегда могут быть уверены в безопасности. Но помните, если у вас есть жалобы на качество услуг, образование, медицину, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Наручники и бутылка вместо туалета. Парня из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Даниила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой в палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
15: Ну, чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Я вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
14: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, болени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
16: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
14: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественное осколочное ранение, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
17: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для решения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
14: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о важном месте Кыргызстана среди партнеров Беларуси в Центральноазиатском регионе.
18: Кыргызстан занимает важное место среди партнеров Беларуси в Центральноазиатском регионе. Наши отношения строятся на принципах взаимного уважения и доверия и имеют устойчивую тенденцию к развитию. Ключевую роль в этом играет открытый и доверительный диалог между руководителями наших государств. Беларусь и Кыргызстан эффективно взаимодействуют на площадках международных и региональных объединений, включая ЕАЭС, СНГ, ШОС и ОДКБ. Отмечаем результативность действующего председательства Кыргызской республики в ШОС и поддерживаем усилия кыргызской стороны по укреплению сотрудничества в рамках организации. Я еще раз хочу поздравить кыргызскую сторону с ее избранием непостоянные члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций. И хочу, чтобы работа в этом статусе принесла значимый результат не только для Кыргызской республики, но и для всего мирового сообщества.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Союзное государство спешит на помощь. Белорусские саперы уехали на разминирование Курской области. подставили плечо или поставили под удар. Белорусских саперов отправили в помощь коллегам из России. Они участвуют в разминировании Курской области. Как заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн, цитирую, представители противоминного центра Беларуси уже расчистили от неразорвавшихся боеприпасов около 168 тысяч гектаров территории. Очередное сомнительное мероприятие, делится мнением военный аналитик Антон Лаврентьев.
20: Казалось бы, ну что такого? Наши специалисты просто помогают обезопасить территории, чтобы жители Курского региона могли спокойно жить дальше и вести хозяйственную деятельность на земле. Но возникает справедливый вопрос. Зачем России белорусские саперы? Неужели в такой огромной державе, во второй армии мира, как они любят говорить, недостаточно своих специалистов? Отвечу – достаточно. Это просто очередной момент включения Беларуси в военные действия. Территория Курского региона разминируется не в целях создания безопасных условий для жизни местного населения. Если вспомнить события лета 2024 года, то очевидным становится тот факт, что этот регион определен армией РФ как выгодное направление наступления и атак по Украине. Кроме того, на фотографиях с мест работ по разминированию в Курске, которые публикуют российские издания и интернет-ресурсы, белорусские саперы – это исключительно зеленые, то есть совсем молодые ребята, у которых нет достаточного опыта в таких опасных работах. Так скажите мне, для чего же их все-таки отправили в поля? Продемонстрировать суперспособности или использовать в качестве живого щита для российских спецов?
19: Напомню, приграничные районы Курской области были местом интенсивных боев в августе 2024 года. Тогда вооруженные силы Украины прорвали границу с Россией и взяли под свой контроль почти 1000 квадратных километров, в основном в Суджанском районе, чтобы купировать угрозу нового прорыва вглубь украинских территорий. Армии РФ потребовалось более 8 месяцев, чтобы вернуть контроль над регионом, отмечает Лаврентьев.
20: Таким образом, Украина пыталась отодвинуть российские ракетные системы от своей территории, чтобы обезопасить мирных жителей в приграничных районах. К слову, действия ВСУ в Курском регионе позитивно, если так можно выразиться, сказались на количестве российских атак по украинским городам. Исходя из имеющихся аналитических данных, в тот период они снизились на 17%, что позволило населению Украины хотя бы ненадолго выдохнуть. Российская армия вернула контроль над территориями в Курском регионе весной прошлого года. Тогда и началось разминирование. Зачем спустя столько времени, когда сегодня отношения между Белоруссией и Украиной и без того напряженные, в этот процесс втянули белорусских саперов? Для меня и моих коллег это очевидно. Очередная завуалированная провокация.
19: Не исключено, что активная расчистка Курской области может быть подготовкой к очередной операции РФ по продвижению вглубь Украины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
21: Сиаха.
4: Синий.
21: Нила.
4: Коричневый.
21: Бура.
4: Зеленый.
21: Сабз.
4: Оранжевый.
21: Наранджи.
4: Фиолетовый.
21: Джамуни.
4: Красный.
21: Сурх.
4: Белый.
21: Сафед.
4: Желтый.
21: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Из первых уст.
23: Министр связи и информатизации Кирилл Залесский о сотрудничестве Беларуси с Российской Федерацией в цифровой сфере.
24: В рамках двустороннего взаимодействия, как двустороннего в рамках союзного государства, так и многостороннего в рамках операционных объединений, существует огромное количество горизонтальных связей между отраслевыми структурами. Транспорт с транспортом, сельское хозяйство с сельским хозяйством, промышленность с промышленностью и так далее. И в стандартном плане мы вырабатываем в рамках интеграционных объединений некие правила и общие стандарты работы. Что происходит сегодня? Сегодня в каждую из этих сфер внедряются цифровые решения и внедряются системы искусственного интеллекта в том числе. Тогда, когда некие решения принимаются уже без участия живого человека, а соразмерно тому, той логике искусственного интеллекта, которая принимает решение самостоятельно и двигается ему дальше. И вот нам важно сегодня найти стандартизацию и принципы взаимного доверия этих систем для того, чтобы внедрение этих цифровых решений и систем на базе искусственного интеллекта не стало очередным непреодолимым препятствием, которому мы вдруг перестаем доверять. Соответственно, это и является, как мне кажется, повесткой для обсуждения в различных международных форматах в зависимости от той глубины интеграции, той или иной интеграционной структуры.
22: Новости регионов на радиосигнал.
19: Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в дошкольных учреждениях Борисова. Напомню, 2-3 июня в приемное отделение инфекционной райбольницы поступило 30 детей с идентичными жалобами и симптомами – тошнота, рвота, высокая температура. Следователи уже провели осмотры, допросили пострадавших, их родителей и сотрудников учреждений образований. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировке продуктов. Также назначен ряд экспертных исследований. Дополнительно установлены еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, и стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах страны, заявили в милиции. В Минске автомобиль столкнулся с троллейбусом. Происшествие случилось днем 4 июня. По данным инспекторов ГАИ, 61-летний водитель УАЗ ехал по проспекту Пушкина. Вблизи здания номер 66 при перестроении он не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в троллейбус. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели 81-летнюю пассажирку общественного транспорта. От госпитализации женщина отказалась. Водители транспортных средств и другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались. В крови умершего жителя Полоцка обнаружили дозу алкоголя выше условно-смертельной. Тело 54-летнего палачанина обнаружили в его квартире. Исследование показало, что концентрация этилоспирта в крови мужчины составила 7,1 промилле. Как отметили специалисты, условно-смертельной дозой для взрослого человека считается концентрация свыше 3-5 промилле. Во время экспертизы также выявили признаки, характерные для острого алкогольного отравления. Нарушение свертываемости крови, острое венозное полнокровие внутренних органов, а также отек головного мозга и его оболочек. С учетом результатов экспертизы и данных осмотра места происшествия, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. По информации ГКС, горожанин при жизни систематически злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него сформировалась высокая толерантность к спиртному. Это и позволило организму функционировать даже при критической концентрации алкоголя в крови. Однако в итоге все привело к параличу жизненно важных центров и летальному исходу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Важный сигнал.
19: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. Еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника – на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
0: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
19: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
1: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
19: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
2: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
3: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
7: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
25: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифидин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
19: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
26: Новости союзного государства.
14: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
27: Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно. И по каждой вашей потере у нас есть видео подтверждение. Это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет.
14: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую. У них приказ взять Донецкую область любой ценой. Z-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
6: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны безмерно лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
14: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
8: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, а просто сформировав контекст для восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, и вперед. Он больше ничего другого говорить не может. Он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволить быть адекватным. Он неадекватен. Он неадекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
14: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается, личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
14: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко о неправильном подходе и плохой тенденции.
10: Вот все вопросы, это вопросы деньги, деньги, отсрочить, реструктуризировать, дайте из бюджета, помогите. Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает. При этом еще раз хочу подчеркнуть, может быть, вы и правы, но тенденция плохая. Вот я часто с старшим братом сравниваю его подходы. В России никто там не возится. Да, у них там есть другие моменты. Они могут газ, там нефть подешевле что-то дать. Но там предприятие есть. Иди работай. Иди упирайся, давай результат. А мы все в бюджет, реструктуризация, курсовые разницы. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет. Святое дело. Мы это поощряем. И комитет госконтроля к этому спокойно относится, хотя это его хлеб. Это родной ваш хлеб. Бюджет – это главное. И это надо пресекать мгновенно и немедленно. Ну и в нашем правительстве сидят чиновники в кабинетах. А что, бумаги принесли? Закинем президенту, подмахнет, подпишет, ну и пойдет. А надо организовывать, чтобы пресс-подборщик был, чтобы робот был у краника, который коров будет доить сам и так далее. И шевелиться надо каждый день, коль президент поручил. Ну, может, уже и сделали, не знаю. Ну и вот пришел новый человек, Александр Александрович и Терехов. Ну и его посадили в ту же лужу, в которой сидят сами. Он тоже уже вчерашний человек, который директором фактически был, понимает все. Ну, он уже предлагает, давайте цементникам там или кому-то поможем, еще чего-то. Спросить с них надо, ты вчерашний директор.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Алкорейки Беларуси. В Полоцке умер мужчина от экстремальной дозы алкоголя.

0: ему оставаться на ногах при критической концентрации алкоголя. То есть его доза уже давно была больше, чем у менее пьющего и тем более не пьющего человека. Однако в этот раз доза оказалась фатальной. Она вызвала отек головного мозга, паралич жизненно важных центров и мгновенную смерть.
1: И, к сожалению, трагедия в Полоцке – нередкое исключение. Эксперты напоминают, что в прошлом году Беларусь заняла первое место в мире по смертности от алкоголя. Об этом свидетельствуют глобальные исследования, опубликованные в сентябре в авторитетном медицинском журнале «The Lancet Public Health».
2: В Беларуси стандартизированный показатель составил 164 смерти на 100 тысяч человек. Второе место заняла Молдова с показателем 162 человека. На третьем Россия с показателем 156.
1: Увеличение зависимых от алкоголя людей врачи связывают с стрессом и социально-экономическими потрясениями. Люди просто не уверены в завтрашнем дне, признаются в этом и сами белорусы.
3: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
4: Безработица. Люди вот страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот нет работы. И людям ничего не остается делать.
5: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться с друзьями, выпить.
1: По данным Минздрава, среднестатистический белорус, начиная с 15 лет, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Такой уровень потребления несет непоправимый вред здоровью человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, почему не скрывали недостатки вооруженных сил.
8: Масштабная проверка прошла в вооруженных силах. Да и 20-й год когда-то пережили. Тоже для нас был урок. И для армии, и для себя. И после этой проверки, я знаю, серьезный разговор был в Министерстве обороны. Ну, я ждал, когда вы там сами разберетесь во всех хороших вещах и недостатках. А их всегда хватает. Ну, мы особо и не скрывали те недостатки, которые в армии бывают. Их везде хватает. Ну, я решил, что нам прятать не надо эти недостатки. Ну и на показ мы особо их не выставляли, потому что ну не бывает так, что о вооруженных силах где-то плохо говорят. Ну мы более открыто это делали, чем другие страны, руководство стран. Наверное, это и правильно. Люди должны видеть, что мы ничего скрывать не будем. Поэтому я понимаю, вы там разбирались, а где-то принципиально, а где-то так это друг друга поглаживая, как тоже у военных бывает. Я очень рассчитываю, что данный процесс не закончится, что руководство армии и прежде всего министр уделят самое серьезное внимание. И больше внимания будет уделяться именно тем недостаткам, которые вскрыли мы после этой проверки. Ну и дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженной силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все. Поэтому тоже ничего не скрываем.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Зеленский написал письмо в Кремль. Он предложил Владимиру Путину встретиться. Песков прокомментировал. Трамп тоже. Он доволен. Открытое письмо президенту России от Зеленского появилось накануне. Письмо длинное, с подробным объяснением, почему мир может быть выгоден обеим странам.
10: Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в мае. Это снова свыше 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян. Мы держим именно такой показатель ежемесячно, и по каждой вашей потере у нас

0: Видео подтверждение, это не голословно. Мы знаем, что среди ваших потерь на фронте 63% убитые и только 30% ранены. В 21 столетии армии не могут позволять себе такой баланс. В дальнейшем часть погибших вырастет.
1: Военные аналитики, да и сами военные, уже давно говорят о резком росте уровня потерь на фронте. Командиры говорят в открытую, у них приказ взять Донецкую область любой ценой. Z-сообщество признает, оборону ВСУ очень сложно прорвать, поскольку она состоит из нескольких этапов. О захвате Донбасса в своем письме пишет и Зеленский.
2: Вы уже регулярно, раз в несколько месяцев, переносите крайние сроки захвата наших регионов, в первую очередь Донецкой области. Вы не захватите ее в этом году. Но мы в Украине не хотим постоянной войны. Мы хорошо знаем, что без войны, без мира лучше. Мы хотим достичь этого. Я уверен, что большинство россиян готовы дать на это положительный ответ, и вы об этом знаете.
1: Этим письмом Киев переиграл Москву на политтехнологическом уровне, говорит политолог Константин Маслов.
3: Только Зеленский в данном случае переиграл Путина, а просто сформировав контекст для его восприятия выступления Путина. То есть было понятно, что Путин будет говорить все то, что он говорил до этого. Что успехи в экономике, успехи на фронте, и вперед, правильно ремонт, больше ничего другого говорить не может, он вот сам себя загнал в такую ситуацию, когда он не может себе по роскоши позволить быть адекватным. Он не адекватен. Он не адекватен в реальности. Да. Реалии совсем другие. Все это знают.
1: Владимиру Путину о письме Зеленского доложили. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, как президент России отреагировал, Песков ответил, что он не хочет забегать наперед. Реакция Владимира Путина на это письмо покажет многое, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Открытое письмо Зеленского – это очередной и вполне ясный сигнал о возможном завершении войны. Путин, который твердит о поиске мирного решения, мог бы уже сегодня все остановить. Ему достаточно связаться с Киевом, согласиться на встречу и начать режим прекращения огня. И уже через несколько часов обстрелы и удары прекратятся. Люди перестанут погибать – солдаты, мирные граждане. А уже дальше можно было бы вести полноценные мирные переговоры. Единственная причина, по которой война все еще продолжается, личное нежелание Путина останавливать эту кровопролитную бойню.
1: На открытое письмо Зеленского отреагировал президент США Дональд Трамп. Он позитивно оценил предложение Зеленского встретиться с Владимиром Путиным и высказал надежду, что президентам удастся встретиться в ближайшее время и закончить военные действия.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
6: Сиаха.
5: Синий.
6: Нила.
5: Коричневый.
6: Бура.
5: Зеленый.
6: Сабз.
5: Оранжевый.
6: Наранджи.
5: Фиолетовый.
6: Джамуни.
5: Красный.
6: Сурх.
5: Белый.
6: Сафед.
5: Желтый.
6: Пила.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк».
9: Привет.
8: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
9: Ага, ну, например, пилот или хирург.
8: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
9: А, путеец. Монтер пути.
8: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
9: Угу.
8: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
9: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
8: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
9: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
8: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
9: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
8: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
9: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
8: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
9: Интересно.
8: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
9: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
8: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
9: Подожди. Сколько?
8: 36.
9: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
8: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
9: Именно.
8: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
9: Какая?
8: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
9: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
8: Вот-вот.
9: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
8: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
9: Ну да, когда работать вообще некому.
8: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
9: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
8: Точно.
9: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей с другого конца света.
8: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
9: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
8: Да, около 300 долларов.
9: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
8: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
9: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
8: Кажется, что да, но...
9: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
8: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
9: Ну да, логично.
8: Главная цель откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
9: А то есть, если из этих $300 вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
8: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
9: И сколько это?
8: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около $450-470. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
9: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
8: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на $300, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
9: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
8: Нет, конечно.
9: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
8: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
9: Ага. А еще медстраховка нужна.
8: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
9: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
8: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
9: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
8: Да, именно так система и работает.
9: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000, люди бы в очередь выстроились работать? Кадровый голод решился бы за неделю.
8: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
9: А то есть денег в бюджете на всех нет?
8: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
9: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
8: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
9: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
8: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
9: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
8: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
9: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
8: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
9: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
8: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
9: В смысле, как турагентство?
8: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
9: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
8: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
9: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
8: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
9: Ну, разница с $300 очевидна.
8: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит $1500-1800.
9: На этом фоне предложение в $300 выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
8: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
9: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
8: Согласен.
9: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
8: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
9: А кому обслуживать, если людей нет?
8: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
9: А когда массово увольняли за нелояльность?
8: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
9: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
8: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
9: Жутко звучит.
8: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
9: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
8: О чем именно?
9: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
8: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
9: Пока.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Заместитель директора департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии Бакытбек Исаев о внедрении в ЕАЭС справедливых тарифов на роуминг.
11: Евразийский экономический союз сегодня работает над созданием условий, комфортных условий для граждан населения союза, в том числе в направлении создания комфортных условий при перемещении людей между государственными членами. Вот. И одно из таких направлений работы комиссии является снижение стоимости услуг в роуминге. Вот такая задача поставлена перед комиссией. Есть план по роумингу, согласно которому с 1 января 2028 года будут внедрены справедливые тарифы на услуги роуминга. Ну, какой уровень справедливых тарифов? Мы видим, это приближенный к домашним уровням. Есть домашние тарифы, вот, максимально приближенные к этому уровню, и есть тот уровень справедливости.
7: Важный сигнал.
12: Молочка опять в опале. За что в Смоленской области задержали партию сливочного масла из Беларуси?
13: Рубрика «Скажи мне, кто твой друг».
12: Россельхознадзор снова в деле. Специалисты ведомства задержали крупную партию сливочного масла белорусского производства в Смоленской области. Водителя, перевозившего груз, остановили сотрудники местного УМВД якобы для проверки документов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
14: Каким образом на месте оказались представители Россельхознадзора, которые параллельно с проверкой водительских документов начали собственную проверку содержимого машины, не уточняется. Что имеем по факту? Задержано около 2 тонн сливочного масла от Полоцкого молочного комбината. Россельхознадзор говорит, что это контрабанда, так как у перевозчика не было товарно-сопроводительных и ветеринарных документов, а также были нарушены условия транспортировки продукции, которая подлежит обязательному ветконтролю. В подтверждение этой информации ведомство не предоставляет никаких официальных бумаг. Интересно и то, что машину не развернули обратно в Беларусь для разбирательств, а попросту изъяли масло. На фоне всех майских ограничений и запретов на ввоз белорусской молочки в Россию, эта история выглядит очень сомнительно.
12: Отмечу, по информации Россельхознадзора, взятые образцы задержанного масла отправят на лабораторное исследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе груза. Почему белорусским производителям буквально с каждым днем все сложнее попасть на так называемый дружественный рынок? Сообщение от российских специалистов о несоответствии стандартам таможенного союза, проблемах с качеством и обнаружении в товарах из Беларуси опасных бактерий. Миф или реальность? Чтобы приблизиться к правде, достаточно вспомнить недавние случаи, когда в России демонстративно уничтожили более 20 тонн свинины Столбцовского мясокомбината, говорит экономист Павел Лабейко.
15: Формальный повод для столь жестких мер найден быстро. Российский регулятор заявил о фальшивых сертификатах и отсутствии клейм на продукции Столбцовского мясокомбината. Груз остановили на первом же этапе контроля. Этого оказалось достаточно, чтобы всю 20-тонную фуру немедленно пустили в утилизацию. Уничтожение такого объема – это больше, чем борьба за качество. Это наглядный сигнал белорусским производителям. Любая документальная нестыковка теперь используется как железный повод для недопуска продукции. Сбыт отечественного продовольствия усложняется с каждым месяцем. Соседний рынок полномерно и жестко защищает свои полки от чужого товара.
12: Причина всех этих действий очевидна. Российские склады забиты собственной продукцией. Это подтверждает и само Минэкономики РФ. Им не с кем торговать. Вот и строят препоны. А парадокс в том, что белорусы не хотят покупать продукцию производства России, а сами россияне предпочитают своим товарам наши, из Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак об активном наращивании товарооборота между Беларусью и Кыргызстаном.
16: На сегодняшний день активно работаем с кыргызской страной, с Кыргызстаном. Действительно, ежегодно мы наращиваем свой товарооборот. Прирастаем непосредственно как по экспорту товаров, так и по импорту, который приходит к нам в страну. Конечно, хотелось бы отметить, что мы, наверное, не пришли еще к пределу, который возможен, потому что сегодня тот товарооборот, который есть, мы ежегодно добавляем. Мы понимаем, что возможность еще наращивать объемы есть. Текущий год, 2025 год, показал, что товарооборот мы сумели нарастить. В основном наши продукты – это мясомолочная продукция, которая реализовывается на рынке Кыргызстана. Ну, а страна, которая сегодня более солнечная, поставляет на наш рынок – это овощи, фрукты. Вот, мы также наладили сотрудничество и по реализации ветеринарных препаратов, которые производятся в Республике Беларусь. На сегодняшний день 5 препаратов зарегистрировано в Кыргызстане. Я думаю, что и дальше пойдет регистрация, и дальше мы будем наращивать реализацию. Вчера буквально мы посещали предприятие сельскохозяйственное Кыргызстана и вели разговор о совместной работе в области семеноводства. Тех культур, которые у нас сегодня невозможно в наших климатических условиях вырастить. Вместе с тем Кыргызстан по своей климатической зоне способен обеспечить семеноводство данной культуры, именно размножение. Это говорим мы о люцерне и о сахарной свекле. На сегодняшний день у нас есть разработанные нами сорта нашей Национальной академии наук. И мы, скажем так, изыскиваем возможность, где можно было бы продолжить семеноводство. В наших условиях климатических получить семена люцерны, ну, очень сложно. Здесь же климатические условия более благоприятные, подходят для ведения семеноводства. Вчера, посещая одно из предприятий Кыргызстана, мы действительно убедились, что здесь есть все возможности для того, чтобы выращивать данные семена. Я думаю, что мы отработаем в рабочем порядке все нюансы касаемо, и есть возможность, что мы в этой области тоже начнем сотрудничество.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
18: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
17: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
18: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
17: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
18: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
17: Ну, математика в руках корпорации.
18: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
17: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
19: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
17: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
19: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
17: Вот, это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
19: А что тогда?
17: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных, и ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
19: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная, но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
17: Да ладно? И почему же?
19: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
17: Бумажки. Просто бумажки.
19: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
17: Это как?
19: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
17: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
19: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
17: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
19: Ну давай, в чем вред?
17: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
19: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
17: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
19: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
17: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аша на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
19: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
17: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
19: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей, храним столько-то лет.
17: Ой, кто это вообще читает?
19: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
17: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
19: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
17: Ну, не знаю.
19: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
17: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
19: Да, ну, логично.
17: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
19: Да, есть такая проблема.
17: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
19: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
17: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
19: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
17: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Прокторио. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
19: Чтобы ты не списывал. Логично.
17: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
19: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
17: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
19: Звучит как медицинский термин.
17: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
19: Жесть.
17: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
19: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
17: Это как же?
19: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали давние без спроса.
17: Да, да, помню такое.
19: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
17: А опять штрафами пугаешь.
19: А как же? В китайском Пипил штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
17: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
19: Давай.
17: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
20: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
17: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
20: Это правда.
17: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
20: Ну тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть.
17: Угу.
20: А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
17: Это важный шаг, супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
19: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
17: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
19: Какая же?
17: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
19: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
17: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
19: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко об антикризисном плане по присоединении к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината.
21: Третий крупный вопрос, который будет рассмотрен. Проект распоряжения присоединения к агрокомбинату Дзержинский Оршанского мясоконсервного комбината. Притом мы к этому мясоконсервному комбинату отдаем и сырьевую зону, так? Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облсполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятия, пока результата не принесли. Нашли новую формулу. Но это не вы нашли, это я договорился с руководителем Дзержинского, он присутствует здесь, что он возьмет зону, это будет комбинат ее, но подарок. Ну, надо было ему деньги вкладывать, чтобы переработку. Но если по-настоящему, чтобы переработку мяса осуществлять, надо было вкладывать деньги. Он не вкладывал, государство построило мясокомбинат. Так, по последнему слову техники. Хорошее предприятие там был. От убоя до производства детского питания, которое сегодня сертифицировано на Китай, только дай. И не только на Китай. Где бы я ни был, все просят, дайте детского питания. То есть отличная переработка. Что для этого надо? Для этого надо сырьевая зона. Мясо подарили, сырьевую зону. Надо спасибо сказать, перекреститься и вперед. Вкладывать в колхозы, совхозы, как он умеет это делать. Покупать технику, кадры, заставлять работать и так далее и тому подобное. Одного человека надо найти на предприятие, и он организует работу. Что получилось? Назначен новый управляющий. Найдены резервы роста эффективности Оршанского мясокомбината. Подходы выработаны к дальнейшему развитию. Меня так информируют. И вот я хотел бы от нового губернатора Витебской области услышать, как он оценивает антикризисный план и его эффективность. И самое главное, это нагрузка или подарок.
7: Важный Сигнал.
2: Алкорейки Беларуси. В Полоцке умер мужчина от экстремальной дозы алкоголя. Врачи в шоке.
3: В собственной квартире нашли мертвым 54-летнего палачанина. Результаты судебно-медицинской экспертизы шокировали специалистов. Концентрация этилового спирта в крови составила 7,1 промилле.
2: Об этом пишут полоцкие журналисты. Медики поясняют, что условно смертельной для взрослого человека считается доза уже от 3 до 5 промилле, рассказывает врач-нарколог Сергей Иванов.
22: Мужчина при жизни систематически и сильно пил. Из-за этого организм выработал мощную толерантность к спиртному, что и позволило ему оставаться на ногах при критической концентрации алкоголя. То есть его доза уже давно была больше, чем у менее пьющего и тем более не пьющего человека. Однако в этот раз доза оказалась фатальной. Она вызвала отек головного мозга, паралич жизненно важных центров и мгновенную смерть.
2: И, к сожалению, трагедия в Полоцке – нередкое исключение. Эксперты напоминают, что в прошлом году Беларусь заняла первое место в мире по смертности от алкоголя. Об этом свидетельствуют глобальные исследования, опубликованные в сентябре в авторитетном медицинском журнале «The Lancet Public Health».
3: В Беларуси стандартизированный показатель составил 164 смерти на 100 тысяч человек. Второе место заняла Молдова с показателем 162 человека. На третьем Россия с показателем 156.
2: Увеличение зависимых от алкоголя людей врачи связывают стрессом и социально-экономическими потрясениями. Люди просто не уверены в завтрашнем дне, признаются в этом и сами белорусы.
23: Мало кто в дзене, и алкоголь, он помогает притупить ощущение дисгармонии. Но это обезболивающее, а не лекарство. Я так считаю.
24: Безработица. Ну, люди вот, страдают. Вот, и я так думаю, что в совхозах, в селах вот, нет работы. И людям ничего не остается делать.
25: Мне кажется, нужна какая-то перспектива, чтобы у людей была работа нормальная, чтобы досуг был, не только чтобы собраться там, с друзьями, выпить.
2: По данным Минздрава, среднестатистический белорус, начиная с 15 лет, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Такой уровень потребления несет непоправимый вред здоровью человека. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
26: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы разберем вопрос, который очень часто задают те, кто начал свой трудовой путь еще в юности. И вот пришел вопрос от Елены. Здравствуйте. Учась в школе, я работала 2 или 3 месяца в колхозе. Зарплату тоже получала. Слышала, что это также идет в стаж. Правда ли это? Отвечаю вам, Елена. Действительно, это может быть правдой. Периоды работы в каникулярное время или во время учебы засчитываются в трудовой стаж, если соблюдены определенные условия. Важно знать. Первое. Официальное оформление. Были ли вы оформлены официально, то есть трудовой договор или запись в трудовой книжке? Отчисление в ФСЗН. Шел ли в этот период страховой взнос? Если вы получали зарплату в колхозе, то, скорее всего, бухгалтерия производила необходимые отчисления. Ну и третье подтверждение. Для того, чтобы вот эти месяцы не пропали, нужно запросить справку о зарплате из архива колхоза или его правопреемника. Даже пара месяцев, как мы знаем, могут действительно сыграть решающую роль в будущем при расчете пенсии. Так что, друзья, берегите свои документы и всегда консультируйтесь с юристом, ведь каждая ситуация индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, над каким вопросом следует подумать министру обороны.
5: Но очень важный вопрос кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. И это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
1: 12.
6: Бара.
1: 13.
6: Тера.
1: 14.
6: Чодаха.
1: 15.
6: Пандраха.
1: 16.
6: Солаха.
1: 17.
6: Сатраха.
1: 18.
6: Атара.
1: 19.
6: Унис.
1: 20.
6: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Важный сигнал.
2: Перевалочный пункт на границе. Латвия заявила о рекордном наплыве мигрантов со стороны Белоруссии.
9: Зафиксирована 171 попытка незаконного пересечения границы со стороны Беларуси за одни сутки. Это абсолютный рекорд за последние 32 месяца.
2: Об этом заявила государственная пограничная охрана Латвии. Всего за первые три дня июня латвийские пограничники пресекли 293 попытки прорыва границы нелегалами.
9: Мы наблюдаем резкий рост напора мигрантов. За аналогичный период мая нарушителей было 3 раза меньше.
2: Аналогичная ситуация и на границе с Польшей, которая буквально отгородила себя от Беларуси огромным 200-километровым забором миграционного кризиса 2021 года. Тогда же началось постепенное ограничение работы пунктов пропуска и установка антидроновых систем, комментирует министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский.
9: Это необходимо, чтобы полностью закрыть восточную границу страны, включая морской участок. Также мы увеличиваем численность пограничной службы на 3000 человек.
2: Официальный Минск свою позицию по данному вопросу не скрывает. Александр Лукашенко не раз заявлял, что Беларусь не будет сдерживать потоки мигрантов на границе с Евросоюзом.
5: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
2: Так или иначе, но для обычных белорусов поездки в соседние страны становятся все сложнее. И если нынешняя политическая ситуация не изменится, граница с Европой рискует окончательно превратиться в железный занавес, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
10: В Гродненской области в суд направлено уголовное дело о коррупции в одном из предприятий агропромышленного комплекса. По данным прокуратуры, обвиняемый занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам в одном из филиалов крупного предприятия. С января 2025 года по январь 2026 он неоднократно получал денежные средства от представителя иностранной коммерческой структуры. Следствие считает, что деньги передавались за содействие в поставках.

0: нередко обнаруживали пропажу продуктов питания и алкогольных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Брославского района. Одним из ключевых доказательств стал отпечаток пальца на бутылке от спиртного, обнаруженный во время осмотра одного из мест преступления. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала полное совпадение с отпечатками задержанного. Мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу. В Глузском районе несовершеннолетний призывал в телеграм-чате буллить сверстницу и ее родных. Отец школьницы обратился в милицию. Там выяснили, что травлей занимался 13-летний подросток. Он агитировал остальных направлять девочке сообщения оскорбительного содержания. Ответственность за подобное наступает с 14 лет, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Однако правоохранительные органы усмотрели в действиях родителей мальчика признаки невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Тогда мать пострадавшей обратилась с гражданским иском в суд. Она просила признать недействительными, порочащими честь и достоинство ее дочери и ее самой сведения, распространенные малолетним в групповом чате мессенджера. Кроме того, еще и взыскать компенсацию морального вреда, возместить понесенные судебные расходы. Требования были предъявлены к матери подростка как законному представителю. В ходе заседания стороны достигли мирового соглашения, согласно которому мать писавшего оскорбления в чате мальчика обязалась выплатить по 500 рублей моральной компенсации матери и дочери, а также возместить 1710 рублей судебных расходов. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник отдела управления уголовного розыска Главного управления внутренних дел Сергей Кухарчик о минчанке, которая продала квартиру и отдала мошенникам почти 140 тысяч долларов.
3: В милицию Фрунзенского района обратилась 68-летняя минчанка, которая по указанию мошенников продала квартиру в столице. Женщину обманули по схеме «Fake Boss». Еще в марте ей в мессенджере пришло голосовое сообщение от ненастоящего ректора, который посоветовал выполнять все указания сотрудников отдела финансовых расследований. Незнакомцы по телефону сообщили женщине, что она является подозреваемой в деле по отмыванию денег, и посоветовали задекларировать ее сбережения. Минчанка вывезла около 25 тысяч долларов за город и оставила в обозначенном месте под камнем. Она думала, что таким образом в Национальном банке проводится дистанционная инкассация. Затем минчанку заставили продать квартиру, чтобы спасти ее от реализации на черном рынке. Вырученные 105 тысяч долларов женщина также вывезла в Минский район и оставила в мусорном баке. Затем у нее потребовали продать гараж, но минчанка отказалась. Вместо этого женщина взяла 4,5 тысячи евро у своего сожителя и перевела на мошеннические карты. И только когда в квартиру приехал новый хозяин и попросил ее забрать свои вещи, минчанка поняла, что стала жертвой мошенника. Милиция напоминает, если кто-то по телефону сообщает вам о продаже вашей квартиры или машины на сером рынке, немедленно кладите трубку и обращайтесь в милицию.
1: Важный сигнал.
4: Страна-изгой. Польша с 10 июня закрывает воздушное пространство вдоль границы с Белоруссией. А Зеленский снова заявил о втягивании Беларуси в войну.
5: Ограничение на полеты вдоль границы с Белоруссией продлено. Оно будет действовать по 9 сентября и вводится по запросу операционного командования видов вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности. Зона распространяется до высоты 3 километров и не затрагивает движение пассажирских самолетов, летающих на больших высотах.
4: Об этом сообщило польское агентство аэронавигационного обслуживания. Напомню, что первые ограничения на полеты в приграничной зоне ввели в сентябре 2025 года. И с тех пор их продлевают каждые 3 месяца. Причина – массовое нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками и метеозондами, которые залетают в Европу с территории Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что проблема явно преувеличена.
6: То, что сейчас происходит рядом, для нас актуально. Хочу, чтобы вы задумывались над этим. Это меня беспокоит вопрос этих всех.

0: шарики, сигареты и прочее, которые летают не то в Литву, не то с Литвы. Это не просто так. За это время, как мне доложили специалисты, вопрос проработан серьезно, вплоть до пилотов гражданской авиации. И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
1: Политолог Евгений Третьяк предупреждает, что на фоне регулярных нарушений воздушного пространства Польша все чаще смотрит на Беларусь не как на отдельную страну соседа, а как на продолжение российской военной инфраструктуры. И даже если официальный Минск пытается называть происходящее политизацией, для соседей Беларусь уже стала территорией, через которую Москва ведет свое гибридное давление, объясняет эксперт.
2: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Это гибридная война. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или гетто, выбирайте, как называть. Плюс участившиеся именно в Беларуси военные учения. Вот только недавно сразу два анонсировали от ОДКБ на полигонах Лосведа и Стародорожский. Вы же не думаете, что учения не происходят на территории России просто так? Это чтобы было дополнительное напряжение у Украины, Польши, Литвы и Европы в принципе.
1: Накануне Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин планирует продолжать военные действия еще минимум 2 года. В этих планах и еще большее втягивание в конфликт Беларуси, предупреждает Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о взаимодействии в сфере промышленности Минска и Бишкека.
5: Безусловно, взаимодействие в сфере промышленности является важнейшей составляющей нашего двустороннего сотрудничества в целом. И сотрудничеству в промышленной кооперации уделяется очень большое внимание. У нас есть положительные примеры такого взаимодействия. Завод «Автомаш Радиатор» поставляет комплектующие для наших промышленных гигантов, таких как МТЗ, МАЗ, БелАЗ, Гомсельмаш. Сейчас мы работаем над рядом проектов по линии Могилев-Лифтмаша, электротехнического завода имени Козлова, БелАЗа, Белкоммунмаша. И сегодня, в частности, в рамках официального визита, в рамках переговорного процесса будут и на бизнес-форуме будут обсуждаться в том числе и тематика промышленной кооперации.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Прямо сходу стоит обсудить одну совершенно парадоксальную ситуацию. Экономика начинает заметно буксовать, реальные доходы населения идут на спад, но при этом статистика показывает абсолютно иррациональную картину. Люди продолжают массово скупать новую бытовую технику и электронику в рассрочку. Спрашивается, зачем брать дорогие телевизоры, когда впереди, сплошная финансовая неопределенность?
7: На первый взгляд это выглядит как прям массовое финансовое помутнение. Но если разобрать детали, становится ясно, что это попытка удержаться на плаву с помощью такого свинцового спасательного круга. И именно этот феномен отлично иллюстрирует свежие данные по белорусской экономике за апрель 2026 года.
6: Да, апрель вообще принес то, чего официальные экономические модели как бы совершенно не ожидали. В начале года звучали обещания уверенного роста благосостояния, но вместо этого средняя зарплата по стране внезапно сменила курс и бац, пошла вниз.
7: Слушай, тут сразу хочется включить режим адвоката дьявола. Стоит ли вообще бить в набат из-за данных за один единственный месяц? Экономика же живой организм, бизнес постоянно колеблется.
6: Угу.
7: Возможно, в марте просто закрывали квартальные премии, а апрель показал естественный откат. Одно дело системный кризис, и совсем другое – легкая сезонная просадка.
6: Возражение логичное, да, но проблема кроется не в самом факте колебания, а именно в сломе тренда. Месяцами выстраивалась траектория роста, на которую опирались государственные планы. И когда реальность так резко отклоняется от ожиданий, это жесткий сигнал. Сигнал о том, что в самом механизме распределения денег что-то сломалось.
7: Ну хорошо, давай препарируем эти цифры. Официальная статистика фиксирует среднюю начисленную зарплату на уровне 2952 рублей. Это падение почти на 23 рубля по сравнению с предыдущим месяцем.
6: И вот тут скептик снова может сказать, мол, 23 рубля. Серьезно, кажется, что это вообще не повод для паники.
7: Если смотреть исключительно на номинал, да, сумма выглядит смешной. Но магия разрушается, как только вспоминаешь про разницу между начисленными деньгами и реальными. Термин «начисленная зарплата» — это, по сути, финансовая иллюзия.
6: То есть грязные деньги, которые существуют только в ведомостях бухгалтерии.
7: Вот именно. Все прекрасно знают о подоходном налоге и взносах в пенсионный фонд. Отнимаем эти 13,1%, остается примерно 2539.
6: Потеря больше 400 рублей. Но ведь эти налоги существовали всегда. Почему именно сейчас эта разница становится прям критической?
7: Потому что нужно смотреть на скрытую часть системы. На то, сколько платит работодатель. Чтобы человек получил на руки эти 2539 рублей, бизнес должен сверху перечислить в фонд социальной защиты еще около 28%.
6: Ого.
7: То есть реальная стоимость этого рабочего места для предприятия переваливает за 3700 рублей.
6: Получается колоссальный налоговый клин, и в период, когда экономика замедляется, этот клин превращается в бетонную стену. Бизнес просто физически не может повышать зарплаты, потому что каждое повышение обходится предприятию несоизмеримо дорого.
7: Совершенно верно. Компании зажаты в тиски. В таких условиях даже сохранение текущего уровня выплат – это уже достижение.
6: Слушай, если перевести эти начисленные 2952 рубля в твердую валюту для глобального контекста, получается около 870, ну максимум 900 долларов. Для сравнения, на рынках труда соседних стран, например, в Польше, средний показатель сейчас где-то 1800-2000 долларов. А в странах Западной Европы стартует от 2,5.
7: И этот валютный разрыв не просто цифры. Это гравитация, которая неумолимо вытягивает из страны квалифицированные кадры. Разница в доходах в 2-3 раза – это аргумент, с которым очень сложно спорить.
6: К теме трудовой миграции стоит обязательно вернуться позже. Это отдельная болевая точка. Но сейчас хочется заглянуть внутрь самой Беларуси. Средняя температура по больнице всегда скрывает контрасты, и внутренняя география доходов преподносит сюрпризы.
7: Самый тревожный сюрприз – это Минск. Столица исторически была экономическим локомотивом, тянущим всю статистику вверх. И вдруг фиксируется падение на 3,3%. Средняя зарплата опустилась до 3889 рублей.
6: А 3% — это уже далеко не 23 рубля. В абсолютных значениях это потеря почти 136 рублей за месяц на одного человека. Если взять стандартную семью из двух работающих, из их бюджета просто испарились 270 рублей.
7: Фактически это стоимость хорошего продуктового набора на несколько недель. И важно понимать, почему падает именно Минск. Столица – это концентрация сферы услуг, развлечений и IT-сектора.
6: То есть секторов, которые первыми реагируют на любые экономические шоки.
7: Абсолютно. Если глобальный IT-рынок штормит, компании в Минске режут бонусы. Программисты начинают экономить и реже ходят в рестораны. Рестораны теряют выручку и сокращают премии официантам и поварам. Запускается классический эффект домино.
6: Но при этом статистика показывает, что в регионах, например, в Гродненской и Брестской областях, доходы внезапно выросли на 1-2%. Звучит нелогично. столица падает, а регионы вдруг стали драйверами?
7: Да здесь нет никакого экономического чуда. Это феномен низкой базы.
6: Оптическая иллюзия процентов.
7: Угу. Именно. Когда доход растет с очень скромных сумм, любое копеечное прибавление выглядит как солидный процентный скачок. Но в абсолютных деньгах разрыв-то остается гигантским. Между столицей и той же Витебской областью пропасть никуда не исчезает и держится на уровне 60-70%.
6: То есть рост на 1% в регионе – это условные 20 рублей, которые вообще никак не меняют качество жизни, но зато красиво смотрятся в отчетах.
7: 100%. И этот контраст виден не только в географии, но и в профессиях.
6: Вот тут действительно разброс поражает. Статистика фиксирует абсолютный рекорд в сфере воздушного транспорта. Доходы там пробивают потолок в 7400 рублей.
7: Но это крайне узкая ниша. Авиация не делает погоду. Куда показательнее ситуация на противоположном конце рейтинга.
6: На дне. Там прочно обосновались сферы образования и общепит. Средние цифры колеблются в районе 1900-2100 рублей грязными.
7: И вот это системная угроза. Когда воспитатели, школьные учителя и рядовые сотрудники пищепрома получают суммы, которые с трудом покрывают базовые потребности, начинается процесс вымывания кадров из критически важных сфер.
6: Тут кто-то может возразить и привести другие цифры. Статистика по бюджетникам в апреле показала рост на 1,9%. Доходы достигли 2335 рублей. Звучит как попытка выровнять ситуацию.
7: Это позитив, который разбивается о суровую математику. Во-первых, даже после этого повышения сумма остается на 21% ниже средней по экономике. Во-вторых, рост почти на 2%. Это всего пара десятков рублей. Это может быть просто разовая выплата, которая мелькнула и исчезла.
6: И самое главное, любой такой номинальный рост мгновенно съедается инфляцией, что подводит нас к самому болезненному механизму во всей этой истории.
7: К инфляционным ножницам, да?
6: Да-да. Возникает резонный вопрос. Если номинально зарплата упала всего на долю процента, почему люди на бытовом уровне ощущают, что стали беднее процентов на 10?
7: Потому что важно различать цифры на бумаге и реальную покупательную способность. Можно использовать простую аналогию. Экономика – это самолет. Номинальные зарплаты – это мощность двигателей. А инфляция – это плотность воздуха.
6: То есть двигатели работают на тех же оборотах, цифры в зарплатной ведомости почти не меняются.
7: Точно. Но самолет влетает в зону разреженного воздуха. Цены на базовые продукты питания, коммуналку, транспорт выросли. Покупательная способность тех же денег резко снизилась, и самолет начинает стремительно терять высоту. Хотя приборы показывают, что все окей.
6: И этот полет вниз ощущается в каждом походе в магазин. Набор продуктов, который год назад обходился в одну сумму, теперь требует совершенно других расходов. Возникает скрытый дефицит бюджета.
7: И первыми это падение фиксируют не люди, а банковские алгоритмы. Снижение реальных доходов моментально бьет по кредитной системе. И в первую очередь по ипотеке.
6: Ну, ипотека требует долгосрочной финансовой выносливости. А когда доходы падают на фоне роста цен, эта выносливость исчезает.
7: Угу. Банки работают с жесткими метриками. Для получения кредита на жилье есть критические пороги долговой нагрузки. Если ежемесячный платеж начинает превышать 25-28% от чистого дохода семьи, система автоматически зажигает красный свет.
6: Потому что риск невозврата становится слишком высоким. Даже минимальная просадка реальной зарплаты выбрасывает тысячи людей за этот барьер надежности.
7: Именно. Банки замораживают выдачу кредитов. И вот тут запускается мощная цепная реакция, которая бьет вообще по всей экономике.
6: Остановка ипотеки означает паралич рынка недвижимости. Застройщики не могут продать квартиры, стройки консервируются.
7: А остановка строек тянет за собой производителей бетона, арматуры, отделочных материалов, склады затовариваются, предприятия теряют выручку и вынуждены резать расходы. И за счет чего они это делают?
6: Очевидно, за счет урезания зарплат своим рабочим.
7: Да?
6: Круг замкнулся. И это заставляет задуматься, если механизм настолько предсказуем, почему официальные прогнозы в начале года так жестко ошиблись, обещая стабильный рост?
7: Прогнозы строились на слишком оптимистичных ожиданиях от экспорта. Ожидалось, что промышленность будет активно продавать продукцию на внешние рынки, приносить валютную выручку, и эти деньги польются в экономику в виде высоких зарплат.
6: Но внешние рынки оказались не готовы потреблять в таких объемах. Экспорт забуксовал.
7: И здесь сработала специфическая структура белорусской системы оплаты труда. Ее главная характеристика – это колоссальная зависимость от премий и надбавок.
6: Хрупкость зарплат. В отличие от западных моделей, где базовый оклад – это львиная доля дохода, в Белоруссии оклад может быть минимальным, а все остальное – это переменная часть, которая зависит от успехов предприятия.
7: Совершенно точно. Это система перекладывания рисков на работника. Когда у завода начинаются проблемы со сбытом, руководству не нужно проводить сложные процедуры по сокращению штата. Достаточно просто выпустить приказ о снятии премиальной части.
6: И доход человека летит в пропасть за один день. И вот тут стоит вернуться к тому самому парадоксу, с которого начался разговор. Зарплаты хрупкие, доходы падают, цены растут. Элементарная логика подсказывает, что нужно затянуть пояса, отменить крупные покупки и формировать подушку безопасности.
7: Но вместо этого статистика показывает бум потребительского кредитования и рост покупок в рассрочку.
6: Да. Люди покупают новые смартфоны, огромные телевизоры, меняют бытовую технику и делают это не за наличные, которых нет, а залезая в долги. Как это можно объяснить с точки зрения здравого смысла?
7: С точки зрения экономики это кажется безумием, но с точки зрения психологии это абсолютно предсказуемый защитный механизм. Снижение социального статуса и отказ от привычного уровня потребления вызывает колоссальный стресс.
6: Никто не хочет чувствовать себя беднеющим.
7: Вот именно. Рассрочка в этой ситуации работает как такой психологический анальгетик. Если сломалась стиральная машина или просто хочется почувствовать иллюзию контроля над своей жизнью через новую вещь, человек выбирает путь наименьшего сопротивления, мол, заберу товар сейчас, а платить буду по чуть-чуть, как-нибудь справлюсь.
6: Но этот спасательный круг, как уже упоминалось, отлит из свинца.
7: Потому что бесплатных денег не бывает. В стоимость любой так называемой беспроцентной рассрочки уже зашиты скрытые комиссии, наценки магазина, обязательные страховки. В реальности переплата составляет от 15 до 25%. То есть люди добровольно загоняют себя в долговую яму, из которой в условиях стагнирующей экономики выбраться будет невероятно сложно. Банки забирают будущие доходы, которых может просто не оказаться.
6: Если отступить на шаг назад и посмотреть на все это глобально. Ну хорошо, доходы упали. Кто-то перейдет на более дешевые макароны, откажется от отпусков, как-то перетерпит. Чем это грозит в макромасштабе, ну кроме снижения выручки у магазинов?
7: Убеждение, что люди будут бесконечно терпеть, это главная ошибка любых планировщиков. Терпение имеет предел, и когда он наступает, начинается самое страшное для государства – разрушение человеческого капитала.
6: Ты имеешь в виду трудовую миграцию?
7: Угу. И первыми уезжают не те, кому просто не хватает на хлеб. Уезжают самые активные, квалифицированные и востребованные. Происходит масштабная утечка умов.
6: Те самые инженеры, врачи высшей категории, IT-специалисты, люди, чей опыт на международных рынках мгновенно конвертируются в те самые 2 или 3 тысячи долларов.
7: Система теряет ядро. Государство десятилетиями вкладывало ресурсы в обучение этих людей. Поликлиники и заводы держатся на их опыте, и когда этот капитал утекает сквозь пальцы из-за неконкурентных зарплат, восполнить его быстро просто невозможно.
6: Это же не станок, который можно купить за границей и включить в розетку. Вырастить хорошего хирурга – это десятилетие.
7: А пока они не выросли, государственная медицина неизбежно теряет в качестве. Высокотехнологичная промышленность начинает буксовать, потому что банально некому настраивать сложные процессы.
6: Когда видишь, что лучшие специалисты увольняются и уезжают, мотивация работать на максимуме исчезает. Производительность труда падает просто на фоне общего пессимизма.
7: И восстановить этот человеческий потенциал в будущем обойдется в астрономические суммы. Гораздо дороже, чем стоило бы создание нормальных условий оплаты труда уже сегодня.
6: Хорошо, диагноз понятен. Что впереди? Есть ли объективные данные, предсказывающие резкий отскок во втором полугодии 2026 года? Может, экспорт внезапно прорвет?
7: Если анализировать фундаментальные показатели, чудес ждать не стоит. Наиболее вероятный сценарий – это затяжная стагнация. То есть катастрофического обвала до уровня выживания не предвидится, но и возвращения к бурному росту доходов нет даже на горизонте.
6: А почему нельзя просто влить деньги в систему, повысить зарплаты бюджетникам директивно, напечатать денег на премии заводам?
7: Это прямой путь к гиперинфляции. Директивное повышение номинальных цифр без реального обеспечения товарами приведет только к тому, что наш самолет инфляции сорвется в пике. Цены взлетят еще быстрее, и реальная зарплата рухнет окончательно.
6: Значит, здоровый рост доходов может базироваться только на росте производительности труда.
7: Верно. А для этого нужны масштабные инвестиции в технологии, закупка современного оборудования, автоматизация. В текущих условиях с внешними инвестициями все крайне сложно.
6: Получается, экономика будет долго и болезненно адаптироваться к новым реалиям, предприятия начнут еще жестче резать издержки.
7: Скорее всего, начнется скрытая безработица. Компании будут избегать массовых увольнений, но начнут переводить сотрудников на неполную неделю или отправлять в неоплачиваемые отпуска, чтобы искусственно снизить тот самый фонд оплаты труда и налоги с него.
6: Подводя черту под этим разбором, статистика за апрель показала не случайную погрешность, а системный сбой. Какие чисто практические выводы стоит сделать каждому человеку, чтобы адаптироваться к этой затяжной стагнации? Очевидно, что надеяться на скорое чудо больше нельзя.
7: Первый и самый жесткий шаг – полная ревизия личных финансов. Финансовая осознанность сейчас превращается из модного тренда в инструмент выживания. Нужно понимать структуру расходов и безжалостно срезать все, что не является жизненно необходимым.
6: Второе правило вытекает из обсуждения рассрочек. Абсолютное табу на новые долги. Кредит – это продажа своего будущего. А когда будущее туманно и доходы не гарантированы, любая кредитная нагрузка может стать фатальной.
7: Ну и третье – диверсификация доходов. Зависеть от одной хрупкой зарплаты с переменной премией сейчас слишком рискованно. Нужно искать возможности для монетизации дополнительных навыков.
6: Получается, нужно принимать новые правила игры, где стабильности в привычном понимании больше нет.
7: Именно. И здесь стоит задуматься над одним очень важным сдвигом в мышлении. Если привычные профессии больше не гарантируют защиту от потрясений, возможно, люди входят в эпоху, где главным капиталом становится не должность и не сумма на счете. Возможно, главной валютой будущего становится способность человека каждые несколько лет полностью переучиваться и кардинально менять сферу деятельности.
6: К постоянной трансформации как главный навык выживания. На этой ноте сегодняшний разбор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Бензин в дефиците, топливный кризис накрыл уже минимум 15 регионов России. С конца мая ограничения на продажу топлива ввели в частности в Курской, Белгородской, Воронежской и Псковской областях, на Камчатке, а также в Карелии, Москве и Петербурге. На городских заправках в подмосковном Троицке в одни руки отпускают не более 60 литров бензина. На отдельных АЗС в Петербурге действует лимит 50 литров на один чек. Ранее в Белгородской и Курской областях заправки Роснефти перестали отпускать бензин в канистры. С аналогичной ситуацией столкнулись и жители Красноярского края. Там местные власти объясняют это усилением требований промышленной безопасности. Одновременно с нехваткой растут цены на еще оставшийся в запасах бензин.
9: Кто там следит за новостями? Екатеринбург, а что происходит? Я уже заезжаю на третью заправку, нет 95-го бензина, на «Газпроме» причем. Сейчас вот заехала одну на «Визе», по-моему, одна колонка работает с 95-м. Ладно, очередь – это фигня. Но оплата только наличными, а наличных у меня нет. Ну все, выходим в эпоху дефицита или как?
8: Самая тяжелая ситуация в Крыму, где из-за дефицита бензина уже практически не ходит общественный транспорт. Дороги на полуострове опустели даже в прежний час пик. Туристы призывают отменить запланированные поездки в Крым и сообщают в соцсетях, что не могут заправить автомобили даже для того, чтобы уехать домой.
10: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму, не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. Мы мониторили и сегодня даже объездили уже 15-20 заправок, ну просто нет бензина. Вот, и подвоза не будет, потому что мы уже третий день подвоза ждем, подвоза нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней и, ну точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
8: С 31 мая бензин в Крыму начали продавать по талонам, однако уже сейчас их не найти. Глава республики Сергей Аксенов призвал жителей не искать талоны, ведь их пока не будет в свободной продаже.
11: Значит, с сегодняшнего дня на несколько дней будет полностью ограничена продажа за наличные. Талонов в свободной продаже нет и не будет ни в ближайшее время. По талонам, тем, которые были приобретены ранее, тоже точно так же вводится норма потребления не более 20 литров в одни руки. Пока прошу вот всех отнестись с пониманием к ситуации.
8: Кризис в Крыму начался после того, как весной этого года ВСУ нарастили дроновые удары по логистическим маршрутам российских войск. Проблема в том, что используют новые самонаводящиеся беспилотники «Хорнет», которым не страшны средства РЭП. Ситуация стала настолько серьезной, что власти перекрыли сухопутный коридор в районе Джанкоя для гражданского транспорта. А по Керченскому мосту топливо возить не рискуют. Вот Крым и оказался в топливной блокаде, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Крым потребляет примерно 3000 тонн в сутки. Это 100 бензовозов каждый день. Вы видели дорогу на Крым, сухопутный коридор? Как вы думаете, 100 бензовозов может получить Крым? Нет, конечно, не может. Крым в блокаде. И Крым не разобьет эту блокаду до окончания войны. С Крыма надо уезжать. Всем, кто может уехать из Крыма, должны уехать. Не будет ни продуктов, ни бензина, ничего. Если Россия попробует пустить железнодорожные составы, а составами нужно привозить по 70 железнодорожных цистерн топлива каждый день, теперь представьте, каждый день перед ВСУ проходит цель длиной 70 цистерн по Крымскому мосту. Сколько жить Крымскому мосту после этого? Вы все прекрасно понимаете.
8: Ситуация обостряется и в центральных регионах России. Только за май БПЛА атаковали российские тылы более 30 раз. Из них 16 раз поразили НПЗ, выбив 8 из 10 крупнейших. Поэтому в европейской части страны нефтепереработка практически остановилась, и топливный кризис набирает обороты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Союзное государство спешит на помощь. Белорусские саперы уехали на разминирование Курской области. Подставили плечо или поставили под удар. Белорусских саперов отправили в помощь коллегам из России. Они участвуют в разминировании Курской области. Как заявил губернатор российского региона Александр Хинштейн, цитирую, представители противоминного центра Беларуси уже расчистили от неразорвавшихся боеприпасов около 168 тысяч гектаров территории. Очередное сомнительное мероприятие, делится мнением военный аналитик Антон Лаврентьев.
13: Казалось бы, ну что такого? Наши специалисты просто помогают обезопасить территории, чтобы жители Курского региона могли спокойно жить дальше и вести хозяйственную деятельность на земле. Но возникает справедливый вопрос. Зачем России белорусские саперы? Неужели в такой огромной державе, во второй армии мира, как они любят говорить, недостаточно своих специалистов? Отвечу – достаточно. Это просто очередной момент включения Беларуси в военные действия. Территория Курского региона разминируется не в целях создания безопасных условий для жизни местного населения. Если вспомнить события лета 2024 года, то очевидным становится тот факт, что этот регион определен армией РФ как выгодное направление наступления и атак по Украине. Кроме того, на фотографиях с мест работ по разминированию в Курске, которые публикуют российские издания и интернет-ресурсы, белорусские саперы — это исключительно зеленые, то есть совсем молодые ребята, у которых нет достаточного опыта в таких опасных работах. Так скажите мне, для чего же их все-таки отправили в поля? Продемонстрировать суперспособности или использовать в качестве живого щита для российских спецов?
14: Напомню, приграничные районы Курской области были местом интенсивных боев в августе 2024 года. Тогда вооруженные силы Украины прорвали границу с Россией и взяли под свой контроль почти 1000 квадратных километров, в основном в Суджанском районе, чтобы купировать угрозу нового прорыва вглубь украинских территорий. Армии РФ потребовалось более 8 месяцев, чтобы вернуть контроль над регионом, отмечает Лаврентьев.
13: Таким образом, Украина пыталась отодвинуть российские ракетные системы от своей территории, чтобы обезопасить мирных жителей в приграничных районах. К слову, действия ВСУ в Курском регионе позитивно, если так можно выразиться, сказались на количестве российских атак по украинским городам. Исходя из имеющихся аналитических данных, в тот период они снизились на 17%, что позволило населению Украины хотя бы ненадолго выдохнуть. Российская армия вернула контроль над территориями в Курском регионе весной прошлого года. Тогда и началось разминирование. Зачем спустя столько времени, когда сегодня отношения между Белоруссией и Украиной и без того напряженные, в этот процесс втянули белорусских саперов? Для меня и моих коллег это очевидно. Очередная завуалированная провокация.
14: Не исключено, что активная расчистка Курской области может быть подготовкой к очередной операции РФ по продвижению вглубь Украины, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радиосигнал.
14: 95% отказов. Почему в Гродно не хотят сдавать квартиры россиянам? Житель Гродно хотел снять жилье для двоюродного брата из Москвы, который собирается погостить несколько месяцев в Беларуси. Но столкнулся с проблемой. Молодой человек рассказал, что обзвонил полсотни объявлений и не услышал ни одного «да». По словам гродненца, беседы с арендодателями шли хорошо до того момента, как последние узнавали, что проживать в квартире будут граждане с паспортом РФ.
15: Как только речь заходила о том, что снимать квартиру будут граждане России, сыпались самые разные причины для отказа. То пугали проблемами с оформлением документов, то говорили, что непонятно, как платить налоги. То потому, что с россиянами проблем не оберешься.
14: Есть такое дело, и не только в Гродно, но родной город в своих ответах просто выдал базу. Прокомментировал историю гродненец Михаил.
16: Не знаю, по какой причине парень не захотел приютить родственника на своей территории. А вот для арендодателей причины очевидны. Я сам сдаю однушку в Фолюше посуточно. Так вот, чтобы никто не сказал, что на пустом месте разжигаем неприязнь по национальному признаку, два раза сдавал россиянам. Ну что они, не люди? Так вот, после этого зарекся иметь с ними вообще какие-либо дела. Первая семья смылась, не доплатив и оставив после себя свинарник, как после самой отвязной вечеринки в американских фильмах. Со второй девушки я уже сразу всю сумму взял. Так она съехала, не дождавшись меня, а с собой прихватила ручки со всех кухонных шкафов. Они такие со стразиками были. Туалетное зеркало из ванной с USB-зарядкой и сенсорным управлением, коврик под шкуру тигра и, внимание, бабушкин торшер. Вопросы есть? Почему нет? Не хотим сдавать.
14: Отмечу, что на фоне участившихся в Беларуси неприятных инцидентов, в частности, хамского поведения, скандалов и потасовок, инициаторами которых были граждане РФ, белорусы стали более внимательно и настороженно относиться к гостям из страны-соседки. Лето начинается с хороших новостей. Как минимум, город чуть безопаснее будет, говорит жительница Гродно Ядвига.
17: Это правда. Мы с мужем, когда искали квартиру, потому что хотели район ближе к центру, все спрашивали, а гражданство РБ? И только когда мы говорили «да», с нами продолжали разговор. Я не испытываю никакой ненависти, неприязни или еще чего-то там. Но прошу, россияне, услышьте. Из тех, кто приезжает к нам в гости или на работу, на 50 человек хорошо, если 2 адекватных и воспитанных найдется. Вы хамите в магазинах, в общественном транспорте, в заведениях, затеваете драки и недвусмысленно цепляетесь к нашим девушкам. Вы оставляете после себя такой беспорядок, что нашим асоциальным гражданам даже не снилось. Вы высмеиваете белорусов и белорусский язык, наши товары, наши деньги в интернете. И чего вы ждете в ответ? Что вас встретят с красной дорожкой и лимузином? Нет. Каждый получает то, что заслуживает по делам своим. У нас своих проблем выше крыши. Чужие нам не нужны.
14: А если в вашем городе определенные условия или правила при аренде квартир для иностранцев? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Что на самом деле произошло с детьми в Борисове? После массового отравления в детсадах о похожих симптомах написали жители других городов Беларуси. И еще 13 пострадавших из разных населенных пунктов Минской области и уголовное дело. История с госпитализацией 30 школьников из 11 детсадов Борисова с предварительным диагнозом острый гастроэнтерит приобретает серьезнейшие масштабы. Напомню, 2-3 июня детей экстренно госпитализировали в местную ЦРБ с тошнотой, непрекращающейся рвотой, слабостью и лихорадкой. Родители отмечали, что самочувствие малышей резко ухудшилось после полдника, на который им давали бифидин. Это питьевой бифидопродукт предприятия «Биомолпром», который производитель презентовал в лидских школах осенью прошлого года как уникальный, аналогов которому нет в Беларуси, вкусный и полезный перекус.
18: Здоровое и сбалансированное питание – залог правильного развития ребенка. Главная отличительная черта бифидина – огромное количество активных бифидобактерий, что делает его максимально полезным.
14: Отмечу, официальных заявлений от Минздрава о возможных причинах массовой кишечной инфекции среди детей не было. Лишь Генеральная прокуратура сухо отметила, что в Борисове назначен ряд проверок и исследований. А в это время тревожные сигналы стали поступать из других районов Минщины, рассказывает правозащитник Ольга Попко.
19: Отравление детей произошло не только в Борисове. Известно о похожем случае как минимум в Солигорске, но там обошлось без госпитализации. В обоих городах детям стало плохо после употребления бифидина. Также есть информация, что похожие отравления были в еще нескольких детских садиках. Ни компания-производитель, ни Минздрав пока не высказывались на эту тему.
14: Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которому Генпрокуратурой было поручено принять меры по недопущению распространения, цитата, «инфекции», также не комментирует произошедшее в Борисове и не дает никакой информации об аналогичных случаях в других городах области. Родители же пострадавших детей из разных населенных пунктов, наоборот, активно делятся своими историями в соцсетях.
20: Заславль. 2 числа вечером у ребенка заболел живот. Утром 3 числа появилась рвота. Сутки провалялся. Рвота была однократна. Диарея. Потом среди ночи опять рвота. Сегодня пока хорошо.
21: Минский район. Мочулище. То же самое. Резко у детей из разных групп началось после 20:00. Моего сына 6 раз тошнило. И тоже резко болеть животик начал. Утром как будто ничего и не было. На полдник также был бифидин.
22: Боровляны. В саду давали бифидин. У моей дочки вечером болел живот и был жидкий стул. На следующий день чуть побаливал живот, и все прошло. Странно.
23: Солигорск, детский садик номер 5. У моего сына обильная рвота фонтаном была 2 раза. И еще 3 раза немного и водой. 3 июня в саду была санстанция. Ждем новостей. Слегли только те дети, которые пили бифидин. А те, кто даже не притронулся, чувствуют себя хорошо.
14: Отмечу, по факту отравления детей в Борисове Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей. Кроме этого, в СК отметили, что реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Виталий Кулак об активном наращивании товарооборота между Беларусью и Кыргызстаном.
1: На сегодняшний день активно работаем с кыргызской страной, с Кыргызстаном. Действительно, ежегодно мы наращиваем свой товарооборот. Прирастаем непосредственно как по экспорту товаров, так и по импорту, который приходит к нам в страну. Конечно, хотелось бы отметить, что мы, наверное, не пришли еще к пределу, который возможен, потому что сегодня тот товарооборот, который есть, мы ежегодно добавляем. И мы понимаем, что возможность еще наращивать объемы есть. Текущий год, 25-й год, показал, что товарооборот мы сумели нарастить. В основном наши продукты – это мясомолочная продукция, которая реализовывается на рынке Кыргызстана. Ну а страна, которая сегодня более солнечная, поставляет на наш рынок – это овощи, фрукты. Вот, мы также наладили сотрудничество и по реализации ветеринарных препаратов, которые производятся в Республике Беларусь. На сегодняшний день 5 препаратов зарегистрировано в Кыргызстане. Я думаю, что и дальше пойдет регистрация, и дальше мы будем наращивать реализацию. Вчера буквально мы посещали предприятие сельскохозяйственное Кыргызстана и вели разговор о совместной работе в области семеноводства. Тех культур, которые у нас сегодня невозможно в наших климатических условиях вырастить. Вместе с тем Кыргызстан по своей климатической зоне способен обеспечить семеноводство данной культуры, именно размножение. Это говорим мы о люцерне и о сахарной свекле. На сегодняшний день у нас есть разработанные нами сорта нашей Национальной академии наук. И мы, скажем так, изыскиваем возможность, где можно было бы продолжить семеноводство. В наших условиях климатических получить семена люцерны, ну, очень сложно. Здесь же климатические условия более благоприятные, подходят для ведения семеноводства. Вчера, посещая одно из предприятий Кыргызстана, мы действительно убедились, что здесь есть все возможности для того, чтобы выращивать данные семена. Я думаю, что мы отработаем в рабочем порядке все нюансы касаемо, и есть возможность, что мы в этой области тоже начнем сотрудничество.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Военное десятилетие. На экономическом форуме в Питере советник главы Роснефти призвал готовиться к войне на ближайшие 10 лет. Такого заявления от Андрея Безрукова не ожидал никто. Пока по всей стране надеются на мирные переговоры и скорое окончание СВО, советник главы Роснефти говорит, что Россия в следующие 2 десятилетия будет в состоянии военных действий.
4: Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что есть сейчас. Это может быть война ползучая, даже если она уйдет в другие регионы. У нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
2: Слова Безрукова означают две вещи, говорят эксперты. Первое, в стране будет новая волна мобилизации, потому что нужны люди на фронте. И второе, откуда-то необходимо брать деньги на продолжение спецоперации. С финансовым вопросом сложнее всего. Бюджет уже давно трещит по швам. На предприятиях работникам нередко задерживают зарплату и проводят массовые сокращения, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Завтра придут к людям и скажут, надо покупать облигации патриотических займов. Такие облигации уже пытались продавать в регионах России. Сейчас вам скажут, что вы должны все сплотиться. Путин же сказал, все для фронта, все для победы. Не носки вяжите, а покупайте облигации. А кто не покупает, тот, соответственно, не патриот. А кто не патриот, тот нам не товарищ, и у нас работать не будет. Это, знаете, делается очень просто. Все добровольно пойдут, будут подписываться на одну зарплату, на сумму, на одну годовую зарплату месячную, да, на покупку облигаций. Как это было со сталинскими облигациями. Даже замораживать ничего не надо. Сами придете, отдадите, чтобы сохранить работу.
2: На Питерском экономическом форуме министр экономики Силуанов заявил, что сейчас налог на добавленную стоимость – это один из главных источников дохода бюджета. Однако этот налог показывает, что цены в стране существенно выросли. Это ощутили все россияне.
7: Конечно, неприятно, что каждый день в магазин приходишь, и где-то цена поднимается.
9: Да, хлеб элементарно.
7: Хлеб элементарно, да.
10: Продукты питания и бензин больше всего.
7: Очень сильно волнует, на самом деле. Какое-то резкое поднятие цен
10: на ту же картошку.
7: На детские товары. Тоже очень цены поднялись, и вот иногда думаешь, то, что как вообще жить. Как жить, да, как ребенка воспитывать, если...
24: И на продукты, и на овощи, на лекарства. Бедные бабушки наши.
25: А мы перешли на макарошки. Меньше употребляем картошку.
2: Россияне говорят, в последнее время они испытывают сильный стресс. К высоким ценникам в магазинах и росту тарифов на коммуналку добавились риски для жизни. Атаки беспилотника по территории России участились. Дроны теперь долетают все дальше в тыл. Как показала ситуация в день открытия Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, сбить дроны в черте города не так-то и просто. Систем ПВО на всех не хватает, поэтому Минфин предложил бизнесу самостоятельно оплачивать защиту от БПЛА.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Молочка опять в опале. За что в Смоленской области задержали партию сливочного масла из Беларуси?
26: Рубрика «Скажи мне, кто твой друг».
14: Россельхознадзор снова в деле. Специалисты ведомства задержали крупную партию сливочного масла белорусского производства в Смоленской области. Водителя, перевозившего груз, остановили сотрудники местного УМВД якобы для проверки документов, рассказывает экономист Алиса Мельник.
27: Каким образом на месте оказались представители Россельхознадзора, которые параллельно с проверкой водительских документов начали собственную проверку содержимого машины, не уточняется. Что имеем по факту? Задержано около 2 тонн сливочного масла от Полоцкого молочного комбината. Россельхознадзор говорит, что это контрабанда, так как у перевозчика не было товарно-сопроводительных и ветеринарных документов, а также были нарушены условия транспортировки продукции, которая подлежит обязательному ветконтролю. В подтверждение этой информации ведомство не предоставляет никаких официальных бумаг. Интересно и то, что машину не развернули обратно в Беларусь для разбирательств, а попросту изъяли масло. На фоне всех майских ограничений и запретов на ввоз белорусской молочки в Россию, эта история выглядит очень сомнительно.
14: Отмечу, по информации Россельхознадзора, взятые образцы задержанного масла отправят на лабораторное исследование, по итогам которого будет принято решение о дальнейшей судьбе груза. Почему белорусским производителям буквально с каждым днем все сложнее попасть на так называемый дружественный рынок? Сообщение от российских специалистов о несоответствии стандартам таможенного союза, проблемах с качеством и обнаружении в товарах из Беларуси опасных бактерий. Миф или реальность? Чтобы приблизиться к правде, достаточно вспомнить недавние случаи, когда в России демонстративно уничтожили более 20 тонн свинины с Толбцовского мясокомбината, говорит экономист Павел Лабейко.
6: Формальный повод для столь жестких мер найден быстро. Российский регулятор заявил о фальшивых сертификатах и отсутствии клеем на продукции Столбцовского мясокомбината. Груз остановили на первом же этапе контроля. Этого оказалось достаточно, чтобы всю 20-тонную фуру немедленно пустили в утилизацию. Уничтожение такого объема – это больше, чем борьба за качество. Это наглядный сигнал белорусским производителям. Любая документальная нестыковка теперь используется как железный повод для недопуска продукции. Сбыт отечественного продовольствия усложняется с каждым месяцем. Соседний рынок полномерно и жестко защищает свои полки от чужого товара.
14: Причина всех этих действий очевидна. Российские склады забиты собственной продукцией. Это подтверждает и само Минэкономики РФ. Им не с кем торговать. Вот и строят препоны. А парадокс в том, что белорусы не хотят покупать продукцию производства России, а сами россияне предпочитают своим товарам наши, из Беларуси, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер, братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
9: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему, разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту». Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать.
8: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже четверо родственников – зять, два брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
9: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его, мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
8: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
9: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких, готовых пойти воевать. Но в итоге на подписание документов пошли только трое ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
8: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
9: Очень редко выходит на связь, смски от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам? Поначалу он почаще звонил, сам сказал: «На мам, обещали очень много, а на самом деле этого нет». Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал: «Получается, я себя продал за 2,5 миллиона».
8: По Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
12: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
11: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое

0: Огромное соревнование Беларуси. А НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ. Ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разорительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
1: Военные эксперты обратили внимание на некоторое противоречие. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
2: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
1: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
5: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Курорты под звуки ПВО, отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех.

0: всех отменить запланированные поездки в Крым.
1: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
2: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
0: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
3: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
4: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
0: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Козер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных Водах. Туристы крайне недовольны.
5: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
0: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом, хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новый нефтяной нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
8: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали или не открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечом сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, но прежде всего это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти 10-дневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
10: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
9: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
10: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
9: Совершенно справедливый вопрос.
10: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
9: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
10: Учителя ОБЖ.
9: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
10: Ну да, реалии холодной войны.
9: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
10: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих контрактников.
9: Бывает такое, да?
10: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
9: Ну, звучит логично.
10: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
9: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
10: В смысле?
9: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
10: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
9: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
10: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок?
9: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
10: Какой?
9: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
10: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
9: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
10: Опять отчеты.
9: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
10: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
9: Что ты имеешь в виду?
10: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
9: Ну да.
10: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае просто за факт физического присутствия.
9: И мотивация исчезает.
10: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
9: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
10: Ты про оборудование?
9: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
10: Да ладно, до сих пор.
9: Серьезно? А средства защиты – это старые потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
10: Которые уже страшно надевать на лицо.
9: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
10: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
9: Отличная аналогия.
10: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
9: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников. Нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов. Бинты стирают и скручивают заново.
10: Стирают бинты? Какой кошмар.
9: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
10: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
9: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
10: То есть вообще разные вещи?
9: У них разная конструкция. Совершенно другие системы крепления. Иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
10: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
9: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
10: Что случается гораздо чаще.
9: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
10: На маршировку.
9: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
10: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
9: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
10: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
9: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
10: То есть по умолчанию для мальчиков.
9: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
10: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
9: Звучит как мечта.
10: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
9: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
10: Почему же?
9: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
10: Ну, логично.
9: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
10: Да ладно?
11: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
10: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
11: Точно.
10: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
11: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
10: С какой?
11: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
10: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
11: А нормативы одни для всех.
10: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
11: У них на это нет времени.
10: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
9: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
10: А он физически не может этого сделать?
9: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
10: Это чувство глубокой неполноценности.
9: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
10: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
9: Бытовые условия.
10: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
9: Ранние подъемы, холод.
10: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
9: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
10: О, да, классика.
9: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
10: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
9: Как это работает с точки зрения науки?
10: Да, спецназ действительно тренирует в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно. Как напрямую угрозу выживанию.
9: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
10: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
9: И что делает кортизол?
10: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
9: Поразительно.
10: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
9: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
10: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
9: И этот страх убивает инициативу.
10: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
9: До скорого.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
13: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
12: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
13: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
12: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
13: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
12: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
14: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
12: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
12: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
15: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
12: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
16: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
17: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
12: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
17: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
12: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 66 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Наручники и бутылка вместо туалета. Парни из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Данила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
19: Ну, чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
18: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
20: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
18: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественные осколочные ранения, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
21: Проходил ВВК, сняли с ВВК, направили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
18: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответа пока не получил.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич об итогах прошедшего в Астане саммита ЕАЭС.
22: Вы знаете, планирующийся, как, в общем, достаточно в таком спокойном режиме нынешний вот саммит, да, нынешнее заседание, он на самом деле перешел в очень сложную дискуссию и затронул глобальные проблемы. И проблемы эти поднял глава нашего государства, наверное, совершенно неожиданно не для нас, но для глав других государств. А в частности, президент, обсуждая вопросы по международной активности, привлечению статуса наблюдателей, предоставления, присоединению к нашему Евразийскому союзу, президент сказал, что нам вообще на эту тему надо посмотреть очень пристально. В Евразийский союз надо, чтобы вступать было сложно. И если мы предоставляем какие-либо статусы, наблюдатель, либо заключаем соглашение, мы должны четко просчитывать последствия как для Евразийского союза, так и для наших партнеров. То есть любое присоединение, любой статус, он должен давать результат, быть эффективным, а не просто статус ради статуса.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
1: Мінському гауляйтеру Лукашенку: «Прес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці». Безкоштовна і дуже практична порада: «Не лізь у очі Україні».
10: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
2: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы, и воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
10: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитирую, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
3: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
10: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
23: Эк.
6: 2.
23: До.
6: 3.
23: Тин.
6: 4.
23: Чар.
6: 5.
23: Пять.
6: Шесть.
23: Че.
6: Семь.
23: Сад.
6: Восемь.
23: Ат.
6: Девять.
23: Но.
6: Десять.
23: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Из первых уст.
7: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
0: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
24: Новости регионов на радиосигнал.
4: Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в дошкольных учреждениях Борисова. Напомню, 2-3 июня в приемное отделение инфекционной райбольницы поступило 30 детей с идентичными жалобами и симптомами – тошнота, рвота, высокая температура. Следователи уже провели осмотры, допросили пострадавших, их родителей и сотрудников учреждений образований. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировке продуктов. Также назначен ряд экспертных исследований. Дополнительно установлены еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, и стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах страны, заявили в милиции. В Минске автомобиль столкнулся с троллейбусом. Происшествие случилось днем 4 июня. По данным инспекторов ГАИ, 61-летний водитель УАЗ ехал по проспекту Пушкина. Вблизи здания номер 66 при перестроении он не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в троллейбус. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели 81-летнюю пассажирку общественного транспорта. От госпитализации женщина отказалась. Водители транспортных средств и другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались. В крови умершего жителя Полоцка обнаружили дозу алкоголя выше условно-смертельной. Тело 54-летнего палачанина обнаружили в его квартире. Исследование показало, что концентрация этилоспирта в крови мужчины составила 7,1 промилле. Как отметили специалисты, условно-смертельной дозой для взрослого человека считается концентрация свыше 3-5 промилле. Во время экспертизы также выявили признаки, характерные для острого алкогольного отравления. Нарушение свертываемости крови, острое венозное полнокровие внутренних органов, а также отек головного мозга и его оболочек. С учетом результатов экспертизы и данных осмотра места происшествия, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. По информации ГКС, горожанин при жизни систематически злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него сформировалась высокая толерантность к спиртному. Это и позволило организму функционировать даже при критической концентрации алкоголя в крови. Однако в итоге все привело к параличу жизненно важных центров и летальному исходу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
24: Важный сигнал.
5: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
8: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
5: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
17: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
9: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
11: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
13: Если не болеть.
11: Если не болеть.
13: Да, таблетки дорогие.
11: А если очень. Заболеть, что делать?
13: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
11: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
13: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
11: Угу.
13: Как, вот знаете, такое 3D?
11: Ну да,
13: мы сейчас живем. Нет, мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
11: Доживаю.
9: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
14: Что я еще работаю на 4 работах.
11: А вы еще и работаете на 4 работах?
14: Я вынуждена работать.
11: А кем вы работаете на 4 работах?
14: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
9: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами могут только мечтать.
15: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
25: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
26: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
27: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
9: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
28: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор, и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете. Что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету?
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
2: Скорая приехала, стелку поубивала.
1: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
12: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
1: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Бегло сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
6: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
5: Ну да, звучит как мечта.
6: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
5: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
6: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
5: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производстве.

0: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
1: Ого!
0: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
1: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
0: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
1: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
0: Так.
1: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
0: Ну, логично, да.
1: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
0: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
1: Да, общество это сильно осуждало.
0: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
1: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
0: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
1: Это точно.
0: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
1: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
0: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
1: Какой?
0: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
1: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
0: Но это вполне справедливо.
1: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
0: Угу.
1: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
0: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
1: Ага, типичный стереотип.
0: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
1: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
0: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
1: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
0: Допустим.
1: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
0: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
1: То есть маржа предприятия сжимается?
0: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
0: Слушай, ну даже если...

0: на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
1: А насколько все серьезно в цифрах?
0: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
1: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
0: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
1: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
0: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
1: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
0: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
1: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
0: 14 человек на место?
1: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
0: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
1: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
0: То есть школы, больницы.
1: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
0: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
1: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
0: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
1: Да, это логично.
0: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
1: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
0: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
1: Замкнутый круг.
0: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
1: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
0: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
1: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
0: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
1: И как? Работает?
0: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
1: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
0: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
1: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
0: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
1: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
0: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
1: Да уж.
0: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
1: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
0: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
1: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
0: Никак.
1: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
0: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
1: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
0: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
1: То есть перекуры становятся длиннее?
0: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
1: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%, а предприятия получают мертвые души.
0: Да-да.
1: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
0: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
1: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
0: Отличная аналогия.
1: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
0: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
1: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
0: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. первых уст.
3: Востоковед Алексей Маслов о том, что Марко Поло мог никогда не бывать в Китае.
4: Что было приведено в качестве аргументов того, что Марко Поло все же не был в Китае? Ну, во-первых, это то, что те вещи, которые, казалось бы, должны были бросаться в глаза, Марко Поло не описывает. Ну, действительно, как я уже сказал, он не описывает Великую Китайскую стену. Символ Китая, который должен был он видеть, если приезжал в Китай по суше, а он именно добирался по суше, и Великая Китайская стена должна была отделять, точнее, не должна, она отделяет тогдашнюю столицу Китая Ханбалык, он же Пекин нынешний, от степей. Поэтому ничего не было сказано. Другой еще более интересный момент, это он почему-то не описывает, что китайцы едят палочками. В общем, это интересный эпизод, потому что, ну, как не заметить, что китайцы едят палочками, все это описывали уже более поздние предшественники, Марко Поло молчит. Или, например, еще один эпизод, почему он не описывает, как китайцы пьют чай. Чай был распространен в ту пору в Китае, он вообще об этом не пишет. И еще одна вещь, которую часто описывали путешественники, это бинтование ног у китаянок. Но у Марко Поло этого нет. Ну и так далее. Очень много странных упущений. Другие эпизоды, на которые обращали внимание некоторые исследователи, почему-то многие названия, которые описывает Марко Поло, они даны не в китайском произношении, а в персидском, то есть с фарси. Такое впечатление, что ему просто рассказывали кто-то, кто там побывал, ну, на своем языке.
2: Важный сигнал.
5: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
6: В отрасли немало предприятий проблемных. И мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
5: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую, «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал Макбай.
6: Первый проект такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
5: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
8: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
7: Ну да.
8: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
7: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
8: Ой, ну какого диктата?
7: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
8: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
7: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
8: Ага.
7: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
8: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
7: Разве?
8: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
7: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
8: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
7: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
8: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
7: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
8: Угу.
7: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
8: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
7: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
8: Допустим.
7: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
8: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
7: В чем же здесь больше дурак?
8: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании. Не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
7: Ну, подожди.
8: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
7: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
8: Угу.
7: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
8: И каким же образом мы просто живем?
7: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
8: Но это стимулирует экономику.
7: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
8: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
7: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
8: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
7: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
8: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
7: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
8: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
7: Ну это крайности.
8: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
7: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
8: Амазон хотя бы продавал книги.
7: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
8: Стейблкоины.
7: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
8: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины — это не адаптация технологии. Это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
7: Я с этим категорически не согласен.
8: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США, зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
7: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы, и центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
8: О, да, любимая тема политиков.
7: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
8: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
7: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
8: Банками, коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
7: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
8: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
7: Ну, это экстремальный сценарий развития.
8: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
7: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
8: Защите прав через спекулятивный токен.
7: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
8: Опять романтика пошла.
7: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Белоруссии. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
8: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
7: Это плата за самосуверенитет.
8: 20% всех биткоинов в мире уже утеряно безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
7: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
8: А проблема криминала?
7: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
8: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
7: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
8: И что это изменило фундаментально?
7: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
8: Она обслуживает реальный сектор экономики.
7: Но сколько она тратит? Тысячи отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
8: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
7: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама, но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
8: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично. И технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
7: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
8: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
7: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
8: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
7: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о главной задаче сельхозпроизводства страны.
9: Белоруссия, в первую очередь, это один из основных игроков продовольствия в мире. И нам сегодня необходимы вот эти площадки и поля встреч для того, чтобы обозначать наше участие в мировой продовольственной безопасности. И сегодня присутствие, так сказать, и представителя Агрошос в том плане, что мы сегодня должны ориентироваться цели задачи, что сегодня творится в мире. А наше сельхозпроизводство, оно развивается достаточно уверенными шагами, должно в конечном итоге влиться в общую продовольственную, так сказать, программу всего мира, потому что мы одни из крупнейших экспортеров сегодня сухого молока, сухого цельного молока, масла, отдельных продуктов питания по всему миру. Конечно, рынок сегодня ограничивается и санкциями в том числе, но несмотря на эти достаточно сложные условия, производители сегодня в целом находят рынки, потому что продовольствие – это основа чего? Жизни, спокойствия, безопасности. Поэтому мы себя в этом чувствуем как бы уже, можно сказать, на коне. Поэтому тот уже уровень, который сегодня приезжает и будет общаться с нашими, так сказать, производителями, будто продуктов питания, техники, да, он знает и обозначает те задачи, которые в каком направлении должна двигаться Беларусь.
10: стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
11: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
10: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. «Простыми словами, Беларусь стремительно стареет», — объяснила Артеменко.
11: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
10: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
12: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
13: Если не болеть.
12: Если не болеть.
13: Да, таблетки дорогие.
12: А если очень. Заболеть, что делать?
13: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
12: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
13: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
12: Угу.
13: Как, вот знаете, такое 3D?
12: Ну да,
13: мы
12: в
13: сейчас
12: очках
13: живем.
12: Таких,
13: нет,
12: да?
13: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры. Доедаем, угу. Донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
12: Доживаю.
10: Еще одна женщина рассказала, что у нее 2 высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
14: Что я еще работаю на 4 работах.
12: А вы еще и работаете на 4 работах?
14: Я вынуждена работать.
12: А кем вы работаете на 4 работах?
14: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
10: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами могут только мечтать.
15: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
16: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что там.
17: Я не знаю, где. В Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более, коммунальные услуги дорожают каждый год.
18: Ну, я, наверное, там отработана уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
10: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
19: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
2: 2.
20: До.
2: 3.
20: Тин.
2: 4.
20: Чар.
2: 5.
20: Пач.
2: 6.
20: Че.
2: 7.
20: Сат.
2: 8.
20: Ат.
2: 9.
20: Но.
2: 10.
20: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
10: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
21: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
10: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
21: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
10: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
21: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
10: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
22: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
10: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
23: В Гродненской области в суд направлено уголовное дело о коррупции в одном из предприятий агропромышленного комплекса. По данным прокуратуры, обвиняемый занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам в одном из филиалов крупного предприятия. С января 2025 года по январь 2026 он неоднократно получал денежные средства от представителя иностранной коммерческой структуры. Следствие считает, что деньги передавались за содействие в поставках продукции предприятия – и увеличение объемов ее реализации в адрес иностранного контрагента. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 100 тысяч долларов. Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей. В Брославском районе задержали мужчину, которого подозревают в серии проникновений в дачные дома. Серия краж произошла в апреле текущего года. Неизвестный выбирал дачи и попадал внутрь разными способами. Выставлял оконные рамы, разбивал стекла или вырывал дверные пробои. Чаще всего он использовал пустующие дома как временное убежище. При этом хозяева нередко обнаруживали пропажу продуктов питания и алкогольных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Брославского района. Одним из ключевых доказательств стал отпечаток пальца на бутылке от спиртного, обнаруженный во время осмотра одного из мест преступления. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала полное совпадение с отпечатками задержанного. Мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу. В Глузском районе несовершеннолетний призывал в телеграм-чате булить сверстницу и ее родных. Отец школьницы обратился в милицию. Там выяснили, что травлей занимался 13-летний подросток. Он агитировал остальных направлять девочке сообщения оскорбительного содержания. Ответственность за подобное наступает с 14 лет, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Однако правоохранительные органы усмотрели в действиях родителей мальчика признаки невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Тогда мать пострадавшей обратилась с гражданским иском в суд. Она просила признать недействительными, порочащими честь и достоинство ее дочери и ее самой сведения, распространенные малолетним в групповом чате мессенджера. Кроме того, еще и взыскать компенсацию морального вреда, возместить понесенные судебные расходы. Требования были предъявлены к матери подростка как законному представителю. В ходе заседания стороны достигли мирового соглашения, согласно которому мать писавшего оскорбления в чате мальчика обязалась выплатить по 500 рублей моральной компенсации матери и дочери, а также возместить 1710 рублей судебных расходов. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
0: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку. Но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент – это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
1: Что я могу и без него, да?
0: Конечно.
1: Все делать.
0: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. Mm-hmm. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема? Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
2: Важный сигнал.
10: Ренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
4: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
10: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
4: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
10: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
5: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
10: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
6: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
10: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о положительном эффекте от создания белорусско-азербайджанских совместных предприятий.
8: На самом деле я хочу с удовлетворением отметить, что в принципе все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются. И я хочу тоже нашим сказать азербайджанским коллегам большое спасибо на этом. Вы знаете, то, что вот мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхам Гейдаровичем, вот его позиция по, значит, углублению нашего взаимодействия путем создания совместных предприятий и на территории Азербайджана, конечно, оно дает свой эффект. Поэтому можно сказать и лифтостроение, машиностроение, и, конечно, отдельные слова благодарности президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение и партия наших машин для мусоровозов, пожарные машины. Это, безусловно, все решение уважаемого Ильхама Гейдаровича. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые есть на повестке наших взаимоотношений в ходе сегодняшнего заседания, вы рассмотрите. Поэтому я готов обсудить, Хамир Рауфович, если есть вопросы, которые требуют обсуждения на нашем уровне.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За три недели объем поставок бензина из

0: дефицита топлива на их рынке?
1: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
0: И они ожидаемо обратились к Минску.
1: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
0: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
1: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
0: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории. Разве такие крошечные объемы могут кого-то спасти от системного кризиса? Это как, пытаться потушить лесной пожар из водяного пистолета.
1: В масштабах всей России, да, капля в море. Но механизм работает немного иначе. Топливо не размазывается ровным слоем по всей стране. Это работает как скорая помощь для конкретных регионов, где дефицит стал критическим. Эти объемы сбивают панику на местных нефтебазах.
0: То есть для них это такое точечное обезболивающее?
1: Верно. Но фокус в том, что масштабы потребления в Беларуси абсолютно другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
0: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда Мозырский НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
1: Тут включается суровая математика. Внутри Беларуси цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
0: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
1: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
0: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
1: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
0: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
1: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
0: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
1: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
0: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
1: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние 1000 тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
0: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
1: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
0: Слушай, я тут немного сомневаюсь. Отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
1: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
0: Жуткая картина.
1: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
0: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
1: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
0: То есть, спасая российский рынок от дефицита,

0: дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно в холода.
1: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
0: Хорошо, допустим, железо пока держится, топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
1: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
0: А независимые частные заправки?
1: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
0: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
1: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
0: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
1: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор. Не поднять цену, потерять прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
0: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
1: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
0: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
1: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
0: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
1: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
0: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
1: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
0: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
1: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
0: Которое привязано к российским оптовым ценам?
1: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы. И везде работают грузовики на дорогом дизеле.
0: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26-го года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
1: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
0: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
1: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
0: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26-го года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
1: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
0: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
1: А через Астрахань упал на 25%.
0: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
1: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
0: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
1: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
0: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26 года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
1: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
0: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
1: Что будет дальше?
0: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким, системным, структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
1: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
3: Письмо это довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну, он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
2: Во время пленарного заседания на ПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
4: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность.
2: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
5: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день. И, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
2: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
6: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так или иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
2: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными, 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
9: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь у очі Україні.
8: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
10: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
8: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
11: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
8: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам ветврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, который запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действует и зоосад с дикими животными, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
12: В каком состоянии находятся?
13: Кони тощие.
12: Кони тощие, эти бедные ужас. Эти олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном. Мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
14: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот на возе.
12: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
8: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прям под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
15: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
8: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что майонток незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитирую. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
16: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же, инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
8: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
17: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
18: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
8: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены три потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
19: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобилю, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали на Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
8: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Премьер-министр Александр Турчин об исторических связях Беларуси и Азербайджана.
20: Мы сегодня проводим очередное заседание нашей межправительственной комиссии. Я, пользуясь случаем, Самирович, хочу поблагодарить вас за ваше активное участие в ее работе. Об эффективности работы нашей комиссии можно судить или сделать вывод, что она работает эффективно по тем фактам, что любые вопросы, которые у нас возникают, они всегда решаются как раз на уровне комиссии. Мы их не выносим ни на уровень премьер-министров, ни на уровень глав наших государств. И поэтому я хотел бы поблагодарить наших сопредседателей за их работу и надеюсь, что и в дальнейшем комиссия будет столь же эффективно работать. Беларусь и Азербайджан – это ни для кого не секрет. Исторически связывают очень тесные связи. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. И, конечно, такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам, президентам наших стран, уважаемым Ильхаму Гейдаровичу и Александру Григорьевичу. Поэтому и задача наша, и правительств наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
21: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
0: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Однако площадь Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяча», оставив 2440 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
22: С течением времени преимущества Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
0: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
23: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, какие-то не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
0: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За 2 последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм на фронте.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Довели до ручки. Беллекпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллекпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллекпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
1: В отрасли немало предприятий проблемных. И мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», оно у всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
8: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллекпрома, Лазаревич заявила, цитирую: «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
1: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленной нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
8: Прогорит или выгорит идея руководства Беллекпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер, братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
3: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту. Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать».
2: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже четверо родственников – зять, два брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
3: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его. Мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
2: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
3: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких, готовых пойти воевать, но в итоге на подписание документов пошли только трое ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
2: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
3: Очень редко выходит на связь. СМСки от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может, звонит сам. Поначалу он почаще звонил, сам сказал: «На мам обещали очень много, а на самом деле этого нет». Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал: «Получается, я себя продал за 2,5 миллиона».
2: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
5: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
4: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
5: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
4: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
6: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонное ассигнование Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
4: Военные эксперты обратили внимание на некоторое противоречие. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
9: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
4: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
10: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Курорты под звуки ПВО, отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные – призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
11: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
12: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу. Вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
2: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
14: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
15: Практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами. По всему городу просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
2: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Козер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных Водах. Туристы крайне недовольны.
24: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете, ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
2: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом, хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
25: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали или и открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой которой трехсторонняя научно-исследовательская экспедиция. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, но прежде всего это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал

0: то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сложным военным навыкам или тем более серьезной медицине? Это ведь не стихотворение выучить?
1: Совершенно справедливый вопрос.
0: Очевидно же, что между этими красивыми ведомостями с оценками и суровой реальностью зияет просто гигантская пропасть. И если начать разбираться в механике этого процесса, становится ясно, эти сборы давно превратились в пустой бюрократический ритуал. Ритуал исключительно ради галочки в школьном журнале.
1: Я абсолютно согласен. И чтобы понять, почему этот механизм выдает такой явный брак, нужно посмотреть на самый фундамент любого обучения. На тех, кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу. Кто именно занимается с детьми?
0: Учителя ОБЖ.
1: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
0: Ну да, реалии холодной войны.
1: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
0: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих-контрактников.
1: Бывает такое, да?
0: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
1: Ну, звучит логично.
0: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
1: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
0: В смысле?
1: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
0: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
1: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
0: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок?
1: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
0: Какой?
1: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
0: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
1: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
0: Опять отчеты.
1: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
0: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
1: Ну да.
0: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
1: И мотивация исчезает.
0: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией,

0: Декларации для отчета взрослых.
1: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
0: Ты про оборудование?
1: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
0: Да ладно, до сих пор.
1: Серьезно? А средства защиты – это старые потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
0: Которые уже страшно надевать на лицо.
2: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
0: Слушай, ну это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
2: Отличная аналогия.
0: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
2: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников, нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов. Бинты стирают и скручивают заново.
0: Стирают бинты? Какой кошмар.
2: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
0: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
2: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
0: То есть вообще разные вещи?
2: У них разная конструкция. Совершенно другие системы крепления. Иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
0: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
2: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
0: Что случается гораздо чаще.
2: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
0: На маршировку.
2: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
0: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
2: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
0: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
2: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
0: То есть по умолчанию для мальчиков.
2: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
0: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
2: Звучит как мечта.
0: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
2: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
0: Почему же?
2: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
0: Ну, логично.
2: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
0: Да ладно?
3: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
0: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
3: Точно.
0: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
3: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
0: С какой?
3: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
0: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
3: А нормативы одни для всех.
0: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
3: У них на это нет времени.
0: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
3: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
0: А он физически не может этого сделать?
3: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
0: Это чувство глубокой неполноценности.
3: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
0: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
3: Бытовые условия.
0: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
3: Ранние подъемы, холод.
0: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
3: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
0: О, да, классика.
3: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
0: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
3: Как это работает с точки зрения науки?
0: Да, спецназ действительно тренируют в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно, как на прямую угрозу выживанию.
2: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
0: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
2: И что делает кортизол?
0: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
2: Поразительно.
0: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
2: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
0: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль, это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
2: И этот страх убивает инициативу.
0: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
2: До скорого.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
6: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
5: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
7: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
5: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
7: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
5: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
8: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
5: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радио «Сигнал».
5: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
9: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
5: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
10: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
9: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
5: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
9: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
5: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: Наручники и бутылка вместо туалета. Парни из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Данила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой в палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
12: Ну, чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
11: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
13: прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
11: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественное осколочное ранение, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
14: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для решения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
11: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич об итогах прошедшего восстания саммита ЕАС.
16: Вы знаете, планирующийся, как, в общем, достаточно в таком спокойном режиме нынешний вот саммит, да, нынешнее заседание, он на самом деле перешел в очень сложную дискуссию и затронул глобальные проблемы. И проблемы эти поднял глава нашего государства, наверное, совершенно неожиданно не для нас, но для глав других государств. А в частности, президент, обсуждая вопросы по международной активности, привлечению статуса наблюдателей, предоставлению, присоединению к нашему Евразийскому союзу, президент сказал, что нам вообще на эту тему надо посмотреть очень пристально. В Евразийский союз надо, чтобы вступать было сложно. И если мы предоставляем какие-либо статусы наблюдателя, либо заключаем соглашение, мы должны четко просчитывать последствия как для Евразийского союза, так и для наших партнеров. То есть любое присоединение, любой статус, он должен давать результат, быть эффективным, а не просто статус ради статуса.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
18: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
17: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
19: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
17: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
20: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы, особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
17: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
4: 2.
21: До.
4: 3.
21: Тин.
4: 4.
21: Чар.
4: 5.
21: Пять,
4: шесть,
21: че,
4: семь,
21: сад,
4: восемь,
21: ат,
4: девять,
21: но,
4: десять,
21: дас.
4: Учим пакистанский, авось пригодится.
22: Из первых уст.
15: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
23: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
4: Новости регионов на радиосигнал.
17: Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в дошкольных учреждениях Борисова. Напомню, 2-3 июня в приемное отделение инфекционной райбольницы поступило 30 детей с идентичными жалобами и симптомами – тошнота, рвота, высокая температура. Следователи уже провели осмотры, допросили пострадавших, их родителей и сотрудников учреждений образований. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировки продуктов. Также назначены назначен ряд экспертных исследований. Дополнительно установлены еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, и стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах страны, заявили в милиции. В Минске автомобиль столкнулся с троллейбусом. Происшествие случилось днем 4 июня. По данным инспектора в ГАИ, 61-летний водитель УАЗ ехал по проспекту Пушкина. Вблизи здания номер 66 при перестроении он не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в троллейбус. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели 81-летнюю пассажирку общественного транспорта. От госпитализации женщина отказалась. Водители транспортных средств и другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались. В крови умершего жителя Полоцка обнаружили дозу алкоголя выше условно-смертельной. Тело 54-летнего палачанина обнаружили в его квартире. Исследование показало, что концентрация этилоспирта в крови мужчины составила 7,1 промилле. Как отметили специалисты, условно-смертельной дозой для взрослого человека считается концентрация свыше 3-5 промилле. Во время экспертизы также выявили признаки, характерные для острого алкогольного отравления. Нарушение свертываемости крови, острое венозное полнокровие внутренних органов, а также отек головного мозга и его оболочек. С учетом результатов экспертизы и данных осмотра места происшествия, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. По информации ГКС, горожанин при жизни систематически злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него сформировалась высокая толерантность к спиртному. Это и позволило организму функционировать даже при критической концентрации алкоголя в крови. Однако в итоге все привело к параличу жизненно важных центров и летальному исходу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Важный сигнал.
17: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
0: «У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными». И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
17: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
1: Здесь же есть проблема транспортировки Соответственно, если мы будем возить отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
17: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезни щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
3: Скорая приехала, стёкла повыбивала.
2: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
6: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
2: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Бегло сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Студент Академии управления при президенте Республики Беларусь Егор Кривецкий о создании первого студенческого финансового отряда в стране.
4: Вообще, студенческий отряд у нас молодой. Он создан буквально в декабре 2025 года при поддержке Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и самого Банка развития. Вот создался такой проект, как первый республиканский студенческий финансовый отряд развития. Вообще, это был пилотный проект, но вот сейчас уже, как я знаю, что проект будет расширяться, и расширяется он на просторах всей Беларуси, то есть в областных городах, где есть филиалы Банка развития.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
6: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
5: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
6: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
5: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
7: Хватает ли этих денег на то, чтобы…
8: Если не болеть.
7: Если не болеть.
8: Да, таблетки дорогие.
7: А если очень заболеть, что делать?
8: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Да что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
7: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
8: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
7: Угу.
8: Как, вот знаете, такое 3D?
7: Ну да,
8: мы сейчас живем. Нет, мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу, донашиваем. Третья забыла. Ну, в общем, 3D.
7: Доживаю.
5: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
9: Что я еще работаю на четырех работах.
7: А вы еще и работаете
9: ну,
7: на четырех работах?
9: Я вынуждена работать.
7: А кем вы работаете на четырех
9: ну,
7: работах?
9: Вот иду на работу убирать. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
5: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами могут только мечтать.
10: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
11: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
12: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются еще ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
13: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общий знаменатель.
5: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
14: В силу того, что геополитические процессы приобрели нехороший характер, сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
15: Скорая приехала, стелку-то убивала.
0: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
16: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
0: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Бегло сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
6: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
5: Ну да, звучит как мечта.
6: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
5: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
6: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
5: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
6: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
5: 100%.
6: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
5: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
6: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
5: Ого!
6: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
5: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
6: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
5: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
6: Так.
5: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл

0: сильно осуждала.
1: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
0: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, отключаются от системы, чтобы спасти себя.
1: Да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
0: Это точно.
1: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
0: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
1: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
0: Какой?
1: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
0: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
1: Но это вполне справедливо.
0: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
1: Угу.
0: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
1: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
0: Ага, типичный стереотип.
1: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
0: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
1: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
0: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
1: Допустим.
0: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
1: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
0: То есть маржа предприятия сжимается?
1: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
2: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
1: Слушай, даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
2: А насколько все серьезно в цифрах?
1: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
2: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
1: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
2: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, из-за демографического спада тех лет.
1: К тому же та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
2: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
1: Но проблема ведь не только

0: только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
1: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
0: 14 человек на место?
1: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
0: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
1: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
0: То есть школы, больницы.
1: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
0: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
1: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
0: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
1: Да, это логично.
0: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
1: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
0: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
1: Замкнутый круг.
0: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
1: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
0: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
1: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
0: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
1: И как? Работает?
0: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
1: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
0: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
1: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
0: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
1: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
0: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
1: Да уж.
0: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
1: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
0: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
1: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
0: Никак.
1: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
0: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
1: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
0: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
1: То есть перекуры становятся длиннее?
0: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
1: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
0: Да-да.
1: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
0: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
1: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
0: Отличная аналогия.
1: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
0: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
1: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
0: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Востоковед Алексей Маслов о том, что Марко Поло мог никогда не бывать в Китае.
4: Что было приведено в качестве аргументов того, что Марко Поло все же не был в Китае? Ну, во-первых, это то, что те вещи, которые, казалось бы, должны были бросаться в глаза, Марко Поло не описывает. Ну, действительно, как я уже сказал, он не описывает Великую Китайскую стену. Символ Китая, который должен был он видеть, если приезжал в Китай по суше, а он именно добирался по суше, и Великая Китайская стена должна была отделять, точнее, не должна, она отделяет тогдашнюю столицу Китая Ханбалык, он же Пекин нынешний, от степей. Поэтому ничего не было сказано. Другой еще более интересный момент – это он почему-то не описывает, что китайцы едят палочками. В общем, это интересный эпизод, потому что, ну, как не заметить, что китайцы едят палочками, все это описывали уже более поздние предшественники, Марко Поло молчит. Или, например, еще один эпизод, почему он не описывает, как китайцы пьют чай. Чай был распространен в ту пору в Китае, он вообще об этом не пишет. И еще одна вещь, которую часто описывали путешественники, это бинтование ног у китаянок. Но у Марко Поло этого нет. Ну и так далее. Очень много странных упущений. Другие эпизоды, на которые обращали внимание некоторые исследователи, почему-то многие названия, которые описывает Марко Поло, они даны не в китайском произношении, а в персидском, то есть с фарси. Такое впечатление, что ему просто рассказывали кто-то, кто там побывал, ну, на своем языке.
2: Важный сигнал.
5: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
6: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
5: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллегпрома, Лазаревич заявила, цитирую, «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
6: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Магатекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
5: Прогорит или выгорит идея руководства Беллегпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
7: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
8: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
7: Ну да.
8: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
7: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
8: Ой, ну какого диктата?
7: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
8: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
7: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
8: Ага.
7: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
8: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
7: Разве?
8: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
7: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
8: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
7: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
8: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
7: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
8: Угу.
7: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
8: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
7: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
8: Допустим.
7: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет. И не сатоши больше.
8: Хорошо. Слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
7: В чем же здесь больше дурак?
8: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом, у нее нет внутренней стоимости.
7: Ну, подожди.
8: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
7: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами Fiat. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
8: Угу.
7: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
8: И каким же образом мы просто живем?
7: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
8: Но это стимулирует экономику.
7: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
8: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
7: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
8: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
7: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
8: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
7: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
8: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
7: Но это крайности.
8: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
7: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
8: Амазон хотя бы продавал книги.
7: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
8: Стейблкоины.
7: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
8: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
7: Я с этим категорически не согласен.
8: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
7: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
8: О, да, любимая тема политиков.
7: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии эквайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
8: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
7: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
8: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
7: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
8: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
7: Ну, это экстремальный сценарий развития.
8: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
7: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
8: Защите прав через спекулятивный токен.
7: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
8: Опять романтика пошла.
7: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
8: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
7: Это плата за самосуверенитет.
8: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
7: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
8: А проблема криминала?
7: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
8: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
7: Я совершенно не убежден этой линии аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
8: И что это изменило фундаментально?
7: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
8: Она обслуживает реальный сектор экономики.
7: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
8: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
7: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама. Но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
8: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
7: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
8: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
7: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
8: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
7: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Вице-премьер правительства Юрий Шулейко о главной задаче сельхозпроизводства страны.
9: Беларусь, в первую очередь, это один из основных игроков продовольствия в мире. И нам сегодня необходимы вот эти площадки и поля встреч для того, чтобы обозначать наше участие в мировой продовольственной безопасности. И сегодня присутствие, так сказать, и представителя Агрошос в том плане, что мы сегодня должны ориентироваться цели и задачи, что сегодня творится в мире. А наше сельхозпроизводство, оно развивается достаточно уверенными шагами, должно в конечном итоге влиться в общую продовольственную, так сказать, программу всего мира, потому что мы одни из крупнейших экспортеров сегодня сухого молока, сухого цельного молока, масла, отдельных продуктов питания по всему миру. Конечно, рынок сегодня ограничивается и санкциями в том числе, но несмотря на эти достаточно сложные условия, производители сегодня в целом находят рынки, потому что продовольствие – это основа чего? Жизни, спокойствия, безопасности. Поэтому мы себя в этом чувствуем как бы уже, можно сказать, на коне. Поэтому тот уже уровень, который сегодня приезжает и будет общаться с нашими, так сказать, производителями, будто продуктов питания, техники, да, он знает и обозначает те задачи, которые в каком направлении должна двигаться Беларусь.
2: Важный сигнал.
10: Нация стариков. В Минтруда опубликовали удручающий прогноз на ближайшие 4 года.
11: Для Беларуси характерны глобальные тенденции демографического старения, которая становится доминирующей социальной трансформацией 21 века.
10: Об этом заявила заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко. Простыми словами, Беларусь стремительно стареет, объяснила Артеменко.
11: Сегодня практически каждый четвертый житель нашей страны пенсионного возраста. Для женщин это 58 лет, для мужчин – 63 года. К 2030 году каждый пятый житель страны достигнет возраста 65 лет.
10: Замминистра заявила, что почти 25% пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Цитата. «Мы даем возможность оставаться на прежней работе, переобучаться и продолжать карьерный рост». Правда, сами пенсионеры признаются, что продолжают работать из-за нужды. Основная статья расходов – лекарства.
12: Хватает ли этих денег
13: хватает,
12: на то, чтобы…
13: если не болеть.
12: Если не болеть.
13: Да, таблетки дорогие.
12: А если заболеть, что делать?
13: Ну, что делать заболеть? Выжимать. Печенье может не кушать. Что-нибудь такое дорогое, тортики, конфеты дорогие.
12: Угу. На что больше всего тратится пенсия?
13: Ну, я вот говорю, если не болеть, то ни на что особо. Шмотки мы донашиваем.
12: Угу.
13: Как, вот знаете, такое 3D.
12: Ну да,
13: мы сейчас живем.
12: Таких,
13: нет,
12: да?
13: Мы сейчас живем 3D. Пенсионеры доедаем, угу. Донашиваем. Третье забыла. Ну, в общем, 3D.
12: Доживаю.
10: Еще одна женщина рассказала, что у нее два высших образования. Всю жизнь она проработала воспитателем в детском саду, а на пенсии вынуждена работать уборщицей.
14: Что я еще работаю на четырех работах.
15: А вы еще и работаете на четырех работах?
14: Я вынуждена работать.
15: А кем вы работаете на четырех работах?
14: Вот иду на работу убираться. Ну, у меня там жизненная ситуация проблемная, поэтому я как бы внуку помогаю вот в этом плане. Ну, хватает, ну, впритык.
10: Пожилые люди признаются, что о такой пенсии, как в Европе, с походами в ресторан, путешествиями и круизами, могут только мечтать.
16: Но во всяком случае, они же ездят, отдыхают по заграницам. Они как-то ведут вот такой, но мы себе этого позволить не можем.
17: Мы узнаем, что пенсионеры там у них жить начинают и ездят на все эти курорты и все прочее. Наверное, что-то там.
18: Я не знаю, где в Германии, допустим, если там люди уходят на пенсию, они умудряются ездить куда-то потом, отдыхать, все. А нам надо год копить, куда-то съездить, отдохнуть. Тем более коммунальные услуги дорожают каждый год.
19: Ну, наверное, там отработано уже годами, я имею в виду, вот пенсионная. А у нас она постоянно меняется и никак не могут найти общим знаменателем.
10: Эксперты также напоминают, что с 1 июля сократятся списки работ с вредными и тяжелыми условиями труда, которые действовали с 2005 года и давали право на профессиональное пенсионное страхование. Из перечня исключили 840 профессий и должностей. Часть работников больше не будет подпадать под профессиональное пенсионное страхование. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о проблемах, которые всегда есть.
20: Конечно, как я только что сказал, всегда есть проблемы. С сегодняшнего дня Россия увела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
2: 2.
21: До.
2: 3.
21: Тин.
2: 4.
21: Чар.
2: 5.
21: Пач.
2: 6.
21: Че.
2: 7.
21: Сат.
2: 8.
21: Ат.
2: 9.
21: Но.
2: 10.
21: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
10: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
22: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
10: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
0: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
10: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
0: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
10: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
1: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
10: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На «Радиосигнал».
5: В Гродненской области в суд направлено уголовное дело о коррупции в одном из предприятий агропромышленного комплекса. По данным прокуратуры, обвиняемый занимал должность заместителя директора по коммерческим вопросам в одном из филиалов крупного предприятия. С января 2025 года по январь 2026 он неоднократно получал денежные средства от представителя иностранной коммерческой структуры. Следствие считает, что деньги передавались за содействие в поставках продукции предприятия и увеличение объемов ее реализации в адрес иностранного контрагента. Общая сумма незаконных вознаграждений превысила 100 тысяч долларов. Мужчине предъявили обвинение, он находится под стражей. В Брославском районе задержали мужчину, которого подозревают в серии проникновений в дачные дома. Серия краж произошла в апреле текущего года. Неизвестный выбирал дачи и попадал внутрь разными способами. Выставлял оконные рамы, разбивал стекла или вырывал дверные пробои. Чаще всего он использовал пустующие дома как временное убежище. При этом хозяева нередко обнаруживали пропажу продуктов питания и алкогольных напитков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Брославского района. Одним из ключевых доказательств стал отпечаток пальца на бутылке от спиртного, обнаруженный во время осмотра одного из мест преступления. Проведенная дактилоскопическая экспертиза показала полное совпадение с отпечатками задержанного. Мужчине предъявили обвинение, он заключен под стражу. В Глузском районе несовершеннолетний призывал в телеграм-чате булить сверстницу и ее родных. Отец школьницы обратился в милицию. Там выяснили, что травлей занимался 13-летний подросток. Он агитировал остальных направлять девочке сообщения оскорбительного содержания. Ответственность за подобное наступает с 14 лет, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено. Однако правоохранительные органы усмотрели в действиях родителей мальчика признаки невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Тогда мать пострадавшей обратилась с гражданским иском в суд. Она просила признать недействительными, порочащими честь и достоинство ее дочери и ее самой сведения, распространенные малолетним в групповом чате мессенджера. Кроме того, еще и взыскать компенсацию морального вреда, возместить понесенные судебные расходы. Требования были предъявлены к матери подростка как законному представителю. В ходе заседания стороны достигли мирового соглашения, согласно которому мать, писавшего оскорбления в чате мальчика, обязалась выплатить по 500 рублей моральной компенсации матери и дочери, а также возместить 1710 рублей судебных расходов. О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Врач-психотерапевт Игнатий Журавлев о трех способах пережить расставание.
4: Если говорить о том, как вообще пережить утрату отношений, то здесь в целом, как обычно с любой утратой, только три базовые психологические стратегии есть. Это самая такая спорная стратегия обесценивания объекта. То есть, если ты что-то потерял, то ты должен, как лиса и виноград, да, сказать, не так уж мне и хотелось, не такой уж это и хороший человек, к примеру, был и так далее. Не то чтобы обесценить его, хотя иногда даже люди прямо как бы специально обесценивают, преувеличивают вот эту вот негативную оценку, но, по крайней мере, посмотреть на него более здраво, чем ты смотрела тогда, когда ты была восхищена, влюблена и все остальное с тобой происходило. Вот это вот первый момент обесценивания объекта. Второй момент — это работа над собой. Это увеличение своей собственной ценности или возвращение себе своей ценности. А кто ты? А что ты делаешь? Какие у тебя смыслы в жизни? Вообще, чем ты интересна или интересен? И так далее.
6: Что я могу и без него, да?
4: Конечно.
6: Все делать.
4: Кем ты была без него, тем ты, скорее всего, и будешь дальше без него, той и так далее. И третий момент – это замена. То есть найти другой объект. Понятно, что так сразу, если к тебе приходит на прием человек, ты не скажешь, ну, найдите кого-нибудь другого, в чем проблема? Но рано или поздно как раз это может произойти, и это существенно повлияет, существенно облегчит ситуацию, поскольку уже те импульсы, те чувства, которые были направлены туда, к тому объекту, который сейчас стал такой вот черной дырой, как бы, да, они будут перенаправлены на кого-то другого.
2: Важный сигнал.
10: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
8: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
10: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
8: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
10: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
23: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
10: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
7: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
10: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о положительном эффекте от создания белорусско-азербайджанских совместных предприятий.
9: На самом деле, я хочу с удовлетворением отметить, что, в принципе, все те проекты, которые мы намечали, обсуждали к реализации, все они в той или иной степени реализуются. Я хочу тоже нашим сказать азербайджанским коллегам большое спасибо на этом. Вы знаете, то, что вот мы обсуждали на встрече с уважаемым Ильхам Гейдаровичем, вот его позиция по, значит, углублению нашему взаимодействия путем создания совместных предприятий и на территории Азербайджана, конечно, оно дает свой эффект. Поэтому можно сказать и лифтостроение, машиностроение, и, конечно, отдельные слова благодарности президенту Азербайджана за наше сотрудничество в области коммунальной техники. Это его решение и партия наших машин для мусоровозов, пожарные машины. Это, безусловно, все решения уважаемого Ильхама Гейдаровича. Поэтому я думаю, что те вопросы, которые есть на повестке наших взаимоотношений в ходе сегодняшнего заседания, вы рассмотрите. Поэтому я готов обсудить, Самир Рауфович, если есть вопросы, которые требуют обсуждения на нашем уровне.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Сразу к делу. Май 2026 года. За 3 недели объем поставок бензина из Белоруссии в Россию вырос в 57 раз. С 300 тонн до 17 300. А только за 1 неделю отгрузили вообще 9 000 тонн.
12: Слушай, ну это же какой-то космос. Я когда увидела эти цифры, просто не поверила. В 57 раз. Зачем соседней стране вдруг понадобилось выкачивать такие гигантские объемы?
11: Причина на самом деле очень прагматичная. Если вспомнить весенние удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, тот же Волгоградский НПЗ тогда сильно пострадал.
12: Ага, то есть возникла реальная угроза дефицита топлива на их рынке?
11: Именно. Возник серьезнейший риск летнего дефицита. А это миллионы машин, логистика, отпуски – идеальный рецепт для социального взрыва. Для Москвы это был сценарий, который нужно было предотвратить любой ценой.
12: И они ожидаемо обратились к Минску.
11: Да. А учитывая глубочайшую политическую и экономическую зависимость, постоянные кредиты и завязку на поставки сырой нефти, отказать в такой просьбе было физически невозможно.
12: Выбора не было, согласна. Но смотри, что самое интересное в этой ситуации. Это абсолютная асимметричность последствий. Для огромного российского рынка эти 17 тысяч тонн – это вообще сколько?
11: Но это обеспечивает от силы 4% биржевых торгов. По отдельным маркам, вроде высокооктанового бензина, цифра доходит до 8%.
12: Подожди, всего 4%. Это же статистическая погрешность для такой огромной территории.

0: другие. То, что для одного рынка является лишь небольшой прибавкой, для другого означает полное осушение внутренних запасов. Чтобы наскрести эти 4% для соседнего рынка, белорусским заводам приходится вычерпывать собственные резервы практически до дна.
1: Хорошо, политическое давление – это понятно. Но если экспорт так стремительно вымывает запасы внутри страны, почему тогда мозырские НПЗ и Нафтан так охотно просто эшелонами гонят цистерны на восток?
0: Тут включается суровая математика. Внутри Белоруссии цены на автомобильное топливо жестко регулируются государством. Повышение происходит очень осторожно.
1: Ну да, вот эти знаменитые повышения копеечными ступеньками. По 3-4 копейки.
0: Точно. В мае литр 95-го бензина стоил около 2 рублей 67 копеек. А что происходило в это же время в России?
1: Из-за дефицита там оптовые цены просто улетели в космос.
0: Да, на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже скачок составил 12% только за май. В белорусском эквиваленте это больше 69 российских рублей за литр оптом.
1: Колоссальная разница. Любой нормальный бизнесмен продаст товар туда, где за него платят больше. Но есть нюанс. Это же не частные лавочки, это стратегические государственные заводы. Разве их главная задача не обеспечивать безопасность внутреннего рынка?
0: Государство оказалось в классической ловушке. С одной стороны, власть не может в один день отпустить цены на заправках до рыночного уровня. Это мгновенно вызовет шок и ударит по рейтингам.
1: А с другой стороны, заводам нужны живые деньги. У них кредиты, тысячи сотрудников.
0: Вот именно. Поэтому возникает конфликт интересов. В итоге экспорт не просто разрешают, его негласно поощряют. А внутренние цены тем временем медленно, по копеечке, ползут вверх.
1: Расчет на то, что люди не заметят резкого скачка и просто смирятся с ползучей инфляцией.
0: Да. Но тут есть еще одна проблема. Производственный процесс. Нельзя просто нажать кнопку и напечатать лишние 1000 тонн бензина. Существуют пределы мощностей.
1: А транзит через порты уже упал на 24%. Значит, система явно работает на пределе.
0: И заводы работают на износ в самом прямом смысле. Весна и лето – это традиционный сезон плановых ремонтов на НПЗ.
1: Слушай, ну я тут немного сомневаюсь. Ну отложат они техобслуживание на пару месяцев, может, до осени. Ничего же не сломается мгновенно. Там же наверняка заложен огромный запас прочности. Металл не может устать за один лишний месяц.
0: Представь, что такое современная нефтепереработка. Это когда ты кипятишь густую, агрессивную кислоту в гигантской скороварке под колоссальным давлением и при огромной температуре.
1: Жуткая картина.
0: Внутри труб образуется кокс. Сера постоянно разъедает металл изнутри. Стенки становятся тоньше. Плановый ремонт – это когда завод останавливают и меняют трубы до того, как кислота проест их насквозь.
1: Ого! И сейчас им говорят: слушайте, продолжайте кипятить, нам срочно нужны объемы.
0: Абсолютно. Остановка планового ремонта – это гарантированная технологическая авария. Это как ехать по трассе на максимальной скорости, точно зная, что тормозные колодки стерты в ноль.
1: То есть, спасая российский рынок от дефицита летом, заводы гарантируют жесточайший топливный голод внутри страны зимой, потому что оборудование сломается экстренно, в холода.
0: Да, это настоящая технологическая бомба замедленного действия. Будущим жертвуют ради сиюминутных поставок.
1: Хорошо. Допустим, железо пока держится. Топливо уходит на восток. Кто внутри страны первым столкнется с пустым баком? Как вообще распределяется бензин, если его на всех не хватает?
0: Рынок розницы имеет двухуровневую структуру. Есть огромная государственная сеть заправок. И они получают бензин по прямому приказу вне очереди.
1: А независимые частные заправки?
0: Снабжаются исключительно по остаточному принципу. Им достается только то, что не ушло на экспорт и не слито в резервуары госсети.
1: Я вот чего не понимаю в этой экономике. Оптовая цена растет, потому что завод ориентируется на российскую биржу. Почему владелец частной заправки где-нибудь на трассе просто не перепишет ценник? Закупил дорого, продал дорого. Базовое правило торговли.
0: В условиях свободного рынка так бы и случилось. Но цены на табло АЗС жестко контролируются государством. Если частник поставит бензин хоть на копейку дороже, чем на соседние государственные заправки, к нему просто перестанут ездить.
1: Ну, логично. Водитель голосует рублем. Зачем платить больше?
0: В итоге маржа частников стремительно сжимается до нуля, а часто вообще уходит в минус. У владельца невозможный выбор – не поднять цену, потерять

0: получать прибыль, отказаться от закупок заправка будет пустой.
1: Значит, варианты такие. Либо работать в убыток, либо вообще закрываться.
0: И тут начинается цепная реакция. Если частники начнут массово закрываться, малые города останутся без топлива. А попытка самовольно поднять цены приведет к мгновенным проверкам и гигантским штрафам от регулятора.
1: То есть частный бизнес просто выдавливается с рынка. Но знаешь, когда обсуждают заправки, кажется, что это проблема только владельцев машин. А как это ударит по человеку, у которого вообще нет автомобиля?
0: Это самое опасное заблуждение – думать, что бензин касается только автомобилистов. Транспортные расходы – базовая составляющая инфляции. Это от 10 до 15% стоимости любого товара на полке супермаркета.
1: Да, логистика заложена в цену. Но самое главное время для дизеля – это лето и осень. Уборочная кампания.
0: Совершенно верно. Сельское хозяйство потребляет дизель просто тоннами. И исторически аграрии всегда получали льготные квоты от государства. Создавался фонд дешевого топлива для колхозов.
1: А теперь этот фонд сокращается, потому что объемы уехали в вагонах в Россию.
0: Бинго! Государство не может напечатать топливо из воздуха.
1: Но я все равно хочу поспорить. Неужели рост дизеля на пару копеек реально взвинтит цены на еду? Звучит как преувеличение. Доля топлива в буханке хлеба не настолько огромна.
0: Дело не в паре копеек на заправке. Дело в разрушении самого механизма льгот. Колхоз лишается доступа к дешевому дизелю. Теперь огромный комбайн работает на коммерческом, рыночном топливе.
1: Которое привязано к российским оптовым ценам?
0: Точно. Себестоимость работы техники взлетает в разы. Скачкообразно дорожает сбор зерна. Дорогое зерно едет на элеваторы. Мука становится дорогой. Мука едет на хлебозаводы, и везде работают грузовики на дорогом дизеле.
1: Картошка, морковь, капуста, молоко. Осенью 26 года все это будет стоить заметно дороже просто потому, что это стало критически дорого убирать с полей.
0: Парадокс в том, что, спасая соседний рынок, экономика Беларуси импортирует эту чужую инфляцию прямо к себе на прилавке.
1: Отрезвляет. Но давай посмотрим на финансовую сторону. Экспорт вырос в 57 раз. Это же просто горы денег. Заводы должны купаться в выручке. Куда пойдут эти средства?
0: Выручка действительно огромная. Но вся проблема в валюте платежа. Все контракты оплачиваются исключительно в российских рублях.
1: А российский рубль сейчас, не в лучшей форме. Дефицит бюджета там бьет рекорды. За первые 4 месяца 26 года дыра составила почти 6 триллионов рублей.
0: Инфляция разгоняется, валюта слабеет из-за колоссальных расходов. Плюс вспомни удары по порту Усть-Луга на Балтике.
1: Транзит белорусского топлива в дальнее зарубежье тогда обнулился. 100% падение.
0: А через Астрахань упал на 25%.
1: Но кто-то скажет, деньги есть деньги. Какая разница, в какой валюте получать выручку? Российские рубли можно потратить внутри Союза. Сырье купить.
0: Это глубокое заблуждение. Текущие долги погасить можно, но заводам нужен ремонт, а за слабеющие российские рубли невозможно купить современные технологии. Не купишь западные компрессоры, качественные катализаторы или азиатскую электронику.
1: То есть для выживания в будущем им критически нужны доллары или евро, а страна отдает реальный, физический, дефицитный товар премиум-класса, получая взамен слабеющую бумажную массу.
0: И потеряв порты, заводы лишились возможности продавать бензин в Африку или Азию за твердую валюту. Россия стала единственным покупателем. И этот покупатель-монополист теперь диктует абсолютно все условия и по цене, и по валюте расчетов. Выбраться из этой зависимости сейчас практически невозможно.
1: Да уж. Если подвести короткий итог, рост цен на заправках и на продукты летом и осенью 26 года – это не сбои мирового рынка и не неурожай.
0: Это прямая цена, которую обычные жители оплачивают из своего кармана. И платят они за неспособность соседней страны защитить свои НПЗ от атак.
1: Знаешь, из этого всего вытекает одна мысль, от которой становится по-настоящему не по себе. Если всего пара сгоревших установок в Волгограде заставляют дорожать хлеб и молоко в белорусских магазинах, страшно представить другое.
0: Что будет дальше?
1: Что произойдет, если соседний рынок столкнется с по-настоящему глубоким системным структурным кризисом? Сможет ли система вообще это пережить без собственных резервов прочности?
0: Это вопрос, над которым точно стоит серьезно подумать. Услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Киеву отказано. Владимир Путин отреагировал на письмо Зеленского и прокомментировал намек на преклонный возраст. Открытое письмо Зеленского Владимиру Путину опубликовали на его сайте 5 июня. В нем говорится о том, что мир сейчас может быть выгоден и нужен не только Украине, но и России. Мол, люди не хотят жить под дронами и ракетами, с дефицитом бензина и под угрозой мобилизации. Письмо комментирует политолог Геннадий Выдрин.
3: Письмо-то довольно длинное. Суть объяснений Зеленского примерно такая. Да, Украина действительно очень пострадала и продолжает страдать от продолжающихся боевых действий. Но сейчас ситуация в корне изменилась. И теперь же Россия начала терять в этой войне слишком много всего. В России разваливается экономика. В России начинают ощущаться огромные потери на фронте. Народ недоволен растущей нищетой, запретами на практически все, что можно. Ну и вывод такой, чтобы все успокоилось, Путину тоже нужно прекращать эту войну. Он тоже в этом заинтересован, а соответственно необходимо встречаться.
2: Во время пленарного заседания на ПМЭФ президент отреагировал на письмо. В частности, прокомментировал пассаж о своем преклонном возрасте, по поводу которого иронизировал Зеленский.
4: Он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? А, конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции. И некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность.
2: Также президент подтвердил, что Зеленский ранее просил о встрече через российского бизнесмена. Тогда от нее Владимир Путин отказался, сказав, что не видит в ней смысла. О новом предложении обещал подумать. На фоне этих заявлений изменилась риторика Вашингтона по отношению к России. Глава Госдепа Марко Рубио, выступая в Конгрессе, заявил, что Владимир Путин не сможет достигнуть целей в спецоперации.
5: В представлении большинства наблюдателей по всему миру, я бы сказал, что и в представлении некоторых людей внутри России, вторжение в Украину стало стратегической катастрофой. Они точно не достигнут целей, которые ставили перед собой в первый день, и, возможно, никогда не смогут военным путем достичь тех целей, которые сейчас выдвигают на переговорах.
2: Раньше посланники Вашингтона передавали Зеленскому, что он должен договариваться и отдать России Донбасс, потому что иначе она все равно его захватит. Теперь же интонация Рубио совсем иная. Мол, у Путина нет карт и военного решения тоже нет. То есть силой Кремль не принудит Украину к капитуляции, и они готовы помочь заключить сделку, когда стороны будут готовы. Причем это транслируется Кремлю раздраженным тоном, подчеркивает профессор Флетчеровской школы дипломатии и права Михаил Троицкий.
6: Соединенные Штаты в целом не видят возможности надавить на Украину, даже если такое соглашение у них с Москвой существовало. Украина стоит на своем, как вот написал только что Владимир Зеленский в своем письме. Украина готова обсуждать перемирие на основе текущей линии боестолкновений и никаких территорий добровольно не отдавать. Ну вот Рубио так или иначе соглашается, во-первых, с тем, что вот в этом и заключается разумный компромисс на сегодняшний день. Ну и также, в общем, высказывает раздражение российской стороной, ее неопределенной позицией.
2: Также Рубио заявил, что в Пентагоне подсчитали, что это первый вооруженный конфликт в истории, в котором одна из сторон, Россия, теряет больше людей погибшими, чем ранеными, 63% на 37%. Такие же цифры в своем письме приводил и Зеленский.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
9: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес, що лає, не кусає. Птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада. Не лізь у очі Україні.
8: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
10: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это трёп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
8: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитируем, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
11: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
8: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Концлагерь под Минском. В соцсетях завирусилось видео с больными животными в музейном комплексе. Что ответил белорусам медврач? Обычная турпоездка закончилась для белорусских психологической травмой и скандалом в соцсетях. Татьяна с семьей отправилась на экскурсию в популярное историческое местечко Дукора на Минщине. Но вместо эстетического удовольствия от видов усадьбы Дукорский майонток, которое запечатлел в своих литографиях и зарисовках Наполеон Орда, женщина испытала шок. На территории бывших владений Агинских среди всевозможных развлечений действуют и зоосад с дикими животными. Чечни, который Татьяна в своем видео в соцсетях назвала концлагерем.
12: В каком состоянии находятся?
13: Кони тощие.
12: Кони тощие. Это, эти бедные вот, эти олени, все больные, все хромые. Это какой-то ужас. Надо писать какую-то петицию, слушай, чтобы как-то присматривали за ними. Я не понимаю. Посмотрите, в каком состоянии я. У него мясо гниет прямо на самом животном. Мухи ползают. А вот он стоит вот и вот...
14: Бедный якут, он тут лежит, а вот это вот все, вот это вот в навозе.
12: Смотри, у него прямо все этими клоками отваливается, ему тяжело.
8: На видео Татьяны попала травмированная, еле передвигающаяся косуля, заросшая со сбившейся в огромные колтуны грязные овцы, антисанитария в вольерах и гниющий протухший корм для животных. Эмоциональный крик души туристки нашел небывалый отклик у белорусов. Не прошло и суток, а ролик набрал более 750 тысяч просмотров, свыше 40 тысяч лайков и репостов и без малого 4 тысячи комментариев. Процветающая Беларусь. Прямо под Минском на глазах у властей такое творится. Позорище. Поделился своим мнением пользователь Илья.
15: Какой кошмар. Что сделали с животными? Еще и деньги за это берут. Наказать и забрать животных. Владельцу влепить штраф. Это же действительно концлагерь для зверей. Какой кошмар. Сделать из больных животных представление еще и для детей. Позорище. Зато у дома брестского аиста, где спасают аиста, символ Беларуси, и других птиц, хотели землю отобрать, потому что чиновники бизнесмену продались под очередной бордель. Понятное дело, в Дукоры туристы прут, деньги оставляют, чиновникам нравится. А те, кто спасает животных от исчезновения, так у них пустые карманы, что с них взять?
8: Отмечу, что Татьяна обратилась за разъяснениями к руководству усадьбы, но обращение женщины проигнорировали. Вместе с этим в одной из минских газет появилась статья с официальными комментариями администрации музейного комплекса, в которых значилось, что Майонтак незадолго до инцидента посещали представители областной и районной природоохраны, а также специалисты районной ветеринарной станции. Далее цитируем. «Животное содержится в надлежащих условиях, никаких нарушений содержания или обращения с ними не обнаружено. Животные находятся в позитивном состоянии, их жизни ничего не угрожает». У ветеринарного врача Елены другое мнение.
16: Хорошо было бы, если бы администрация предоставила официальные документы проверок. Потому как на этом видео и других, которыми делились посетители усадьбы, я вижу другое. Да, как животное с серьезным нравом, лечить его сложно. Но это возможно, говорю это как специалист. Да, возможно, сейчас его жизни ничего не угрожает, но открытая гниющая рана – это рай для размножения бактерий, опять же инфекции, сепсис. Да и по содержанию других животных у меня большие вопросы. Прекрасно видно, какая грязь, фекалии, гниющие остатки еды в вольерах. Это антисанитария, которая угрожает здоровью и жизням животных. Это ненормальные условия для жизни. Овцы не стрижены очень давно. Животных буквально прибивают к земле количеством свалявшейся грязной шерсти. Опять же, это прекрасные условия для размножения паразитов. Погибнут и животные, да и люди могут кого-то или что-то подцепить.
8: Возможно, из-за количества посетителей, которых нужно обслужить и рассчитать. В туристическом комплексе просто не успевают ухаживать за животными. Но это всего лишь мысли вслух. Что думаете по этому поводу лично вы? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках. Ну а еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о том, что белорусы должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствия.
18: В силу того, что геополитические процессы
13: приобрели нехороший характер. Сегодня мы чувствуем дефицит не только продовольствия, мы уже давно в мире ощущаем дефицит продовольствия, но мы сегодня ощущаем и дефицит особенно минеральных удобрений, которые, естественно, способствуют росту урожайности тех или иных культур, особенно пшениц, кукурузы. И в силу этого продовольственная проблема обостряется. Вы должны знать, что мы готовы внести свой вклад в обеспечение потребителей в мире и нуждающихся, внести свой вклад в обеспечение их минеральными удобрениями. Более того, около 20% тех минеральных удобрений в мире за производителями в Беларуси. Поэтому всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Мы готовы более широко с вами сотрудничать для того, чтобы обеспечить мировое сообщество минеральными удобрениями, аграрный сектор и повысить уровень обеспеченности продовольствием в мире. Короче, господин Цюй, говорите, что мы должны сделать. Вы наши возможности знаете, что мы, белорусы, должны сделать для улучшения ситуации с обеспечением продовольствием граждан, населяющих нашу планету.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
18: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе, пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
8: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
19: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по-моему, автомобилем. Не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка. Не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
8: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Премьер-министр Александр Турчин об исторических связях Беларуси и Азербайджана.
20: Мы сегодня проводим очередное заседание нашей межправительственной комиссии. Я, пользуясь случаем, Самир Иванович, хочу поблагодарить вас за ваше активное участие в ее работе. Об эффективности работы нашей комиссии можно судить или сделать вывод, что она работает эффективно по тем фактам, что любые вопросы, которые у нас возникают, они всегда решаются как раз на уровне комиссии. Мы их не выносим ни на уровень премьер-министров, ни на уровень глав наших государств. Поэтому я хотел бы поблагодарить наших сопредседателей за их работу и надеюсь, что и в дальнейшем комиссия будет столь же эффективно работать. Беларусь и Азербайджан – это ни для кого не секрет. Исторически связывают очень тесные связи. Надежность нашей дружбы подтверждена неоднократно в разных ситуациях. И, конечно, такой высокий уровень взаимоотношений стал возможным благодаря нашим лидерам, президентам наших стран, уважаемым Ильхаму Гейдаровичу и Александру Григорьевичу. Поэтому и задача наша, и правительство наших стран, конечно, обеспечить выполнение всех тех договоренностей, которые у нас есть.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Математика против СВО. Владимир Путин заявил, что захватил миллионы квадратных километров Украины. Но есть нюансы. Это в 4 раза больше, чем вся Украина.
22: За последнее время, не буду сейчас называть количество населенных пунктов, потому что боюсь ошибиться, но примерно 2440 тысяч квадратных километров российская армия поставила под свой контроль.
21: Казус выступления Владимира Путина заметили не сразу. В первом варианте опубликованного видео он назвал цифру в 2 миллиона 440 тысяч квадратных километров украинских территорий, которые захватила армия России. Об экоплощади Украины в ее границах до 2014 года примерно 603 тысячи квадратных километров. Позже на сайте Кремля из цитаты Владимира Путина убрали второе слово «тысяча», оставив 2440 40 квадратных километров. Но даже эта цифра не соответствует действительности, отмечают военкоры, опираясь на спутниковые снимки.
0: С течением времени преимущество Украины, особенно в современных технологиях ведения войны, включая дроны и робототехнику, будет лишь нарастать. И это, в общем, это имиджевая акция, которая призвана описать определенное понимание того, что происходит сегодня в российско-украинской войне, которая действительно очень всерьез завязла.
21: Российские военные уже второй месяц подряд теряют ранее занятые земли. В апреле чистые потери составили 116 квадратных километров, а в мае увеличились до 281 квадратного километра, подсчитал военный эксперт Юрий Федоров. По его словам, с декабря 2025 по май 26 российская армия продвинулась только почти на 41 квадратный километр.
1: Весеннее наступление захлебнулось. Никуда ни одна из целей, которые были поставлены перед российской армией, не достигнута. Действительно, дроны, которые во множестве сейчас используют вооруженные силы Украины, срывают попытки российских генералов добиться какого-то успеха, бросая на позиции противника еще больше и больше, или все больше и больше живой силы. Это первое. Второе. Есть основания считать, по крайней мере, если не количественные цифры, какие-то не количественные показатели, но отчеты и материалы, которые публикуются в соцсетях, показывают, что упал темп набора наемников. А их называют в России контрактниками. Упал, да? Сейчас, по крайней мере, в первом квартале этого года набрано было на 20% меньше, чем до того. Это уже серьезно. Значит, живая сила в России истощается, а вооруженные силы Украины получают некоторые новые возможности.
21: Потеря захваченных ранее земель зафиксирована впервые с 23 года. За два последних месяца армия России потеряла почти все, что захватила с января по март, отмечают военные эксперты. Они поясняют, в последнее время существенно изменилась ситуация на поле боя. ВСУ усилили удары средней дальности с массовым использованием беспилотников. На большие потери в российской армии также повлияла и блокировка терминалов спутниковой связи Starlink и ограничение работы телеграмм на фронте.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Довели до ручки. Беллегпром взялся за наведение порядка на Белвесте. В открытом доступе нет официальной информации об убыточных предприятиях, входящих в состав Беллегпрома. Однако на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве можно найти данные об интересующей проблемной организации. В, так сказать, черном списке есть Жодинский Светанок, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, Пинский союз текстиль и Витебский Белвест. Последний бренд, к слову, был признан экономически несостоятельным, а суд ввел в отношении производителя обуви процедуру санации на 36 месяцев. Глава Беллегпрома Надежда Лазаревич отметила, что концерн серьезно контролирует этот процесс.
3: В отрасли немало предприятий проблемных, и мы сейчас максимально занимаемся наведением порядка в виде реструктуризации, решения вопросов по численности, по наведению порядка в экономике предприятий. Что касается основными, наверное, такими проблемными предприятиями, которыми мы сейчас занимаемся, это предприятие «Белвес», мы всех на слуху, и мы сейчас активно занимаемся, скажем так, наведением порядка на данном предприятии. Это предприятие, которое работает сейчас, к сожалению, с убытком, но ищем пути решения вопроса для того, чтобы все-таки выйти на положительную динамику.
8: Отмечу, по информации самого Белвеста, на начало текущего года долги предприятия превышали 32 миллиона долларов. Производство лично посещал мэр Витебской области, которому руководство рассказало, что денег нет ни на зарплаты работникам, ни на оплату аренды торговых точек для фирменных магазинов, коммунальных услуг, закупку продуктов для заводской столовой и даже для расчета за комплектующие сырьем. Тогда губернатор пообещал спасти утопающего, разработав антикризисный план. Но конкретики по финансовому оздоровлению Белвеста до сих пор нет. Что касается развития и поддержки других брендов, входящих в состав Беллектпрома, Лазаревич заявила, цитирую, «Драйвером понятно, что является РФ. 91% экспорта – это Россия». Также председатель концерна отметила, что новое направление в работе – пошив фирменной одежды для белорусского бизнеса. И первым стал «Макбай».
4: Первый проект, такой комплексный, который мы зашли в производство белорусское, это наш Макбай, где мы сейчас можем точно сказать, что все сотрудники Макбая ходят в изделиях, в одежде, изготовленные нашим концерном, нашими предприятиями. Предприятие 8 марта, Жлобинская фабрика, предприятие наше непосредственно, это и Славянка, и Маготекс, который изготавливал ткани, и в том числе наше предприятие «Лидская фабрика», которая изготавливала и обувь специально для сотрудников Макбая. Ну, вот сейчас буквально пятый элемент тоже, да, вот сейчас мы будем говорить о том, что все сотрудники, надеюсь, все сотрудники пятого элемента будут ходить в трикотажных изделиях, которые связаны, отшиты, в том числе предприятиями нашими концерна.
8: Прогорит или выгорит идея руководства Беллектпрома одеть всю Беларусь белорусское и тем самым улучшить финансовое положение отечественной легкой промышленности, покажет время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Воюют детскими руками. Мать завербованного студента рассказала, что сын не получил ничего из обещанного и уже неделю не выходит на связь. 19-летнего студента Емельяновского дорожно-строительного техникума Матвея Фомина завербовали в феврале. Парень вырос в многодетной семье, 7 сестер, братьев. Все они живут в селе Рождественское Красноярского края. Для его матери Натальи контракт сына стал как гром среди ясного неба. О том, что Матвей собирается пойти воевать, семья даже не догадывалась. Вербовщик в техникуме сказал студенту с родителями на эту тему не говорить.
5: Нет, не советовался. Ему сказали с родителями даже не думать на эту тему разговаривать. 26 февраля этого года позвонил, сказал: «Мама, я в 5 утра буду в аэропорту». Я подписал бумаги. У нас стояли морозы 40 градусов. Я не успела даже с ним попрощаться, приехать.
2: По словам Натальи, решение сына подписать контракт она бы не поддержала, потому что на СВО у нее уже четверо родственников – зять, два брата и пропавший без вести дядя. На сына вербовщики давили тем, что он будет помогать семье, рассказывает Наталья.
5: Ну вот, я ему говорила: «Сынок, ты у нас, получается, как самый старший. Можно сделать тебе, чтобы ты вообще никуда не шел, потому что у нас папа больной, с сердцем проблемы». И куратор Матвея это знал, но все равно обрабатывал его. Мол, подписывай, будешь семье помогать. Месяц его технично подводили к этому. Я куратора спросила: «Да, вы бы своего сына тоже отправили туда?» Он ответил: «Я же не дурак до такой степени. Я знаю, что им платят за эту агитацию».
2: Матвей не единственный студент, которого тогда удалось завербовать. Поначалу от группы было много желающих, но, видимо, потом родители вразумили. Матвей же оказался скрытным, из-за чего попал под влияние вербовщиков, говорит мать солдата.
5: Когда их начали агитировать, там полгруппы набралось таких готовых пойти воевать, но в итоге на подписание документов пошли только трое ребят. У меня младшему в декабре исполнится 18, учится в Речном. Их тоже там начали агитировать, подготавливать к этому.
2: Реально ли студент служит оператором БПЛА, как ему обещали, Наталья не знает. Парень старается беречь мать, много не рассказывает, да и на связь выходит редко. По словам матери, Матвей жаловался на обман и на то, что все приходится покупать за свой счет.
5: Очень редко выходит на связь, смски от нас к нему не проходят, звонки тоже не проходят. Когда может звонить сам? Поначалу он почаще звонил, сам сказал, на мам обещали очень много, а на самом деле этого нет. Он покупал за свой счет обмундирование, запчасти на дроны покупал, аптечки вот эти вот покупал себе. Один раз мне сказал, получается, я себя продал за 2,5 миллиона.
2: Парню, как и всем студентам, пообещали контракт на год. Однако мать в это не верит. Говорит, в военкомате ей прямым текстом сказали не надеяться на скорое возвращение сына. Мол, пока не закончится СВО, они оттуда не вернутся. Теперь единственное, что остается женщине, это ждать сына с фронта. Больше всего она боится, чтобы у Матвея там не сломалась психика, ведь ему всего 19.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
6: Эк.
7: 2.
6: До.
7: 3.
6: Тин.
7: 4.
6: Чар.
7: 5.
6: Пач.
7: 6.
6: Че.
7: 7.
6: Сат.
7: 8.
6: Ат.
7: 9.
6: Но.
7: 10.
6: Дас.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Хренин снова намекает на войну. Министр обороны заявил о высокой вероятности вооруженного конфликта. Кого с кем?
10: Оценивая сложившуюся обстановку в восточноевропейском регионе, констатирую, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в УДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока.
9: О возросшем риске вооруженного конфликта с Западом глава Минобороны Виктор Хренин заявил на встрече с российским министром обороны Андреем Белоусовым. Он предупредил, что такое противостояние способно быстро перерасти в глобальную войну.
10: Это и другие вызовы, стоящие перед нашей организацией, требуют безусловной консолидации, высокой скорости принятия решений, способности действовать как единый организм.
9: По словам Хренина, в Польше и странах Балтии сейчас размещена 21 тысяча военнослужащих НАТО. А министр иностранных дел Беларуси Игорь Секрета заявил, что военные расходы стран Альянса уже превышают 1,5 триллиона долларов в год.
23: На фоне того, что совокупные военные расходы соседних Польши, Литвы и Латвии уже в 25 раз превышают оборонные ассигнования Беларуси, а НАТОвский блок наращивает присутствие непосредственно у белорусских границ, ядерное сдерживание остается вынужденной, соразмерной и наиболее рациональной мерой обеспечения национальной безопасности, позволяющей избежать разовительной гонки вооружений. Минск подтверждает открытость к профессиональному военному диалогу со всеми заинтересованными сторонами.
9: Военные эксперты обратили внимание на некоторые противоречия. Если официальный Минск не хочет военного конфликта и публично говорит о желании избежать гонки вооружений, то участие в ядерных учениях с Россией, регулярные военные учения и частичная мобилизация мужчин, которую недавно объявил президент, выглядит иначе, считает военный аналитик Алексей Дроздович.
24: Здесь нет логики. С одной стороны, МИД говорит, у нас меньше военный бюджет, чем у соседей, поэтому мы выбираем ядерное сдерживание как рациональную меру. Но ядерное оружие – это не способ сэкономить, а способ резко повысить ставки. Беларусь не становится безопаснее от того, что на ее территории отрабатывают применение российского ядерного оружия. Наоборот, страна превращается в потенциальную мишень и часть российской военной инфраструктуры. Если бы речь действительно шла о снижении напряженности, Минск добивался бы мирного диалога, а не объяснял дипломатам, почему ядерные учения у границ НАТО – это якобы путь к миру.
9: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО исключительно в связи с угрозой, связанной с Сувалкским коридором. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге Альянса, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко встретился с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дуньюем.
13: Господин генеральный директор, я прежде всего вас и ваших коллег хочу приветствовать в Беларуси. Вы для нас люди не чужие, особенно представитель Китайской Народной Республики, наших друзей. Но учитывая, что вы чиновник международного уровня, есть о чем поговорить сегодня. И то, что вы приехали в Беларусь, это, наверное, не случайно, в силу того, что наша страна играет важнейшую роль в обеспечении продовольствием на нашей земле. Наши возможности и нашу политику в области производства продуктов питания, технологии и обеспечения людей на нашей планете вы хорошо знаете. Мы обладаем высокоразвитым сельским хозяйством, мы производим весь шлейф необходимой сельскохозяйственной техники для возделывания тех или иных культур. Но самое главное, мы сегодня сотрудничаем с теми государствами, которые нуждаются в технологиях в области аграрного бизнеса. И не только продаем туда продовольствие, но делаем все, чтобы эти страны, их граждане имели возможности производить у себя сельскохозяйственную продукцию. Мы обучаем людей и там, и в Беларуси, и многого достигли в производстве продуктов питания и обеспечения граждан, ну, например, Африки, той же Африки.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Курорты под звуки ПВО, отели Сочи и Крыма оказались полупустыми из-за разлива нефти и атак БПЛА. Из-за острой нехватки бензина в Крыму застряли сотни туристов. Топливом там нельзя заправиться даже по талонам. Общественный транспорт практически остановил работу, а люди, приехавшие отдыхать на машинах, просто не могут выехать с полуострова. Туристы жалуются на то, что вынуждены продлевать проживание в отелях, а местные призывают всех отменить запланированные поездки в Крым.
12: Ну что, ребят, я до сих пор в Крыму. Не получилось у нас вернуться. Все вы знаете, наверное, историю с бензовозами. В общем, бензина в Крыму реально нет. В общем, не можем никак выехать, потому что осталось 10 литров. Мы в Алуште остановились на несколько дней. И, ну, точнее, каждый день продляем, потому что бензина нет.
14: Туристы едут в Крым. Вот я прям таким языком скажу, вам что, нехер делать? Проблемы с топливом. Ну, вы едете как бы в горячую точку. Вы думаете своей головой вообще, куда вы едете?
11: Кризис в Крыму начался после того, как дроны взяли сухопутный коридор в районе Джанкоя под полный огневой контроль, и Крым оказался в топливной блокаде. Туристы и ранее побаивались ездить на полуостров из-за постоянных обстрелов и выбирали более спокойные курорты, например, Сочи. Но сейчас ситуация изменилась и там. На улице то и дело с утра до вечера звучит сирена.
15: Кто-то может сказать, что я язвлю, но просто показываю обстановку. Очень зачастили сирены в Сочи, в Сириусе. Я вот сейчас собираюсь на работу и слушаю такую историю.
16: практически каждый день у нас начинается и заканчивается сиренами по всему городу. Просто объявления в опасности. Иногда слышны взрывы очень сильные. Это прям пугает, честно говоря. У меня маленький ребенок, и когда происходят такие ситуации, мы часто с ней находимся в ванной.
11: Как следствие, отели Сочи входят в летний сезон с резко просевшей загрузкой. Несмотря на заметное снижение цен, курорт пока не может массово привлечь туристов. В мае стоимость размещения упала более чем на 15%, однако на лето было продано лишь четверть номеров. Одна из главных причин – ограничения в работе аэропортов Юга России из-за плана «Козер», который регулярно вводится на фоне атак БПЛА. Последний такой случай – срыв рейса Москва-Сочи. Пассажиры вылетели из столицы 5 июня около 18:00 и в 9 вечера должны были быть на месте. Но не тут-то было. Самолет сначала совершил вынужденную посадку в Астрахани. Позже борт еще раз попытался вылететь в Сочи, но из-за воздушной опасности пришлось сесть в Минеральных водах. Туристы крайне недовольны.
18: До Сочи так и не долетели. Пока сидим в самолете. Ждем инструкций. Командир сказал, что информации нет, ее дадут позднее. Мы все уже очень устали. Фактически теряем один день отпуска.
11: По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом, хотя именно этот курорт сильнее других на Черноморском побережье зависит от авиаперевозок. Только 15% гостей приезжают на автомобиле, остальные – самолетами. Ко всему прочему, снижение интереса к отдыху в Сочи происходит на фоне экологических проблем в регионе. Разлив мазута после крушения танкера в декабре 2024 года, новые нефтяные пятна у берегов Анапы после атаки дронов по судам в Черном и Азовском морях, а также нефтяные дожди в Туапсе после ударов по МПЗ. Все это вместе не способствует стабильному туристическому потоку.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Профессор Руслан Есин о том, что Беларусь, Россия и Китай планируют совместную экспедицию в Арктику.
20: Вы знаете, у нас работа находится, по сути, на начальном этапе. Очень важно, что мы вспомнили тех легендарных людей, то поколение, которое оставили нам в наследие на большую арктическую тематику. И это и белорусы, и россияне, и граждане других национальностей, которые осваивали или не открывали Арктику. И для нас было очень важно не забыть про них. В том числе и героическая борьба в годы Великой Отечественной войны, когда все плечом к плечу сражались за то, чтобы грузы приходили в регион спокойно. И сегодня, конечно, мы концентрируемся прежде всего на работе по организации первой трехсторонней научно-исследовательской экспедиции. Мы полагаем, что это очень важно, потому что именно для ученых, которые сегодня и в Беларуси, и в России, и в Китае занимаются арктической тематикой, изучение арктического маршрута, восточных маршрутов, азиатских маршрутов чрезвычайно важно. И вот здесь мы выдвигаем такую инициативу, как от Бреста до Харбина, именно подчеркивая значимость всех маршрутов, но прежде всего это маршруты Северно-морского пути, для того, чтобы в том числе и лучшие белорусские экспортеры понимали те возможности, которые открываются после модернизации и строительства новых портовых комплексов на территории и вдоль Северно-морского пути.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк».
0: Тысячи белорусских десятиклассников обязаны пройти 10-дневные военные сборы. Без этой отметки переход в 11 класс просто невозможен.
8: И официальная цель, как всегда, звучит монументально, да?
0: Ой, еще бы! Воспитание строгой дисциплины, получение навыков выживания, освоение гражданской обороны.
8: Слушай, ну если послушать регулярные отчеты представителей системы образования, то все работает просто как часы. Графики показывают 100% охват, программы выполнены от первой до последней буквы, нормативы сданы. Возникает абсолютно закономерный вопрос. Разве вообще возможно всего за 10 коротких дней обучить школьников реальным сроком?

0: кто, собственно, стоит у школьной доски или на плацу, кто именно занимается с детьми.
1: Учителя ОБЖ.
0: В идеале, да, но в стране зафиксирован просто катастрофический дефицит профильных военных педагогов. Найти профессионального учителя до призывной подготовки – это, ну, огромная удача для школы пенсионного возраста, чьи знания о тактике и медицине безнадежно устарели еще в прошлом веке.
1: Ну да, реалии холодной войны.
0: Вот именно. Либо это совершенно обычные учителя-географы, трудовики, физики, люди, не имеющие ни малейшего армейского опыта, на которых администрация просто повесила эти часы по остаточному принципу.
1: Подожди, но здесь хочется серьезно поспорить. Известно же, что школы довольно часто привлекают бывших военнослужащих контрактников.
0: Бывает такое, да?
1: И на первый взгляд это звучит как просто идеальное решение. Человек с настоящим боевым или серьезным армейским опытом, он знает систему не по книжкам, он умеет обращаться с реальным оружием, он понимает, как устроена тактика.
0: Ну, звучит логично.
1: Разве бывший профессиональный военный – это не лучший кандидат для того, чтобы за 10 дней, так сказать, вправить мозги подросткам и дать им реальную базу? Я была уверена, что это отличный вариант.
0: Это очень распространенное и, честно говоря, очень опасное заблуждение. Звучит-то красиво, но на практике возникает критическая проблема, связанная исключительно с психологией и педагогикой.
1: В смысле?
0: Смотри, уметь самому блестяще на рефлексах разобрать оружие или наложить жгут под огнем – это один навык. А уметь методично, спокойно, шаг за шагом объяснить этот же самый процесс 16-летнему школьнику, который впервые видит бинт и вообще не хочет здесь находиться, это принципиально иная профессия.
1: То есть хороший солдат не равно хороший учитель.
0: Именно. Бывший контрактник может быть выдающимся военным, но при этом совершенно никаким педагогом. У него может просто не быть педагогического инструментария, чтобы донести сложную информацию до подростка.
1: Понимаю. То есть он может просто сорваться на крик, если школьник с первого раза не понял, ну, как застегнуть подсумок.
0: В точку. Потому что в армии алгоритм обучения взрослых мужчин в корне отличается от работы с подростками. К тому же есть еще один фактор, который полностью ломает даже хорошее начинание этих инструкторов.
1: Какой?
0: Вся образовательная машина требует от этих преподавателей вовсе нереальных знаний в головах учеников.
1: Стоп, подожди, но ведь в конце сборов должны быть какие-то зачеты. Директор школы или управление образования наверняка как-то проверяют, усвоили ли дети материал.
0: В том-то и дело, что нет. Система питается не знаниями, она питается исключительно бумагой.
1: Опять отчеты.
0: Да. Ей нужны вовремя заполненные ведомости, правильные цифры посещаемости и, конечно, выставленные оценки. И когда учителю нужно срочно закрыть журнал, подготовить фотоотчет для сайта школы и отправить сводку в управление, у него просто не остается времени думать о том, понял ли конкретный ученик, как делать массаж сердца. Работа идет сугубо на отчет.
1: И вот тут кроется, наверное, самая разрушительная часть всего этого процесса.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Дети, они же невероятно проницательные создания. Они моментально, буквально в первый же день считывают эту фальшь.
0: Ну да.
1: Подросток видит, что учителю важнее сфотографировать, как класс красиво стоит в строю, чем реально научить их чему-то полезному. Они сразу понимают, оценки в журнал им поставят в любом случае, просто за факт физического присутствия.
0: И мотивация исчезает.
1: Естественно, она падает до нуля. Зачем стараться? В итоге главный жизненный урок, который школьники выносят из этих 10 дней, это виртуозное умение имитировать бурную деятельность. Они учатся быть удобной декорацией для отчета взрослых.
0: И эта тотальная имитация напрямую связана с еще одной огромной проблемой – с тем, на чем именно учатся подростки. Невозможно дать современную практическую подготовку, если материальная база буквально покрыта пылью времен.
1: Ты про оборудование?
0: Да. Во многих белорусских учебных заведениях до сих пор используют деревянные, выпиленные на уроках труда макеты автоматов.
1: Да ладно, до сих пор.
0: Серьезно? А средства защиты – это старые, потрескавшиеся резиновые противогазы образца 1970-х годов.
1: Которые уже страшно надевать на лицо.
0: Приходится объяснять тактику современного спасения и гражданской обороны буквально на пальцах или показывая выцвевшие советские плакаты на стене кабинета.
1: Слушай, ну, это напоминает какую-то абсурдную комедию. Знаешь, это в точности как пытаться научить человека плавать, заставляя его стоять посреди школьного класса в пиджаке и изо всех сил махать руками.
0: Отлично.

0: Технология.
1: Можно бесконечно показывать правильные движения, можно смотреть обучающие фильмы про пловцов, можно даже сдать тест на знание стилей плавания. Но когда этот человек упадет в настоящую воду, он камнем пойдет ко дну. Медицина на плакатах вообще не работает. Как можно научиться останавливать артериальное кровотечение, если ты ни разу не растягивал в руках настоящий медицинский жгут?
0: Абсолютно никак. А во многих школах на медицину банально нет никаких расходников, нет современных турникетов, нет перевязочных пакетов. Бинты стирают и скручивают заново.
1: Стирают бинты? Какой кошмар.
0: Да, чтобы использовать на следующем уроке. И тут возникает важный нюанс. Кто-то может сказать, ну и что, что противогаз из 70-х? Главное ведь понять сам принцип изоляции дыхания. Это как учиться водить на старой механике. Если освоишь ее, поедешь на чем угодно.
1: Ну да, звучит как частый аргумент. А почему это не так? Какая разница, через какой фильтр дышать?
0: Разница просто колоссальная. Современные средства химической защиты и противогазы полувековой давности отличаются принципиально.
1: То есть вообще разные вещи?
0: У них разная конструкция. Совершенно другие системы крепления. Иные принципы прилегания к лицу. Если человек до автоматизма отработал надевание старой резиновой маски, этот навык ему никак не поможет в экстренной ситуации с современным снаряжением. Он просто потеряет драгоценные секунды. И что еще страшнее, сама программа обучения катастрофически оторвана от реальных угроз.
1: То есть программа готовит не к тем угрозам, с которыми подросток реально может столкнуться в жизни.
0: Именно. Поразительный факт, вместо того, чтобы учить жизненно важным, абсолютно утилитарным вещам, ну, например, как быстро и без паники эвакуироваться из торгового центра при масштабном пожаре.
1: Что случается гораздо чаще.
0: Да. Или что делать, если в городе произошла утечка аммиака? Как правильно оказать первую помощь при массовом ДТП? Вместо всего этого огромный кусок времени тратится на строевую подготовку.
1: На маршировку.
0: На маршировку по плацу. И, конечно, на ту самую сборку автомата на время, с которой мы начали.
1: Ну, строевой шаг действительно трудно применить, если на заводе неподалеку взорвалась цистерна с химикатами.
0: Зато для проверяющих это выглядит потрясающе.
1: Это точно. Марширующий строй создает идеальную телевизионную картинку железной дисциплины. А секундомер при сборке оружия выдает конкретную, понятную цифру, которую очень легко вписать в красивый отчет. Создается великолепная иллюзия тотального контроля.
0: И эта иллюзия поддерживается еще и тем, что устаревшая программа применяется ко всем абсолютно одинаково. Система вообще не видит перед собой живых, разных людей. Программа военных сборов изначально конструировалась под некоего абстрактного будущего солдата.
1: То есть по умолчанию для мальчиков.
0: Да. При этом девочек, вроде бы с очень правильной, гуманной и полезной целью, часто отправляют на медицинскую практику в обычные городские больницы и поликлиники.
1: Подожди, но вот это как раз звучит как отличная идея. Я бы даже сказала, блестящий ход. Если в школах нет бинтов и жгутов, отправить школьниц в настоящую больницу. Там ведь настоящие врачи, реальные пациенты, процедурные кабинеты.
0: Звучит как мечта.
1: Это же потрясающий шанс научиться делать искусственное дыхание, обрабатывать раны, видеть, как работают профессионалы в кризисной ситуации. Что в этом может пойти не так?
0: Замысел действительно звучит красиво. Но стоит заглянуть в любую обычную больницу в разгар рабочего дня, чтобы понять, почему это совершенно не работает.
1: Почему же?
0: Больница – это место непрерывного спасения жизней. Там жесточайший график, постоянная нехватка рук, пациенты в коридорах, экстренные операции и горы, просто горы бумажной отчетности у каждого врача.
1: Ну, логично.
0: И вот в этот ежедневный хаос приводит группу 16-летних девочек. У реальных медиков нет ни одной свободной секунды, чтобы методично с расстановкой учить школьниц накладывать повязки. Никто не выделяет врачам дополнительные часы для педагогической работы. И чем тогда девочки занимаются все эти 10 дней? Неужели просто стоят в коридорах и смотрят? В лучшем случае просто смотрят, а чаще всего они превращаются в бесплатных курьеров и разнорабочих.
1: Да ладно.
0: Да. Они целыми днями перебирают старые медицинские карточки в регистратуре, носят бумажки с этажа на этаж или просто дежурят на ресепшене, отвечая на базовые вопросы пациентов. В итоге, после 10 дней так называемой медицинской практики, они возвращаются в школу без малейшего понимания алгоритма сердечно-легочной реанимации и без умения остановить кровь.
1: И слушай, ну это же не просто потеря времени, это мощный психологический сигнал. Это системное обесценивание времени школьниц.
0: Точно.
1: Им четко дают понять, ваша реальная подготовка не имеет никакого значения. Вы здесь просто для того, чтобы отбыть часы. Это действительно формирует очень неприятное отношение к собственной безопасности.
0: А юноши сталкиваются на сборах с совершенно другой бедой.
1: С какой?
0: Система страдает иллюзией равенства, где абсолютно всех мальчиков стригут под одну гребенку. Как мы уже упоминали, программа рассчитана на вымышленного, идеального, здорового подростка. Но в реальности такого стандарта просто не существует. В одном строю стоят ребята с совершенно разными физическими возможностями.
1: Полностью согласна. Игнорируется реальное положение вещей. У кого-то в классе скрытая астма, у кого-то критически плохое зрение, кто-то перенес травму или просто от природы имеет, ну, очень слабую физическую форму.
0: А нормативы одни для всех.
1: Да. И формально, конечно, существуют медицинские справки и освобождения. Но на практике, на плацу или в спортзале инструкторы крайне редко адаптируют нагрузку.
0: У них на это нет времени.
1: У них нет ни времени, ни желания разрабатывать индивидуальный подход для 30 разных парней. Работает единый, безжалостный шаблон. Беги, подтягивайся, выполняй.
0: И вот тут нельзя игнорировать мощнейший психологический удар, который получает подросток. Стоит только представить, что происходит в голове у 16-летнего парня, когда он должен подтянуться на перекладине перед всем классом.
1: А он физически не может этого сделать?
0: Да. Он просто висит на турнике, а 30 ровесников и инструктор смотрят на него. Кто-то смеется, инструктор кричит. Для уязвимой подростковой психики такая публичная неудача – это колоссальный стресс.
1: Это чувство глубокой неполноценности.
0: Безусловно. И это совершенно точно не мотивирует его начать тренироваться или стать сильнее. Наоборот, такие публичные унижения формируют стойкую тревогу, неуверенность в себе и ненависть к любой физической активности. Вместо воспитания силы духа получается травмированный подросток.
1: А теперь к этим постоянным физическим и психологическим неудачам нужно добавить еще один фактор.
0: Бытовые условия.
1: Именно зачастую на время сборов детей вывозят на базы отдыха или прямо в действующие воинские части. И там они сталкиваются со специфическим укладом.
0: Ранние подъемы, холод.
1: Ранние подъемы, холодные помещения, старые продавленные казарменные кровати. Часто наблюдается абсолютно ненадлежащее состояние душевых, огромные очереди в санузлы и еда, которая совершенно не подходит активно растущему организму ни по качеству, ни по объему калорий.
0: Я уже предвижу аргумент, который на этом моменте озвучат многие сторонники такого жесткого подхода. Они скажут: «Подождите, но это же армия, она и должна быть суровой».
1: О, да, классика.
0: Если создать им отель с трехразовым питанием и мягкими подушками, они ничему не научатся. Именно через холод, лишение и жесткость строится настоящий мужской характер. Спартанские условия выбивают дурь и учат дисциплине. Именно так готовят настоящий спецназ.
1: Этот аргумент невероятно популярен. Я слышу его постоянно. Но он разбивается вдребезги, как только обратиться к современной физиологии и когнитивной психологии. Законы работы человеческого мозга просто невозможно отменить приказом генерала.
0: Как это работает с точки зрения науки?
1: Да, спецназ действительно тренирует в экстремальных условиях. Но это делают со взрослыми, физически окрепшими мужчинами, которые прошли долгую предварительную подготовку и осознанно выбрали этот путь. А когда 16-летнего подростка, вчерашнего школьника, внезапно бросают в холодную казарму, где инструкторы используют крик, авторитарное подчинение и строгий запрет на любые вопросы, его организм реагирует однозначно. Как напрямую угрозу выживанию.
0: То есть включается базовая реакция «бей или беги».
1: Совершенно верно. И на фоне постоянного страха, недосыпа и физического дискомфорта в организме подростка происходит колоссальный выброс кортизола, гормона стресса.
0: И что делает кортизол?
1: А физиология работает так, что при стабильно высоком уровне кортизола гиппокамп, отдел мозга, отвечающий за память и усвоение новой информации, просто блокируется. Человек, находящийся в состоянии паники или постоянного замерзания, физиологически не способен нормально учиться.
0: Поразительно.
1: Инструктор может кричать на него сутками, объясняя устройство того же противогаза. Но мозг подростка в этот момент занят только одним – как согреться и как избежать наказания.
0: Получается, сторонники вот этого жесткого подхода путают два фундаментально разных понятия. Они путают дисциплину и муштру.
1: В точку. Дисциплина – это внутренний самоконтроль. Это понимание того, почему важно следовать правилам в стрессовой ситуации ради общего выживания. А муштра – это исключительно внешнее механическое подчинение, основанное на животном страхе перед старшим по званию.
0: И этот страх убивает инициативу.
1: Над этим стоит поразмыслить каждому, кто так или иначе связан с обучением или просто задумывается о том, к чему именно готовят новые поколения. На этом сегодняшний разбор подошел к концу.
0: До скорого.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Куда идет молодежь? Результаты централизованных экзаменов опубликуют 8 июня. Самые популярные вузы уже известны, часть из них в Европе. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов.
4: С 8 июня узнать результаты экзаменов можно будет в личном кабинете участника или бесплатно через СМС. Единственное, напоминаю об осторожности при получении сообщений. Официальное сообщение от РИКС приходит только с официального адреса, содержит лишь информацию о предмете, балле и номере бланка. Не содержит никаких ссылок. Если сообщение пришло с незнакомого номера или содержит ссылку, переходить по ней не следует.
3: Тем временем студентов внутри Беларуси становится меньше, а тех, кто выбирает зарубежные вузы, наоборот, больше. Такие данные следуют из анализа образовательной миграции граждан за последние 13 лет.
4: 10 лет назад на одного белорусского студента за границей приходилось 13 студентов, которые оставались учиться внутри страны. Сейчас это соотношение уже 1 к 7. Всего за рубежом учатся 28 700 белорусов. При этом 95% из них выбирают Европу.
3: Главное изменение последних лет, по словам аналитиков, резкий разворот в сторону Польши. Если раньше большинство белорусских студентов ехали в Россию, то теперь лидерство перешло к вузам Варшавы, Кракова и Вроцлава.
4: Доля Польши за это время выросла с 11% до 44%. Сейчас там учатся около 12 700 белорусов. Среди других популярных направлений – Литва, Чехия и Германия. В каждой из этих стран учатся больше 1000 белорусов. Также растет интерес к Сербии, Турции, Испании, Греции, Италии, Словакии, Франции, Австрии, Великобритании и Нидерландам.
3: Почему выпускники все чаще смотрят именно в сторону Европы, объясняет эксперт по образованию Марина Гурская.
5: Для молодых белорусов образование за границей – это уже не только про диплом. Это способ выехать, легализоваться, получить европейский опыт и дальше строить карьеру. Польша стала главным направлением, потому что она ближе, дешевле многих других стран Евросоюза, там есть понятные программы для белорусов и большая диаспора. После санкций российские дипломы уже не выглядят привлекательно. Да и студенческая жизнь в воюющей стране, согласитесь, может в любой день стать очень опасной.
3: По словам эксперта, образовательная миграция превращается для Беларуси в еще одну форму оттока молодых людей. Выпускники уезжают не только за знаниями, а за возможностью спокойно строить свое будущее в Европе. И чем меньше таких возможностей остается внутри страны, тем больше студентов будут искать их за пределами родины. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Новое белорусское качество. Минчане завалили сеть историями о тухлой курятине и плесени в хлебе в популярных сетях магазинов.
6: Грин, вы что творите? Вы что вытворяете? И плесень не в одной пачке, а в половине прилавка.
3: Такое возмущение на своей странице в Threads выразила минчанка после посещения гипермаркета «Грин» в торговом центре «Дана Молл». На фото упаковки с заплесневелыми томатами и другие испорченные овощи. В комментариях предположили, что после жалобы помидоры пойдут в салаты отдела кулинарии.
7: Это уже часто и густо. Продают нам не ликвид за немалые деньги. Еще и отравиться запросто можно таким.
8: А я в Евроопте курочку купила. Приехала домой за 60 километров от магазина, открыла пакет, а там даже не вонь, а не знаю что. Однозначно на выброс.
3: Минский городской центр гигиены и эпидемиологии проверил оба объекта торговли. Факты реализации продукции, не соответствующего нормам качества, подтвердились. Тем временем еще одна бдительная минчанка заметила, как галки клюют хлебобулочные изделия в ящиках.
9: Станция метро «Могилевская». Прямо у входа в подземку. Мне никто не ответил, что это за хлебобулочные изделия и куда эти ящики дальше поедут. Но птиц покормили на славу. Это им, к слову, тоже на пользу не пойдет, так как тесто забивает желудки. Но это все вторично. Потом будет у нас еще один ковид или птичий грипп с такими методами.
3: Центр гигиены и эпидемиологии заводского района пообещал провести проверку по данному факту. Белорусы отмечают, что это уже какой-то замкнутый круг. Мол, люди постоянно фиксируют нарушения в торговых точках, приезжают проверки, подтверждают проблемы, но ситуацию это не меняет. В итоге расплачиваются за такую халатность обычные покупатели собственным кошельком и здоровьем. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Наручники и бутылка вместо туалета. Парни из Ижевска избили, чтобы подписал контракт, и заперли в медроте 68-го танкового полка. Данила Печнова остановил патруль по дороге на работу. Парень не пригоден к службе, поэтому вначале думал, что это формальность. Однако в итоге его отправили в военкомат, якобы для уточнения некоторых деталей. Там парня сильно избили, заставляя подписать контракт на СВО. И отправили в медроту 68-го гвардейского танкового полка. Кроме Даниила, там были еще несколько мужчин. Парня держат в прикованном наручниками к батарее в подразделении или в запертой в палате, где вместо туалета у него пластиковая бутылка.
11: Чудо-клетка. Живем, как честно, как собаки. Ну, вот такие же содержащиеся под стражей. За что? Тоже непонятно. Вроде бы это больница, не тюрьма.
10: Ранее независимая экспертиза диагностировала у Даниила Печнова гепатит С, хронический остеомиелит, голени и снижение зрения на 95% на левом глазу. Однако хирург по требованию командира указал категорию А, то есть к службе годен. Сейчас ему отказывают в военно-врачебной комиссии и могут в любой момент отправить на передовую, рассказала мать парня.
12: Прошу обеспечить полное обследование, прохождение ВВК и содержание моего сына в нормальных условиях, чтобы к нему не применялось никакое насилие.
10: Еще один случай с нарушением прав произошел на запорожском направлении. Военнослужащий Андрей в одном из боев получил тяжелое ранение. У него диагностированы переломы плечевой и пяточной костей, множественное осколочное ранение, а левая рука фактически перестала функционировать. Но вместо направления на операцию командир отправил его в зону боевых действий.
13: Проходил ВВК, сняли с ВВК, отправили на позиции. Пришла бумага по запросу от 26 марта с Вишневского центрального госпиталя прибыть на госпитализацию для совершения операции. То есть командованию была показана бумага официальная. Никаких ответов командования нету. Сейчас нахожусь в боях.
14: Солдат говорит, что направил свою жалобу в прокуратуру, но ответ пока не получил.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Заместитель премьер-министра Наталья Петкевич об итогах прошедшего в Астане саммита ЕАЭС.
16: Вы знаете, планирующийся, как, в общем, достаточно в таком спокойном режиме нынешний вот саммит, да, нынешнее заседание, он на самом деле перешел в очень сложную дискуссию и затронул глобальные проблемы. И проблемы эти поднял глава нашего государства, наверное, совершенно неожиданно не для нас, но для глав других государств. А в частности, президент, обсуждая вопросы по международной активности, привлечению статуса наблюдателей, предоставления, присоединению к нашему Евразийскому союзу, президент сказал, что нам вообще на эту тему надо посмотреть очень пристально. В Евразийский союз надо, чтобы вступать было сложно. И если мы предоставляем какие-либо статусы, наблюдатель, либо заключаем соглашение, мы должны четко просчитывать последствия как для Евразийского союза, так и для наших партнеров. То есть любое присоединение, любой статус, он должен давать результат, быть эффективным, а не просто статус ради статуса.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Не до смеха. Зачем Лукашенко угрожает Украине ударом по ЗАЭС? Неудачная формулировка или идея из России? Массированные атаки России по Украине продолжаются. Как сообщил Владимир Зеленский, всего за неделю российские войска выпустили по украинским населенным пунктам более 2300 дронов, свыше 1500 авиабомб и 108 ракет. В Киеве заявили, что Москва продолжает использовать для ударов по мирным украинским городам территорию Беларуси. В личных соцсетях руководитель войск БПЛА Украины написал, что если Минск продолжит активно поддерживать агрессию РФ или непосредственно задействует свою армию, реакция ВСУ будет незамедлительной.
17: Мінському гауляйтеру Лукашенку прес щолає не кусає, птах хижий не такий. Перші 500 цілей вже на олівці. Безкоштовна і дуже практична порада – не лізь у очі Україні.
1: В ответ на предупреждение военного командования Украины Александр Лукашенко открыто заявил, что у него также есть на примете стратегическая цель для удара, находящаяся у границы с Белоруссией. Кроме этого, он неоднозначно высказался об украинцах, которые встали на защиту своей родины.
18: Они, может, и определили 500 целей. Спасибо, что у нас 500 целей для них есть. У нас есть одна цель, очень серьезная, с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Это же они тоже понимают. Вы знаете, это троп какой-то. Он, видите ли, 500 целей видит. Наверное, если не слепой, то и больше увидит. Но он должен понимать, что мы видим, кто стоит на границе с той стороны. Это же люди, пойманные на улицах, бедолаги, украинцы. И воины, так называемой территориальной обороны. Вчерашние рабочие, механизаторы, колхозники там и так далее. Это что за воины? Это ж пушечное мясо.
1: После угроз главы российского совбеза Дмитрия Медведева о том, что Украина должна быть готова, цитирую, к катастрофе похлеще Чернобыльской, эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко в своем заявлении также имел в виду как потенциальную цель для удара именно Чернобыльскую АЭС. То, что после ужаснейшей катастрофы, последствия которой до сих пор переживает Беларусь, президент Беларуси намекает на возможный удар по Чернобылю, шокировал всех в Европе, говорит военный аналитик Дмитрий Тарасов.
19: Напомню, если вдруг кто-то, как Лукашенко, забыли, что в результате аварии на ЧАЭС основная масса радиоактивных материалов накрыла именно Беларусь. То есть, по сути, очень серьезная цель с точными координатами и совсем недалеко от Беларуси. Звучит в первую очередь как угроза самой Беларуси и нашему населению. Касаемо слов об украинских военных, я уже отметил, что такие слова из уст человека, который стоит во главе государства, просто недопустимы. Особенно в официальных заявлениях, которые потом крутят по государственным каналам. Но если человек нашел смелость так говорить об украинских военных, почему бы не рассказать о том, что Россия отправляет воевать заключенных, граждан, ведущих асоциальный образ жизни, молодых парней, только закончивших военное училище или поступивших в учебные части?
20: Из-за продолжающейся уже пятый год военной операции России на Украине, белорусы, по сути, стали заложниками ситуации в своей же стране, которую союзное государство использует для обеспечения своих интересов, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
2: 2.
21: До.
2: 3.
21: Тин.
2: 4.
21: Чар.
2: 5.
21: Пять.
2: Шесть.
21: Че.
2: Семь.
21: Сад.
2: Восемь.
21: Ат.
2: Девять.
21: Но.
2: Десять.
21: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
15: Председатель правления Белорусской ассоциации социальных работников Алена Станиславчик об увеличении роли социальных работников.
22: Если мы говорим в целом про, скажем так, стареющие, да, вот что бы я хотела отметить, да, около 20% на данный момент, да, люди это старше 60 лет в Беларуси. Если говорить про деменцию, то, наверное, не знаю, я озвучу, но, может быть, коллеги из России прокомментируют. Одна из главных проблем, например, в Беларуси в теме деменции – это недостаточная ранняя диагностика. То, что говорят у нас медики о том, что проблема растет, но растет она, возможно, на данный момент сейчас как бы есть большое количество людей, которые пока еще не попали в видимость зоны системы. Да? То есть очень часто у нас мы узнаем про диагноз человека с деменцией, когда уже, собственно, там не надо даже диагностику никакую делать, то есть диагноз уже виден. Но, тем не менее, какие-то определенные признаки у многих людей наблюдаются, да, и наши медики, например, они говорят, что проблема растет. Но в то же самое время радует то, что улучшается немного, да, вопросы диагностики.
2: Новости регионов на радиосигнал.
20: Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в дошкольных учреждениях Борисова. Напомню, 2-3 июня в приемное отделение инфекционной райбольницы поступило 30 детей с идентичными жалобами и симптомами – тошнота, рвота, высокая температура. Следователи уже провели осмотры, допросили пострадавших, их родителей и сотрудников учреждений образований. Изъяты и изучены документы о закупках, условиях хранения и транспортировке продуктов. Также назначен ряд экспертных исследований. Дополнительно установлены еще 13 пострадавших из различных населенных пунктов Минской области. Следственным комитетом совместно с сотрудниками милиции выявлен ряд причин и условий, способствовавших инциденту, и предприняты меры по недопущению распространения вредных последствий. Реализация продукции, название и производитель не уточняются, которая, возможно, и стала первоисточником данной ситуации, приостановлена во всех регионах страны, заявили в милиции. В Минске автомобиль столкнулся с троллейбусом. Происшествие случилось днем 4 июня. По данным инспекторов ГАИ, 61-летний водитель УАЗ ехал по проспекту Пушкина. Вблизи здания номер 66 при перестроении он не убедился в безопасности совершаемого маневра и врезался в троллейбус. Прибывшие на место ДТП медики осмотрели 81-летнюю пассажирку общественного транспорта. От госпитализации женщина отказалась. Водители транспортных средств и другие пассажиры в медицинской помощи не нуждались. В крови умершего жителя Полоцка обнаружили дозу алкоголя выше условно-смертельной. Тело 54-летнего палачанина обнаружили в его квартире. Исследование показало, что концентрация этилового спирта в крови мужчины составила 7,1 промилле. Как отметили специалисты, условно-смертельной дозой для взрослого человека считается концентрация свыше 3-5 промилле. Во время экспертизы также выявили признаки, характерные для острого алкогольного отравления. Нарушение свертываемости крови, острое венозное полнокровие внутренних органов, а также отек головного мозга и его оболочек. С учетом результатов экспертизы и данных осмотра места происшествия, специалисты пришли к выводу, что причиной смерти стало острое отравление этиловым спиртом. По информации ГКС, горожанин при жизни систематически злоупотреблял алкоголем, из-за чего у него сформировалась высокая толерантность к спиртному. Это и позволило организму функционировать даже при критической концентрация алкоголя в крови. Однако в итоге все привело к параличу жизненно важных центров и летальному исходу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
20: Радиоактивное наследие на века. В Белоруссии ищут место для ядерного могильника. В списке уже 3 площадки. Очистилась ли Беларусь после техногенной катастрофы на ЧАЭС? Чиновники исключили без малого 1000 гектаров земли в 3 районах Гомельской области из состава радиационно опасных. Местным властям поручено в течение месяца ввести эти территории в сельхозоборот. Физик-ядерщик Валерий Докшиц называет такое решение сугубо политическим.
4: У меня и моих коллег есть большие сомнения относительно чистоты этих земель на Гомельщине. Как утверждают власти, нет никаких данных, результатов, документов официальных исследований, которые могли бы подтвердить безопасность исключенных из состава радиационно опасных территорий. Но даже если часть земель и очистилась, проблема никуда не делась. Опасность заключается в том, что вот такие потенциально чистые земли соседствуют с загрязненными. И вы понимаете, загрязненная почва, подземные воды и многое другое – это все в любом случае попадает на чистые земли и отравляет их. На фоне строительства хранилища радиоактивных отходов с БелАЭС, возможно, строительстве второй атомной станции, у меня складывается мнение, что белорусские власти пытаются всячески забыть о Чернобыльской катастрофе. Пытаются внушить людям, что все хорошо, поэтому не нужно волнений и возмущений.
20: К слову, обсуждение строительства пункта захоронения радиоактивных отходов с БелАЭС продолжаются. Определены 3 потенциальные площадки – в Островецком районе Гродненской области, Мстиславском на Могилевщине и Хоникском районе, который больше всего пострадал от Чернобыльской катастрофы, на Гомельщине, недалеко от границы с Украиной. Правительство обещает принять окончательное решение по размещению ядерного могильника после открытого общественного обсуждения, которое должно начаться в августе. Однако уже сейчас с местными жителями перспективных регионов проводят разъяснительные беседы. Физик-ядерщик, эксперт по вопросам экологии Дмитрий Кучук поделился своим мнением.
5: Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Она должна как-то сопровождаться, не знаю, там, по железной дороге, по-моему, автомобильному, не знаю, как они собираются это все перевозить, потому что это все-таки тоже определенные большие риски. Я думаю, что разумные люди должны это все понимать. Но я про Могилев, там вообще очень сложная такая площадка, не знаю, они просто, возможно, какой-то тендер проводят, либо какие-то такие, скажем, зондирования возможного настроения населения, потому что собирались в Могилевской области тоже строить какой-то объект, там третью атомную станцию, возможно, они просто смотрят, как будет реагировать население. Ну и знаю, что в Гомельской области там люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге, и там очень такие настроения людей очень категоричные, и поэтому насколько там власти будут сейчас в этой ситуации пытаться как-то разговаривать с населением, мне сложно сказать, и убедить их, мне кажется, вообще нереально.
20: Так как речь идет о хранилище низкоактивных радиоактивных отходов, то никакого надежного бункера никто строить не будет. Это будет простая бетонная траншея в земле, крайне уязвимая воздействием внешних природных факторов, отмечает Кучук. Выбросов малых доз радиации не избежать. Соответственно, увеличится риск болезней щитовидной железы и онкологических, ухудшится экологическая ситуация в регионе, где будет построен могильник. Он станет непрезентабельным. Кто захочет покупать продукцию сельского хозяйства и животноводства с потенциально опасных земель, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Бензин полыхает по всей стране. Дроны атаковали нефтебазы в Ленобласти, Туле, Тюмени и Краснодарском крае. Беспилотники атаковали в ночь на 6 июня сразу несколько регионов страны. В Тульской области удар пришелся по Узловой. Один из дронов с боеприпасом после работы РЭП упал рядом с жилой застройкой. По данным очевидцев, боеприпас рухнул в сквере рядом с домом на улице Горького, 36. Расстояние от этого места до ближайшей нефтебазы «Тула-нефтепродукт» чуть более 7 километров.
7: Скорая приехала, Стёпу поубивала.
6: В Краснодарском крае местные жители опубликовали кадры пожара на нефтебазе в Усть-Лабинске. Он начался после серии мощных взрывов. Вот что рассказали в местных новостях.
8: В результате атаки беспилотников на территории Полтавская нефтебаза произошло возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Площадь пожара составляет около 5000 квадратных метров.
6: На ликвидацию пожара бросили все силы, но потушить огонь пока не удалось. Полтавская нефтебаза располагает парком из 28 резервуаров общей вместимостью почти 15 тысяч кубометров. Предприятие участвует в обеспечении топливом потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Там выпускают бензины АИ-92 и 95, а также различные виды дизельного топлива.

0: Второй раз на этой неделе под удар попал Кронштадт. Губернатор Александр Бегло сообщил, что 6 мая регион атаковали более сотни БПЛА.
1: Работают средства противовоздушной обороны. В соответствии с рекомендациями оперативного штаба прошу людей оставаться в своих домах и не выходить на улицу. Возможны перебои мобильного интернета.
0: Очевидцы сняли на видео огромный столб черного дыма над Кронштадтским морским кадетским военным корпусом. Он находится в километре от базы военных кораблей. Позже стало известно об ударе по НИИ морской теплотехники. Это ключевое предприятие по созданию подводного оружия. Институт находится в Ломоносовском районе. Там проводится частичная эвакуация жителей, сообщил губернатор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Студент Академии управления при президенте Республики Беларусь Егор Кривецкий о создании первого студенческого финансового отряда в стране.
4: Вообще, студенческий отряд у нас молодой. Он создан буквально в декабре 2025 года при поддержке Министерства образования, Белорусского республиканского союза молодежи и самого Банка развития. Вот создался такой проект, как первый республиканский студенческий финансовый отряд развития. Вообще, это был пилотный проект, но вот сейчас уже, как я знаю, что проект будет расширяться, и расширяется он на просторах всей Беларуси, то есть в областных городах, где есть филиалы Банка развития.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами?